0: Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Никаноровки. Этот населенный пункт расположен недалеко от Славянска и Краматорска. Его взятие усиливает стратегическое давление на противника, уточнили в ведомстве. Там добавили, что российские вооруженные силы продолжают наступление на северных и восточных подступах к Славянску и Краматорску. Сергей Лавров назвал обвинение России по причине обнаружения дронов в Лейпциге началом настоящей войны. Глава МИД России заявил, что западные страны обвинили Москву в инциденте еще до тщательного расследования. Речь идет о нескольких беспилотниках, обнаруженных рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 в августе. После этого Германия закрыла российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине. Еврокомиссия также объявила о новых визовых ограничениях для россиян. Сахалин готовится к запуску первого в стране пассажирского водородного поезда. Состав будет работать на неэлектрифицированных участках и не будет производить вредных выбросов. Выхлоп представляет собой водяной пар. Как работает состав на водородном топливе, в эфире «Радио Звезда» рассказал научный журналист Алексей Паевский.
1: Если говорить про водородный транспорт в целом, нужно понимать, что это электротранспорт, то есть там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем, там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. В нем происходит та же самая реакция горения водорода, и на выходе мы получаем ту же воду и электроэнергию.
0: После сертификации пассажирский поезд на водородном топливе будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации. Это важная инициатива по внедрению в стране экологически безопасных видов транспорта, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов завоевали серебряную медаль в танцах на льду на международном турнире в Токио. По сумме ритм танца и произвольного выступления дуэт набрал более 184 баллов. Победу в турнире одержали представители Грузии, бронзовыми призерами стали чешские спортсмены. Особый резонанс вызвал жест спортсменов после церемонии награждения. Представители Грузии и Чехии убрали флаги своих стран, чтобы сделать совместное фото с российскими фигуристами, которые вышли на лед в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
4: Действительно, я у Разумихина недавно еще хотел было работы просить, чтоб он мне или уроки достал, или что-нибудь... Додумывался Раскольников, но чем теперь-то он мне может помочь? Положим, уроки достанет, положим, даже последнюю копейкой поделится, если есть у него копейка. Так что можно даже и сапоги купить, и костюм поправить, чтобы на уроки ходить. Ну, а дальше? На пятаки-то что ж я сделаю? Мне разве того теперь надобно? Право, смешно, что я пошел к Разумихину. Вопрос, почему он пошел теперь к Разумихину, тревожил его больше, чем даже ему самому казалось. С беспокойством отыскивал он какой-то зловещий для себя смысл в этом, казалось бы, самом обыкновенном поступке. Что ж, неужели я все дело хотел поправить одним Разумихиным? И всему исход нашел в Разумихине, спрашивал он себя с удивлением. Он думал и тер себе лоб, и странное дело, как-то... Невзначай вдруг и почти сама собой после очень долгого раздумья пришла ему в голову одна пристранная мысль. «К Разумихину», — проговорил он вдруг совершенно спокойно, как бы в смысле окончательного решения. «К Разумихину я пойду, это конечно, но не теперь. Я к нему на другой день после того пойду, когда уже то будет кончено и когда... Все по-новому пойдет. И вдруг он опомнился. «После того!» — вскрикнул он, срываясь со скамейки. «Да разве то будет? Неужели в самом деле будет?» Он бросил скамейку и пошел, почти побежал. Он хотел было поворотить назад к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно. Там-то, в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало все это. Вот уже более месяца, и он пошел, куда глаза глядят. Нервная дрожь его перешла в какую-то лихорадочную. Он чувствовал даже озноб. На такой жаре ему становилось холодно. Как бы с усилием начал он почти бессознательно, по какой-то внутренней необходимости, всматриваться во все встречавшиеся предметы, как будто ища усиленно развлечения. Но это плохо удавалось ему, и он поминутно впадал в задумчивость. Когда же опять, вздрагивая, поднимал голову и оглядывался кругом, то тотчас же забывал, о чем сейчас думал, и даже где проходил. Таким образом прошел он весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешел мост и поворотил на острова. Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к звездке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но скоро и эти новые приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие. Иногда он останавливался перед какой-нибудь из украшенную в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдали на балконах и на террасах разряженных женщин и бегающих в саду детей. Особенно занимали его цветы. Он на них всего дольше смотрел.
5: Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы. Он провожал их с любопытством, глазами и забывал о них, прежде чем они скрывались из глаз.
4: Раз он остановился и пересчитал свои деньги, оказалось около 30 копеек. 20 городовому, 3 Настасье за письмо. Значит, Мармеладовым дал вчера копеек 47 или 50, подумал он, для чего-то рассчитывая. Но скоро забыл даже для чего и деньги вытащил из кармана. Он вспомнил об этом, проходя мимо одного съестного заведения, вроде харчевни, и почувствовал, что ему хочется есть. Войдя в харчевню, он выпил рюмку водки и съел с какой-то начинкой пирог. Доел он его опять на дороге. Он очень давно не пил водки, и она мигом подействовала, хотя выпита была всего одна рюмка. Ноги его вдруг отяжелели, и он начал чувствовать сильный позыв ко сну. Он пошел домой. Но, дойдя уже до Петровского острова, остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул. В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенной выпуклостью, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывает при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнится и производит сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека. Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство еще в их городке. Он лет 7 и гуляет в праздничный день под вечер своим отцом за городом. Время серенькое. День удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти. Даже в памяти его она гораздо более изгладилась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит открыто, как на ладони, кругом не ветлы. Где-то очень далеко, на самом краю неба, чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит кабак. Большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшие впечатления и даже страх, как когда он проходил мимо его, гуляя с отцом. Там всегда была такая толпа. Так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели и так часто дрались. Кругом кабака шляли всегда такие пьяные и страшные рожи. Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал. Возле кабака дорога, проселок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда такая черная. Идет она, извиваясь, далее, и шагах в 300 огибает вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь с зеленым куполом, в которую он раза два в год ходил с отцом и с матерью к обедне, когда служились панихиды по его бабушке, умершей уже давно и которую он никогда не видал. При этом всегда они брали с собою кутью на белом блюде, в салфетке. А кутья была сахарная, из рису и изюму, вдавленного в рис крестом. Он любил эту церковь и старинные в ней образа, большей частью без окладов, и старого священника с дрожащей головой. Подле бабушкиной могилы, на которой была плита, была и маленькая могилка его меньшого брата, умершего 6 месяцев, и которого он тоже совсем не знал и не мог помнить. Но ему сказали, что у него был маленький брат, и он каждый раз, как посещал кладбище, религиозно и почтительно крестился над могилкой, кланялся ей и целовал ее. И вот снится ему, они идут с отцом по дороге к кладбищу и проходят мимо кабака. Он держит отца за руку и со страхом оглядывается на кабак.
5: Особенное обстоятельство привлекает его внимание. На этот раз тут как будто гулянье, толпа разодетых мещанок, баб, их мужей и всякого сброду.
4: Все пьяны, все поют песни, а подле кабачного крыльца стоит телега, но странная телега. Это одна из тех больших телег, в которые впрягают больших ломовых лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Он всегда любил смотреть на этих огромных ломовых коней, долгогривых с толстыми ногами, идущих спокойно, мерным шагом и везущих за собой какую-нибудь целую гору, нисколько не надсаждаясь, как будто им с вазами даже легче, чем без вазов. Но теперь странное дело. В большую такую телегу прижена была маленькая, тощая, соврасая, крестьянская плечоночка. Одна из тех, которые он часто это видел, надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в клее, и при этом их так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам. А ему так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
4: Но вот вдруг становится очень шумно. Из кабака выходят с криками, с песнями, с балалайками пьяные, припьяные, большие такие мужики в красных и синих рубашках с армяками в накидку. «Садись! Все садись!» — кричит один, еще молодой, с толстой такой шеей и с мясистым красным, как морковь, лицом. «Всех довезу! Садись!» Но тотчас же раздается смех и восклицание. «Этакая кляча, да повезет! Да ты, Миколка, в уме, что ли, этакую кобыленку в такую телегу запрек? А ведь совраски-то беспременно 20 уже будет, братцы! Садись, всех довезу!» Опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу, берет вожжи и становится на передке во весь рост. «Гнедой Дави с Матвеем ушел!» — кричит он с телеги. А кобыленка это, братцы, только сердце мое надрывает. Как бы, кажись, ее и убил, даром хлеб ест. Говорю, садись, вскачь пущу, вскачь пойдет. И он берет в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь совраску. Да садись, чего, хохочет в толпе, слышишь, вскачь пойдет.

Она в кумачах, в кичке с бисером, на ногах котлы, щелкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь, как не смеяться, этакая лядащая кобыленка, да такую тягость вскачь вести будет. Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке. Раздается, ну! Кличонка дергает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может справиться, только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов трех кнутов, сыплящихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе удваивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет. «Пусти меня, братцы!» — кричит один разлакомившийся парень из толпы. «Садись! Все садись!» — кричит Миколка. «Всех повезет! Засеку!» И хлещет, хлещет, и уже не знает, чем и бить от остервенения. «Папочка, папочка!» — кричит он отцу. «Папочка, что они делают? Папочка, бедную лошадку бьют!» «Пойдем, пойдем», — говорит отец, пьяный, шалят, дураки, «пойдем, не смотри», — хочет увести его. Но он вырывается из его рук и, не помня себя, бежит к лошадке. Но уж бедной лошадке плохо, она задыхается, останавливается, опять дергает, чуть не падает. «Секи до смерти», — кричит Миколка, «на то пошло, засеку». «Да что на тебе, креста, что ли, нет, леший», — кричит один старик из толпы. «Видано ли, чтоб такая лошаденка такую поклажу везла», — прибавляет другой. «Заморишь», — кричит третий. «Не трожь, мое добро, что хочу, то и делаю. Садись еще, все садись. Хочу, чтобы беспременно вскачь пошла». Вдруг хохот раздается залпом и покрывает все. Кобыленка не вынесла учащенных ударов и в бессилии начала легаться. Даже старик не выдержал и усмехнулся. И впрямь. Этакая лядащая кобыленка, а еще легается. Два парня из толпы достают еще по кнуту и бегут к лошаденке сечь ее с боков. Каждый бежит с своей стороны. «По морде ее, по глазам, хлещи, по глазам!» — кричит Миколка. «Песню, братцы!» — кричит кто-то с телеги, и все в телеге подхватывают. Раздается разгульная песня, брякает бубен, в припевах свист. Бабенка щелкает орешки и посмеивается. Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам. Он плачет, сердце в нем поднимается, слезы текут. Один из секущих задевает его по лицу, он не чувствует, он ломает свои руки, кричит, бросается к седому старику с седою бородой, который качает головой и осуждает все это. Одна баба берет его за руку и хочет увесть, но он вырывается и опять бежит к лошадке. Та уже при последних усилиях, но еще раз начинает легаться. «А что ты, леший?» — вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут, нагибается и вытаскивает с одной телеги длинную и толстую оглоблю, берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивается над совраской. «Разразит!» — кричат кругом. «Убьет!» «Мое добро!» — кричит Миколка и со всего размаха опускает оглоблю. Раздается тяжелый удар. «Секи ее! Секи! Что стали?» — кричат голоса из толпы. А Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаху ложится на спину несчастной клячи. Она вся оседает всем задом, но вспрыгивает и дергает, дергает из всех последних сил в разные стороны, чтобы вывести, но со всех сторон принимают ее в шесть кнутов, а оглобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвертый, мерно, с размаха, Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить. «Живуча!» — кричат кругом. «Сейчас беспременно падет, братцы, тут ей и конец!» — кричит из толпы один любитель. «Топором ее! Чего? Покончи с ней разом!» — кричит третий. «Эх, ешьте, комары! Расступись!» — неистово вскрикивает Миколка, бросает оглоблю, снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. «Берегись!» — кричит он, и что есть силы, огорашивает с размаху свою бедную лошаденку. Удар рухнул. Кобыленка зашаталась, осела, хотела было дернуть.

0: Но лом снова со всего размаху ложится ей на спину, и она падает на землю, точно ей подсекли все четыре ноги разом. «Добивай!» — кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня, с телеги. Несколько парней тоже, красных и пьяных, схватывают, что попало, кнуты, палки, оглоблю, и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает. «Доконал!» — кричат в толпе. «А зачем вскачь не шла?» «Мое добро!» — кричит Миколка, сломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит, будто жалея, что уж некого больше бить. «Ну и впрямь! Знать креста на тебя нет!» — кричат из толпы уже многие голоса. Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к Савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее в глаза, в губы. Потом вдруг вскакивает и в выступлении бросается своими кулачонками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его, наконец, и выносит из толпы. «Пойдем, пойдем», — говорит он ему, — «домой пойдем». «Папочка, за что они? Бедную лошадку убили», — всхлипывает он, но дыхание ему захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной груди. «Пьяные шалят, не наше дело, пойдем», — говорит отец. Он обхватывает отца руками, но грудь ему теснит, теснит. Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть и просыпается.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе. «Слава Богу, это только сон», — сказал он, садясь под деревом и глубоко переводя дыхание. «Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается такой безобразный сон?» Все тело его было как бы разбито, смутно и темно на душе. Он положил локти на колено и подпер обеими руками голову. «Боже!» — воскликнул он. «Да неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп, буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать, прятаться, весь залитый кровью, с топором? Господи, неужели?» Он дрожал, как лист, говоря это. «Да что же это я?» — продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении. «Ведь я знал же, что я этого не вынесу. Так чего же я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, когда я пошел делать эту пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю. Чего ж я теперь-то? Чего ж я еще до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко. Ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило. Нет, я не вытерплю. Пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах. Будь это все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо, как арифметика. Господи, ведь я все же равно не решусь. Я ведь не вытерплю. Чего же и до сих пор?» Он встал на ноги, в удивлении осмотрелся кругом, как бы дивясь и тому, что зашел сюда, и пошел на мост. Он был бледен, глаза его горели. Изнеможение было во всех его членах, но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго. И на душе его стало вдруг легко и мирно. «Господи!» — молил он. «Покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей». Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения. Впоследствии, когда он припоминал это время и все, что случилось с ним в эти дни, минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его до суеверия поражало всегда одно обстоятельство, хотя в сущности и не очень необычайное, но которое постоянно казалось ему потом как бы каким-то предопределением судьбы его. Именно, он никак не мог понять и объяснить себе, почему он, усталый, измученный, которому было бы всего выгоднее возвратиться домой самым кратчайшим и прямым путем, воротился домой через Сенную площадь, на которую ему было совсем лишнее идти. Крюк был небольшой, но очевидный и совершенно ненужный. Конечно, десятки раз случалось ему возвращаться домой, не помня улиц, по которым он шел. Но зачем же, спрашивал он всегда, зачем же такая важная, такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени случайная встреча на Сенной, по которой даже идти ему незачем, подошла как раз теперь к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа, и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она, эта встреча, произвести самые решительные и самые окончательные действия на всю судьбу его. Точно тут нарочно поджидала его. Было около 9 часов, когда он проходил по Сенной. Все торговцы на столах, на лотках, в лавках и в лавочках запирали свои заведения или снимали и прибирали свой товар и расходились по домам, равно как и их покупатели. Около харчевин, в нижних этажах, на грязных и вонючих дворах домов Сенной площади, а наиболее у распивочных, толпилось много разного и всякого сорта промышленников и лохмотников. Раскольников преимущественно любил эти места, равно как и все близлежащие переулки, когда выходил без цели на улицу. Тут лохмотья его не обращали на себя ничего высокомерного внимания, и можно было ходить в каком угодно виде, никого не скандализируя. У самого конного переулка на углу мещанин и баба, жена его, торговали с 2 столов товаром – нитками, тесемками, платками ситцевыми и тому подобное. Они тоже поднимались домой, но замешкались, разговаривая с подошедшей знакомой. Знакомая эта была Лизавета Ивановна, или просто, как все звали ее, Лизавета, младшая сестра той самой старухи Алены Ивановны, коллежской регистраторши и проценщица, у которой вчера был Раскольников, приходивший закладывать ей часы и делать свою пробу. Он давно уже знал все про эту Лизавету, и даже та его знала немного. Это была высокая, неуклюжая, робкая и смиренная девка, чуть не идиотка, 35 лет, бывшая в полном рабстве у сестры своей, работавшая на нее день и ночь, трепетавшая перед ней и терпевшая от нее даже побои. Она стояла в раздумье с узлом перед мещанином и бабой и внимательно слушала их. Те что-то ей с особенным жаром толковали. Когда Раскольников вдруг увидел ее, какое-то странное ощущение, похожее на глубочайшее изумление, охватило его, хотя во встрече этой не было ничего изумительного. «Вы бы, Лизавета Ивановна, и порешили самолично, — громко говорил мещанин, — приходить-то завтра часу в Симомс, и те прибудут». «Завтра?» – протяжно и задумчиво сказала Лизавета, как будто не решаясь. «Эк ведь вам, Алена-то Ивановна, страху задала, – затараторила жена торговца бойко бабенка. Посмотрю я на вас, совсем-то вы как ребенок малый, а сестра она вам не родная, а сведенная, а вот какую волю взяла». «Да вы на сей раз, Алене Ивановне, ничего не говорите, – сперебил муж. Вот мой совет, а зайдите к нам, не просясь. Оно дело выгодное-с. Потом и сестрица сами могут сообразить. Аль зайти?» «В 7 часу завтра и от тех прибудут самолично, и порешитесь». «И самоварчик поставим», — прибавила жена. «Хорошо, приду», — проговорила Лизавета, все еще раздумывая, и медленно стала с места трогаться. Раскольников тут уже прошел и не слыхал больше. Он проходил тихо, незаметно, стараясь не проронить ни единого слова. Первоначальное изумление его мало-помалу сменилось ужасом, как будто мороз прошел по спине его. Он узнал, он вдруг внезапно и совершенно неожиданно узнал, что завтра, ровно в 19:00, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ее сожительницы дома не будет, и что, стало быть, старуха ровно в 19:00 останется дома одна. До его квартиры оставалось только несколько шагов. Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать. Но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы, ни рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно. Конечно, если бы даже целые годы приходилось ему ждать удобного случая, то и тогда, имея замысел, нельзя было рассчитывать, наверное, на более очевидный шаг к успеху этого замысла, как тот, который представлялся вдруг сейчас. Во всяком случае, трудно было бы узнать накануне и, наверное, с большей точностью и с наименьшим риском, без всяких опасных расспросов и разыскиваний, что завтра, в таком-то часу, такая-то старуха, на которую готовится покушение, будет дома одна, оденехонько.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Впоследствии Раскольникову случалось как-то узнать, зачем именно мещанин и баба приглашали к себе Лизавету. Дело было самое обыкновенное и не заключало в себе ничего такого особенного. Приезжие и забедневшее семейство продавало вещи, платья и прочее, все женское. Так как на рынке продавать невыгодно, то и искали торговку. А Лизавета этим занималась, брала комиссии, ходила по делам и имела большую практику, потому что была очень честна и всегда говорила крайнюю цену. Какую цену скажут, так тому и быть. Говорила же вообще мало и, как уже сказано, была такая смиренная и пугливая.
3: Но Раскольников в последнее время стал суеверен. Следы суеверия оставались в нем еще долго спустя, почти неизгладимо. И во всем этом деле он всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений.
2: Еще зимой один знакомый ему студент Покарев, уезжая в Харьков, сообщил ему как-то в разговоре адрес старухи Алены Ивановны, если бы на случай пришлось ему что заложить. Долго он не ходил к ней, потому что уроки были и как-нибудь да пробивался. Месяца полтора назад он вспомнил про адрес. У него были две вещи, годные к закладу: старые отцовские серебряные часы и маленькое золотое колечко с тремя какими-то красными камешками, подаренные ему при прощании с сестрой на память. Он решил отнести колечко, разыскав старуху, с первого же взгляда, еще ничего не зная ни особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение, взял у нее два билетика и по дороге зашел в один плохенький трактиришко.
3: Он спросил чаю, сел и крепко задумался. Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень-очень занимала его.
2: Почти рядом с ним на другом столике сидел студент, которого он совсем не знал и не помнил, и молодой офицер. Они сыграли на бильярде и стали пить чай. Вдруг он услышал, что студент говорит офицеру про процентщицу Алену Ивановну, коллежскую секретаршу, и сообщает ему ее адрес. Это уже одно показалось Раскольникову как-то странным. Он сейчас оттуда, а тут как раз про нее же. Конечно, случайность. Но он вот не может отвязаться теперь от одного весьма необыкновенного впечатления. А тут как раз ему как будто кто-то подслуживается. Студент вдруг начинает сообщать товарищу об этой Алене Ивановне разные подробности. «Славная она», — говорил он, — «у ней всегда можно денег достать. Богата, как жид. Может сразу 5000 выдать. А и рублевым закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало. Только стерва ужасная». И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает в четверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по 5 и даже по 7 берет в месяц и так далее. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка, тогда как Лизавета, по крайней мере, 8 вершков росту. «Вот ведь тоже феномен!» – вскричал студент и захохотал. Они стали говорить о Лизавете. Студент рассказывал о ней с каким-то особенным удовольствием и все смеялся. А офицер с большим интересом слушал и просил студента прислать ему эту Лизавету для починки белья. Раскольников не проронил ни одного слова и за раз все узнал. Лизавета была младшая, сводная от разных матерей, сестра старухи, и было ей уже 35 лет. Она работала на сестру день и ночь, была в доме вместо кухарки и прачки, и, кроме того, шила на продажу, даже полы мыть нанималась, и все сестре отдавала. Никакого заказу и никакой работы не смела взять на себя без позволения старухи. Старуха же уже сделала свое завещание, что известно было самой Елизавете, которой по завещанию не доставалось ни гроша, кроме движимости, стульев и прочего. Деньги же все назначались в один монастырь в Энской губернии на вечный помин души. Была же Елизавета мещанка, а не чиновница, девица. И собой ужасно нескладная, росту замечательно высокого, с длинными, как будто вывернутыми ножищами, всегда в стоптанных козловых башмаках, и держала себя чистоплотно. Главное же, чему удивлялся и смеялся студент, было то, что Лизавета поминутно была беременна.
4: «Да ведь, ты говоришь, она урод», — заметил офицер.
2: «Да, смуглая такая, точно солдат переряженный. Но, знаешь, совсем не урод. У нее такое доброе лицо и глаза, очень даже доказательство многим нравится. Тихая такая, кроткая, безответная, согласная, на все согласная. А улыбка у ней даже очень хороша».
4: «Да ведь она и тебе нравится», — засмеялся офицер.
2: «Из странности. Нет, вот что я тебе скажу. Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил. И уверяю тебя, что без всякого зазора и совести», — жаром прибавил студент.
3: Офицер опять захохотал. Раскольников вздрогнул. Как это было странно. «Позволь, я тебе серьезный вопрос задать хочу», — загорячился студент. «Я сейчас, конечно, пошутил, но смотри, с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь?»
2: «Ну, понимаю», — отвечал офицер, внимательно уставясь в горячившегося товарища. «Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду. 100 000 добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь. 100 000, может быть, существований, направленных на дорогу. 10 семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц. И все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу. Как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступленице тысячами добрых дел? За одну жизнь 1000 жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и 100 жизней взамен, да ведь тут арифметика. Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана. Да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает, она на медне Елизавете палец со зла укусила, чуть-чуть не отрезали.
4: Конечно, она недостойна жить, заметил офицер, но ведь тут природа.
2: Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы потонуть в предрассудках. Без этого ни одного бы великого человека не было. Говорят, долг, совесть. Я ничего не хочу говорить против долга и совести, но ведь как мы их понимаем? Стой, я тебе еще задам один вопрос, слушай. Нет, ты стой, я тебе задам вопрос. Слушай, ну, вот ты теперь говоришь и ораторствуешь. А скажи ты мне, убьешь ты сам старуху или нет?
4: Разумеется, нет. Я для справедливости, не во мне тут дело.
2: А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой справедливости. Пойдем еще партию.
4: Раскольников был в чрезвычайном волнении. Конечно, все это были самые обыкновенные, самые частые, не раз уже слышанные им, в других только формах и на другие темы, молодые разговоры и мысли. Но почему именно теперь пришлось ему выслушать именно такой разговор и такие мысли, когда в собственной голове его только что зародились такие же точно мысли? И почему именно сейчас, как только он вынес зародыш своей мысли от старухи, как раз и попадает он на разговор о старухе?
2: Странным всегда казалось ему это совпадение. Этот ничтожный трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела. Как будто действительно было тут какое-то предопределение, указание.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
2: Возвратясь с сеной, он бросился на диван и целый час просидел без движения. Между тем стемнело, свечи у него не было, да и в голову не приходило ему зажигать. Он никогда не мог припомнить, думал ли он о чем-нибудь в то время. Наконец он почувствовал давишнюю лихорадку, озноб, и с наслаждением догадался, что на диване можно и лечь. Скоро крепкий свинцовый сон налег на него, как будто придавил. Он спал необыкновенно долго и без снов. Настасья, вошедшая к нему в 10 часов на другое утро, насилу дотолкалась его. Она принесла ему чаю и хлеба. Чай был опять с пятой и опять в ее собственном чайнике. «Эк ведь спит!» — вскричала она с негодованием. «Все-то он спит!» Он приподнялся с усилием, голова его болела. Он встал было на ноги, повернулся в своей каморке и упал опять на диван.
5: «Опять спать!» — вскричала Настасья. «Да ты болен, что ли?»
2: Он ничего не отвечал. «Чаю-то хошь?»
5: «После!» — проговорил он с усилием, смыкая опять глаза и оборачиваясь к стене. Настасья постояла над ним. «И впрямь, может, болен?» — сказала она. Повернулась и ушла.
2: Она вошла опять в 2 часа с супом. Он лежал как давеча. Чай стоял нетронутый. Настасья даже обиделась и злостью стала толкать его. «Чего дрыхнешь?» — вскричала она с отвращением, смотря на него. Он приподнялся и сел, но ничего не сказал ей и глядел в землю. «Болен аль нет?» — спросила Настасья и опять не получила ответа. «Ты хошь бы на улицу вышел?» — сказала она, помолчав. «Тебя хошь бы ветром обдуло. Есть-то будешь, что ли?»
5: «После», — слабо проговорил он. «Ступай», — и махнул рукой.
2: Она постояла еще немного, состраданием посмотрела на него и вышла.
5: Через несколько минут он поднял глаза и долго смотрел на чай и на суп. Потом взял хлеб, взял ложку и стал есть.
2: Он съел немного, без аппетита. Ложки 3-4, как бы машинально. Голова болела меньше. Пообедав, протянулся он опять на диван. Но заснуть уже не мог, а лежал без движения, ничком уткнув лицо в подушку. Ему все грезилось, и все странные такие были грезы. Все чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в Египте, в каком-то оазисе. Караван отдыхает, смирно лежат верблюды. Кругом пальмы растут целым кругом, все обедают. Он же все пьет воду прямо из ручья, который тут же, у бока, течет и журчит. И прохладно так, и чудесная-чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням и по такому чистому с золотыми блестками песку. Вдруг он ясно услышал, что бьют часы. Он вздрогнул, очнулся, приподнял голову, посмотрел в окно, сообразил время и вдруг вскочил, совершенно опомнившись, как будто кто его сорвал с дивана. На цыпочках подошел он к двери, приотворил ее тихонько и стал прислушиваться вниз на лестницу. Сердце его страшно билось, но на лестнице было все тихо, точно все спали. Дико и чудно показалось ему, что он мог проспать в таком забытии со вчерашнего дня и ничего еще не сделал, ничего не приготовил. А меж тем, может, и 6 часов било. И необыкновенная лихорадочная какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг вместо сна и отупения. Приготовлений, впрочем, было немного. Он напрягал все усилия, чтобы все сообразить и ничего не забыть, а сердце все билось, стукало так, что ему дышать стало тяжело. Во-первых, надо было петлю сделать и к пальто пришить. Дело минуты. Он полез под подушку и отыскал в напиханном под нее белье одну совершенно развалившуюся старую немытую свою рубашку. Из лохмотьев ее он выдрал тесьму в вершок шириной и вершков 8 длиной, Эту тесьму сложил он вдвое, снял с себя свое широкое, крепкое, из какой-то толстой бумажной материи летнее пальто, единственное его верхнее платье, и стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри. Руки его тряслись, пришивая, но он одолел. И так, что снаружи ничего не было видно, когда он опять надел пальто. Иголка и нитки были у него уже давно приготовлены и лежали в столике в бумажке. Что же касается петли, то это была очень ловкая его собственная выдумка. Петля назначалась для топора. Нельзя же было по улице нести топор в руках. А если под пальто спрятать, то все-таки надо было рукой придерживать, что было бы приметно. Теперь же с петлей стоит только вложить в нее лезвие топора, и он будет висеть спокойно под мышкой изнутри всю дорогу. Запустив же руку в боковой карман пальто, он мог и конец топорной ручки придерживать, чтобы она не болталась, а так как пальто было очень широкое, настоящий мешок, то и не могло быть приметно снаружи, что он что-то рукой через карман придерживает. Эту петлю он тоже уже 2 недели назад придумал. Покончив с этим, он просунул пальцы в маленькую щель между его турецким диваном и полом, пошарил около левого угла и вытащил давно уже приготовленный и спрятанный там заклад. Этот заклад был, впрочем, вовсе не заклад, а просто деревянная, гладко обструганная дощечка величиной и толщиной не более, как могла бы быть серебряная папиросочница.
5: Эту дощечку он случайно нашел в одну из своих прогулок на одном дворе, где во флигеле помещалась какая-то мастерская. Потом уже он прибавил к дощечке гладкую и тоненькую железную полоску, вероятно, от чего-нибудь отломок, которую тоже нашел на улице тогда же. Сложив обе дощечки, из коих железная была меньше деревянной, он связал их вместе накрепко, крест-накрест ниткой, потом аккуратно и щеголевато увертел их в чистую белую бумагу и обвязал тоненькой тесемочкой, тоже накрест, а узелок приладил так, чтобы помудренее было развязать.
2: Это для того, чтобы на время отвлечь внимание старухи, когда она начнет возиться с узелком и улучшить таким образом минуту. Железная же пластинка прибавлена была для весу, чтобы старуха хоть в первую минуту не догадалась, что вещь деревянная. Все это хранилось у него до времени под диваном. Только что он достал заклад, как вдруг где-то на дворе раздался чей-то крик. «Седьмой час давно! Давно, боже мой!» Он бросился к двери, прислушался, схватил шляпу и стал сходить вниз свои 13 ступеней, осторожно, неслышно, как кошка. Предстояло самое важное дело – украсть из кухни топор. О том, что дело надо сделать топором, решено им было уже давно. У него был еще складной садовый ножик, но на нож, и особенно на свои силы, он не надеялся, а потому и остановился на топоре окончательно. Заметим, кстати, одну особенность по поводу всех окончательных решений, уже принятых им в этом деле. Они имели одно странное свойство. Чем окончательнее они становились, тем безобразнее, нелепее тотчас же становились и в его глазах. Несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, он никогда, ни на одно мгновение, не мог уверовать в исполнимость своих замыслов во все это время. И если бы даже случилось когда-нибудь так, что уже все до последней точки было бы им разобрано и решено окончательно, и сомнений не оставалось бы уже более никаких, то тут-то бы, кажется, он и отказался от всего, как от нелепости, чудовищности и невозможности. Но неразрешенных пунктов и сомнений оставалось еще целая бездна. Что же касается до того, где достать топор, то эта мелочь его нисколько не беспокоила, потому что не было ничего легче. Дело в том, что Настасье, и особенно по вечерам, поминутно не бывало дома. Или убежит к соседям, или в лавочку, а дверь всегда оставляет настежь. Хозяйка только из-за этого с ней ссорилась. И так стоило только потихоньку войти, когда придет время, в кухню, и взять топор, а потом через час, когда все уже кончится, войти и положить обратно. но представлялись и сомнения. Он, положим, придет через час, чтобы положить обратно. Анастасия тут как тут воротилась. Конечно, надо пройти мимо и выждать, пока она опять выйдет. А ну как тем временем? Хватится топора, искать начнет, раскричится. Вот и подозрение, или, по крайней мере, случай к подозрению. Но это еще были мелочи, о которых он и думать не начинал, да и некогда было. Он думал о главном, а мелочи отлагал до тех пор, когда сам во всем убедится. Но последнее казалось решительно неосуществимым. Так, по крайней мере, казалось ему самому. Никак он не мог, например, вообразить себе, что когда-нибудь он кончит думать, встанет и просто пойдет туда. Даже недавнюю пробу свою, то есть визит с намерением окончательно осмотреть место, он только пробовал было сделать, но далеко не взаправду, а так, дай-ка, дескать, пойду и опробую. Что мечтать-то? И тотчас не выдержал, плюнул и убежал в остервенении на самого себя. А между тем, казалось бы, весь анализ в смысле нравственного разрешения вопроса был уже им покончен. Казуистика его выточилась как бритва, и сам себе он уже не находил сознательных возражений. Но в последнем случае он просто не верил себе и упрямо, рабски искал возражений по сторонам и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому. Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически, как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Дуб и трость.
1: С тростинкой дуб однажды в речь вошел. «Поистине роптать ты вправе на природу», — сказал он. «Воробей, и тот тебе тяжел. Чуть легкий ветерок подернет рябью воду, ты зашатаешься, начнешь слабеть, и так нагнешься сиротливо, что жалко на тебя смотреть. Меж тем, как наравне с Кавказом горделиво, не только солнце я препятствую лучам, но, посмеваяся и вихрем, и грозам, стою и тверд, и прям, как будто огражден ненарушимым миром. Тебе все бурей, мне все кажется зефиром. Хотя б уж ты в окружности росла, густою тенью ветвей моих покрытой. От непогод бы я, быть мог, тебе защитой. Но вам в удел природа отвела брега бурливого эолова владенья. Конечно, нет совсем у ней о вас роденья.
2: Ты очень жалостлив, сказала трость в ответ. Однако не крушись, мне столько худо нет. Не за себя я вихрей опасаюсь. Хоть я и гнусь, но не ломаюсь, едва ли не более тебе они грозят. То правда, что еще доселе их свирепость твою не одолела крепость, и от ударов их ты не склонял лица. Но подождем конца.
1: Едва лишь эта трость сказала, вдруг мчится с северных сторон и с градом, и с дождем шумящий аквилон. Дуб держится, к земле тростиночка припала. Бушует ветер, удвоил силы он, взревел и вырвал с корнем вон того, кто к небесам главой своей касался и в области теней пятою упирался.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Дуб и трость. Читал Владимир Антоник.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В горах Кабардино-Балкарии сошла лавина, которая накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. По данным регионального управления МЧС, в группе было 15 человек. Два альпиниста погибли, трое получили травмы и доставлены в больницу. Остальные 10 участников группы остаются под снежными завалами. Их поиски продолжаются. На место происшествия оперативно прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного отряда и оперативная группа МЧС. Для ускорения поисков планируется задействовать вертолет Ми-8. К 2030 году Северный морской путь станет круглогодично доступным для навигации, объявил президент. Эксперты считают, что ключевым фактором станет ввод в строй нового ледокола «Лидер». О том, какие условия необходимы для круглогодичной навигации и как функционирует этот маршрут, в эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: В основном сезон навигации на Севморпути начинается где-то примерно в мае и заканчивается в начале ноября. Увеличить навигацию на Севморпути можно с помощью развития инфраструктуры. Это прежде всего количество атомных ледоколов, поэтому Россия, обладая технологиями строительства атомных ледоколов, использует их.
1: Президент отметил, что Северный морской путь обеспечит безопасность международных перевозок, а также откроет новые возможности в сложной мировой обстановке и условиях риска для глобального судоходства. Работы российских художников, с арестованного норвежскими властями судна «Профессор Молчанов», представлены на выставке в Арктической художественной галерее Баренцбурга, сообщает ТАСС. На входе посетителей встречают произведения серии «Мировые пингвины» Марии Беловой и Алексея Политова. В залах выставки можно увидеть работы участников экспедиции Федора Конюхова и других авторов. 2 сентября норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга по запросу украинской стороны. Немецкие правоохранители нашли 12 самодельных взрывных устройств рядом с высоковольтными линиями в Саксонии. Взрывчатку оперативно обезвредили, системе не причинен ущерб и населению ничего не угрожает. Следователи выясняют, связаны ли эти случаи с аналогичными атаками в Бранденбурге и Северной Рейн-Вестфалии, где ранее произошли короткие замыкания и аварийные остановки. В Дармагене обнаружены готовые к запуску ракеты. По данным следствия, за нападениями стоит 49-летний экотеррорист, который сейчас в розыске. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
3: К весне этого года распространился слух, что принц Карл Саксонский, сын польского короля Августа III, приедет в Петербург. Это не доставило удовольствия великому князю по разным причинам. Первой из которых была та, что он боялся, чтобы этот приезд не был увеличением стеснения для него, так как он не любил, чтобы образ жизни, который он себе устроил, был бы хоть сколько-нибудь расстроен. Вторая причина заключалась в том, что саксонский дом был на стороне противной королю прусскому. Третьей причиной могло быть еще то, что он боялся потерять в сравнении. Это значило по меньшей мере быть очень скромным, потому что этот бедный саксонский принц ничего собой не представлял и не имел никакого образования, кроме охоты и танцев он ничего не знал, и он сам мне говорил, что за всю его жизнь у него не было в руках книги, кроме молитвенника, которым его снабдила королева, его мать, государыня, отличавшаяся большим ханжеством. Принц Карл Саксонский действительно приехал 5 апреля этого года в Петербург, где его встретили с большим парадом и с большим наружным великолепием и блеском. Его свита была очень многочисленна. Его сопровождали множество поляков и саксонцев, между которыми был один из любомирских, один из потоцких, коронный писарь, граф Ржевузский, которого звали Красивым, двое князей Сулковских, один граф Сапега, граф Бронницкий, впоследствии великий гетман, граф Энзидель и много других, имена которых не приходят мне сейчас на память. С ними был своего рода помощник воспитателя по имени Лашиналь, который руководил его поведением и перепиской. Принца Саксонского поместили в доме камергера Ивана Шувалова, который был только что отделан и в который домохозяин вложил весь свой вкус, несмотря на то, что дом был устроен без вкуса и довольно плохо, но, впрочем, очень богато. В нем было много картин, но большей частью — копии. Одну комнату отделали чинаровым деревом, и так как чинара не блестит, то ее покрыли лаком, и от этого комната очень неприятного желтого цвета стала. Отсюда вышло то, что ее сочли некрасивой, и чтобы этому пособить, ее покрыли очень тяжелой и богатой деревянной резьбой, которую посеребрили. Снаружи этот дом, большой сам по себе, походил своими украшениями на манжетки из алансонского кружева. Так много было на нем резьбы. Граф Иван Чернышов назначен был состоять при саксонском принце Карле, и содержание его и услуги шли за счет двора, прислуживали ему придворные люди. В ночь накануне дня приезда принца Карла я почувствовал такую сильную колику с таким поносом, что мне пришлось больше 30 раз ходить на судно. Несмотря на это и на охватившую меня лихорадку, я на следующий день оделась, чтобы принять саксонского принца. Его привели к императрице около 2 часов пополудни, а по выходе от нее его привели ко мне, куда через минуту после него должен был войти великий князь. Для этого поставили у одной и той же стены 3 кресла. Среднее было для меня, правее от меня для великого князя и то, что слева для саксонского принца. Так как великий князь не хотел говорить, да и принц Карл не был разговорчив, то разговор вела я. Наконец, через 7-8 минут разговора принц Карл встал, чтобы представить нам свою огромную свиту. С ним, кажется, было больше 20 человек, к которым присоединились в этот день польский и саксонский посланники, состоявшие при русском дворе, со своими чиновниками. После получасовой беседы принц ушел, а я разделась, чтобы лечь в кровать, где я оставалась 3-4 дня в очень сильной лихорадке, после которой у меня снова появились признаки беременности. В конце апреля мы поехали в Ораниенбаум. Перед этим мы узнали, что принц Карл Саксонский отправляется добровольцем в русскую армию. Прежде чем ехать в армию, он ездил с императрицей в Петергоф, и его чествовали там и в городе. Мы не были на этих празднествах, но оставались у себя на даче, где он с нами простился и уехал 4 июля. Так как великий князь был почти всегда очень сердит на меня, и я не знал этому другой причины, кроме той, что я неласково принимала Брокдорфа и графиню Елизавету Воронцову, которая снова становилась любимой султаншей, то я вздумала дать в честь его императорского высочества праздник в моем Ораниенбаумском саду, дабы смягчить его дурное настроение. Всякое празднество всегда было приятно его императорскому высочеству. Для этого я велела выстроить в одном уединенном месте лесочка итальянскому архитектору Антонио Ринальди, который тогда был у меня, большую колесницу, на которую могли бы поместить оркестр в 60 человек музыкантов и певцов. Я велела сочинить стихи придворному итальянскому поэту, а музыку капельмейстеру Арайе. В саду на главной аллее поставили иллюминированную декорацию с занавесом, против которой накрыли столы для ужина. 17 июня под вечер его императорское высочество со всеми, кто был в Ораниенбауме, и со множеством жителей, приехавших из Кронштадта и из Петербурга, отправились в сад, который нашли иллюминированным, и сели за стол. После первого блюда поднялся занавес, который скрывал главную галерею, и увидели приближающийся издалека подвижной оркестр, который везли 20 быков, убранных гирляндами, и окружали столько танцоров и танцовщиц, сколько я могла найти. Аллея была иллюминирована и так ярко, что различали предметы. Когда колесница остановилась, то игрою случая луна очутилась как раз над колесницей, что произвело восхитительный эффект и что очень удивило все общество. Кроме того, погода была превосходнейшая. Все выскочили из-за стола, чтобы ближе насладиться красотой симфонии и зрелища. Когда оно окончилось, занавес опустили, и все снова сели за стол и принялись за второе блюдо. Когда его заканчивали, послышались трубы или литавры, и вышел скоморох, выкрикивая: «Милостивые государи и милостивые государыни, заходите, заходите ко мне, вы найдете в моих лавочках даровую лотерею». С двух сторон декорации поднялись два маленькие занавеса и увидели две ярко освещенные лавочки, в одной из которых раздавались бесплатно лотерейные номера для фарфора, находившегося в ней, а в другой — для цветов, лент, вееров, гребенок, кошельков, перчаток, темляков и тому подобных безделок в этом роде. Когда лавки были опустошены, мы пошли есть сладкое, после чего стали танцевать до 6 часов утра. На этот раз никакая интрига, ни злоба не выдержали перед моим праздником, и его императорское высочество, и все были в восхищении от него, и то и дело хвалили великую княгиню и ее праздник. Правда, я ничего не пожалела. Вино мое нашли чудным, ужин отличнейшим, все было на мой собственный счет, и праздник стоил мне от 10 до 15 тысяч. Заметьте, что я имела всего 30 тысяч в год. Но этот праздник чуть не стоил мне гораздо дороже. Утром 17 июля я поехала в кабриолете с Нарышкиной, чтобы посмотреть приготовление. Когда я пожелала выйти из кабриолета и была уже на подножке, лошадь тронула, и я упала на землю на колени. В то время я была уже на 4-м или на 5-м месяце беременности, но я и виду не показывала и оставалась последней на празднике, занимаясь гостями. Между тем я очень боялась выкидыша, однако со мной ничего не случилось, и я отделалась страхом.
0: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
3: Великий князь, все его окружающие, все его галштинцы и даже самые злые мои враги в течение нескольких дней не переставали восхвалять меня и мой праздник, так как не было ни друга, ни недруга, который бы не унес какой-нибудь тряпки на память обо мне. Поскольку на этом празднике, который был маскарадом, было множество народа из всех слоев общества, и общество в саду было смешанное, и, между прочим, находилось много женщин, которые обыкновенно не появлялись совсем при дворе и в моем присутствии, то все хвастались моими подарками и выставляли их, хотя в сущности они были неважными, потому что, я думаю, не было ни одного дороже 100 рублей. Но поскольку их получили от меня, и всем было приятно сказать: «Это у меня от ее императорского высочества, великой княгини. Она сама доброта, она всем сделала подарки, она прелестна, она смотрела на меня с веселым, любезным видом, она находила удовольствие заставлять нас танцевать, угощаться, гулять, она рассаживала тех, у кого не было места, она хотела, чтобы все видели то, на что было посмотреть, она была весела». Словом, в этот день у меня нашли качества, которых за мною не знали, и я обезоружила своих врагов. Это и было моей целью, но, как увидят впоследствии, это было ненадолго. После этого праздника Лев Нарышкин снова стал бывать у меня. Однажды, желая войти в мой кабинет, я застала его там нахально развалившимся на канапе и распевающим бессмысленную песню. Видя это, я вышла, захлопнула за собою дверь и тотчас же пошла за его невесткой. Я ей сказала, что надо взять хороший пучок роск и высечь ими этого мужчину, который уже давно так дерзко ведет себя с нами, чтобы научить его уважению. Его невестка охотно на это согласилась, и тотчас же мы велели принести хороших розок, обвязанных крапивой. Мы заставили пойти с нами одну вдову, которая была при мне среди моих женщин по имени Татьяна Юрьевна. И мы все трое отправились в кабинет, где застали Льва Нарышкина на том же месте, распевающим во все горло свою песню. Когда он нас увидел, он хотел удрать от нас, но мы так отстегали его нашими крапивными розгами, что у него ноги, руки и лицо настолько распухли, что он не мог поехать с нами на следующий день в Петергоф на Куртак, а был принужден оставаться у себя в течение 2-3 дней. Он отнюдь не стал хвастаться тем, что с ним случилось, потому что мы его уверили, что при малейшей невежливости или по малейшему поводу, каким он вызовет наши жалобы на него, мы повторим ту же операцию, видя, что нет никакого другого средства справиться с ним. Все это понималось как чистая шутка, без злобы, но наш мужчина достаточно почувствовал, чтобы запомнить, и не подвергался этому впредь, в той степени, по крайней мере, в какой он делал это до сих пор. В Ораниенбауме мы узнали, что 14 августа было дано сражение при Цорндорфе, одно из самых кровопролитных за этот век, потому что каждая из сторон насчитала более 20 тысяч человек убитыми и пропавшими. Наши потери в офицерах были значительны и превосходили 1200 человек. Нам объявили об этом сражении как о выигранном, но на ухо говорили друг другу, что с обеих сторон потери были равные, что в течение 3 дней ни одна из двух армий не смела приписать себе выигрыши сражения, что, наконец, на 3-й день прусский король

признано, что генерал Фермор вел дело совсем не по-военному и без всякого искусства. Войско его ненавидело и не имело к нему никакого доверия. Двор его отозвал и назначил генерала графа Петра Салтыкова, чтобы отправиться в Пруссию командовать армией вместо генерала Фермора. Для этого графа Салтыкова выписали из Украины, где он имел команду, а пока отдали командование армией генералу Фролову Багрееву, но с секретным предписанием ничего не делать без генерал-лейтенантов графа Румянцева и его шурина князя Александра Голицына. Последнего обвинили в том, что когда он был на небольшом расстоянии от поля сражения с корпусом в 10 тысяч человек на высотах, откуда он слышал канонаду, то от него зависело сделать ее более решительной, наступая с тылу прусской армии, в то время как она была в схватке с нашей. Граф Румянцев этого не сделал, и когда его шурин, граф Голицын, пришел после сражения к нему в лагерь и рассказал ему о бойне, которая была, он очень дурно его принял, наговорил ему грубостей и не захотел его видеть после этого, обходясь с ним как с трусом, каковым князь Голицын не был. Вся армия была более убеждена в неустрашимости князя Голицына, нежели в храбрости графа Румянцева, несмотря на его теперешнюю славу и победы. В начале сентября императрица находилась в Царском селе, где 8 числа, в день Рождества Богородицы, пошла пешком из дворца в приходскую церковь, находящуюся в 2 шагах от северных ворот, чтобы слушать обедню. Едва обедня началась, как императрица почувствовала себя нехорошо, вышла из церкви, спустилась с маленького крыльца, находящегося наискосок от дворца, и, дойдя до выступа на углу церкви, упала на траву без чувств среди толпы, или, вернее, окруженная толпой народа, пришедшего на праздник со всех окрестных сел слушать обедню. Никто из свиты императрицы не последовал за ней, когда она вышла из церкви, но вскоре предупрежденные дамы ее свиты и наиболее доверенные ее побежали к ней на помощь и нашли ее без движения и без сознания среди народа, который смотрел на нее и не смел подойти. Императрица была очень рослая и полная и не могла упасть, не причинив себе сильной боли самим падением. Ее покрыли белым платком и пошли за докторами и хирургом. Хирург Фузадье, француз-эмигрант, пришел первым и нашел, что самое неотложное — это пустить ей кровь тут же, на земле, среди и в присутствии всего этого народа, но она не пришла в себя. Доктор долго собирался, будучи сам болен и не имея возможности ходить. Принуждены были принести его в кресле. Это был покойный Кандаиди, родом грек. Наконец принесли из дворца ширмы и канапе, на которой ее поместили. Лекарствами и уходом ее слегка привели в чувство, но, открыв глаза, она никого не узнала и спросила совсем почти невнятно, где она. Все это длилось более 2 часов, после чего решили снести ее императорское величество на канапе во дворец. Можно себе вообразить, каково было уныние всех тех, кто состоял при дворе. Гласность события еще увеличивала его печаль. До сих пор держали болезнь императрицы в большом секрете, а с этой минуты случай этот стал публичным. На следующий день утром я узнала все обстоятельства этого несчастного случая из записки, присланной мне графом Понятовским. Я сейчас же пошла сказать это великому князю, который ничего не знал, потому что от нас всегда тщательнейшим образом скрывали все вообще, и в частности то, что касалось лично императрицы. Было в обычае каждое воскресенье, когда мы не были в одном и том же месте с ее императорским величеством, посылать одного из кавалеров нашего двора, чтобы осведомляться о состоянии здоровья императрицы. На следующее воскресенье мы не преминули это сделать и узнали, что в течение нескольких дней императрица не могла свободно владеть языком и еще что она не могла без затруднения говорить. Ходили слухи, что во время обморока она прикусила себе язык. Все это заставляло предполагать, что эта слабость происходила больше от конвульсий, нежели от обморока. В конце сентября мы вернулись в город. Так как я становилась тяжелой от своей беременности,
то я больше не появлялась в обществе, считая,

0: что я ближе к родам, нежели была на самом деле. Это было очень скучно для великого князя, и потому, когда я появлялась в обществе, он очень часто сказывался нездоровым, чтобы оставаться у себя. Так как императрица тоже появлялась редко, то и выезжали на мне со всеми куртагами, придворными праздниками и балами. Когда я не бывала там, то приставали к его императорскому высочеству, чтобы он туда отправлялся, дабы кто-нибудь нес обязанности по представительству. А потому его императорское высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя, в присутствии Льва Нарышкина и некоторых других: «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность. Я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его принять на свой счет». Лев Нарышкин прибежал ко мне и передал мне эти слова прямо с пылу. Я, понятно, испугалась таких речей и сказала ему: «Вы все ветреники, потребуйте от него клятвы, что он не спал со своей женою, и скажите, что если он даст эту клятву, то вы сообщите об этом Александру Шувалову, как великому инквизитору империи». Лев Нарышкин пошел действительно к его императорскому высочеству и потребовал у него этой клятвы, на что получил в ответ: «Убирайтесь к черту и не говорите мне больше об этом». Эти слова великого князя, сказанные так неосторожно, очень меня рассердили, и я с тех пор увидала, что на мой выбор предоставлялись три дороги, одинаково трудные. Во-первых, делить участь его императорского высочества, как она может сложиться. Во-вторых, подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня. В-третьих, избрать путь, независимый от всяких событий. Но, говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть с ним или через него, или же спасать себя, детей и, может быть, государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя. Эта последняя доля показалась мне самой надежной. Я решила по мере сил продолжать подавать великому князю все советы, какие могу придумать для его блага, но никогда не упорствовать до того, чтобы его сердить, как раньше, когда он их не слушался. Я решила открывать ему глаза на его действительные интересы каждый раз, как к тому представится случай, и в остальное время замкнуться в угрюмое молчание, наблюдая, с другой стороны, в обществе мои интересы так, чтобы оно видело во мне, при случае, спасителя государства.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
0: В октябре месяце я получил от великого канцлера графа Бестужева извещение, что польский король только что прислал графу Понятовскому отзывную грамоту. У графа Бестужева был из-за этого большой спор с графом Брюлем и саксонским кабинетом, и он сердился на то, что с ними не посоветовались, как прежде, об этом пункте. Наконец он узнал, что вице-канцлер, граф Воронцов и Иван Шувалов обделали все это дело через саксонского резидента Прассе. Этот Прассе часто казался осведомленным о множестве подробностей, так что удивлялись, откуда он их знает. Несколько лет спустя этот источник открылся. Он был очень тайным и скромным любовником жены вице-канцлера графа Воронцова, графини Анны Карловны, урожденной Скавронской, которая была очень дружна с женой церемонимейстера Самарина, и у этой-то женщины графиня видала Прасса. Канцлер Бестужев велел подать себе эти отзывные грамоты, посланные графу Понятовскому, и вернул их в Саксонию под предлогом несоблюдения формальностей. В ночь с 8 на 9 декабря я начала чувствовать боли перед родами. Я послала уведомить об этом великого князя через Владиславову, также и графа Александра Шувалова, дабы он мог предупредить императрицу. Через несколько времени великий князь вошел в мою комнату, одетый в свой галштинский мундир, в сапогах и шпорах, с шарфом вокруг пояса и с громадной шпагой на боку. Он был в полном параде, хотя было около 2,5 часов ночи. Очень удивленный этим одеянием, я спросил о причине столь изысканного наряда. На это он мне ответил, что только в нужде узнаются истинные друзья, что в этом одеянии он готов поступать согласно своему долгу, что долг галштинского офицера — защищать по присяге герцогский дом против всех своих врагов, и так как мне нехорошо, то он поспешил ко мне на помощь. Можно было бы сказать, что он шутит, но вовсе нет. То, что он говорил, было очень серьезно. Я легко догадалась, что он пьян, и посоветовала ему идти спать, чтобы, когда императрица придет, она не имела двойного неудовольствия видеть его пьяным и вооруженным с головы до ног в галштинском мундире, который, как я знала, она ненавидела. Мне стоило большого труда заставить его уйти. Владислава и я, мы убедили его с помощью акушерки, которая уверяла, что я еще не рожу так скоро. Наконец он ушел, и императрица пожаловала. Она спросила, где великий князь. Ей ответили, что он только что вышел и не применет возвратиться. Так как она увидала, что боли замедлялись, и так как акушерка сказала, что это может длиться еще несколько часов, то она вернулась в свои покои, а я легла в постель, где и заснула до следующего утра. Утром я встала по обыкновению, чувствуя время от времени боли, после которых я целыми часами ничего не чувствовала. К вечеру я проголодалась и велела принести себе ужин. Акушерка сидела близ меня, и, видя, что я ем с алчным аппетитом, она мне сказала: «Кушайте, кушайте, этот ужин принесет нам счастье». Действительно, поужинав, я встала из-за стола, и в ту самую минуту, как встала, у меня сделалась такая боль, что я громко вскрикнула. Акушерка и Владислава подхватили меня под руки и уложили меня на родильную постель. Послали за великим князем и за императрицей. Едва они вошли в мою комнату, как я разрешилась. 9 декабря между 10 и 11 часами вечера дочерью, которой я просил императрицу разрешить дать ее имя. Но она решила, что она будет носить имя старшей сестры ее императорского величества, герцогини Галштинской, Анны Петровны, матери великого князя. Великий князь, казалось, был очень доволен рождением этого ребенка. Он устроил у себя большое веселье, велел устроить тоже и в Галштинии и принимал все поздравления, которые ему по этому случаю приносили, с изъявлениями удовольствия. На 6-й день императрица была восприемницей этого ребенка и принесла мне приказ кабинета выдать мне 60 тысяч рублей. Она послала столько же великому князю, что немало увеличило его удовольствие. После крестин начались празднества, как говорят, прекраснейшие. Я не видала ни одного. Я была в моей постели одинешенька, и не было ни единой души со мной, кроме Владиславовой. Как только я родила, не только императрица в этот раз, как и в прошлый, унесла ребенка в свои покои, но также под предлогом отдыха, который мне был нужен, меня оставили покинутой, как какую-то несчастную, и никто ни ногой не вступал в мою комнату и не осведомлялся, и не велел осведомляться, как я себя чувствую. Как и в первый раз, я очень страдала от этой заброшенности. Я приняла всевозможные предосторожности против сквозняков и неудобств помещения, и как только я разрешилась, встала и легла на свою постель, и так как никто не смел приходить ко мне, разве только украдкой, то и в этом отношении у меня не было недостатка предусмотрительности. Моя кровать выступала приблизительно до половины довольно длинной комнаты, налево от кровати был черный ход, выходящий как бы в гардеробную, служившую тоже передней и очень заставленную ширмами и сундуками. От моей кровати до этой двери я велела поставить громадные ширмы, которые скрывали очень миленький кабинет, какой я только могла придумать ввиду этого помещения и обстоятельств. В этом кабинете были канапе, зеркала, переносные столики и несколько стульев. Когда занавес моей кровати был с этой стороны спущен, ничего не было видно. Когда же он был отдернут, видно было и кабинет, и тех, кто в нем находились. Те, кто входил в комнату, видели только большие ширмы. Когда спрашивали, что за ширмами, говорили «судно», но судно было в самой ширме, и никому не было любопытно на него взглянуть, да и можно было бы его показать, не проникая еще в кабинет, который прикрывали эти ширмы.

0: Радиозвезда. Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
1: 1 января 1759 года придворные празднества окончились очень большим фейерверком между балом и ужином. Так как я все еще лежала, то и не появлялась при дворе. Перед фейерверком граф Петр Шувалов вздумал подойти к моим дверям, чтобы передать мне план фейерверка. Незадолго перед тем, как его стали пускать, Владислава сказала ему, что я сплю, но что она, однако, пойдет посмотреть. Я не спала, это была неправда, я была в постели, и у меня была моя обычная маленькая компания, которую составляли, как и прежде, Нарышкина, Синявина, Измайлова и граф Понятовский. Последний со времени своего отозвания сказывался больным, но приходил ко мне. А дамы эти любили меня достаточно, чтобы предпочесть мое общество балам и праздникам. Владислава не знала точно, кто у меня, но у нее был слишком хороший нюх, чтобы не подозревать, что кто-то есть. Я сказала ей, что рано ложусь спать от скуки, и она уже больше не входила. После прихода графа Петра Шувалова она постучалась в дверь, я задернула занавес со стороны ширм и сказала ей, чтобы она вошла. Она вошла, передала мне поручение графа Петра Шувалова, и я велела его впустить. Она пошла за ним, а в это время мои гости за ширмами помирали со смеху от крайней необычайности этой сцены, когда я собиралась принять визит графа Петра Шувалова, который мог бы поклясться, что застал меня одну в моей постели, между тем, как всего один занавес отделял мою маленькую и очень веселую компанию от этого столь важного тогда лица, оракула двора, пользовавшегося в высокой степени доверием императрицы. Наконец он вошел, передал мне свой план фейерверка. Он был тогда генерал-фельдцейхмейстером. Я начала с того, что стала извиняться, что заставила его ждать, говоря, что я только что проснулась. Я немного протирала себе глаза, говоря, что я еще совсем заспанная. Я лгала, чтобы не выдать Владиславу, после чего я завела с ним довольно длинный разговор и даже до того, что мне показалось, что он очень спешит уйти, чтобы не заставлять ждать императрицу начала фейерверка. Тогда я его отпустила, он вышел, и я снова отдернула занавес. Моей компании от смеха захотелось есть и пить. Я им сказал: «Отлично, у вас будет что есть и пить, между тем, как вы составляете мою компанию, справедливо, чтобы в угоду мне вы не померли бы у меня от голоду и жажды». Я снова закрыла занавес и позвонила. Владислава пришла, я ей сказала, чтобы она велела принести мне ужинать, что я умираю от голоду и что было по крайней мере 6 вкусных блюд. Когда ужин был готов, и мне его принесли, я велела поставить все у моей кровати и сказала служителям, чтобы они ушли. Тогда находившиеся за ширмой гости набросились, как голодные, на еду, какая нашлась. Веселье увеличивало аппетит. Признаюсь, этот вечер был одним из самых шальных и самых веселых, какие я провела в своей жизни. Когда проглотили ужин, я велела унести остатки так же, как мне его принесли. Я думаю только, что моя прислуга была немного удивлена моим аппетитом. К концу придворного ужина моя компания удалилась, также очень довольная своим вечером. Граф Понятовский для выхода брал обыкновенно с собой белокурый парик и плащ, и когда часовые спрашивали его, кто идет, он называл себя «музыкант великого князя». Этот парик нас очень смешил в тот вечер. На этот раз после 6 недель мне давали молитву в малой церкви императрицы, но кроме графа Александра Шувалова никто при этом не присутствовал. К концу Масляной, когда все городские праздники закончились, при дворе было 3 свадьбы. Первой была свадьба графа Александра Строганова с графиней Анной Воронцовой, дочерью вице-канцлера. А 2 дня спустя свадьба Льва Нарышкина с девицей Закревской, в тот же день, как и свадьба графа Бутурлина с графиней Марией Воронцовой. Эти 3 девицы были фрейлинами императрицы. По поводу этих 3 свадеб держали при дворе пари гетман Кирилл Разумовский и датский посланник граф Остен, кто из 3 новобрачных будет раньше всех рогоносцем. И оказалось, что выиграли пари те, кто держал за Строганова, молодая супруга которого казалась тогда самой некрасивой, самой невинной и наиболее ребенком. Канун дня свадьбы Льва Нарышкина и графа Бутурлина был днем несчастного события. Давно уже передавали друг другу на ухо, что кредит доверия великого канцлера графа Бестужева пошатывался, что его враги брали верх. Он потерял своего друга, генерала Апраксина. Граф Разумовский-старший долго поддерживал его, но с преобладанием фавора Шуваловых он больше ни во что не вмешивался, разве только и спрашивал, когда предоставлялся к тому случай, какую-нибудь маленькую милость для своих друзей или родственников. Шуваловых и Михаила Воронцова возбуждали еще в их ненависти к великому канцлеру послы австрийский, граф Эстергази и французский маркиз де Лапиталь. Этот последний считал графа Бестужева более склонным к союзу с Англией, нежели с Францией. Австрийский посол замышлял против Бестужева, потому что Бестужев хотел, чтобы Россия держалась своего союза с Венским двором и оказывала бы помощь Марии Терезии, но не хотел, чтобы она действовала в качестве первой воюющей стороны против прусского короля. Граф Бестужев думал, как патриот, и им нелегко было вертеть. Михаил Воронцов и Иван Шувалов были же до такой степени в руках у обоих послов, что за две недели до того, как впал в немилость великий канцлер граф Бестужев, французский посол маркиз де Лапиталь отправился к вице-канцлеру графу Воронцову с депешей в руках и сказал: «Граф, вот депеша моего двора, которую я получил и в которой сказано, что если через две недели великий канцлер не будет отставлен вами от должности, то я должен буду обратиться к нему и вести дела только с ним». Тогда вице-канцлер разгорелся и отправился к Ивану Шувалову, и императрице представили, что слава ее страдает от влияния графа Бестужева в Европе. Она приказала собрать в тот же вечер конференцию и призвать туда великого канцлера. Последний велел сказать, что он болен. Эту болезнь назвали неповиновением и послали сказать, чтобы он пришел без промедления. Он пришел, и его арестовали в полном собрании конференции, сложили с него все должности, лишили всех чинов и орденов, между тем, как ни единая душа не могла обстоятельно изложить, за какие преступления или злодеяния лишали всего первое лицо в империи и отправили его к себе под домашний арест. Так как это было подготовлено, то вызвали отряд гвардейских гренадеров. Проходя вдоль мойки, где у графов Александра и Петра Шуваловых были свои дома, гренадеры говорили: «Слава Богу, мы арестуем этих проклятых Шуваловых, которые только и делают, что выдумывают монополии». Однако, увидев, что дело идет о графе Бестужеве, солдаты выказали неудовольствие по этому поводу, говоря: «Это не он, это другие давят народ». Хотя Бестужева арестовали в самом дворце, где мы занимали флигель, и не очень далеко от наших покоев, в этот вечер мы ничего не узнали. Так заботливо скрывали от нас все, что делалось.
0: Мы читали «Мемуары императрицы Екатерины II». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из повести «Коляска». Читает Сергей Никоненко.
1: У меня, ваше превосходительство, есть чрезвычайная коляска настоящей венской работы.
2: Какая?
1: Та, в которой вы приехали? О, нет, это как раз разъездная, собственно, для моих поездок. Но та, это удивительно, легкая, как перышко. А когда вы сядете в нее, то просто, как бы, с позволения вашего превосходительства, нянька вас в люльке качала.
2: Стало быть, покойно.
1: Очень, очень покойно. Подушки, рессоры, это все как будто на картине нарисовано.
2: Это хорошо.
1: А уж укладисто как. То есть я, ваше превосходительство, и не видывал еще такой. Когда я служил, то у меня в ящике помещалось 10 бутылок рому и 20 фунтов табаку. Кроме того, со мной еще было около 6 мундиров, белье и 2 чубука, ваше превосходительство. Такие длинные, как, с позволения сказать, солитер. А в кармане можно целого быка поместить.
2: Это хорошо.
1: Я, ваше превосходительство, заплатил за нее 4000.
2: Судя по цене, должна быть хороша. И вы купили ее сами?
1: Нет, ваше превосходительство, она досталась по случаю. Ее купил мой друг, редкий человек, товарищ моего детства, с которым бы вы сошлись совершенно. Мы с ним что твое, что мое, все равно. Я выиграл ее у него в карты. Не угодно ли, ваше превосходительство, сделать мне честь, пожаловать завтра ко мне отобедать? И коляску вместе посмотрите.
2: Я не знаю, что вам на это сказать. Мне одному как-то... Разве уж позволите вместе с господами офицерами?
1: И господа офицеров, прошу покорнейше. Господа, я почту себе за большую честь иметь удовольствие видеть вас в своем доме.
3: Полковник, майор и прочие офицеры отблагодарили учтивым поклоном.
1: Я, ваше превосходительство, сам того мнения, что если покупать вещь, то непременно хорошую. А если дурную, то нечего и заводить. Вот у меня, когда сделаете мне честь завтра пожаловать, я покажу кое-какие статьи, которые я сам завел по хозяйственной части.
3: Генерал посмотрел и выпустил изо рту дым.
4: Чертакутский был чрезвычайно доволен, что пригласил к себе господ офицеров. Он заранее заказывал в голове свои паштеты и соусы, посматривал очень весело на господ офицеров, которые также со своей стороны как-то удвоили к нему свое расположение, что было заметно из глаз их и небольших телодвижений вроде полупоклонов. Чертакутский выступал вперед как-то развязнее, и голос его принял расслабление, выражение голоса, обремененного удовольствием. «Там, ваше превосходительство, познакомитесь с хозяйкой дома».
3: «Мне очень приятно», — сказал генерал, поглаживая усы.
4: Чертакутский после этого хотел немедленно отправиться домой, чтобы заблаговременно приготовить все к принятию гостей к завтрашнему обеду. Он взял уже было и шляпу в руки, но как-то так странно случилось, что он остался еще на несколько времени. Между тем уже в комнате были расставлены ломберные столы, скоро все общество разделилось на четвертные партии, вист и расселось в разных углах генеральских комнат. Подали свечи. Чертакутский долго не знал, садиться или не садиться ему за вист. Но как господа офицеры начали приглашать, то ему показалось очень несогласно с правилами общежития отказаться. Он присел. Нечувствительно очутился перед ним стакан с пуншем, который он, позабывшись, в ту же минуту выпил. Сыгравший 2 Роберта, Чертакутский опять нашел под рукою стакан с пуншем, который тоже, позабывшись, выпил, сказавший наперед: «Пора, господа, мне домой». «Право, пора». Но опять присел и на вторую партию. Между тем разговор в разных углах комнаты принял совершенно частное направление. Играющие вист были довольно молчаливы, но и не игравшие, сидевшие на диванах в стороне, вели свой разговор. В одном углу штаб-ротмистр, подложивший себе под бок подушку с трубкой в зубах, рассказывал довольно свободно и плавно любовные свои приключения и овладел совершенно вниманием собравшегося около него кружка. Один чрезвычайно толстый помещик с короткими руками, несколько похожими на два выросшие картофеля, слушал с необыкновенную сладкую мину и только по временам силился запустить коротенькую свою руку за широкую спину, чтобы вытащить оттуда табакерку. В другом углу завязался довольно жаркий спор об эскадронном учении, и Чертакутский, который в это время уже вместо дамы два раза сбросил валета, вмешивался вдруг в чужой разговор и кричал своего угла: «А в котором году?» или «А которого полка?», не замечая, что иногда вопрос совершенно не приходился к делу. Наконец, за несколько минут до ужина вист прекратился. Но он продолжался еще на словах, и, казалось, головы всех были полны вистом. Чертакутский очень помнил, что выиграл много, но руками не взял ничего, и, вставший из-за стола, долго стоял в положении человека, у которого нет в карманах носового платка. Между тем подали ужин. Само собой разумеется, что в винах не было недостатка, и что Чертакутский почти невольно должен был иногда наливать в стакан себе, потому что направо и налево стояли у него бутылки. Разговор затянулся за столом предлинный, но, впрочем, как-то странно он был веден. Один помещик, служивший еще в компанию 1812 года, рассказал такую баталию, какой никогда не было, и потом совершенно неизвестно по каким причинам взял пробку из графина и воткнул ее в пирожное. Словом, когда начали разъезжаться, то уже было 3 часа, и кучера должны были нескольких особ взять в охапку, как бы узелки с покупкой. И Чертакутский, несмотря на весь аристократизм свой, сидя в коляске, так низко кланялся и с таким размахом головы, что, приехавший домой, привез в усах своих 2 репейника.

0: Было уже такое время, которое по деревням не называется рано, когда проснулась молодая хозяйка возле храпевшего супруга. Вспомнивши, что он возвратился вчера домой в 4:00 ночи, она пожалела будить его и, надев спальные башмачки, которые супруг ее выписал из Петербурга, в белой кофточке, драпировавшейся на ней, как льющаяся вода, она вышла в свою уборную, умылась свежую, как сама, водою и подошла к туалету. Взглянувши на себя раза два, она увидела, что сегодня очень недурна. Это, по-видимому, незначительное обстоятельство заставило ее просидеть перед зеркалом ровно 2 часа лишних. Наконец она оделась очень мило и вышла освежиться в сад. Как нарочно время было тогда прекрасное, как и может только похвалиться летний южный день. Солнце, вступившее на полдень, жарило всею силою лучей, но под темными густыми аллеями гулять было прохладно, и цветы, пригретые солнцем, утрояли свой запах. Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о том, что уже 12 часов, и супруг ее спит. Уже доходило до слуха ее послеобеденное храпение 2 кучеров и 1 форейтера, спавших на конюшне, находившейся за садом. Но она все сидела в густой аллее, из которой был открыт вид на большую дорогу, и рассеянно глядела на безлюдную ее пустынность, как вдруг показавшаяся вдали пыль привлекла ее внимание. Всмотревшись, она скоро увидела несколько экипажей. Впереди ехала открытая двуместная легонькая колясочка. В ней сидел генерал с толстыми блестевшими на солнце эполетами, и рядом с ним полковник. За ней следовала другая, четвероместная. В ней сидел майор с генеральским адъютантом и еще 2 на супротив сидевшими офицерами. За коляской следовали известные всем полковые дрожки, которыми владел на этот раз тучный майор. За дрожками четвероместный бон-вояж, в котором сидели 4 офицера и 5 на руках. За бон-вояжем рисовались 3 офицера на прекрасных гнедых лошадях в темных яблоках. «Неужели это к нам?» — подумала хозяйка дома. «Ах, боже мой, в самом деле они поворотили на мост!» Она вскрикнула, всплеснула руками, побежала через клумбы и цветы прямо в спальню своего мужа. Он спал мертвецки. «Вставай, вставай, вставай скорее!» — кричала она, дергая его за руку. «А-а-а!» — проговорил, подтягиваясь, Чертакутский, не раскрывая глаз. «Вставай, пуль-пуль, тик, слышишь ли? Гости!»
1: «Гости? Какие гости?» Сказавши это, он испустил небольшое мычание, какое издает теленок, когда ищет мордою сосцов своей матери. Ворчал он. «Протяни, Мунь-Муня, свою шейку, я тебя поцелую».
2: «Душенька, вставай, ради бога, скорей! Генерал с офицерами! Боже мой, у тебя в усах репейник!»
1: «Генерал? А, так он уже едет? Да что же это, черт возьми, меня никто не разбудил! Обед, что же обед? Все ли там как следует готово?»
2: «Какой обед?»
1: «А я разве не заказывал?»
2: «Ты приехал в 4:00 ночи, сколько я не спрашивала тебя, ты ничего не сказал мне. Я тебя, пуль-пультик, потому не будила, что мне жаль тебя стало, ты ничего не спал». Последние слова сказала она чрезвычайно томным и умоляющим голосом.
1: Чертакутский, вытаращив глаза, минуту лежал на постели, как громом пораженный. Наконец вскочил он в одной рубашке с постели, позабывши, что это вовсе неприлично. «Ах, я лошадь!» — сказал он, ударив себя по лбу. «Я звал их на обед. Что делать? Далеко ли они?»
2: «Я не знаю. Они должны сию минуту уже быть».
1: «Душенька, спрячься. Эй! Кто там? Ты, девчонка, ступай. Чего, дура, боишься? Приедут офицеры сию минуту и скажи, что барина нет дома. Скажи, что и не будет совсем, что еще с утра выехал, слышишь? И дворовым всем объяви, ступай скорее!» Сказавши это, он схватил наскоро халат и побежал спрятаться в экипажный сарай, полагая там положение свое совершенно безопасным.
0: Но, ставший в углу сарая, он увидел, что и здесь можно было его как-нибудь увидеть. «А вот это будет лучше!» — мелькнул в его голове, и он в одну минуту отбросил ступени близ стоявшей коляски, вскочил туда, закрыл за собой дверцы, для большей безопасности закрылся фартуком и кожею притих совершенно, согнувшись в своем халате. Между тем экипажи подъехали к крыльцу. Вышел генерал и встряхнулся, за ним полковник, поправляя руками султан на своей шляпе. Потом соскочил с рожек толстый майор, держа под мышкой саблю. Потом выпрыгнули из бонвояжа тоненькие подпоручики, сидевшим на руках прапорщиком. Наконец сошли с сёдел рисовавшиеся на лошадях офицеры.
1: «Барина нет дома», — сказал, выходя на крыльцо лакей. «Как нет? Стал быть, он, однако ж, будет к обеду?» «Никак нет. Они уехали на весь день. Завтра разве около этого только времени будут?» «Вот тебе на!» — сказал генерал. «Как же это?»
2: «Признаюсь, это штука», — сказал полковник, смеясь.
1: «Да нет же, как это делать?» — продолжал генерал с неудовольствием.
2: «Хича! Но не можешь принять, зачем напрашиваться?» «Я, ваше превосходительство, не понимаю, как можно это делать?» — сказал один молодой офицер.
1: «Что?» — сказал генерал, имевший обыкновение всегда произносить эту вопросительную частицу, когда говорил с обер-офицером.
2: «Я говорил, ваше превосходительство, как можно поступать таким образом?»
1: «Натурально! Ну, не случилось, что ли? Дай знать, по крайней мере, или не проси».
2: «Что же, ваше превосходительство, нечего делать, поедемте назад», — сказал полковник.
1: «Ну, разумеется, другого средства нет. Впрочем, коляску мы можем посмотреть и без него. Он, верно, ее не взял с собою. Эй, кто там? Подойди, братец, сюда».
2: «Че, извольте?»
1: «Ты конюх?»
2: «Конюх, ваше превосходительство».
1: «Покажи-ка нам новую коляску, которую недавно достал барин».
2: «А вот, пожалуйте, в сарай».
0: Генерал отправился вместе с офицерами в сарай.
2: «Вот, извольте, я ее немного выкачу. Здесь темненько».
1: «Довольно, довольно, хорошо».
0: Генерал и офицер обошли вокруг коляску и тщательно осмотрели колеса и рессоры.
1: «Ну, ничего нет особенного», — сказал генерал. «Коляска самая обыкновенная».
2: «Да самые неказистые», — сказал полковник. «Совершенно нет ничего хорошего».
1: «Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит 4000»,
2: сказал один из молодых офицеров.
1: «Что?»
2: «Я говорю, ваше превосходительство, что мне кажется, она не стоит 4000».
1: «Какую 4000? Она и 2 не стоит. Просто ничего нет. Разве внутри есть что-нибудь особенное? Пожалуйста, любезный, отстегни кожу».
0: И глазам офицеров предстал Чертакутский, сидящий в халате и согнувшийся необыкновенным образом.
1: «О, вы здесь?» — сказал изумившийся генерал.
0: Сказавший это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертакутского фартуком и уехал вместе с господами-офицерами.
3: Мы читали фрагмент из повести Николая Васильевича Гоголя «Коляска. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным для украинских боевиков западными странами. Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Никаноровки. Этот населенный пункт, расположенный недалеко от Славянска и Краматорска, усиливает стратегическое давление на противника, уточнили в ведомстве. Периоды введения планов в ковер в российских аэропортах в последнее время стали короче, благодаря слаженной работе нескольких ведомств, включая Министерство обороны. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
2: Вы знаете, что в случае наличия риска для безопасности полетов вводится план ковер, но при этом, также, наверное, вы обратили внимание, что в последнее время ковры стали гораздо короче. Это результат слаженной работы Росавиации с соответствующими службами Минобороны, другими специальными службами. И также наращиваются возможности по противодействию этим беспилотникам в зонах аэропортов. Эта работа идет постоянно, мы понимаем, что мы будем делать дальше. Безусловно, в случае каких-то рисков приоритет безопасности пассажиров, он на первом месте, да, но нам есть чем ответить и есть чем защитить наши транспортные объекты.
1: Министр отметил, что решения, принимаемые соответствующими службами по введению так называемого плана «Ковер», принципиально важны. Разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшие дни после визита американских переговорщиков не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Интерфаксу. Ранее спецпосланник президента США Стив Уитков оценил переговоры по Украине как содержательные и подчеркнул, что американская сторона вдохновлена их развитием. Кроме того, сообщается, что американские переговорщики уведомили Зеленского о стремлении добиться прорыва в переговорах до наступления зимы. Школа не может требовать деньги на учебные материалы, заявили в Роскачестве. Директор Департамента защиты прав потребителей организации Игорь Поздняков сообщил, что родители не обязаны вносить деньги на учебные материалы, ремонт школы или покупку оборудования. Единственное исключение – это пособие для факультативных курсов, участие в которых добровольное. По словам представителя Роскачества, школа должна бесплатно предоставлять ученикам все необходимые учебники, а также методические материалы, особенно те, которые входят в основную образовательную программу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио «Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 15. Они уже не застали Анну Ивановну в живых, когда с подъезда в Сивцевом, сломя голову, вбежали в дом. Смерть наступила за 10 минут до их приезда. Ее причины... был долгий припадок удушья вследствие острого, вовремя нераспознанного отека легких. Первые часы Тоня кричала благим матом, билась в судорогах и никого не узнавала. На другой день она притихла, терпеливо выслушивая, что ей говорили отец и Юра, но могла отвечать только кивками, потому что едва она открывала рот, горе овладевало ею с прежней силой, и крики сами собой начинали вырываться из нее, как из одержимой. Она часами распластывалась на коленях возле покойницы, в промежутках между панихидами обнимая большими красивыми руками угол гроба вместе с краем помоста, на котором он стоял, и венками, которые его покрывали. Она никого кругом не замечала. Но едва ее взгляды встречались с глазами близких, она поспешно вставала с полу, быстрыми шагами выскальзывала из зала, сдерживая рыдания, стремительно взбегала по лесенке к себе наверх и, повалившись на кровать, зарывала в подушки взрывы бушевавшего в ней отчаяния. От горя, долгого стояния на ногах и недосыпания, от густого пения и ослепляющего света свечей днем и ночью, и от простуды, схваченной на этих днях, у Юры в душе была сладкая неразбериха, блаженно-бредовая, скорбно-восторженная. 10 лет назад, когда хоронили маму, Юра был совсем еще маленький. Он до сих пор помнил, как он безутешно плакал, пораженный горем и ужасом. Тогда главное было не в нем. Тогда он едва ли даже соображал, что есть какой-то он, Юра, имеющийся в отдельности и представляющий интерес или цену. Тогда главное было в том, что стояло кругом, в наружном. Внешний мир обступал Юру со всех сторон, осязательный, непроходимый и бесспорный, как лес. И оттого-то был Юра так потрясен маминой смертью, что он с ней заблудился в этом лесу и вдруг остался в нем один, без нее. Этот лес составляли все вещи на свете. Облака, городские вывески и шары на пожарных каланчах, искакавшие верхом перед каретой с Божьей Матерью служки с наушниками вместо шапок на обнаженных в присутствии святыни головах. Этот лес составляли витрины магазинов в пассажах и недосягаемо высокое ночное небо со звездами Боженькой и святыми. Это недоступно высокое небо наклонялась низко-низко к ним в детскую макушкой, в нянюшкин подол, когда няня рассказывала что-нибудь божественное, и становилась близким и ручным, как верхушки орешника, когда его ветки нагибают во оврагах и обирают орехи. Оно как бы окуналось у них в детской в таз с позолотой и, искупавшись в огне и золоте, превращалось в заутренню или обедню, в маленькой переулочной церквушке, куда няня его водила. Там звезды небесные становились лампадками, Боженька — батюшкой, и все размещались на должности более или менее по способностям. Но главное был действительный мир взрослых и город, который, подобно лесу, темнел кругом. Тогда всей своей полузвериной верой Юра верил в бога этого леса, как в лесничего. Совсем другое дело было теперь. Все эти 12 лет школы, средней и высшей, Юра занимался древностью и законом Божьим, преданиями и поэтами, науками о прошлом и о природе, как семейную хроникой родного дома, как своею родословную. Сейчас он ничего не боялся, ни жизни, ни смерти. Все на свете, все вещи были словами его словаря. Он чувствовал себя стоящим на равной ноге со Вселенную и совсем по-другому выстаивал панихиды по Анне Ивановне, чем в былое время по своей маме. Тогда он забывался от боли, робел и молился. А теперь он слушал заупокойную службу как сообщение, непосредственно к нему обращенное и прямо его касающееся. Он вслушивался в эти слова и требовал от них смысла, понятно выраженного, как это требуется от всякого дела, и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли и неба, которым он поклонялся как своим великим предшественникам. Глава 16. «Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас!» «Что это? Где он?» «Вынос, выносит. Надо проснуться». Он в 6 часу утра повалился, одетый на этот диван. Наверное, у него жар. Сейчас его ищут по всему дому, и никто не догадается, что он в библиотеке. Спит, не проснется в дальнем углу за высокими книжными полками, доходящими до потолка. «Юра, Юра!» — зовет его где-то рядом дворник Маркел. Начался вынос, Маркелу надо тащить вниз на улицу венки, — а он не может доискаться Юры, да вдобавок еще застрял в спальне, где венки сложены горою, потому что дверь из нее придерживает открывшаяся дверца гардероба и не дает Маркелу выйти. Маркел, Маркел, Юра зовут их снизу. Маркел одним ударом расправляется с образовавшимся препятствием и сбегает с несколькими венками вниз по лестнице. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, тихим веянием проволакивается по переулку и остается в нем, как будто провели мягким страусовым пером по воздуху, и все качается. Венки и встречные головы лошадей с султанами, отлетающая кадила на цепочке в руке священника, белая земля под ногами. «Юра, Боже, наконец-то! Проснись, пожалуйста!»
5: Трясет его за плечо доискавшаяся его Шура Шлезингер.
4: «Что с тобой? Выносит. Ты с нами?» «Ну, конечно». Глава 17. Отпевание кончилось. Нищие, зябко переступая с ноги на ногу, теснее сдвинулись в две шеренги. Колыхнулись и чуть-чуть переместились похоронные дроги, одноколка с венками, карета крюгеров. Ближе к церкви подтянулись извозчики. Из храма вышла заплаканная Шура Шлезингер и, подняв отсыревшую от слез вуаль, скользнула испытующим взором вдоль линии извозчиков. Отыскав в их ряду носильщиков из бюро, она кивком подозвала их к себе и скрылась с ними в церкви. Из церкви валило все больше народу. Вот и Анна Ивановна на очередь приказала кланяться, вынула бедняжка далекий билет. Да, отпрыгалась бедная, поехала стрекоза отдыхать. «У вас извозчик или вы на 11 номере?» «Застоялись ноги, чуточку пройдемся и поедем». Заметили, как Фуфков расстроен? На новоприставленную смотрел слезы градом, сморкается, так бы и съел. А рядом муж. Он всю жизнь на нее запускал глазенапа. С такими разговорами тащились на другой конец города, на кладбище. В этот день отдало после сильных морозов. День был полон недвижной тяжести. День отпустившего мороза и отошедшей жизни. День самой природы, как бы созданный для погребения. Погрязневший снег словно просвечивал сквозь наброшенный креп. Из-за оград смотрели темные, как серебро с чернью, мокрые елки и походили на траур. Это было то самое памятное кладбище, место упокоения Марии Николаевны. Юра последние годы совсем не попадал на материнскую могилу. «Мамочка», посмотрев издали в ту сторону, прошептал он почти губами тех лет. Расходились торжественно и даже картинно по расчищенным дорожкам, уклончивые извивы которых плохо согласовались со скорбной размеренностью их шага. Александр Александрович вел под руку Тоню. За ними следовали крюгеры. Тоне очень шел траур. На купольных цепях крестов и на розовых монастырских стенах лохматился иней, бородатый, как плесень. В дальнем углу монастырского двора от стены к стене были протянуты веревки с развешанным для сушки стиранным бельем. Рубашки с тяжелыми набрякшими рукавами, скатерти персикового цвета, кривые, плохо выжатые простыни. Юра вгляделся в ту сторону и понял, что это то место на монастырской земле, где тогда бушевала вьюга, измененная новыми постройками. Юра шел один, быстрой ходьбой опережая остальных, изредка останавливаясь и их поджидая. В ответ на опустошение, произведенное смертью в этом медленно шагавшем сзади обществе, ему с непреодолимостью, с какой вода, крутя воронки, устремляется в глубину, хотелось мечтать и думать, трудиться над формами —
5: производить красоту. Сейчас, как никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется «Откровением Иоанна», и то, которое его дописывает. Юра с вожделением предвкушал, как он на день-два исчезнет с семейного и университетского горизонта и в свои заупокойные строки по Анне Ивановне вставит все, что ему к той минуте подвернется, все случайное, что ему подсунет жизнь. Две-три лучших отличительных черты покойной: образ Тони в трауре, несколько уличных наблюдений по пути назад с кладбища, стиранное белье на том месте, где давно, когда-то ночью завывало вьюга, и он плакал маленьким.
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
5: Часть четвертая. Назревшие неизбежности. Глава первая. Лара лежала в полубреду в спальне на кровати Фелицаты Семеновны. Вокруг нее шептались Свинтицкие, доктор Дроков, прислуга. Пустой дом Свинтицких был погружен во тьму, и только в середине длинной анфилады комнат в маленькой гостиной горела на стене тусклая лампа, бросая свет вперед и назад вдоль этого сквозного в одну линию вытянутого ряда. Поэтому

стеклянные бокалы позвякивали, когда за окном по улице проезжала карета или по скатерти между тарелок прошмыгивал мышонок. Комаровский рвал и метал. Разноречивые чувства теснились в его груди. Какой скандал и безобразие! Он был в бешенстве. Его положение было в опасности. Случай подрывал его репутацию. Надо было любой ценой, пока не поздно, предупредить, пресечь сплетни. А если весть уже распространилась, замять, затушить слухи при самом возникновении. Кроме того, он снова испытал, до чего неотразимо эта отчаянная, сумасшедшая девушка. Сразу было видно, что она не как все. В ней всегда было что-то необыкновенное. Однако, как чувствительно и непоправимо, по-видимому, исковеркал он ее жизнь. Как она мечется, как все время восстает и бунтует в стремлении переделать судьбу по-своему и начать существовать сызнова. Надо будет со всех точек зрения помочь ей. Может быть, снять ей комнату, но ни в коем случае не трогать ее. Напротив, совершенно устраниться, отойти в сторону, чтобы не бросать тени. А то вот ведь она какая. Еще что-нибудь выкинет, чего доброго. А сколько еще хлопот впереди? Ведь за это по головке не погладят. Закон не дремлет. Еще ночи не прошло 2 часов с той минуты, как разыгралась эта история, а уже 2 раза являлись из полиции. И Комаровский выходил на кухню для объяснения с околоточным и все улаживал. А чем дальше, тем все будет сложнее. Потребуются доказательства, что Лара целилась в него, а не в Корнакова. Но и этим дело не ограничится. Часть ответственности будет с Лары снята, но она будет подлежать судебному преследованию за оставшуюся часть. Разумеется, он всеми силами этому воспрепятствует, а если дело будет возбуждено, достанет заключение психиатрической экспертизы о невменяемости Лары в момент совершения покушения и добьется прекращения дела. За этими мыслями Комаровский стал успокаиваться. Ночь прошла. Полосы света стали шнырять из комнаты в комнату, заглядывая под столы и диваны, как воры или ломбардные оценщики. Наведавшись в спальню и удостоверившись, что Ларе не стало лучше, Комаровская от Свинтицких поехал к своей знакомой юристке и жене политического эмигранта Руфине Анисимовне Войт-Войтковской. Квартира в 8 комнат была теперь выше ее потребностей и ей непосредством. Она сдавала в наймы 2 комнаты. Одну из них, недавно освободившуюся, Комаровский снял для Лары. Через несколько часов Лару перевезли туда в лихорадочном жару и полуобморочном состоянии. У нее была нервная горячка. Глава 2. Руфина Анисимовна была передовой женщиной, врагом предрассудков, доброжелательницей всего, как она думала и выражалась, положительного и жизнеспособного. У нее на комоде лежал экземпляр эрфуртской программы с надписью составителя. На одной из фотографий, прибитых к стене, ее муж, мой добрый Войт, был снят на народном гулянии в Швейцарии вместе с Плехановым. Оба были в люстриновых пиджаках и панамах. Руфина Анисимовна с первого взгляда не взлюбила свою больную квартирантку. Она считала Лару злостной симулянткой. Припадки Лариного бреда казались Руфине Анисимовне сплошным притворством. Руфина Анисимовна готова была побожиться, что Лара разыгрывает помешанную Маргариту в темнице. Руфина Анисимовна выражала Ларе свое презрение повышенным оживлением. Она хлопала дверьми и громко напевала, вихрем носясь по своей части квартиры, и по целым дням проветривала у себя комнаты. Ее квартира была в верхнем этаже большого

его дома на Арбате. Окна этого этажа, начиная с зимнего солнцеворота, наполнялись через край голубым светлым небом, широким, как река в половодье. Ползимы квартира была полна признаками будущей весны, ее предвестиями. В форточке дул теплый ветер с юга, на вокзалах белугой ревели паровозы, и болеющая Лара лежала в постели, предавалась на досуге далеким воспоминаниям. Очень часто ей вспоминался первый вечер их приезда в Москву с Урала, лет 7-8 тому назад, в незабвенном детстве. Они ехали в пролетке полутемными переулками через всю Москву в номера с вокзала. Приближающиеся и удаляющиеся фонари отбрасывали тень их горбящегося извозчика на стены зданий. Тень росла, росла, достигала неестественных размеров, накрывала мостовую и крыши, и обрывалась. И все начиналось сначала. В темноте над головой трезвонили московские 40-40. По земле со звоном разъезжали конки, но кричащие витрины и огни тоже оглушали Лару, как будто и они издавали какой-то свой звук, как колокола и колеса. На столе в номере ее ошеломил неимоверной величины арбуз, хлеб-соль Комаровского имна новоселья. Арбуз казался Ларе символом властности Комаровского и его богатства. Когда Виктор Ипполитович ударом ножа раскроил надвое звонко хряснувшее темно-зеленое круглое диво с ледяной сахаристой сердцевиной, у Лары захватило дух от страха, но она не посмела отказаться. Она через силу глотала розовые душистые куски, которые от волнения становились у нее поперек горла. И ведь эта робость перед дорогим кушаньем и ночною столицей потом так повторилась в ее робости перед Комаровским. Главная разгадка всего происшедшего. Но теперь он был неузнаваем. Ничего не требовал, не напоминал о себе и даже не показывался. И постоянно, держась на расстоянии, благороднейшим образом предлагал свою помощь. Совсем другое дело было посещение Кологривого. Лара очень обрадовалась Лаврентию Михайловичу. Не потому, чтобы он был так высок и статен, а благодаря выпиравшей из него живости и таланту, гость занял собою своим искрящимся взглядом и своей умной усмешкою полкомнаты. В ней стало теснее. Он сидел, потирая руки перед Лариной кроватью. Когда его вызывали в Петербург в совет министров, он разговаривал с сановными старцами так, словно это были шалуны-приготовишки. А тут перед ним лежала недавняя часть его домашнего очага, что-то вроде его родной дочери, с которую, как со всеми домашними, он перекидывался взглядами и замечаниями только на ходу и мельком. Это составляло отличительную прелесть их сжатого выразительного общения. Обе стороны это знали. Он не мог относиться к Ларе тяжело и безразлично, как ко взрослой. Он не знал, как с ней говорить, чтобы не обидеть ее, и сказал, усмехнувшись ей, как ребенку: «Что же вы, матушка, затеяли? Кому нужны эти мелодрамы?» Он смолк и стал рассматривать пятна сырости на потолке и обоях. Потом, укоризненно покачав головой, продолжал: «В Дюссельдорфе выставка открывается международная. Живописи, скульптуры, садоводство. Собираюсь». «Сыровато у вас. И долго это вы намерены болтаться между небом и землею? Здесь ведь не бог весть какое раздолье. Это Вайтесса, между нами говоря, порядочная дрянь. Я ее знаю. Переезжайте. Довольно вам валяться. Поболели, и ладно. Пора подыматься.
Перемените комнату, займитесь предметами, кончайте курсы. Есть у меня один художник знакомый, он уезжает на 2 года в Туркестан. У него мастерская разгорожена переборками, и, собственно говоря, это целая небольшая квартира. Кажется, он готов передать ее вместе с обстановкой в хорошие руки. Хотите, устрою? И затем, вот что, позвольте уж по-деловому. Я давно хотел, это моя священная обязанность, с тех пор, как Липа, вот тут небольшая сумма, наградные за ее окончание. Нет, позвольте, позвольте, нет, прошу вас, не упирайтесь, нет, извините, пожалуйста. И, уходя, он заставил ее, несмотря на ее возражения, слезы и даже что-то вроде драки, принять от него банковский чек на 10 000. Выздоровев, Лара переехала на новое пепелище, расхваленное Калагривовым. Место было совсем поблизости, у Смоленского рынка. Квартира находилась наверху небольшого каменного дома в 2 этажа старинной стройки. Низ занимали торговые склады. В доме жили ломовые извозчики. Двор был вымощен булыжником и всегда покрыт рассыпанным овсом и рассоренным сеном. По двору, воркуя, похаживали голуби. Они шумной стайкой подпархивали над землей не выше Лариного окна, когда по каменному сточному желобу двора табунком пробегали крысы.

0: Радиозвезда. Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава третья. Много горя было с Пашею. Пока Лара серьезно хворала, его не допускали к ней. Что должен был он почувствовать? Лара хотела убить человека по Пашиным понятиям безразличного ей, а потом очутилась под покровительством этого человека, жертвы своего неудавшегося убийства. И это все после памятного их разговора рождественскую ночью при горящей свече. Если бы не этот человек, Лару бы арестовали и судили. Он отвел от нее грозившую ей кару. Благодаря ему она осталась на курсах, цела и невредима. Паша терзался и недоумевал. Когда ей стало лучше, Лара вызвала Пашу к себе. Она сказала: «Я плохая. Ты не знаешь меня, я когда-нибудь расскажу тебе. Мне трудно говорить, ты видишь, я захлебываюсь от слез, но брось, забудь меня, я тебя не стою». Пошли душераздирающие сцены, одна невыносимее другой. Войтковская, потому что это происходило еще во время Лариного пребывания на Арбате, Войтковская при виде заплаканного Паши кидалась из коридора на свою половину, валилась на диван и хохотала до колик, приговаривая: «Ой, не могу, ой, не могу, вот это можно сказать действительно ха-ха-ха, богатырь, ха-ха-ха, Яруслан Лазаревич». Чтобы избавить Пашу от пятнающей привязанности, вырвать ее с корнем и положить конец мучениям, Лара объявила Паше, что наотрез отказывается от него, потому что не любит его. Но так рыдала, произнося это отречение, что ей нельзя было поверить. Паша подозревал ее во всех смертных грехах, не верил ни одному ее слову, готов был проклясть и возненавидеть, и любил ее дьявольски, и ревновал ее к ее собственным мыслям, к кружке, из которой она пила, и к подушке, на которой она лежала. Чтобы не сойти с ума, надо было действовать решительнее и скорее. Они решили пожениться, не откладывая, еще до окончания экзаменов. Было предположение венчаться на Красную Горку. Свадьбу по Лариной просьбе опять отложили. Их венчали в Духов день, на второй день Троицы, когда с несомненностью выяснилась успешность их окончания. Всем распоряжалась Людмила Капитоновна Чепурко, мать Туси Чепурко, Лариной однокурсницы, вместе с ней окончившей. Людмила Капитоновна была красивая женщина с высокой грудью и низким голосом, хорошая певица и страшная выдумщица. В придачу к действительным приметам и поверьям, известным ей, она на ходу экспромтом сочиняла множество собственных. Была ужасная жара в городе, когда Лару повезли под злат венец, как цыганским панинским басом мурлыкала себе под нос Людмила Капитоновна, убирая Лару перед выездом. Были пронзительно желтые золотые купола церквей и свежий песочек на дорожках гуляний. Запылившаяся зелень березок, нарубленных накануне к Троицыну дню, понуро висла по оградам храмов, свернувшись в трубочку и словно обгорелая. Было трудно дышать, и в глазах рябило от солнечного блеска. И словно тысячи свадеб справляли кругом, потому что все девушки были завиты и в светлом, как невесты, и все молодые люди по случаю праздника напомажены и в черных парах в обтяжку. И все волновались, и всем было жарко. Лагодина, мать другой Лариной товарки, бросила Ларе горсть серебряной мелочи под ноги, когда Лара вступила на коврик к будущему богатству. А Людмила Капитоновна с той уже целью посоветовала Ларе, когда она станет под венец, креститься не голой высунутой рукой, а полуприкрытой краешком газа или кружева. Потом она сказала, чтобы Лара держала свечу высоко, тогда она будет в доме верховодить. Но, жертвуя своей будущностью в пользу Пашиной, Лара опускала свечу как можно ниже. И все понапрасну, потому что сколько она ни старалась, все выходило, что ее свеча выше Пашиной. Из церкви вернулись прямо на пирушку в мастерскую художника, тогда же обновленную Антиповыми. Гости кричали: «Горько, не пьется!» А с другого конца согласным ревом ответствовали: «Надо подсластить!» И молодые, конфузливо ухмыляясь, целовались. Людмила Капитоновна пропела им величание «Виноград» с двойным припевом «Дай вам Бог любовь да совет» и песню «Расплетайся, трубчата коса, рассыпайтесь, русы волоса». Когда все разошлись, и они остались одни, Паше стало не по себе от внезапно наступившей тишины. На дворе против Лариного окна горел фонарь на столбе, и как ни занавешивалась Лара, узкая, как распиленная доска, полоса света проникала сквозь промежуток разошедшихся занавесок. Эта светлая полоса не давала Паше покою, словно кто-то за ними подсматривал. Паша с ужасом обнаруживал, что этим фонарем он занят больше, чем собою, Ларою и своей любовью к ней. За эту ночь, продолжительную как вечность, недавний студент Антипов, Степанида и Красная Девица, как звали его товарищи, побывал наверху блаженства и на дне отчаяния. Его подозрительные догадки чередовались с Лариными признаниями. Он спрашивал, и за каждым Лариным ответом у него падало сердце, словно он летел в пропасть. Его израненное воображение не поспевало за новыми открытиями. Они проговорили до утра. В жизни Антипова не было перемены разительнее и внезапнее этой ночи. Утром он встал другим человеком, почти удивляясь, что его зовут по-прежнему.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Глава 4. Через 10 дней друзья устроили им проводы в той же комнате. Паша и Лара оба кончили, оба одинаково блестяще, оба получили предложение в один и тот же город на Урале, куда и должны были выехать на другой день утром. Опять пили, пели и шумели, но на этот раз только одна молодежь, без старших. За перегородкой, отделявшей жилые закоулки от большой мастерской, где собрались гости, стояли большая багажная и одна средняя корзины Лары, чемодан и ящик с посудою. В углу лежало несколько мешков. Вещей было много. Часть их уходила на другой день утром малую скоростью. Все почти было уложено, но не до конца. Ящик и корзины стояли открытые, недоложенные доверху. Лара время от времени вспоминала про что-нибудь, переносила забытую вещь за перегородку и, положив в корзину, разравнивала неровности. Паша уже был дома с гостями, когда Лара, ездившая в канцелярию курсов за метрикой и бумагами, вернулась в сопровождении дворника с рогожею и большой связкою крепкой толстой веревки для увязывания завтрашней клади. Лара отпустила дворника и, обойдя гостей, с частью поздоровалась за руку, а с другими перецеловалась, а потом ушла за перегородку переодеваться. Когда она вышла переодетая, все захлопали, загалдели, стали рассаживаться, и начался шум, как несколько дней тому назад на свадьбе. Наиболее предприимчивые взялись разливать водку соседям. Множество рук, вооружившись вилками, потянулось в центр стола за хлебом и к блюдам с кушаниями и закусками. Ораторствовали, крякали, промочивши горло, и наперебой острили. Некоторые стали быстро пьянеть. «Я смертельно устала», — сказала Лара, сидевшая рядом с мужем. «А ты все успел, что хотел сделать?» «Да». «И все-таки я замечательно себя чувствую. Я счастлива. А ты?»
2: «Я тоже. Мне хорошо. Но это долгий разговор».
1: На вечеринку с молодою компанией в виде исключения был допущен Комаровский. В конце вечера он хотел сказать, что осиротеет после отъезда своих молодых друзей, что Москва станет для него пустынею Сахарой, но так расчувствовался, что всхлипнул и должен был повторить прерванную от волнения фразу снова. Он просил Антиповых позволения переписываться с ними и наведаться к ним в Юрятин, место их нового жительства, если он не выдержит разлуки. «Это совершенно лишнее», — громко и невнимательно отозвалась Лара. «И вообще все это ни к чему, переписываться, Сахара и тому подобное. А приезжать туда и не думайте. Бог даст, без нас уцелеете. Не такая мы редкость, не правда ли, Паша? Авось найдется вашим молодым друзьям замена». И совершенно забыв, с кем и о чем она говорит, Лара что-то вспомнила и, торопливо встав, ушла за перегородку на кухню. Там она развинтила мясорубку и стала распихивать разобранные части по углам посудного ящика, подтыкая их клочьями сена. При этом она чуть не занозила себе руку, отщепившейся от края, острую лучиной. За этим занятием она упустила из виду, что у нее гости, перестав их слышать, как вдруг они напомнили о себе особенно громким взрывом галдежа из-за перегородки, и тогда Лара подумала, с какой старательностью пьяные всегда любят изображать пьяных, и с тем более бездарной и любительской подчеркнутостью, чем они пьянее. В это время совсем другой, особенный звук привлек ее внимание со двора сквозь открытое окно. Лара отвела занавеску и высунулась наружу. По двору хромающими прыжками передвигалась стреноженная лошадь. Она была неизвестно чья и забрела во двор, наверное, по ошибке. Было уже совершенно светло, но еще далеко до восхода солнца. Спящий и как бы совершенно вымерший город тонул в серо-лиловой прохладе раннего часа. Лара закрыла глаза. Бог знает, в какую деревенскую глушь и прелесть переносила это отличительное и ни с чем не сравнимое конское кованное переступание. С лестницы позвонили. Лара навострила уши. Из-за стола пошли отворять. Это была Надя. Лара кинулась навстречу вошедшей. Надя была прямо с поезда, свежая, обворожительная, и вся как бы благоухала дуплянскими ландышами. Подруги стояли, будучи не в силах сказать ни слова, и только ревели, обнимались и чуть не задушили друг друга. Надя привезла Ларе от всего дома поздравления и напутствия и в подарок от родителей драгоценность. Она вынула из саквояжа завернутую в бумагу шкатулку, развернула ее
2: и, отщелкнув крышку, передала Ларе редкой красоты ожерелье. Начались охи и ахи. Кто-то из пьяных, уже несколько протрезвившийся, сказал: «Розовый гиацинт, да-да, розовый, вы что думаете? Камень не ниже алмаза». Но Надя спорила, что это желтые сапфиры. Усадив ее рядом с собой и угощая, Лара положила ожерелье около своего прибора и смотрела на него, не отрываясь. Собранное в горсточку на фиолетовой подушке футляра, оно переливалось, горело, и то казалось стечением по каплям набежавшей влаги, то кистью мелкого винограда. Кое-кто за столом тем временем успел прийти в чувство. Очнувшиеся снова пропустили по рюмочке за компанию с Надей. Надю быстро напоили. Скоро дом представлял сонное царство. Большинство, предвидя завтрашние вокзальные проводы, осталось ночевать. Половина давно уже храпела по углам в повалку. Лара сама не помнила, как очутилась, одетая, на диване, рядом с уже спавшую Ирой Лагодиной. Лара проснулась от громкого разговора над самым ухом. Это были голоса чужих, пришедших с улицы во двор за пропавшей лошадью. Лара открыла глаза и удивилась. Какой этот Паша в самом деле неугомонный. Стоит верстой среди комнаты и все без конца что-то шарит. В это время предполагаемый Паша повернулся к ней лицом, и она увидала, что это совсем не Паша, а какое-то рябое страшилище с лицом, рассеченным шрамом от виска к подбородку. Тогда она поняла, что к ней забрался вор, грабитель, и хотела крикнуть, но оказалась не в состоянии издать ни звука. Вдруг она вспомнила про ожерелье и, украдкой поднявшись на локте, посмотрела искоса на обеденный стол. Ожерелье лежало на месте, среди крошек хлеба и огрызков карамели, и недогадливый злоумышленник не замечал его в куче объедков, а только ворошил уложенное белье и приводил в беспорядок Ларину упаковку. Хмельной и полусонной Ларе, плохо сознававшей положение, стало особенно жалко своей работы. В негодовании она снова хотела крикнуть и снова не могла открыть рот и пошевелить языком. Тогда она с силой толкнула спавшую рядом Иру Лагодину коленом под ложечку, и когда та вскрикнула не своим голосом от боли, вместе с ней закричала и Лара. Вор уронил узел с накраденным и опрометью кинулся из комнаты. Кое-кто из повскакавших мужчин, насилу уяснив себе, в чем дело, бросился вдогонку, но грабителя и след простыл. Происшедший переполох и его дружное обсуждение послужили сигналом к общему вставанию. Остаток хмеля у Лары как рукой сняло. Неумолимая к их упрашиваниям дать им подремать и поваляться еще немного, Лара подняла всех спящих, наскоро напоила их кофе и разогнала по домам впредь до новой встречи на вокзале к моменту отхода их поезда. Когда все ушли, закипела работа. Лара со свойственной ей быстротой носилась от портпледа к портпледу, распихивала подушки, стягивала ремни и только умоляла Пашу и дворничиху не помогать, чтобы не мешать ей. Все произошло как следует, вовремя. Антиповы не опоздали. Поезд тронулся плавно, словно подражая движению шляп, которыми им махали на прощание. Когда перестали махать и троекратно рявкнули что-то издали, вероятно, ура, поезд пошел быстрее.
0: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: планете Радиозвезда. Аркадия Верченко. Рассказ «Юмор для дураков». Читает Владимир Самойлов.
1: Это был солидный господин с легкой наклонностью к полноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, полными достоинства, и с голосом, в котором изредка прорывались ласково-покровительственные нотки. «Вот вы писатель», — сказал он мне, познакомившись, — «писатель-юморист». «Так, наверное, знаете много смешного, да?» «О, помилуйте», — скромно возразил я. «Нечего там скромничать. Расскажите мне какую-нибудь смешную штуку. Я это ужасно люблю». «Позвольте, что вы называете смешной штукой?»
2: «Ну, что-нибудь такое, юмористическое. Я думаю, вы не ударите лицом в грязь. Слава богу, специалист, кажется. Ну-ну, не скромничайте». «Видите ли, я бы мог просто порекомендовать вам прочесть книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы непременно наткнетесь в них на смешные штуки».
1: «Да нет, нет. Вы мне расскажите. Мне хочется послушать, как вы рассказываете. Ну, что-нибудь коротенькое. Вот, наверное, за бока схватишься». Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал: «Ну, слушайте». Мать послала маленького сына за гулякой отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без отца, и на вопрос матери, где же отец и что он там делает, ответил: «Я его видел в трактире. Он сидит там с пеной у рта». «Сердится, что ли?» «Нет, ему подали новую кружку пива». Не скажу, чтобы эта смешная штука была особенно блестящей, но на какой-нибудь знак внимания со стороны моего нового знакомого я все-таки мог надеяться. Он мог бы засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже в крайнем случае покачать одобрительно головой. Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и поощрительно спросил: «Ну? Что ну? Что же дальше?» «Да это все». «Что же, отец, вернулся домой?» «Да это не важно, вернулся, не вернулся, все дело в ответе мальчика». «А что вы говорите, он ответил?» «Он ответил: отец сидит там с пеной у рта». «Ну?» «Видите ли, соль этого анекдота, сочиненного мною, заключается в том, что мальчик ответил, что называется, буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, которую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной: отец сидит с пеной у рта. А мать подумала, что это фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило».
2: «Фигуральное?»
1: «Да».
2: «Взбесило?»
1: «Да».
2: «Ну?» «Что еще такое «ну»?»
1: «Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойное пиво».
2: «Ну да».
1: «Вот-то ловко». «Ну и здорово же. Она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится». «Вообще, знаете, эти трактиры...»
2: «Что?»
1: «Я говорю, трактиры. Если еще холостой человек ходит, так ничего. А уж женатому, да если еще нет средств, так трудновато. Не до трактиров тут. Тут, как говорится, не до жиру быть бы живу».
2: Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом. Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в благодарность за рассказанное автор имеет право на некоторое поощрение. Поэтому он принялся смеяться.
1: «Уморил, ей-богу, уморил. Папа, говорит, в трактире пену пьет, сердится. А мать-то, в каких дурах? Ну, еще что-нибудь расскажите».
2: «Милый, — подумал я, — тебя такой вещью не проберешь. Тебе нужно что-нибудь потолще».
1: «Ну, я вас прошу, расскажите еще что-нибудь».
2: «Ладно». В один ресторан пришел посетитель. Оставив в передний свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «Владелец этого зонтика поднимает одной рукой 7 пудов. Попробуйте-ка украсть зонтик». Пообедав, владелец зонтика вышел в переднюю, и что же он видит? Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколота записка: «Я пробегаю в час 15 верст. Попробуйте-ка догнать». любитель смешных штучек, поощрительно взглянул на меня и сказал: «Ну и что же, догнал он похитителя или нет?» Я вздохнул и начал терпеливо: «Нет, он его не догнал. Да тут и не важно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьезном совпадении этих двух записок. Автор первый, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее».
1: «Важнее? Да.
2: Сколько он там написал, что пробежит в час?»
1: 15 верст.
2: Это много считается».
1: «Порядочно.
2: А ведь поймай этот первый-то владелец зонтика похитителя в то время, как тот писал записку, он бы ему задал перцу, а? Тут и ноги не помогут, а?»
1: «Не знаю. Это, наверное, было давно, я думаю, в прежнее время. Теперь-то ведь в передних ресторанах всюду швейцары, которые отвечают за пропажу вещей».
2: «Да.
1: Теперь все как-то сделалось культурнее. Положим, раньше-то и воровства было меньше, а?»
2: «Да». Мы помолчали. «Вопрос еще, догнал ли бы он похитителя, если бы даже и умел бегать быстрее его? Потому что раньше нужно узнать, в какую сторону он побежал, да не свернул ли с дороги, а то мог просто припрятать зонтик, да и отпереться от всего. Знать не знаю, ведать не ведаю, никакого зонтика не воровал и никакой записки не писал».
1: «Да». По моим сухим сердитым репликам любитель анекдотов почуял, что я им не совсем доволен, и, решив по своему обыкновению щедро вознаградить меня смехом, неожиданно захохотал.
2: «О, ну и уморил! Выходит, он где зонтик? Хвать-похвать, а зонтик-то и нет. Ну и ловкие ребята бывают, прям-таки пальцы в рот не клади. И откуда вы столько смешных штучек знаете? Ну, расскажите еще что-нибудь, ну, пожалуйста, ну, миленький».
1: «Рассказать?» — прищурился я, — «извольте. Один господин, явившись на обед к родителям своей невесты и страдая от тесной обуви, снял потихоньку под столом с ноги башмак, но в это время собачонка схватила башмак добежать, а жених испугался, вскочил, опрокинул стол, причем миска с горячим супом опрокинулась на тещу, и помчался за собачонкой. По дороге он разбил дорогую вазу, а потом, желая достать для разутой ноги какой-нибудь башмак, ударил тестя ногой в живот, повалил его и стал стаскивать с ноги ботинок. Но оказалось, что у тестя одна нога была искусственная, и вдруг она отрывается вместе с ботинком, и наш жених грохается на пол, обрывая портьеру. Но в это время собачонка с башмаком во рту...» Дальше я не мог продолжать. Нечеловеческий, страшный хохот душил моего нового знакомого. Он буквально катался по дивану, отмахиваясь руками, ногами, задыхаясь и кашляя. Лицо побагровело, и на глазах выступили слезы. «О!» — визжал он тонким голосом. «Довольно! Ради бога! Довольно! Вы меня убьете вашим рассказом!» Раньше я не понимал, для чего и кому нужны десятки тысяч метров кинематографических лент, на которых изображены солдат, попавший в барабан и заснувший там, рассеянный прохожий, опрокидывающий на своем пути детские колясочки и влюбленные парочки, свадебный обед, участником которого шутник насыпает за ворот порошок для чесания, молодой человек, которого кусает блоха во время объяснения с невестой и который начинает бегать по комнате, ловя эту блоху, пьяный, залезший в матрас и катающийся в таком положении по людной улице. Для чего и кому все это нужно, я не понимал. Теперь понимаю.
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Юмор для дураков». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткоф выразил надежду, что трехсторонние переговоры России, Соединенных Штатов и Украины будут объявлены в ближайшее время. По его словам, на переговорах в Москве достигнут серьезный прогресс, а представители американской стороны привезли в Киев важные и обоснованные идеи. Уиткоф отметил, что для достижения результата обеим сторонам конфликта необходимо пройти на компромисс. В диалоге в Киеве также приняли участие представители разведок стран Евросоюза. Детали возможных договоренностей пока не раскрываются, но в Вашингтоне рассчитывают на подвижки в ближайшие недели. Периоды введения планов «Ковер» в российских аэропортах в последнее время стали короче благодаря слаженной работе нескольких ведомств, включая Министерство обороны. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в комментарии телеканалу «Россия-24». Он отметил, что приоритетом остается безопасность пассажиров.
2: Вы знаете, что в случае наличия риска для безопасности полета вводится план «Ковер», но при этом, также, наверное, вы обратили внимание, что в последнее время ковры стали гораздо короче. Это результат слаженной работы Росавиации с соответствующими службами Минобороны, другими специальными службами. И также наращиваются возможности по противодействию этим беспилотникам в зонах аэропортов. Эта работа идет постоянно. Мы понимаем, что мы будем делать дальше. Безусловно, в случае каких-то рисков приоритет безопасности пассажиров он на первом месте, да, но нам есть чем ответить и есть чем защитить наши транспортные объекты.
1: Ранее в ответ на угрозы Зеленского Владимир Путин подчеркнул, что эти угрозы в адрес гражданской авиации – это заявка на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут. Оценка за поведение, которую вводят в пилотных школах для учеников со 2 по 8 класс, не повлияет на успеваемость аттестат, заявил в интервью ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, такая оценка будет существовать отдельно от академических результатов. Ее не будут учитывать при выставлении текущих отметок, на промежуточной аттестации и при выдаче аттестата. Для оценивания уже разработаны конкретные критерии: соблюдение школьных правил, культура общения со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения. Решение о повсеместном внедрении системы примут по итогам пилотного проекта. Под Красноярском за сутки зафиксировали сразу 11 сообщений о выходе медведей к людям. Как сообщила администрация Енисейского муниципального округа, уже с начала сентября в районе участились встречи с хищниками. 3 сентября в поселке Озерное медведь задрал собаку прямо во дворе и забежал на территорию детского сада, когда там находились несколько десятков детей. Власти призывают жителей не ходить в лес без острой необходимости.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Пермь. Бажов на Монастырской. Центр города, улица Монастырская, 12. Современное пятиэтажное здание, отданное под офисы. Сегодня трудно поверить, что в начале прошлого века дом был трехэтажным и располагалась в нем Пермская духовная семинария. Пермяки дорожат своей историей. На стене дома большая памятная доска. В этом здании учились выдающиеся люди земли русской. И барельефы. Александр Попов, изобретатель радио. Дмитрий Мамин-Сибиряк, писатель. Павел Бажов, сказочник. Ему отдельное уважение. Весь бизнес-центр назвали его именем.
3: Имя на карте.
2: Каким помнят его по фотографиям? Почтенный старик с вечной окладистой бородой и курительной трубкой в руке. Настоящий добрый сказочник. А между тем, именно обучаясь в Пермской духовной семинарии, Павел Петрович познакомился с трудами марксистов и анархистов. 3 года заведовал библиотекой и на этой должности постиг труды Чернышевского, Кропоткина, Маркса и Энгельса. Стоит ли удивляться, что писатель вступил в ВКПБ, а в гражданскую воевал в Красной армии и даже побывал в плену у Колчака?
3: Имя на карте.
2: Будущий сказочник родился на Урале в семье рабочего Петра Бажева. Да-да, именно Бажева. Это уже потом, как-то незаметно, буква «Е» в фамилии сменилась на букву «О». Бажов-старший сильно пил и в запоях был страшен, буянен. Заводские хозяева порой, как тогда говорили, проветривали Петра Васильевича, месяцами не пуская его на работу. Семья в такие периоды жила на заработок матери, занимавшейся рукоделием. А Павла Петровича от греха отправляли к бабушке. От нее-то он впервые и услышал сказки. А потом, приезжая на лето из Пермской духовной семинарии в родные места, Бажов заслушивался рассказами своего троюродного деда по прозвищу Слышка, великолепного рассказчика и знатока фольклора. Все свои истории дед начинал с присказки «Слышка!» Оттого и прозвище такое. Истории были яркими. Павел Петрович запомнил их на всю жизнь. Вот откуда появились в нашей литературе и «Хозяйка Медной горы», и «Данила Мастер» со своим каменным цветком.
3: Имя на карте.
2: В 1939 году в Нью-Йорке проходила Всемирная выставка. В павильоне СССР представили книгу Павла Бажова «Малахитовая шкатулка» в 2 экземплярах. Конечно, за океан отправили эксклюзивное издание. Обложки книг украшали цельные малахитовые пластины и серебряные изящные ящерки с короной. Отбоя от посетителей не было. В итоге, после закрытия выставки, книги на родину так и не вернулись. Пропали. Как это произошло и кто в этом виноват, так и осталось загадкой. Пермь. Бажов на Монастырской.
3: Имя на карте.

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали названия кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят без козырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова обереги или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.

0: Мундирование.
1: Самая известная литературная ленточка от бескозырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленных

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Почему из года в год в начале осени повторяется такое явление, как бабье лето?
2: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
3: Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции. От летнего типа циркуляции мы переходим к зимнему. Мы же знаем, что теплеет и холодает у нас быстро, а затем стоит более-менее устойчивый период. Но зимней холодной погоды, либо летней теплой. И вот во время этого перехода на непродолжительный период, ну, порядка месяца, циркуляция атмосферы, главным образом, вот, зональный перенос, течение зональное с запада на восток, которое преобладает в умеренных широтах северного полушария, становится такой интенсивности, то есть такой скорости, когда возникает благоприятная ситуация для так называемых устойчивых погодных режимов. Циклоны, антициклоны замирают, остаются на месте, и над большими частями средних широт над Евразией образуются такие антициклонические зоны, которые характеризуются спокойной солнечной погодой, которую вот мы и называем бабье лето. В принципе, аналогичные процессы происходят и весной, когда на фоне бурного потепления вдруг наступают резкие похолодания, так называемые возвратные похолодания. То есть это зеркальный процесс, что осенью, что весной.
0: Очень важные вопросы.
4: И ночь текла, и плыли молча в ее атласные струи той черной маски профиль волчий и губы нежные твои. По легенде, они познакомились на маскараде. Известный русский писатель впоследствии сам рассказывал, мол, во время танца его взяла в оборот девушка в волчьей маске, заманила на прогулку и очень долго рассуждала

0: Только за первые 15 лет брака он создал 9 романов. Писатель буквально утонул в литературе и даже не заметил, что любимая Вера беременна. Когда Набоков решил сжечь свою Лолиту, жена едва не выгнала его на улицу. Именно Вера спасла рукопись, и роман был опубликован. Она пережила мужа на 14 лет. Однако, согласно завещанию, прах Веры Набоковой впоследствии был перемешан с прахом Владимира. Люди, неразлучные во всем. Набоковы.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
2: Звезда. Где ж ты ее?

0: радиозвезда.
1: Была когда-то большая война. Бились между собой лесные звери и птицы. Долго бились, и звери проиграли. А летучая мышь по кличке Нахка Ири была самая хитрая. Если побеждали птицы, она была на их стороне. А если звери, то на стороне зверей. Для всех она хотела быть хорошей, всем угодить. Но после победы птицы ее выгнали и запретили летать днем, когда светит солнце. А звери, в свою очередь, запретили ей ходить по земле.

0: Теперь, когда летучую мышь видят маленькие дети из деревни Лужицы, что в Ямбурском уезде на берегу Лужской губы, то кричат: «Нахка Ири, Юю-каку, предательница! Нахка Ири, Плята-каку, изменница!»
1: Вводь! Малые коренные народы России.
0: Водь – древний народ северо-запада России. Представители его называют вожанами. Сегодня вожане компактно проживают в одном единственном месте на территории нашей страны – в Кингисеппском районе Ленинградской области, в трех деревнях – Лужицы, Краколье и Пилово. И осталось их всего около сотни человек. Кажется, эти европейские земли давно освоены. Места совсем на глушь глухую не похожие. И вдруг водь. Спроси, кого еще лет 30 назад знаешь о таких, пожали бы плечами. Впрочем, неудивительно, что царские бюрократы, что советские, водь в отдельный народ не выделяли. В единый перечень коренных малых народов России их внесли 13 октября 2008 года. По меркам истории – вчера.
1: Не теряя корней. Водь.
0: Между тем, археологи утверждают, что водские племена жили здесь уже в первом веке нашей эры. А по данным новгородской летописи, в 1069 году Водь выступила против Новгорода на стороне полоцкого князя Всеслава. И тогда велика бяше сеца вожанам, и паде их бесчисленно число. К 13 веку земли Води вошли в новгородское государство. Не повезло народу с географией. Бесконечные войны катком прокатывались по их земле. Огромные потери принесла Великая Отечественная война. Сначала финны перевезли Водь в Финляндию в качестве дармовой рабочей силы. А после возвращения из плена в Советский Союз в 1944 году весь народ принудительно переселили в центральные районы страны. В родные деревни вернулись не все.
1: Малые коренные народы России.
0: Вожане – близкие родственники финнов и эстонцев. И по языку, и по внешнему виду. Но говорят, что это был самый белокурый народ в мире. Кроме того, водские женщины отличались особенной красотой. В конце 18 века известный исследователь Федор Туманский писал: «Женщины все вообще красивы, имеют веселый, приятный и заманчивый взгляд. Быстрые глаза, большие, голубые, росту они хорошего. Волоса почти у всех светло-русые. Тело имеют здоровое, нежное, белое и чистое». При этом рассказывал, что все они были отчаянные болтушки и хохотушки. Не в ущерб, однако, уму, быстрому и живому. А вот у водских мужчин в старинных рукописях отмечали хитрость, весьма острый разум, скорое понятие и сильную к войнам охоту. При этом они, водские мужчины, памятуют всегда древность свою и силу и вспоминают с восхищением, что предки их были бранноохотны и храбры.
1: Не теряя корней. Водь.
0: Чем занимались? Ловили рыбу в озерах и реках, земледелием. Издавна приняли православие, но еще долго поклонялись деревьям, большим камням, родникам, солнцу и месяцу. Когда рождался ребенок, имя ему давал православный священник. Но в быту пользовались народными формами. Так Агриппину звали Огру, Михаила – Мика, Авдотью – Отью, Ивана – Ива. Еще в 2002 году их оставалось 30 человек на всей земле. Сегодня почти сотня. Дети вожан учат свой родной язык. и, завидев летучую мышь, кричат: «Ююкаку, предательница, и плятакаку, изменница».
1: Вводь малые коренные народы России.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Расчеты мобильных огневых групп западной группировки войск отразили атаку украинских дронов в зоне проведения спецоперации на Краснолиманском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал стрелок с позывным «Шум».
2: Приходит задача, говорят координаты, куда должен выехать МОК, сектор обстрела. Мы в кратчайшие сроки выезжаем, становимся и ждем, значит, вражеские БПЛА на подлете. Ну, в данный момент больше всего хорнетов летает и лютых хватает тоже. Ну, то есть в основном по ним работаем. В зависимости от расстояния, то есть нужно брать на несколько корпусов вперед. И особенности этих хорнетов такие, что он набрал высоту, и когда выбрал цель, он пикирует со скоростью больше 200 км в час. То есть нужно оперативно работать, то есть это все очень быстро.
1: Высокая результативность стрелков группировки войск «Запад» стала возможной благодаря большому боевому опыту, грамотному применению тактических схем и хорошей координации действий военнослужащих, обеспечивающих безопасность российских рубежей, сообщили в Министерстве обороны. На территории Калининградской области состоялось учение с военнослужащими подразделений охраны военных объектов и постов воздушного наблюдения Балтийского флота. Основной целью была отработка действий по отражению нападения беспилотников на объекты военной инфраструктуры. Личный состав ночью отработал обнаружение, классификацию и поражение малогабаритных воздушных целей, имитирующих дроны условного противника. Били из зенитных спаренных артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов «Утес». Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным «Береза» во время штурмовых действий вел российский дрон-разведчик. В какой-то момент к нему прилетела Баба-Яга и начала наносить удары. Как рассказал РИА Новости, его сослуживец с позывным «Куляба», рядом с ним пролетело несколько дронов, которые сбрасывают снаряды. Товарищи подумали, что «Береза» погиб, но он вылез из-под завалов, занял соседний опорный пункт с противником, какое-то время вел огонь по находившимся на позиции украинским боевикам, после чего зашел на опорный пункт и взял одного из них в плен, а после привел его к сослуживцам. Пленный представился поваром и водителем и пытался ввести российских бойцов в заблуждение. После разговора с ним, а также обнаружения записных книжек, выяснилось, что он находится в зоне боевых действий в качестве штурмовика уже длительное время. В поселке Вахруши Кировской области состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса «Аллея славы». Памятная стела возведена по инициативе мирных жителей. Она символизирует безграничную благодарность защитникам Отечества и сохранение исторической памяти об их ратных подвигах. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
2: Долгое время в научном сообществе не утихали споры, как появились первые зубы у позвоночных. У насекомых, моллюсков, осьминогов и прочих зубов нет, а у нас вот есть. Кажется, в споре сейчас поставлена точка. Первые зубы были органами чувств. Но давайте по порядку.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Предполагалось, что с момента появления зубов их главная функция заключалась в захвате добычи, ее удержании и укусах. Однако само их происхождение долго оставалось загадкой. И место происхождения тоже. То ли зубы возникли изнутри, то ли на внешних покровах, то есть снаружи. Чтобы разобраться уже наконец в этом вопросе, палеонтологи обратились к останкам древних рыб, возраст которых достигает 500 миллионов лет. Называются они эриптихиус. Это род бесчелюстных позвоночных, одни из древнейших известных рыб, живших в ордовикский период. На теле древних рыб были этакие не очень приметные бугорки. Исследования показали, что эти структуры, одонтоиды, содержали дентин, идентичный тому, что присутствует в зубах. Одонтоиды соединялись с сетью нервных канальцев, и это навело ученых на мысль, что бугорки могли выполнять сенсорную функцию. Вероятно, помогали нашим эриптихиусам улавливать изменения давления и температуры воды. То есть поверхность тела эриптихиуса была таким гигантским органом чувств. Исследователи заключили, что зубоподобные структуры из дентина, того же материала, что и внутренний слой зубов современных животных, изначально находились не во рту, а на теле. Эти как бы зубы предназначались не для пережевывания пищи, а для восприятия окружающей среды.
1: Наука на чердаке.
2: Эриптихиусы жили в мутных морях древности, где ориентироваться приходилось в полумраке среди водорослей и осадков. Там зрение помогало мало, а вот чувствительность к изменениям воды давала реальное преимущество. Такая идея находит подтверждение и в современных рыбах. Некоторые из них, между прочим, по-прежнему имеют кожные одонтоиды с нервными окончаниями. То есть сенсорная функция у таких образований сохраняется до сих пор. Со временем эволюция привела к изменениям. Когда часть рыб стала хищниками, одонтоиды начали выполнять новую функцию постепенно – хватать и удерживать добычу, чтобы она не вырвалась. Тогда эти твердые кожные отростки переместились внутрь рта, превратившись в то, что мы теперь называем «зубами». Вот вы улыбаетесь, а ведь пути эволюции очень извилисты. Скажем, причесываясь по утрам, мы вряд ли задумываемся о том, откуда у нас взялись волосы. А ведь все волоски меха у современных животных связаны с нервами. И поэтому мех также служит передатчиком для сенсорного ввода. Так что они тоже органы чувств, только немножко бывшие, что ли. При этом генный анализ показывает, что все волосы – это как бы наследники когтей с другой стороны. С зубами-то некая ясность уже настала, а вот выяснить, откуда и как взялись волосы и какой путь прошли, было бы страшно интересно. Жду крутых научных работ в этой области.
1: Наука на чердаке.
0: Радио «Звезда».
3: 1937 год. Американец Жорж Башам запатентовал первую в мире электрогитару. За причудливую форму в народе ее называли «сковородка».
4: Передаем сигналы точного времени.
3: В Москве в том же 1937 начала работу городская телефонная служба точного времени. Работает она и сегодня. Достаточно набрать короткий номер 100. А в Киеве, в местном театральном институте, 37-й год стал судьбоносным для Ефима Березина и Юрия Тимошенко. В будущем главных советских комиков, без которых не обходился ни один голубой огонек.
5: Соратники. Тарапунька и Штепсель.
3: Уроженец Полтавы Юрий Тимошенко и одессит Ефим Березин подружились почти сразу. У обоих яркая внешность. Один долговязый с удивленным лицом, другой коротышка с хитрым прищуром. В выпускном спектакле играли вместе, а потом также вместе ушли на фронт. Но даже тяготы солдатской жизни не отбили тягу к актерству. Прямо в окопах родился их первый творческий ансамбль «Повар Галкин» и «Банщик Мочалкин». Как дуэт они регулярно выступали на передовой. Как боевые товарищи обороняли Киев, Сталинград, освобождали Варшаву, Прагу. И в итоге вместе дошли до Берлина.
5: Соратники.
0: Вы не подумайте, что я себе такие простые милиционеры, аж регулировщик артистический.
3: Их главные сценические образы электромонтера Штепселя, его играл Березин, и милиционера Тарапуньки, эту роль взял себе Тимошенко, появились уже после войны. Необычный тандем выиграл всесоюзный конкурс артистов эстрады. После этого начались гастроли по всей стране, а вскоре и телевизионные съемки, сделавшие их главным комедийным дуэтом в стране. Более 30 лет Тимошенко и Березин обаятельно шутили на сцене, разыгрывая простые и понятные каждому зрителю ситуации. За это время артисты ни разу серьезно не поссорились и всегда были друг за друга горой. К примеру, когда звание народного артиста Украинской Республики хотели вручить одному только Тимошенко, тот возмутился и ответил: «Либо награждайте нас вместе с Фимой, либо никого». На следующий день звание получили оба.
5: Тарапунька и Штепсель. Соратники.
6: Всемирная энциклопедия еды.
7: На протяжении долгих веков люди использовали целебные растения для укрепления иммунитета, особенно зимой. Сейчас такие культуры называют природными иммуномодуляторами. Вспомним некоторые из них. На сухой скалистой местности Средиземноморья отлично растут пряные тимьян и шалфей. Но кроме ароматов, они ценятся еще и как противомикробные травы. Хвоя сосны из снежных сибирских лесов содержит большое количество витамина С, в 6 раз больше, чем в лимоне. Например, чай из сосновых иголок местное население издавна использовало и для борьбы с простудой, и для лечения куда более серьезной болезни – цинги, вызываемой дефицитом этого витамина. Корень лакрицы – основа традиционной китайской медицины. В течение тысячелетий в Поднебесной им лечат больное горло. На Руси же из солодки, а именно так лакрица известна у нас, также делали отвары с отхаркивающим действием. Сегодня в аптеках продаются леденцы от кашля на ее основе. А скандинавы придумали даже лакричный жевательный мармелад. Лучшим средством для поддержания иммунитета в аюрведе, древней индийской медицинской системе, признается чай тулси из листьев священного базилика. Еще он регулирует гормон стресса, что, безусловно, важно для крепкого здоровья. Свойства растения считают целительными и для души, поэтому индусы сажают его около храмов и домов. Однако и более привычные нам чеснок, имбирь и клюква при регулярном употреблении, если не вылечат, то точно поддержат защитные функции организма.
6: Всемирная энциклопедия еды.

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Медаль за переход на шведский берег. В начале марта 1809 года Ботнический залив, отделяющий побережье Швеции от России, был покрыт толстым льдом. Стоял мороз. По льду тремя колоннами медленно шли русские войска. Знамена свернуты, не слышны команды начальников, полковые оркестры молчали. Через каждые 20 километров устраивали привал. Солдаты ежились от холода и почем зря бронили приказ генерала Михаила Барклая де Толли огонь не разводить.
2: Костров никак нельзя. Противник начеку. Чтоб согреться, можете прыгать.
1: В 1809 году, во время русско-шведской войны, Барклай де Толли провел уникальный маневр русских войск. 250-километровый марш-бросок по льду Ботнического залива. Солдатам выдали под шинели овчинные безрукавки душегреи, для лошадей изготовили подковы с шипами, а на колеса орудий, чтобы они не скользили по льду, нанесли специальные насечки. В Стокгольме были уверены, противник далеко. Основные боевые действия идут в Финляндии. Но всего за 6 дней русские войска достигли Аландских островов и захватили их. 7000 шведских солдат сдались в плен. Король Густав IV отрекся от престола. Швеция запросила мира, война закончилась. В честь этой блистательной победы была отчеканена новая боевая медаль. На ее лицевой стороне был изображен вензель императора Александра I, на обратной стороне стояла надпись «За переход на шведский берег». В 1809 году этой медалью было награждено свыше 5000 русских солдат и офицеров генерала Барклая де Толли. Медаль «За переход на шведский берег».
0: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
3: Холодное оружие.
0: Классификация.
3: Колюще-рубящий клинок.
0: Название.
3: Пехотная офицерская шпага образца 1798 года.
4: Пехотная шпага с прямым, однолезвийным клинком предназначалась для уничтожения живой силы противника в ближнем бою. Общая длина стального клинка составляла 86 сантиметров. Ширина – 3 сантиметра. Эфес состоял из деревянной рукояти, обмотанной витой проволокой, и латунной гарды. Как правило, все металлические части эфеса были вызолочены. Ножны – кожаные с латунным прибором. К концу 19 века наметилось четкое различие пехотных и кавалерийских офицерских шпаг. У кавалерийской шпаги была сердцевидная чашка гарды, тогда как у пехотной – овальная, с двойной защитой. Легкий клинок пехотной шпаги идеален для фехтования. Им можно наносить быстрые, колющие, режущие и рубящие удары. Пехотная офицерская шпага была строевым оружием офицеров и генералов пехоты до 1849 года, когда ее заменила офицерская походная сабля.
0: Арсенал 1812.
5: Радиозвезда.
6: Середина 19-го столетия. На парусный корабль русского императорского флота прибывает совсем еще молодой, малоопытный офицер. Начинается аврал.
7: Слушай мою команду! Марсиане на Марс!
8: Господин офицер, марсиан тут нет. Здесь только марсовые матросы.
9: По случаю присвоения. История воинских званий. Марсовой матрос.
6: Во времена парусного флота от этих ребят зависело очень многое. Смекалка, ловкость и быстрота. Вот какими качествами должен был обладать марсовой матрос. Но обо всем по порядку.
9: История воинских званий.
6: На парусных судах прошлого существовали особые площадки. Свое название они получили от греческого бога войны Марса. находились такие площадки над соединением мачты и ее первой стеньги. Что это такое? А это, собственно, продолжение верхнего конца мачты, потому что она, мачта, была составной, а не цельной. Идем далее. В разное время на корабельных площадках Марса могли размещаться малокалиберные орудия, дальномерные, а также прожекторные посты или опытные стрелки. Проще говоря, стою высоко, вижу далеко.
9: По случаю присвоения.
6: Марсовой матрос, а иногда даже унтер-офицер, случалось такое, это специалист по такелажным работам. Убрать, поднять паруса. Главное, вовремя и по команде. Многим только кажется, что это легко. Ничего подобного. У хорошего марсового матроса должен быть хороший вестибулярный аппарат плюс навык удержания равновесия. В противном случае шлепнешься вниз головой о палубу. Дальше идем. Лифта на паруснике нет, поэтому нужна хорошая физическая сила, чтобы взобраться на мачту или на рею. Так что никакие эти ребята не марсиане. Они отважные, сильные и очень ловкие матросы.
9: Марсовой матрос. По случаю присвоения.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 часов утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Кабардино-Балкарии продолжаются поиски 10 альпинистов, попавших под лавину в ущелье Безенги. Как сообщили в МЧС по региону, трое пострадавших уже эвакуировали. Для усиления группировки на место направлен еще 31 спасатель. Работы затрудняет сложный горный рельеф и сохраняющаяся лавинная опасность. По данным властей, под снегом могут находиться граждане России и иностранных государств. Напомню, трагедия произошла вечером 6 сентября. Поисково-спасательная операция продолжается, к ней привлечены кинологические расчеты и беспилотная авиация. Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией, заявил Зеленский против переговоров со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. По его утверждению, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для ЗРК «Патриот», которые Украина рассчитывает получить. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткоф выразил надежду, что трехсторонние переговоры России, Соединенных Штатов и Украины будут объявлены уже в ближайшее время. По его словам, на переговорах в Москве достигнут серьезный прогресс. Росавиация сообщила о высокой востребованности авиаинженеров и авиадиспетчеров на рынке профессий. Подробности рассказал ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров.
2: Это связано с фактически созданием целой отрасли по поддержанию летной годности и ремонту воздушных судов импортного производства, двигателей. Раньше, как все знают, этим не занимались, потому что их можно было напрямую приобрести за рубежом, взять в лизинг. Сейчас, конечно же, наши центры ПТО этим занимаются и специалистов готовят высококлассных.
1: По словам собеседника агентства, в области аэронавигации также сохраняется высокий спрос на авиадиспетчеров. Он отметил, что молодые специалисты после выпуска стремятся работать в центральной части страны. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России снизилась на 0,5% и составила 7 часов 39 минут. Такие данные за первое полугодие текущего года приводит Росстат. Показатель уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дольше всего, по данным ведомства, трудились работники в сфере рыболовства и рыбоводства – 8 часов 49 минут. А также добычи металлических руд – 8 часов 15 минут. Самые короткие рабочие дни зафиксированы в добыче угля, производстве мебели и на воздушном и космическом транспорте. Как отмечают в ведомстве, данные за полугодие отражают текущие тенденции на рынке труда и носят умеренный характер. И о погоде. По информации Гидрометцентра, сегодня днем в столице ожидается переменная облачность, плюс 12, плюс 14 градусов, ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Автонавигатор.
1: Поговорим о ситуации на дорогах. С 10 сентября изменится схема движения на Шелепихинской набережной в Пресненском районе. Временный разворот в районе Шелепихинского шоссе, который сделали на период строительных работ, станет недоступен. Водители, которые едут в сторону Пресненской набережной, смогут развернуться через проектируемый проезд, предупреждает департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 40 минут потеряете на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Полчаса уйдет на проезд по Пятницкому шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Участки для выборов в Госдуму откроют в 152 странах. Какие неожиданные декорации порой становились местом голосования? Поезд с чистым сердцем. На Дальнем Востоке создают экспресс на водородном топливе. Когда состав отправится в путь? Сезон опасных штормов на Балтике может начаться на месяц раньше, говорят ученые. Когда ласковое море превращается в бушующую стихию? Избирательные участки для выборов в Госдуму откроются в 152 странах за рубежом. Посмотреть их адреса можно заранее на сайте Центральной избирательной комиссии, сообщили в российском МИДе. Что касается голосования в России, в 33 регионах исполнить свой гражданский долг можно будет онлайн. Анна Елисеева решила узнать, в каких необычных местах проходили выборы до эры цифровизации, и собрала самые неожиданные локации – от глухой тайги до полярной станции.
2: Обеспечить избирательное право граждан – дело непростое, когда речь заходит о неприступных уголках Сибири или Дальнего Востока. Потому голосование в тех местах проводится досрочно. К обособленной группе избирателей относятся метеорологи, геологи, горнорабочие, а еще охотники и кочевые оленеводы. До них сотрудники избиркома добираются либо на вездеходах и оленьих упряжках, либо на вертолете, облетая пастбища по наводке местной администрации. Отыскав избирателей, участок устраивают прямо на месте – в чуме, яранге, кабине вертолета, а то и на капоте машины. В остальном же процедура ничем не отличается от обычного голосования, рассказывает заводчик оленей, ветеринарный врач, зоолог Андрей Подлужнов.
3: Пролетает вертолетное пастбище с опечатанным чемоданчиком. Соответственно, стойбище оленеводов там голосуют. Дальше вертолет летит на другое стойбище. Между ними там расстояние может быть несколько сот километров. Облетает, насколько не хватит топлива, возвращается домой, сдает эти документики. Процесс достаточно длительный, медленный и малоэффективный. Но проголосовать должны все. Вот и все.
2: Впрочем, вертолеты могут не везде приземлиться. На дрейфующую льдину в Арктике при сильном ветре уж точно нет. А ведь именно там, в 2011 году, был организован избирательный участок для полярников станции «Северный полюс-39». Голосование проводилось в экстремальных условиях. Полярная ночь, минус 30 по Цельсию, шквальный ветер. Комиссию из трех человек сформировали из своих же. Провели голосование, подсчитали голоса и отправили результаты по спутниковой связи в Петербург, а оттуда в центр избирком. По такому же принципу голосование проводилось на другом полюсе, в Антарктике. Там до сих пор используется радиосвязь, комментирует полярник Владимир Носков.
4: Организовывался избирательный участок выездной, присылались соответствующие заверенные документы по радио, составлялись бюллетени, их, понятно, никто там не распечатывал, то есть просто составлялся протокол голосования. Избирательная комиссия избиралась из трех человек, ну и, соответственно, кто как проголосовал, подсчет голосов с печатью станции, все это отправлялось в институт. Институт уже на своем избирательном участке регистрировали голоса полярников.
2: Мало чем от полярников отличается голосование моряков и путешественников в открытом море. В день выборов избиратели голосуют на участке, роль которого играют кают-компании. Данные отправляют по спутниковой связи за тысячи километров от центра избиркома. А вот не самый удаленный от него участок, но, безусловно, самый недоступный, расположен на Международной космической станции. От поверхности Земли всего 400 километров, но бюллетень туда никто не доставит. Потому тайна голосования распространяется на избирателя и его доверенное лицо, которое заранее получает открепительное удостоверение за подопечного, продолжает летчик-космонавт, герой Российской Федерации Михаил Корниенко.
5: Очень просто все. Закрытый канал связи, доверенное лицо, космонавт сообщает по радиоканалу свой выбор, доверенное лицо за него идет, голосует. Все. Связь 80% орбиты есть, постоянная связь. Если какой-то сбой, ну, можно через 5 минут возобновить, когда со спутника на спутника там канал перейдет. То есть каких-то нештатных ситуаций в этом плане нету.
2: А вот на Земле сигнал может быть крайне нестабильным. А значит, электронное голосование организовать невозможно. По этой причине к уединенным маякам через шторма пробиваются беспилотники с бюллетенями. Даже если ждут их, всего двое смотрителей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: На Сахалине собираются запустить первый в России пассажирский поезд на водородном топливе. Построят его до конца этого года, а введут в эксплуатацию в конце 27-го, в начале 28-го годов. Как работает такой состав и почему это топливо массово не распространено? рассказывает научный журналист, руководитель проекта «Виртуальный музей химии» Алексей Паевский.
6: Там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем. Там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. А в нем происходит та же самая реакция горения водорода. Но обычно водород горит со взрывом. А здесь происходит разнесенная реакция на два электрода. И на выходе мы получаем ту же воду, только при низкой температуре, 70 градусов, и электроэнергию. Баллон с водородом под давлением. Топливный элемент позволяет запасать энергию на единицу массы в 2, в 3, в 4 раза больше, чем литий-ионная батарея.
7: Почему это топливо массово не распространено?
6: Проблема первая – это хранение и транспортировка водорода. А здесь нет совершенной технологии, поэтому всегда по-разному ее решают. В транспорте, например, этот водород хранится в баллонах. И самое узкое место водородного транспорта – это водородная заправка, которая обычно топливо вырабатывает, ну, или туда привозит водород. Но это очень дорогая станция.
1: Состав на водородном топливе будет задействован на Сахалине на неэлектрифицированных участках железных дорог. Безусловный плюс такого топлива – экологичность. Выхлоп представляет собой водяной пар.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сезон опасных штормов на Балтике в Калининградской области может начаться на месяц раньше, уже в сентябре. Рассказали РИА Новости в Институте океанологии имени Шершова РАН, добавив, что самые опасные бури приходят в регион с севера, где волны имеют больший разгон. Максим Петренко разбирался, как образуется морской шторм, миф ли история про девятый вал и как справляться с отбойным течением.
8: Морской шторм обычно образуется из-за ветра, который передает свою энергию в воде, та начинает двигаться и раскачиваться, появляются волны. Величина волнения на море зависит и от силы ветра, и от того, как долго он дует в одном и том же направлении. Усиливают этот процесс циклоны, однако опасная волна может дойти до берега и при видимом отсутствии ветра. Это явление называется «мертвая зыбь». Шторм был далеко, но волны от него продолжают катиться в течение нескольких часов или даже суток. В старину про такие волнения говорили, что море дышит. На поведение волн влияет также рельеф дна, отмечает старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
9: Если такая пологая отмель, волна начинает заранее, там, скажем, разрушаться, и к берегу она подходит уже разрушена, то есть это такая зона прибоя, наката. А если, скажем, у вас вплотную к берегу подходит какой-нибудь глубоководный каньон, то волна всей своей массой, не теряя об это трение одно своей силы, приходит и выглядит чудовищно. Например, вот в Португалии есть населенный пункт Назары, там одни из самых высоких именно стабильных волн 20 метров.
8: Силу морского шторма оценивают по шкале Бофорта, названной так в честь ирландского гидрографа. В этой системе 12 баллов, и на каждой свое описание. Например, при 4 – это умеренный ветер, качаются ветки деревьев, а на море появляются барашки. 9 баллов – это уже шторм. Гнутся деревья, ветер срывает черепицы с домов. Наблюдаются высокие волны с плотной пеной. 12 баллов – ураган. Разрушение катастрофичное. Скорость ветра под 30 метров в секунду. Кроме того, волны имеют свойство объединяться при столкновении друг с другом. Это явление интерференции. Так рождаются одиночные волны в разы выше остальных. Их образ лег в основу мифа про девятый вал. Но далеко не всегда роковая волна девятая, говорит учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
10: Люди, которые служат на флоте долгое время, они замечали этот эффект. Но вот в разных культурах самой большой волной бывает абсолютно разное. То есть у древних римлян это была 10-я волна, а греки считали, что 3-я волна. В нашей культуре закрепилась именно 9-я. Ну и дальше, соответственно, Айвазовский с его знаменитым 9-м валом.
8: Предсказание морского шторма – процесс сложный. Нужно учесть огромное количество данных. Здесь работают география, физика и даже математика. При помощи формул рассчитывают вероятность возникновения тех или иных случаев. Кстати, в шторм больше шансов попасть в отбойное течение или тягун, когда волны накачали много воды к берегу, а потом из-за рельефа в одном каком-то узком месте она резко начинает отток, продолжает Сергей Мухаметов.
9: Если человек попадает в такое вот отбойное разрывное течение, то его начинает резко уносить в открытое море от берега со скоростью там 1,5-2 метра в секунду. Ни один подготовленный даже пловец против такой скорости не выплывет. Когда человек это видит, как правило, у него возникает паника, и он начинает с этим течением бороться, плыть против него, что бесполезно, он быстро теряет силы.
8: Бороться с этим течением можно только одним способом – плыть параллельно берегу. Задача – выйти из узкой струи. Так что с красивыми волнами в любом случае стоит быть начеку. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, от чего зависят сроки навигации по Северному морскому пути, как отбирают кандидатов в список городов трудовой доблести, какие привычные нам сегодня слова пришли в русский язык из татарского.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Пострадавшая при атаке украинского беспилотника в Севастополе девочка умерла от ранений в машине скорой помощи. Еще трое раненых госпитализированы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Пострадавшим подросткам 18 и 16 лет оказали медицинскую помощь. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Как минимум 5 человек погибли в результате крушения грузового самолета «Амазон» в аэропорту Майами, пишет Reuters. Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал автомобиль на парковке. В аэропорту ввели полный запрет на вылеты. Спасательные службы осматривают место происшествия. Кабинет министров к 1 октября утвердит реестр маркетплейсов для проведения государственных закупок, сообщают ведомости со ссылкой на представителя Минэкономразвития. Отмечается, что утвержденные маркетплейсы должны будут соблюдать требования, которые предъявляют к операторам электронных площадок в соответствии с законодательством о закупках. Особенности самих цифровых платформ также будут учитываться. Российский актер театра и кино Константин Сироткин умер в возрасте 58 лет, сообщает «Москва-24». Театральную карьеру актер начал в театре «Кабаре «Летучая мышь», где служил с 1996 по 2001 год. Затем он участвовал в постановках мюзиклов «Норд-Ост», «Иствикские ведьмы» и «12 стульев». Широкую известность ему принесла роль врача скорой помощи в сериале «Склифосовский». Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
15: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187746446449.

0: последний из великих московских князей. Брал Казань и Астрахань. Ругался с церковью и поляками. При нем в Москве запустили печатный двор и построили собор Василия Блаженного. Иван IV Грозный.
1: Как же он заработал такое прозвище?
0: На самом деле слово «грозный» сегодня и тогда в XVI веке имело разные значения. Во времена Иоанна Васильевича грозу ассоциировали с грубым, но справедливым гневом Божьим. Если царь грозный, значит, поддерживает порядок и вершит правосудие. Кстати, первым это прозвище заработал Иван III за суровый нрав в борьбе с боярством и врагами.
2: История одного прозвища.
0: А вот «грозный» в трактовке «жестокий» к Ивану IV приклеилось во многом с подачи иностранных послов, которые в деталях описывают жестокость опричнины. При переводе смысловой оттенок сместился. Вместо «грозный, но справедливый» появилось значение «грозный и ужасный».
2: Не царское

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о театре.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: В античном театре актеры носили огромные маски, рот которых напоминал по форме рупор. Это устройство усиливало звук и позволяло зрителям нормально слышать выступающих в огромных амфитеатрах.
1: Факт второй.
3: В Средневековье театрализованные представления можно было увидеть на кладбище. Изначально сценки из Священного Писания разыгрывали во время церковной службы. Потом выступать стали во дворе или на кладбище при церкви, а позже на городской площади.
1: Факт третий.
3: В театрах во Франции и в Англии до XIX века зрители могли сидеть прямо на сцене. Публика на этих престижных и дорогостоящих местах частенько вмешивалась в действие, комментировала игру и флиртовала с актерами.
1: Факт четвертый.
3: В 1963 году в Москве открылся первый в СССР театр для глухих, где спектакли шли на языке жестов.
1: Факт пятый.
3: Самая большая театральная сцена в Европе в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. На ней легко могут разместиться 1000 человек массовки, оркестр и даже танк.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о театре.
4: Как развивалась связь?
5: Это сегодня. Взял человек мобильный телефон, тут же позвонил, отправил СМС или важное сообщение по интернету. Все. Информация доставлена по адресу. И это всего за несколько секунд. А раньше как поступали? Ведь подобной техники еще не было. Что делать? Вот как, например, москвичке 17 века срочно рассказать подруге в Уфе, что Ефросинья из казначейства поправилась на 5 килограммов? Сидели тогда наши предки, думали, и вдруг кто-то возьми да скажи, а не послать ли нам гонца? В те далекие времена хорошие гонцы были на вес золота. Русские дороги изначально были небезопасны даже для самых опытных путешественников, поэтому гонцами становились добровольно. То были люди физически крепкие, выносливые, умеющие за себя постоять. Все гонцы лежали на вестях, то есть ждали, когда понадобится срочно отправиться в дорогу. Царский гонец мог выбирать себе в государевой конюшне лучшего коня. Гонец удельного князя или воеводы довольствовался той лошадью,

0: которую дадут. Частный гонец, ямщик, например, запрягал свою собственную сивку-бурку. Первоначально гонцы скакали от исходного пункта до самой Москвы. И это без всякой смены лошадей. Но уже в начале 17 века появилась новая система связи от яма до яма, то есть от одной почтовой станции до другой. 1639 год. Гонец Гришка Погорельский скачет из далекой Уфы в Москву. Успеет вовремя, получит награду. Опоздает, ждет его хорошая порка. Он ведь Гришка этот и не знает даже, что за пазухой у него. В том самом якобы срочном письме всего-то одна, единственная фраза: «Ефросинья из казначейства поправилась». И вот добрался Погорельский до Москвы. Весь в мыле, ноги дрожат, однако письмо все ж таки передали. Что дальше? Хозяева предлагают гонцу присесть, с дороги отдохнуть. На что Гришка гордо так отвечает: «Спасибо, я стоя посижу». Почему отказался от кресла? Так ведь он скакал несколько недель подряд. Вот почему Гришка сидеть не мог. Но рюмку доброго хозяйского все ж таки опрокинул. Выпил и пустил скупую мужскую слезу. Вспомнил, сколько ему назад ехать. Вот какая связь была раньше. К слову, знаменитая фраза «А не послать ли нам гонца?» актуальна и сегодня. Собралась, к примеру, компания друзей, поговорили и побежал гонец в магазин. А что, может, хлеба в доме нет?
1: Как развивалась связь? Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву может состояться уже в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, точные сроки поездки пока не определены, но она произойдет до конца этого года. Напомню, предыдущая встреча лидеров состоялась в Кремле 1 апреля и была названа обеими сторонами откровенной и полезной. Тогда обсуждались экономическое сотрудничество, позиции Армении по ЕАЭС и Евросоюзу, а также вопрос Карабаха. Более 1500 врачей со всей страны ежегодно стажируются в московских медицинских учреждениях и научных центрах. Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что возможности столичного здравоохранения сегодня используются не только для жителей города, но и для оказания помощи тем, кто в ней особенно нуждается.
2: Москва стала крупнейшим медицинским центром не только для гражданского населения, 800 тысяч человек проходит лечение в Москве, но и крупнейшим госпиталем страны. Мы оперируем, лечим, реабилитируем, возвращаем к жизни, к нормальной жизни ребят, участников СВО.
1: Сергей Собянин добавил, что в городе продолжится создание крупных многопрофильных больниц, оснащенных современным оборудованием. Среди будущих проектов новые комплексы НИИ имени Склифосовского и больница номер 52, а также новая детская больница. Дональд Трамп заявил о принадлежности Луны Соединенным Штатам, опубликовав изображение спутника Земли с надписью «Луна наша» и американским флагом. Заявление, размещенное в соцсети True Social, вызвало широкий резонанс в прессе. В соответствии с договором о космосе от 1967 года, подписанным в том числе и Соединенными Штатами, Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества и не принадлежат национальному присвоению. Президент сопроводил пост серии изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, среди которых были и другие провокационные идеи о переименовании территорий. В Белом доме не уточнили, является ли это заявление официальной позиции Вашингтона или очередной публичной провокацией Трампа. Цены на российских маркетплейсах после атак на логистическую инфраструктуру не растут, а в последнее время даже снижаются, заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дудриев. По его словам, на цифровых площадках ситуацию сдерживают два фактора – высокая конкуренция между 1,5 миллионами продавцов и активные инвестиции самих маркетплейсов в скидки. Это не дает возможности искусственно завышать цены, покупатель всегда может выбрать товар у другого продавца. При этом отметили, что рост цен в традиционной региональной рознице действительно возможен, как реакция на подорожание логистики, но на платформах взрывного повышения не ожидается.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Северный морской путь хотят сделать всесезонным. Как превратить арктическую тропинку в глобальную трассу. В России стало на 12 городов трудовой доблести больше. Какая история мужества и самоотдачи стоит за этим званием? В нашей стране говорят на более чем 150 языках. Расскажем, в чем особенности татарского. Северный морской путь хотят вывести на круглогодичную навигацию. По словам экспертов, большую роль сыграет появление нового ледокола «Лидер». От чего зависит навигация сегодня? И что нужно, чтобы Северный морской путь функционировал круглый год? Рассуждает эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: В основном сезон навигации на Севморпути начинается где-то примерно в мае и заканчивается в начале ноября. Он может быть то больше, то меньше, в зависимости от конкретных погодных условий, особенно в восточной части Севморпути, там наибольшая ледовая нагрузка, то есть это где-то восточнее Гданского полуострова, вот Таймыр и далее все восточные территории. Наиболее благоприятные месяца для движения по всему Северно-морскому пути это где-то август, сентябрь и, ну, как минимум, первая половина октября.
6: А с помощью чего можно увеличить навигацию?
5: С помощью развития инфраструктуры. Это, прежде всего, количество атомных ледоколов. Как правило, именно они нужны там, потому что дизельные ледоколы, они все-таки имеют меньший ледовый класс, но меньшую толщину льдов способны колоть. Плюс система навигации, выяснение, в общем-то, какая толщина льдов, какая погода. Ну и количество торговых судов, которые тоже будут иметь ледовый класс, это тоже крайне важно для увеличения и объема перевозки по Севморпути и расширения самого сезона навигации. Атомный ледокол «Лидер», который сейчас строится на Дальнем Востоке, будет шире, чем существующие атомные ледоколы, и будет размером примерно как торговое судно, потому что сейчас одна из проблем развития Севморпути в том, что существующие атомные ледоколы, они просто меньше, чем суда, которые они проводят.
4: Ледокол «Лидер» сможет преодолевать льды толщиной до 4 метров и идти на чистой воде со скоростью не менее 23 узлов. Судно планируют передать флоту в конце 2029 года.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Березники, Йошкар-Ола, Королев, Саранск и еще 8 населенных пунктов пополнили список городов трудовой доблести. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Почетный статус был установлен в 2020 году в честь подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Теперь этим званием обладают более 80 городов. Какие оказались в числе первых? Что стало символом трудового наследия? И как попадают в почетный перечень? Все ответы у Анны Елисеевой.
7: Первые 20 городов трудовой доблести были названы в 2020 году. От Боровичей на северо-западе до Иркутска на юго-востоке. От Самары в Поволжье до Новокузнецка в Сибири. Все эти регионы стали новыми центрами промышленности, которые, как известно, эвакуировали с запада на восток подальше от угрозы. Бронетехнику и вооружение выпускали в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде и Нижнем Тагиле. Город Иваново отвечал за текстильную и химическую промышленность, Омск – за пищевую и обрабатывающую. Казань, Уфа и Новосибирск производили крылья и моторы для авиации. Магнитогорск и Новокузнецк стали центрами металлургии, а Ижевск – главным арсеналом Красной Армии. За годы войны местные заводы изготовили более 12 миллионов единиц орудия. Не случайно символ трудовой доблести Ижевска – высокая стела трехгранной формы, рассказывает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Семенковский.
8: Она символизирует штык и тот факт, что, по сути, город Ижевск произвел в годы войны больше оружия, сколько вся промышленность Соединенных Штатов и больше, чем заводы нацистской Германии. Это дало возможность победить столь опасного противника, а не какой-нибудь там ленд-лиз, который может быть в процентном соотношении 5, 6, ну 10%.
7: После 2020-го почетного звания тружеников удостоились еще 30 российских городов. В каждом из них установлена стела с изображением герба и текстом указа главы государства о присвоении статуса. Несколько таких мемориалов создал скульптор Денис Тритович, победитель всероссийского конкурса на лучший проект стелы. Самая высокая, 42 метра, возвышается в Екатеринбурге. Это комплекс из стелы и 4 пилонов, облицованных сталью. В Новокузнецке и Новосибирске мемориал выполнен в виде 4-гранного штыка. Первый обшит металлическим каркасом, второй наполовину сделан из молочного стекла. Казанская стела привлекает лаконичностью форм и внутренней подсветкой, создающей иллюзию пламени. Это одна из самых удачных работ, рассуждает Кирилл Пастернак, историк архитектуры и старший научный сотрудник Государственного музея имени Щусева. В каждом городе стела имеет свои местные особенности, связанные с материалом, размером и деталями в оформлении. Однако все эти проекты выполнены в едином стиле, продолжает эксперт.
9: Довольно оригинальная композиция, нечто даже более близкое к обелиску. Форма, имеющая у основания треугольник, но при этом его две боковые грани сужаются, и внешне он очень напоминает обелиск, но только сходящийся кверху уже двумя плоскостями. Интересная современная форма, которая позволяет уйти от старых традиций монументальных сооружений.
7: В 2025 году городами трудовой доблести официально стали еще 7 населенных пунктов. И этот список расширяется, отмечают в Организационном комитете «Победа». Основанием для присвоения звания могут быть государственные награды, врученные предприятиям и даже отдельным работникам за трудовые заслуги. Также рассматриваются документально подтвержденные факты героизма жителей города в годы войны. Экспертиза проводится Российской академией наук, а итоговое решение выносится главой государства. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
4: Наша страна объединяет более 150 языков, не считая диалектов. И у каждого свой характер. Ко дню языков народов России мы отобрали 5, на которых говорят у нас на юге, севере, западе и востоке. Разберемся в буквах и звуках. Улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в повседневную речь всей страны. В полиглота превращается Ким Андреев и сегодня знакомит нас с мелодичным татарским языком. От арбуза на базаре до Байкала и ура. Все эти слова, по одной из версий, пришли к нам из тюркского через татарский язык. Байкуль в переводе «богатое озеро», а Урату значит «окружай». На карте России десятки топонимов, имеющих татарское происхождение. Алтай от старо-татарского «Олы-Тау» – древние горы, а Карское море родилось, вероятно, от «Кардингес» – снежное море. Много похожих примеров можно встретить и прогуливаясь по Москве, рассказывает писатель-москвовед Александр Васькин.
10: В разных концах Москвы мы встречаем эти татарские топонимы. Например, Новогиреево, род Гиреев, довольно известен был. Измайлово, Измаил, татарин Измаил, владел этими землями некогда. Черкизово, Сабурово, да. Ну и, конечно, басманное, татарского слова басма, то есть оттиск или печать. И там была татарская слобода, там жили люди, которые занимались выделкой кожи.
4: В 20 веке татарский язык сменил целых 3 алфавита. Вплоть до Октябрьской революции использовали арабскую графику. В 20-е годы перешли на латиницу. Но уже десятилетия спустя взяли курс на сближение советских народов. Так родился современный татарский алфавит. В нем 39 букв. 33, как в русском языке. И еще 6 специфических. Например, гортанное «х» или гласный переднего ряда «ы», при котором язык упирается в нижние зубы. О том, как рождаются слова в татарском языке, рассказывает главный редактор татарского книжного издательства Айдар Гимадеев.
11: Словообразование происходит простым добавлением еще одного слова или частицы к основному слову. Ну, например, слово «камень» – это «таш». «Бака» – это лягушка. «Ташбака» – это черепаха. Например, «ташче» – это каменщик. «Ташкумер» – камень, уголь. То есть, не разрушая внутреннюю структуру, просто добавляются какие-то вот частицы слова.
4: Привычное нам слово «деньги» родилось от тенге. В эпоху Золотой Орды так называли серебряные монеты. С 16 века денгой официально стали именовать мелкую монету номиналом в полкопейки. Со временем название распространилось на любые наличные средства. Кубур в переводе с татарского «колчан», то есть футляр для ношения стрел. По одной из версий так и родилось слово «кобура» – сумка для пистолета. Похожий путь прошли чулки, тулуп, колбаса и даже слово «таможня», рассказывает филолог Фанзиля Завгарова.
12: В Золотой Орде была очень серьезная таможенная служба, когда вот в сторону Казанского ханства двигались караваны торговые. Была деревня Тамгачи. Тамга – это знак по-татарски. Тамгачи – это вот именно государственный знак, и уже караваны проходили на территории с некой своей пошлиной. Поэтому мы и говорим, что таможня – это вот как раз вот с тех времен.
4: Татарский язык подарил нам не только множество слов, но и устойчивых выражений. Например, «небельмеса» – дословно «ничего не понимать». Происходит от татарского глагола «бельмек», то есть «знать». Попасть в кабалу, иными словами, в долговую зависимость, родилось от тюркского «кабала» – обязательство. А произнося фразу «баш на баш», мы и не задумываемся, что «баш» в переводе с татарского «голова», и изначально речь шла о справедливом обмене скота – «голову на голову». Ким Андреев, Сергей Жуков, Йолдыз Радиосы, то есть Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, как голосовали космонавты и полярники до эры цифровизации. Где через пару лет будет ходить состав на водородном топливе? Правда ли, что девятый вал пугает даже бывалых моряков?
0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Два мирных жителя погибли, еще два пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, частные жилые дома и автомобили. «Луна наша» – такое заявление сделал Дональд Трамп, опубликовав фото спутника Земли. Пост вызвал резонанс в прессе, поскольку, согласно международным договорам об освоении космического пространства, Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества и не подлежат национальному присвоению. Это не первый случай, когда президент США в своих постах объявляет территории американскими. Ранее на подобных изображениях были Ормузский пролив, Гренландия и Канада. Число жертв крушения пассажирского парома у берегов Кипра увеличилось до 14, сообщил премьер непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель. Устель отметил, что пропавшими без вести также числятся 14 человек. Пассажирский паром, на борту которого находились 267 человек, затонул по пути в порт Киринии 30 августа. Россиянам при пятидневной рабочей неделе предстоит отработать в следующем году 247 дней, сообщили в Федеральном методическом центре повышения финансовой грамотности населения. Ранее стало известно, что новогодние каникулы в 2027 продлятся 11 дней, на один день меньше, чем годом ранее. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Александр Куприн.
1: Отставной поручик, автор легендарного поединка, перепробовал сотни профессий. Не ради денег, ради интереса. Потом признавался, что этого мало. Жалел, что нельзя хотя бы на время стать растением, лошадью или рыбой.
0: На первый взгляд.
1: Куприн восточного типа, крепкий, коренастый, вспыльчивый, задиристый. Легко заводился. Мог вышибить в поезде окно, если жене и дочке было нечем дышать, а пассажиры не разрешали проветривать. С мужчинами никогда не боялся лезть на рожон. А вот с женщинами... С женщинами писатель был робок и застенчив.
0: Где изюминка?
1: Куприн обладал по-настоящему феноменальным обонянием. Шаляпин как-то назвал его самым чувствительным носом России. Говорят, запросто мог подойти к любому человеку и обнюхать его, как собака. Особенно любил обнюхивать женщин. Однажды в большой компании в Ялте Бунин, Чехов и Куприн поспорили, чем же пахнут женщины. Чехов утверждал сливочным мороженым. Бунин – ароматом завядших соцветий липы. Но Куприн всех удивил.
2: Молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком. А старушки здесь, на юге – горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и ладаном.
1: Именно в тот момент все вокруг признали, что нос Куприна действительно был самым чувствительным во всей России. Классик мог бы стать отличным парфюмером, но судьба сложилась иначе.
0: Александр Куприн.

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: После февральской революции 1917-го Временное правительство России остро нуждалось в деньгах. Казна пуста. А ведь до конца Первой мировой еще очень далеко. Что делать? Правильно, напечатать новые банкноты и как можно скорее. Так и поступили. На купюрах отсутствовали номер, серия, код выпуска. За образец дизайна взяли царскую марку консульской почты. Такие использовали для оформления документов на выезд из страны. Новые кредитные билеты номиналом 20 и 40 рублей печатали на больших листах, по 50 штук в ряд. В таком неразрезанном виде они и поступали в обращение. Народ пребывал в шоке и назвал эти деньги сначала ярлыками от кваса, а потом Керенками в честь председателя правительства Александра Керенского. Всего было напечатано 500 миллионов керенских рублей. В результате реальная покупательная способность одного целкового упала в 12 раз. Для экономики огромной страны абсолютная катастрофа. Новые деньги практически ничего не стоили. Керенками стали обклеивать стены. Торговцы обертывали ими колбасу и селедку, а в суровые зимы ярлыками от кваса топили буржуйки. Так продолжалось чуть более полугода. Впереди были Октябрьская революция и очередная денежная реформа.
0: Все деньги мира.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
7: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин стал безусловным лидером по упоминаниям в прессе и социальных медиа на прошедшем Восточном экономическом форуме, свидетельствуют данные исследования компании М-13. Как сообщается, именно его пленарное заседание стало центральным событием ВЭФ. Выступление главы государства продлилось свыше 3 часов и вызвало широкий резонанс в зарубежных изданиях. Советник президента Антон Кобяков подчеркнул, что все обсуждения на форуме были подчинены задаче сделать жизнь людей лучше, о чем предметно и говорил президент. В Совете Федерации разъяснили суть законопроекта о программе мотивации акциями. Инициатива устанавливает правовые рамки для передачи компаниями ценных бумаг своим сотрудникам, сообщил заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев.
2: Зачастую компании предлагают своим сотрудникам не только заработную плату в виде фиксированного количества рублей в месяц или в год с премиями, там, без премии, но и так называемую опционную программу, когда за хорошие результаты работы тот или иной менеджер по своему направлению получает возможность купить акции своего предприятия по условно какой-то меньшей цене, нежели это стоит на бирже, если это публичная компания. Мы устанавливаем критерии, такую рамку для того, чтобы вот это все было максимально в правовом поле.
1: Изменения предлагается внести в федеральный закон о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах. Законопроектом в том числе предлагается закрепить особенности эмиссии в рамках программы мотивации, а также условия, которым должны быть предусмотрены программой мотивации. Рособоронэкспорт в первом полугодии текущего года заключил экспортные контракты на общую сумму более 13 миллиардов долларов. Столько же, сколько за весь прошлый год. Как сообщил РИА Новости гендиректор компании Александр Михеев, при этом значительная часть поставок приходится на системы ПВО, авиационную технику и высокоточное оружие. Рекордные показатели достигнуты в том числе благодаря новым контрактам с азиатскими и африканскими партнерами. На авиасалоне в Египте Ростех впервые представит истребитель Су-57Э в экспортной комплектации. Спрос на российское вооружение остается высоким, несмотря на санкционное давление и конкуренцию, добавил Михеев. До конца года в России планируют разработать единую систему оплаты труда для работников здравоохранения, сообщил глава отраслевого профсоюза Анатолий Домников. По его словам, новая модель должна обеспечить единый подход к начислению зарплат в регионах. Согласно разрабатываемым правилам, доля оклада в структуре заработка без учета компенсаций составит не менее 50%, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Проект обсуждается с Министерством труда, Минздравом, и его планируют внедрить поэтапно.
0: Автонавигатор.
1: О ситуации на дорогах информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. С 7 сентября до 18 октября на участках Среднего Тишинского переулка будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, сообщает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений можно ознакомиться на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 1:40 можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Волоколамского шоссе до Библиотечного проезда. 1:00 уйдет на проезд по Пятницкому шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. 40 минут займет путь по Волоколамскому шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. Эфир на радио «Звезда» продолжит Роман Авдеев.

0: ближайшие 10 минут мы расскажем. Участки для выборов в Госдуму откроют в 152 странах. Какие неожиданные декорации порой становились местом голосования? Поезд с чистым сердцем. На Дальнем Востоке создают экспресс на водородном топливе. Когда состав отправится в путь? Сезон опасных штормов на Балтике может начаться на месяц раньше, говорят ученые. Когда ласковое море превращается в бушующую стихию? Избирательные участки для выборов в Госдуму откроются в 152 странах за рубежом. Посмотреть их адреса можно заранее на сайте Центральной избирательной комиссии, сообщили в российском МИДе. Что касается голосования в России, в 33 регионах исполнить свой гражданский долг можно будет онлайн. Анна Елисеева решила узнать, в каких необычных местах проходили выборы до эры цифровизации, и собрала самые неожиданные локации – от глухой тайги до полярной станции.
1: Обеспечить избирательное право граждан – дело непростое, когда речь заходит о неприступных уголках Сибири или Дальнего Востока. Потому голосование в тех местах проводится досрочно. К обособленной группе избирателей относятся метеорологи, геологи, горнорабочие, а еще охотники и кочевые оленеводы. До них сотрудники избиркома добираются либо на вездеходах и оленьих упряжках, либо на вертолете, облетая пастбища по наводке местной администрации. Отыскав избирателей, участок устраивают прямо на месте – в чуме, яранге, кабине вертолета, а то и на капоте машины. В остальном же процедура ничем не отличается от обычного голосования, рассказывает заводчик оленей, ветеринарный врач, зоолог Андрей Подлужнов.
2: Пролетает вертолетное пастбище с опечатанным чемоданчиком. Соответственно, стойбище оленеводов там голосуют. Дальше вертолет летит на другое стойбище. Между ними там расстояние может быть несколько сот километров. Облетает, насколько у них хватит топлива, возвращается домой, сдает эти документики. Процесс достаточно длительный, медленный и малоэффективный. Но проголосовать должны все, вот и все.
1: Впрочем, вертолеты могут не везде приземлиться. На дрейфующую льдину в Арктике при сильном ветре уж точно нет. А ведь именно там, в 2011 году, был организован избирательный участок для полярников станции «Северный полюс-39». Голосование проводилось в экстремальных условиях. Полярная ночь, минус 30 по Цельсию, шквальный ветер. Комиссию из трех человек сформировали из своих же. Провели голосование, подсчитали голоса и отправили результаты по спутниковой связи в Петербург, а оттуда в центр избирком. По такому же принципу голосование проводилось на другом полюсе, в Антарктике. Там до сих пор используется радиосвязь, комментирует полярник Владимир Носков.
3: Организовывался избирательный участок выездной, присылались соответствующие заверенные документы по радио, составлялись бюллетени, их, понятно, никто там не распечатывал, то есть просто составлялся протокол голосования. Избирательная комиссия избиралась из трех человек, ну и, соответственно, кто как проголосовал, подсчет голосов с печатью станции, все это отправлялось в институт. Институт уже на своем избирательном участке регистрировали голоса полярников.
1: Мало чем от полярников отличается голосование моряков и путешественников в открытом море. В день выборов избиратели голосуют на участке, роль которого играют кают-компании. Данные отправляют по спутниковой связи за тысячи километров от центра избиркома. А вот не самый удаленный от него участок, но, безусловно, самый недоступный, расположен на Международной космической станции. От поверхности Земли всего 400 километров, но бюллетень туда никто не доставит. Потому тайна голосования распространяется на избирателя и его доверенное лицо, которое заранее получает открепительное удостоверение за подопечного, продолжает летчик-космонавт, герой Российской Федерации Михаил Корниенко.
4: Очень просто все. Закрытый канал связи, доверенное лицо. Космонавт сообщает по радиоканалу свой выбор, доверенное лицо за него идет, голосует. Все. Связь, процентов 80 орбиты есть, постоянная связь. Если какой-то сбой, ну, можно через 5 минут возобновить, когда со спутника на спутника там канал перейдет. То есть каких-то нештатных ситуаций в этом плане нету.
1: А вот на Земле сигнал может быть крайне нестабильным. А значит, электронное голосование организовать невозможно. По этой причине к уединенным маякам через шторма пробиваются беспилотники с бюллетенями. Даже если ждут их, всего двое смотрителей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда. На Сахалине собираются запустить первый в России пассажирский поезд на водородном топливе. Построят его до конца этого года, а введут в эксплуатацию в конце 27-го, в начале 28-го годов. Как работает такой состав и почему это топливо массово не распространено, рассказывает научный журналист, руководитель проекта «Виртуальный музей химии» Алексей Паевский.
5: там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем, там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. А в нем происходит та же самая реакция горения водорода, но обычно водород горит со взрывом, а здесь происходит разнесенная реакция на два электрода, и на выходе мы получаем ту же воду, только при низкой температуре, 70 градусов, и электроэнергию. Баллон с водородом под давлением, топливный элемент позволяют запасать энергию на единицу массы в 2, в 3, в 4 раза больше, чем литий-ионная батарея.
6: Почему это топливо массово не распространено?
5: Проблема первая – это хранение и транспортировка водорода. Здесь нет совершенно технологии, поэтому всегда по-разному ее решают. В транспорте, например, этот водород хранится в баллонах. И самое узкое место водородного транспорта – это водородная заправка, которая обычно топливо вырабатывает, ну, или туда привозит водород. Но это очень дорогая станция.
0: Состав на водородном топливе будет задействован на Сахалине на неэлектрифицированных участках железных дорог. Безусловный плюс такого топлива – экологичность. Выхлоп представляет собой водяной пар.
7: Утро на радио «Звезда».
0: Сезон опасных штормов на Балтике в Калининградской области может начаться на месяц раньше, уже в сентябре. Рассказали РИА Новости в Институте океанологии имени Шершова РАН, добавив, что самые опасные бури приходят в регион с севера, где волны имеют больший разгон. Максим Петренко разбирался, как образуется морской шторм, миф ли история про девятый вал и как справляться с отбойным течением.
8: Морской шторм обычно образуется из-за ветра, который передает свою энергию в воде, та начинает двигаться и раскачиваться, появляются волны. Величина волнения на море зависит и от силы ветра, и от того, как долго он дует в одном и том же направлении. Усиливают этот процесс циклоны, однако опасная волна может дойти до берега и при видимом отсутствии ветра. Это явление называется «мертвая зыбь». Шторм был далеко, но волны от него продолжают катиться в течение нескольких часов или даже суток. В старину про такие волнения говорили, что море дышит. На поведение волн влияет также рельеф дна, отмечает старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
9: Если такая пологая отмель, волна начинает заранее, там, скажем, разрушаться, и к берегу она подходит уже разрушена, то есть это такая зона прибоя, наката. А если, скажем, у вас вплотную к берегу подходит какой-нибудь глубоководный каньон, то волна всей своей массой, не теряя об это трение одно своей силы, приходит и выглядит чудовищно. Например, вот в Португалии есть населенный пункт Назары, там одни из самых высоких именно стабильных волн 20 метров.
8: Силу морского шторма оценивают по шкале Бофорта, названной так в честь ирландского гидрографа. В этой системе 12 баллов, и на каждой свое описание. Например, при 4 – это умеренный ветер, качаются ветки деревьев, а на море появляются барашки. 9 баллов – это уже шторм. Гнутся деревья, ветер срывает черепицы с домов. Наблюдаются высокие волны с плотной пеной. 12 баллов – ураган. Разрушение катастрофичное. Скорость ветра под 30 метров в секунду. Кроме того, волны имеют свойство объединяться при столкновении друг с другом. Это явление интерференции. Так рождаются одиночные волны в разы выше остальных. Их образ лег в основу мифа про девятый вал. Но далеко не всегда роковая волна девятая, говорит учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
10: Люди, которые служат на флоте долгое время, они замечали этот эффект. Но вот в разных культурах самой большой волной бывает абсолютно разное. То есть у древних римлян это была 10-я волна, а греки считали, что 3-я волна. В нашей культуре закрепилась именно 9-я. Ну и дальше, соответственно, Айвазовский с его знаменитым 9-м валом.
8: Предсказание морского шторма – процесс сложный. Нужно учесть огромное количество данных. Здесь работают география, физика и даже математика. При помощи формул рассчитывают вероятность возникновения тех или иных случаев. Кстати, в шторм больше шансов попасть в отбойное течение или тягун, когда волны накачали много воды к берегу, а потом из-за рельефа в одном каком-то узком месте она резко начинает отток, продолжает Сергей Мухаметов.
9: Если человек попадает в такое вот отбойное разрывное течение, то его начинает резко уносить в открытое море от берега со скоростью там 1,5-2 метра в секунду. Ни один подготовленный даже пловец против такой скорости не выплывет. Когда человек это видит, как правило, у него возникает паника, и он начинает с этим течением бороться, плыть против него, что бесполезно, он быстро теряет силы.
8: Бороться с этим течением можно только одним способом – плыть параллельно берегу. Задача – выйти из узкой струи. Так что с красивыми волнами в любом случае стоит быть начеку. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
7: Утро на Радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, от чего зависят сроки навигации по Северному морскому пути, как отбирают кандидатов в список городов трудовой доблести, какие привычные нам сегодня слова пришли в русский язык из татарского.
7: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска нанесли удары по портам Измаила и Черноморска, сообщили в Министерстве обороны. В Черноморске был атакован сухогруз «Мавка» с военным имуществом. В Измаиле поражен погрузочный комплекс. Также был нанесен удар по патрульному катеру ВСУ в Черном море. Дональд Трамп поручил подготовить пакет документов, чтобы установить мир между Россией и Украиной, заявил Джаред Кушнер. Он рассчитывает, что переговоры вернутся к трехстороннему формату «Россия, США, Украина». Издание «Аксиос» написало со ссылкой на источники, что Джаред Кушнер и Стив Уитков заявили Владимиру Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах. 31 спасатель направлен на место схода лавины в Кабардино-Балкарии. Поиски затрудняет сложный рельеф и сохраняющаяся лавинная опасность, сообщили в МЧС по региону. В службе добавили, что с наступлением светлого времени суток для поисковых работ планируется привлечь вертолет Ми-8. Ученые более чем из 25 стран примут участие в конференции по умным городам в Москве, сообщили в мэрии столицы. Мероприятие пройдет с 9 по 12 сентября. В программу войдут 5 тематических секций: экосистемные функции, услуги зеленой инфраструктуры, водный менеджмент и водно-зеленая инфраструктура, климатическая адаптация и качество воздуха, а также антропогенные городские почвы и зеленая инфраструктура арктических городов. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
14: Реклама.
15: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Очень важные вопросы.
18: Почему из года в год в начале осени повторяется такое явление, как бабье лето?
19: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
14: Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции. От летнего типа циркуляции мы переходим к зимнему. Мы же знаем, что теплеет и холодает у нас быстро, а затем стоит более-менее устойчивый период. Но зимней холодной погоды, либо летней теплой. И вот во время этого перехода на непродолжительный период, ну, порядка месяца, циркуляция атмосферы, главным образом, вот, зональный перенос

0: которое вот мы и называем «бабье лето». В принципе, аналогичные процессы происходят и весной, когда на фоне бурного потепления вдруг наступают резкие похолодания, так называемые возвратные похолодания. То есть это зеркальный процесс, что осенью, что весной.
1: Очень

0: венгерка.
1: Ой, да это просто слово-рекордсмен по количеству значений. Помимо женщин венгерской национальности, рыбаки называют венгеркой рыболовную резинку для донной удочки, сладкоежки – булочку-слойку-конвертик с творогом или яблоком. Танцоры – бальный танец, напоминающий венгерский чардаш или цыганскую пляску. И это не все. Венгерка – это короткая куртка с нашитыми на груди поперечными шнурами, как у венгерских гусар. Еще ее называли доломаном. Красота неимоверная. Увидеть эту одежду можно на портрете поэта-гусара Михаила Юрьевича Лермонтова.
2: История с географией. Венгерка.
1: И никуда не деться без географической садовой ягоды. Венгерка – это целая группа сортов домашней сливы. Венгерка московская, венгерка корнеевская, венгерка воронежская. Из этой ягоды получается отличный чернослив. В Россию сорт привезли из Венгрии в 1900 году. Отсюда и название.
2: История с географией.
1: Откуда так много Венгрии? Страна-то вроде невелика, да? А вспомните, какой огромной была Австро-Венгрия в 19 веке. Понятно ее влияние на соседей. И культурное, и всякое. Эх, любому советскому школьнику за счастье было купить в Москве, в магазине «Пионер» на улице Горького, пучок резинки венгерки и с ее помощью запустить или модельку глиссера, или соорудить шикарную рогатку.
2: Венгерка. История с географией.
0: Радио «Звезда».
3: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Тайна утеса Персе.
4: Есть на восточном побережье Канады, на самой окраине полуострова Гаспе, небольшой городок Персе. И главная достопримечательность там – одноименный утес, ради которого каждый год приезжают тысячи туристов и профессиональных скалолазов. А все потому, что, по легенде, на вершине этого неприступного утеса спрятаны несметные богатства.
3: Цена вопроса.
4: Сокровища эти приписывают капитану Дювалю, пирату, который якобы промышлял в 17 веке у берегов нынешней Канады. Если верить преданиям, английские военные фрегаты блокировали шлюп Дюваля у полуострова Гаспе. И предприимчивый пират решил спрятать сундук с россыпью золотых монет и драгоценными камнями в одной из расщелин на вершине утеса Персе.
3: Кладоискатели.
4: Дювалю помог местный индеец. Он показал, как вскарабкаться на площадку, с которой можно продолжить путь на вершину. А дальше, как гласит легенда, пират принялся обстреливать утес из мушкета пулями, которым был прикреплен прочный трос. Одна из попыток оказалась удачной. Веревка перелетела через вершину. Матросы привязали к одному из концов сундук с сокровищами, а за другой стали тянуть. Так тайник оказался на самой вершине. А для большей сохранности по той же схеме подняли бочку с порохом и взорвали.

0: вами. В итоге часть утеса рухнула, образовав непреодолимый выступ. С тех пор десятки скалолазов ежегодно мечтают покорить этот хитрый утес. Многие смельчаки погибли, пытаясь взобраться по отвесной скале. Использовали даже вертолет. Но иглоподобная вершина не позволяет спустить людей на тросе, а десантироваться пока никто не решился. Из-за сильного ветра слишком велик шанс разбиться. Так что до сих пор неизвестно, существует ли в реальности клад капитана Дюваля.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Андрей Белоусов на минувших выходных посетил Новосибирское высшее военное командное училище. По поручению министра обороны там с опережением сроков возведены две новые современные пятиэтажные казармы на 600 человек каждая. Места для проживания полностью готовы к началу нового учебного года и уже заселены курсантами. Готовность объектов и проверил глава российского военного ведомства в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа. «Оникс» пролетел больше 300 километров и поразил береговую цель. Крылатую ракету запустил фрегат Северного флота «Адмирал Головко» из акватории Баренцева моря. Стрельбу провели по мишенной позиции на полигоне «Чижан» в Архангельской области. По данным объективного контроля, пуск прошел успешно. Подтверждены все полетные и технические параметры. Учения состоялись в рамках плановой боевой подготовки. Командующий Северным морским флотом адмирал Константин Кабанцов отметил профессионализм и морскую выучку экипажа фрегата. Расчет самоходной гаубицы М-100С группировки войск «Запад» ликвидировал пункт управления украинскими дронами на Купянском направлении специальной военной операции. Подробнее об орудии и боевой работе рассказал командир расчета с позывным «Банкир».
3: Данная машина предназначена для уничтожения живой силы противника, единиц техники, блиндажей, пунктов БПЛА. Но у нас на одну цель ограниченное время, 7 минут. Мы за это время должны занять свои места по команде, отстрелять 5-6 снарядов. То есть мы должны с такого количества уже уничтожить. Один человек следит за небом. У него в руках ружье, анализаторы, средства РЭП.
2: Артиллерийские части группировки войск «Запад» активно выполняют широкий спектр огневых задач. Этим поддерживают наступательные действия штурмовиков на Купянском направлении специальной военной операции, добавили в Министерстве обороны. В главном храме Вооруженных сил России на минувших выходных состоялось принесение ковчега с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского из Московского Кремля. Ковчег был изготовлен по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла для принесения его в соединение и воинские части, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. В мощевике отлита правая рука Дмитрия Донского, а мощи взяты также с правой руки. Сделано это не случайно. В этой руке он когда-то держал меч. Мощи благоверного князя будут принесены в различные подразделения вооруженных сил, в зону боевых действий, военные вузы Министерства обороны, а также другие воинские части на территории России. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14:00.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина. Сложно. О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера. Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Северный морской путь хотят сделать всесезонным. Как превратить арктическую тропинку в глобальную трассу. В России стало на 12 городов трудовой доблести больше. Какая история мужества и самоотдачи стоит за этим званием? В нашей стране говорят на более чем 150 языках. Расскажем, в чем особенности татарского. Северный морской путь хотят вывести на круглогодичную навигацию. По словам экспертов, большую роль сыграет появление нового ледокола «Лидер». От чего зависит навигация сегодня и что нужно, чтобы Северный морской путь функционировал круглый год? Рассуждает эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: В основном сезон навигации на Севморпути начинается где-то примерно в мае и заканчивается в начале ноября. Он может быть то больше, то меньше, в зависимости от конкретных погодных условий, особенно в восточной части Севморпути, там наибольшая ледовая нагрузка, то есть это где-то восточнее Гданского полуострова, вот Таймыр и далее все восточные территории. Наиболее благоприятные месяца для движения по всему Северно-морскому пути это где-то август, сентябрь и, ну, как минимум, первое половина октября.
6: А с помощью чего можно увеличить навигацию?
5: С помощью развития инфраструктуры. Это, прежде всего, количество атомных ледоколов. Как правило, именно они нужны там, потому что дизельные ледоколы, они все-таки имеют меньший ледовый класс, но меньшую толщину льдов способны колоть. Плюс система навигации, выяснение, в общем-то, какая толщина льдов, какая погода. Ну и количество торговых судов, которые тоже будут иметь ледовый класс, это тоже крайне важно для увеличения и объема перевозки по Севморпути и расширения самого сезона навигации. Атомный ледокол «Лидер», который сейчас строится на Дальнем Востоке, будет шире, чем существующие атомные ледоколы, и будет размером примерно как с торговое судно, потому что сейчас одна из проблем развития Севморпути в том, что существующие атомные ледоколы, они просто меньше, чем суда, которые они проводят.
4: Ледокол «Лидер» сможет преодолевать льды толщиной до 4 метров и идти на чистой воде со скоростью не менее 23 узлов. Судно планируют передать флоту в конце 2029 года.
1: Утро на радио «Звезда».
4: Березники, Йошкар-Ола, Королёв, Саранск и еще 8 населенных пунктов пополнили список городов трудовой доблести. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Почетный статус был установлен в 2020 году в честь подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Теперь этим званием обладают более 80 городов. Какие оказались в числе первых? Что стало символом трудового наследия? И как попадают в почетный перечень? Все ответы у Анны Елисеевой.
7: Первые 20 городов трудовой доблести были названы в 2020 году. От Боровичей на северо-западе до Иркутска на юго-востоке. От Самары в Поволжье до Новокузнецка в Сибири. Все эти регионы стали новыми центрами промышленности, которые, как известно, эвакуировали с запада на восток подальше от угрозы. Бронетехнику и вооружение выпускали в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде и Нижнем Тагиле. Город Иваново отвечал за текстильную и химическую промышленность, Омск – за пищевую и обрабатывающую. Казань, Уфа и Новосибирск производили крылья и моторы для авиации. Магнитогорск и Новокузнецк стали центрами металлургии, а Ижевск – главным арсеналом Красной армии. За годы войны местные заводы изготовили более 12 миллионов единиц орудия. Не случайно символ трудовой доблести Ижевска – высокая стела трехгранной формы, рассказывает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Семенковский.
8: Она символизирует штык и тот факт, что, по сути, город Ижевск произвел в годы войны больше оружия, сколько вся промышленность Соединенных Штатов и больше, чем заводы нацистской Германии. Это дало возможность победить столь опасного противника, а не какой-нибудь там ленд-лиз, который, может быть, в процентном соотношении 5-10%.
7: После 2020-го почетного звания тружеников удостоились еще 30 российских городов. В каждом из них установлена стела с изображением герба и текстом указа главы государства о присвоении статуса. Несколько таких мемориалов создал скульптор Денис Тритович, победитель всероссийского конкурса на лучший проект стелы. Самая высокая, 42 метра, возвышается в Екатеринбурге. Это комплекс из стелы и 4 пилонов, облицованных сталью. В Новокузнецке и Новосибирске мемориал выполнен в виде четырехгранного штыка. Первый обшит металлическим каркасом, второй наполовину сделан из молочного стекла. Казанская стела привлекает лаконичностью форм и внутренней подсветкой, создающей иллюзию пламени. Это одна из самых удачных работ, рассуждает Кирилл Пастернак, историк архитектуры и старший научный сотрудник Государственного музея имени Щусева. В каждом городе стела имеет свои местные особенности, связанные с материалом, размером и деталями в оформлении. Однако все эти проекты выполнены в едином стиле, продолжает эксперт.
9: Довольно оригинальная композиция, нечто даже более близкое к обелиску. Форма, имеющая у основания треугольник, но при этом его две боковые грани сужаются, и внешне он очень напоминает обелиск, но только сходящийся кверху уже двумя плоскостями. Интересная современная форма, которая позволяет уйти от старых традиций монументальных сооружений.
7: В 2025 году городами трудовой доблести официально стали еще 7 населенных пунктов. И этот список расширяется, отмечают в Организационном комитете «Победа». Основанием для присвоения звания могут быть государственные награды, врученные предприятиям и даже отдельным работникам за трудовые заслуги.

0: Также рассматриваются документально подтвержденные факты героизма жителей города в годы войны. Экспертиза проводится Российской академией наук, а итоговое решение выносится главой государства. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Наша страна объединяет более 150 языков, не считая диалектов. И у каждого свой характер. Ко дню языков народов России мы отобрали 5, на которых говорят у нас на юге, севере, западе и востоке. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в повседневную речь всей страны. В полиглота превращается Ким Андреев и сегодня знакомит нас с мелодичным татарским языком.
3: От арбуза на базаре до Байкала и ура. Все эти слова, по одной из версий, пришли к нам из тюркского через татарский язык. Байкуль в переводе «богатое озеро», а «урату» значит «окружай». На карте России десятки топонимов, имеющих татарское происхождение. Алтай от старо-татарского «олы-тау» – древние горы, а Карское море родилось, вероятно, от «кардингес» – снежное море. Много похожих примеров можно встретить и прогуливаясь по Москве, рассказывает писатель-москвовед Александр Васькин.
4: В разных концах Москвы мы встречаем эти татарские топонимы. Например, Новогиреево, род Гиреев, довольно известен был. Измайлово, Измаил, татарин Измаил, владел этими землями некогда. Черкизово, Сабурово, да. Ну и, конечно, басманное, татарского слова басма, то есть оттиск или печать. И там была татарская слобода, там жили люди, которые занимались выделкой кожи.
3: В 20 веке татарский язык сменил целых 3 алфавита. Вплоть до Октябрьской революции использовали арабскую графику. В 20-е годы перешли на латиницу. Но уже десятилетия спустя взяли курс на сближение советских народов. Так родился современный татарский алфавит. В нем 39 букв. 33, как в русском языке. И еще 6 специфических. Например, гортанное «х» или гласный переднего ряда «ы», при котором язык упирается в нижние зубы. О том, как рождаются слова в татарском языке, рассказывает главный редактор татарского книжного издательства Айдар Гимадеев.
5: Словообразование происходит простым добавлением еще одного слова или частицы к основному слову. Ну, например, слово «камень» – это «таш». «Бака» – это лягушка. «Ташбака» – это черепаха. Например, «ташче» – это каменщик. «Ташкумер» – каменный уголь. То есть, не разрушая внутреннюю структуру, просто добавляются какие-то вот частицы слова.
3: Привычное нам слово «деньги» родилось от тенге. В эпоху Золотой Орды так называли серебряные монеты. С 16 века «денгой» официально стали именовать мелкую монету номиналом в полкопейки. Со временем название распространилось на любые наличные средства. Кубур в переводе с татарского «колчан», то есть футляр для ношения стрел. По одной из версий так и родилось слово «кобура» – сумка для пистолета. Похожий путь прошли чулки, тулуп, колбаса и даже слово «таможня», рассказывает филолог Фанзиля Завгарова.
6: Золотая Орда была очень серьезная таможенная служба, когда вот в сторону Казанского ханства двигались караваны торговые. Была деревня Тамгачи. Тамга – это знак по-татарски. Тамгачи – это вот именно государственный знак, и уже караваны проходили на территории с некой своей пошлиной. Поэтому мы и говорим, что таможня – это вот как раз вот с тех времен.
3: Татарский язык подарил нам не только множество слов, но и устойчивых выражений. Например, «небельмеса» – дословно «ничего не понимать». Происходит от татарского глагола «бельмек», то есть «знать». Попасть в кабалу, иными словами, в долговую зависимость, родилось от тюркского «кабала» – обязательство. А произнося фразу «баш на баш», мы и не задумываемся, что «баш» в переводе с татарского «голова», и изначально речь шла о справедливом обмене скота – «голову на голову». Ким Андреев, Сергей Жуков, Йолдыз Радиосы, то есть Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут вы узнаете, как голосовали космонавты и полярники до эры цифровизации. Где через пару лет будет ходить состав на водородном топливе? Правда ли, что 9-й вал пугает даже бывалых моряков?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
7: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. В Удмуртии отбили крупную атаку украинских беспилотников, сообщила исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова. Один дрон уничтожили силы ПВО, еще несколько авиация. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. Финляндия до 1999 года ограничила доступ к историческим материалам из России, сообщили финские СМИ. Речь идет о документах, которые охватывают события в Финляндии в период с 1500 по 1990 годы. Их копии начали доставлять в республику в 2005. Ознакомиться с ними сейчас можно только в читальных залах Национального архива, а 9999 года к историческим материалам из России доступа не будет. Владимир Путин стал безусловным лидером по упоминанию в прессе и социальных медиа на Восточном экономическом форуме, свидетельствуют данные аналитиков. Вторую и третью строчки рейтинга заняли министр иностранных дел Сергей Лавров и официальный представитель МИДа Мария Захарова. Как минимум 5 человек погибли в результате крушения грузового самолета «Амазон» в аэропорту Майами, пишет Reuters. Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в автомобили на парковке. В аэропорту ввели полный запрет на вылеты, спасательные службы осматривают место происшествия. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Премьера

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят без козырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова обереги или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.

0: мундирования.
1: Самая известная литературная ленточка от бескозырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ за то,

0: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
1: На всероссийском конкурсе «Юный изобретатель года 2024» первое место занял 14-летний школьник из Воронежской области. Он создал фрезерный станок с числовым программным управлением. Подобные механизмы обычно используют на заводах для точной обработки металла и других материалов. А Николай Цыгичко собрал свой вариант в домашних условиях. Причем спроектировал все сам, написал управляющую программу и даже протестировал на практике. Идея пришла ему во время уроков. Николай заметил, что школьные станки устарели и не позволяют даже учителю делать сложные детали. Тогда он решил создать что-то современное, компактное и доступное для школьных мастерских. Юному изобретателю всегда было интересно конструировать модели, создавать сувениры, но покупать для этого заводской станок дорого. А если хочешь сделать что-то хорошее, сделай сам.
0: Ну ты кулибин.
1: Николай принялся изучать чертежи в интернете, подбирать нужные детали, печатать их на 3D-принтере и писать код для управления. Это был путь проб и ошибок, но результат превзошел все ожидания. Станок может вырезать фигуры с точностью до доли миллиметра, прямо как настоящий промышленный. Обрабатывает дерево, пластик, металл и чугун. Корпус помещается на обычном рабочем столе. Теперь у Николая есть планы усовершенствовать свое изобретение и, быть может, даже начать маленькое производство. Его история доказывает, возраст не помеха для больших идей. Нужны лишь интерес, упорство и вера в себя.
0: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В порту Черноморск поражено морское судно «Мавка» с военно-техническим имуществом, сообщили в Министерстве обороны России. Там добавили, что в порту «Измаил» нанесен удар по производственно-погрузочному комплексу. Наша армия поразила в акватории Черного моря патрульный катер, задействованный для проводки судов с военными грузами, добавили в военном ведомстве. Средства ПВО за ночь сбили 306 украинских беспилотников над российскими регионами. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер покинули Киев после переговоров с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине. Накануне американская делегация встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Стив Уиткоф назвал переговоры с Путиным историческими, выразив надежду на то, что они приведут к значительным результатам.
2: Я думаю, что мы добились большого прогресса на переговорах в Москве. Мы услышали новые идеи, а президент Зеленский говорил о возможной трехсторонней встрече, о проведении которой, мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время. Мы обсудили множество других важных, разумных предложений на переговорах в Москве, а затем привезли их в Киев.
1: В ООН отреагировали на прошедшие переговоры, отметив, что поддерживают любые усилия, направленные на диалог между Россией и Украиной. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак. В России разработали комплект навесного оборудования, который позволяет превратить любой беспилотник в так называемый дрон судного дня для ликвидации последствий ядерных ударов. Как сообщил ТАСС, гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин, теперь это небольшая плата и прошивка, совместимые с любым российским беспилотником, от FPV-дронов до гераний. Программа «Хруст», в рамках которой ведется разработка, направлена на оперативное дистанционное зондирование территорий катастроф с выбросом опасных веществ, включая ядерные взрывы. Сценарии применения уже прошли испытания и готовы к использованию. Дональд Трамп опубликовал сразу два изображения с картами. На первом штат Нью-Мексико переименован в Нью-Америка. На втором изображении карта Ирана становится профилем американского президента. Напомню, 27 августа Трамп официально изменил название озера Онтарио, которое находится на границе США и Канады, на озеро Америка. А в январе прошлого года, в самом начале второго президентского срока, он переименовал Мексиканский залив в Американский, а гору Денали на Аляске в Маккинли. И о погоде. Сегодня днем в столице ожидается переменная облачность, плюс 12, плюс 14 градусов, ветер с северо-западный, умеренный.
0: Автонавигатор.
1: И о ситуации на дорогах. До 25 октября на участке Дублера-Дмитровского шоссе будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ, сообщает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений можно ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. 2,5 часа можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Волоколамского шоссе до Библиотечного проезда. 1:20 уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Новорижского шоссе. Пробка на 1:10 на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: ближайшие 10 минут мы расскажем. Участки для выборов в Госдуму откроют в 152 странах. Какие неожиданные декорации порой становились местом голосования? Поезд с чистым сердцем. На Дальнем Востоке создают экспресс на водородном топливе. Когда состав отправится в путь? Сезон опасных штормов на Балтике может начаться на месяц раньше, говорят ученые. Когда ласковое море превращается в бушующую стихию? Избирательные участки для выборов в Госдуму откроются в 152 странах за рубежом. Посмотреть их адреса можно заранее на сайте Центральной избирательной комиссии, сообщили в российском МИДе. Что касается голосования в России, в 33 регионах исполнить свой гражданский долг можно будет онлайн. Анна Елисеева решила узнать, в каких необычных местах проходили выборы до эры цифровизации, и собрала самые неожиданные локации – от глухой тайги до полярной станции.
1: Обеспечить избирательное право граждан – дело непростое, когда речь заходит о неприступных уголках Сибири или Дальнего Востока. Потому голосование в тех местах проводится досрочно. К обособленной группе избирателей относятся метеорологи, геологи, горнорабочие, а еще охотники и кочевые оленеводы. До них сотрудники избиркома добираются либо на вездеходах и оленьих упряжках, либо на вертолете, облетая пастбища по наводке местной администрации. Отыскав избирателей, участок устраивают прямо на месте – в чуме, яранге, кабине вертолета, а то и на капоте машины. В остальном же процедура ничем не отличается от обычного голосования, рассказывает заводчик оленей, ветеринарный врач, зоолог Андрей Подлужнов.
2: Пролетает вертолетное пастбище с опечатанным чемоданчиком. Соответственно, стойбище оленеводов там голосуют. Дальше вертолет летит на другое стойбище. Между ними там расстояние может быть несколько сот километров. Облетает, насколько не хватит топлива, возвращается домой, сдает эти документики. Процесс достаточно длительный, медленный и малоэффективный. Но проголосовать должны все. Вот и все.
1: Впрочем, вертолеты могут не везде приземлиться. На дрейфующую льдину в Арктике при сильном ветре уж точно нет. А ведь именно там, в 2011 году, был организован избирательный участок для полярников станции «Северный полюс-39». Голосование проводилось в экстремальных условиях. Полярная ночь, минус 30 по Цельсию, шквальный ветер. Комиссию из трех человек сформировали из своих же. Провели голосование, подсчитали голоса и отправили результаты по спутниковой связи в Петербург, а оттуда в центр избирком. По такому же принципу голосование проводилось на другом полюсе, в Антарктике. Там до сих пор используется радиосвязь, комментирует полярник Владимир Носков.
3: Организовывался избирательный участок выездной, присылались соответствующие заверенные документы по радио, составлялись бюллетени, их, понятно, никто там не распечатывал, то есть просто составлялся протокол голосования. Избирательная комиссия избиралась из трех человек, ну и, соответственно, кто как проголосовал, подсчет голосов с печатью станции, все это отправлялось в институт. Институт уже на своем избирательном участке регистрировали голоса полярников.
1: Мало чем от полярников отличается голосование моряков и путешественников в открытом море. В день выборов избиратели голосуют на участке, роль которого играют кают-компании. Данные отправляют по спутниковой связи за тысячи километров от центра избиркома. А вот не самый удаленный от него участок, но, безусловно, самый недоступный, расположен на Международной космической станции. От поверхности Земли всего 400 километров, но бюллетень туда никто не доставит. Потому тайна голосования распространяется на избирателя и его доверенное лицо, которое заранее получает открепительное удостоверение за подопечного, продолжает летчик-космонавт, герой Российской Федерации Михаил Корниенко.
4: Очень просто все. Закрытый канал связи, доверенное лицо. Космонавт сообщает по радиоканалу свой выбор, доверенное лицо за него идет, голосует. Все. Связь 80% орбиты есть, постоянная связь. Если какой-то сбой, ну, можно через 5 минут возобновить, когда со спутника на спутника там канал перейдет. То есть каких нештатных ситуаций в этом плане нету.
1: А вот на Земле сигнал может быть крайне нестабильным. А значит, электронное голосование организовать невозможно. По этой причине к уединенным маякам через шторма пробиваются беспилотники с бюллетенями. Даже если ждут их, всего двое смотрителей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
0: На Сахалине собираются запустить первый в России пассажирский поезд на водородном топливе. Построят его до конца этого года, а введут в эксплуатацию в конце 27-го, в начале 28-го годов. Как работает такой состав и почему это топливо массово не распространено? Рассказывает научный журналист, руководитель проекта «Виртуальный музей химии» Алексей Паевский.
6: там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем. Там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. А в нем происходит та же самая реакция горения водорода. Но обычно водород горит со взрывом, а здесь происходит разнесенная реакция на два электрода, и на выходе мы получаем ту же воду, только при низкой температуре, 70 градусов, и электроэнергию. Баллон с водородом под давлением, топливный элемент позволяют запасать энергию на единицу массы в 2, в 3, в 4 раза больше, чем литий-ионная батарея.
7: Почему это топливо массово не распространено?
6: Проблема первая – это хранение и транспортировка водорода. А здесь нет совершенной технологии, поэтому всегда по-разному ее решают. В транспорте, например, этот водород хранится в баллонах. И самое узкое место водородного транспорта – это водородная заправка, которая обычно топливо вырабатывает, ну, или туда привозит водород. Но это очень дорогая станция.
0: Состав на водородном топливе будет задействован на Сахалине на неэлектрифицированных участках железных дорог. Безусловный плюс такого топлива – экологичность. Выхлоп представляет собой водяной пар.
5: Утро на радио «Звезда».
0: Сезон опасных штормов на Балтике в Калининградской области может начаться на месяц раньше, уже в сентябре. Рассказали РИА Новости в Институте океанологии имени Шершова РАН, добавив, что самые опасные бури приходят в регион с севера, где волны имеют больший разгон. Максим Петренко разбирался, как образуется морской шторм, миф ли история про девятый вал и как справляться с отбойным течением.
8: Морской шторм обычно образуется из-за ветра, который передает свою энергию в воде, та начинает двигаться и раскачиваться, появляются волны. Величина волнения на море зависит и от силы ветра, и от того, как долго он дует в одном и том же направлении. Усиливают этот процесс циклоны, однако опасная волна может дойти до берега и при видимом отсутствии ветра. Это явление называется «мертвая зыбь». Шторм был далеко, но волны от него продолжают катиться в течение нескольких часов или даже суток. В старину про такие волнения говорили, что море дышит. На поведение волн влияет также рельеф дна, отмечает старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
9: Если такая пологая отмель, волна начинает заранее, там, скажем, разрушаться, и к берегу она подходит уже разрушена, то есть это такая зона прибоя, наката. А если, скажем, у вас вплотную к берегу подходит какой-нибудь глубоководный каньон, то волна всей своей массы, не теряя об это трение одно своей силы, приходит и выглядит чудовищно. Например, вот в Португалии есть населенный пункт Назары, там одни из самых высоких именно стабильных волн 20 метров.
8: Силу морского шторма оценивают по шкале Бофорта, названной так в честь ирландского гидрографа. В этой системе 12 баллов, и на каждой свое описание. Например, при 4 – это умеренный ветер, качаются ветки деревьев, а на море появляются барашки. 9 баллов – это уже шторм. Гнутся деревья, ветер срывает черепицы с домов. Наблюдаются высокие волны с плотной пеной. 12 баллов – ураган. Разрушение катастрофичное. Скорость ветра под 30 метров в секунду. Кроме того, волны имеют свойство объединяться при столкновении друг с другом. Это явление интерференции. Так рождаются одиночные волны в разы выше остальных. Их образ лег в основу мифа про девятый вал. Но далеко не всегда роковая волна девятая, говорит учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
10: Люди, которые служат на флоте долгое время, они замечали этот эффект. Но вот в разных культурах самой большой волной бывает абсолютно разное. То есть у древних римлян это была 10-я волна, а греки считали, что 3-я волна. В нашей культуре закрепилась именно 9-я. Ну и дальше, соответственно, Айвазовский с его знаменитым 9-м валом.
8: Предсказание морского шторма – процесс сложный. Нужно учесть огромное количество данных. Здесь работают география, физика и даже математика. При помощи формул рассчитывают вероятность возникновения тех или иных случаев. Кстати, в шторм больше шансов попасть в отбойное течение или тягун, когда волны накачали много воды к берегу, а потом из-за рельефа в одном каком-то узком месте она резко начинает отток, продолжает Сергей Мухаметов.
9: Если человек попадает в такое вот отбойное разрывное течение, то его начинает резко уносить в открытое море от берега со скоростью там 1,5-2 метра в секунду. Ни один подготовленный даже пловец против такой скорости не выплывет. Когда человек это видит, как правило, у него возникает паника, и он начинает с этим течением бороться, плыть против него, что бесполезно, он быстро теряет силы.
8: Бороться с этим течением можно только одним способом – плыть параллельно берегу. Задача – выйти из узкой струи. Так что с красивыми волнами в любом случае стоит быть начеку. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут вы узнаете, от чего зависят сроки навигации по Северному морскому пути, как отбирают кандидатов в список городов трудовой доблести, какие привычные нам сегодня слова пришли в русский язык из татарского.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Пострадавшая при атаке украинского беспилотника в Севастополе девочка умерла от ранений в машине скорой помощи. Еще трое раненых госпитализированы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Пострадавшим подросткам 18 и 16 лет оказали медицинскую помощь. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Эсминец «Кангон» официально вошел в систему ядерного реагирования КНДР, передает Центральное телеграфное агентство. Ким Чен Ын лично поднялся на борт судна перед его первым выходом в море, пообщался с моряками и проверил готовность корабля. Он заявил, что новый эсминец нанесет сокрушительный удар по врагам в случае угрозы безопасности страны. Минтранс России рассматривает возможность использования мессенджера «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда по «Макс-ID», сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Конкретные сроки запуска проекта пока не определены. В английском Портсмуте прошли столкновения с полицией из-за прибытия нелегальных мигрантов. Как пишет The Daily Telegraph, в стихийных протестах приняли участие около 500 человек. Беспорядки начались после того, как в город доставили мигрантов с судна, перехваченного британскими властями в проливе Ла-Манш. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
12: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Дай 5. 5 удивительных фактов о театре.
16: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
15: Факт первый.
17: В античном театре актеры носили огромные маски, рот которых напоминал по форме рупор. Это устройство усиливало звук и позволяло зрителям нормально слышать выступающих в огромных амфитеатрах.
15: Факт второй.
17: В Средневековье театрализованные представления можно было увидеть на кладбище. Изначально сценки из Священного Писания разыгрывали во время церковной службы. Потом выступать стали во дворе или на кладбище при церкви, а позже на городской площади.
15: Факт третий.
17: В театрах во Франции и в Англии до XIX века зрители могли сидеть прямо на сцене. Публика на этих престижных и дорогостоящих местах частенько вмешивалась в действие, комментировала игру и флиртовала с актерами.
15: Факт четвертый.
17: В 1963 году в Москве открылся первый в СССР театр для глухих, где спектакли шли на языке жестов.
15: Факт пятый.
17: Самая большая театральная сцена в Европе в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. На ней легко могут разместиться 1000 человек массовки, оркестр и даже танк.
15: Дай пять. Пять удивительных фактов о театре. Человек с изюминкой. Александр Куприн.

0: раздражен. А вот с женщинами... С женщинами писатель был робок и застенчив.
1: Где изюминка?
0: Куприн обладал по-настоящему феноменальным обонянием. Шаляпин как-то назвал его самым чувствительным носом России. Говорят, запросто мог подойти к любому человеку и обнюхать его, как собака. Особенно любил обнюхивать женщин. Однажды в большой компании в Ялте Бунин, Чехов и Куприн поспорили, чем же пахнут женщины. Чехов утверждал сливочным мороженым. Бунин – ароматом завядших соцветий липы. Но Куприн всех удивил.
2: Молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком. А старушки здесь, на юге, горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и ладаном.
0: Именно в тот момент все вокруг признали, что нос Куприна действительно был самым чувствительным во всей России. Классик мог бы стать отличным парфюмером, но судьба сложилась иначе.
1: Александр Куприн. Человек с изюминкой. Радиозвезда. Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
3: Бумага. Одна из самых интересных наук – это история канцтоваров. Например, история ластика или скрепки. Но сейчас не о том, о бумаге. Ее дедушка, Папирус, родился за 2000 лет до нашей эры в Египте. Это дедушка по материнской линии, то есть он растением был. По отцовской дед был из Европы. Он был страшным животным, точнее шкурой. Но имя носил звучное – пергамент. Именно так думали ученые до недавнего времени. Однако результаты последних исследований были ошеломительны. А ведь все просто. Все знают, что бумагу делают из дерева. Как же ее родственники могут быть животного происхождения? Не увязочка? Листья еще куда ни шло. А вот кожа животных, из которой делают пергамент, это странно. Оказалось, что русская береста – вот настоящий прародитель китайского изобретения. У китайцев просто берез не растет, растут тутовые деревья.
4: Ну, теперь ясно. Хотя...
3: Память у китайцев хорошая. Говорят, изобретатель бумаги был седым, как лунь. И чай любил, поэтому его так и звали. Цай Лунь. Жил во втором веке нашей эры. И до шестого века, почти 400 лет, китайцы держали свое изобретение в секрете. И только потом обрывок бумаги попал в море и сам доплыл до Японии. Так и родилось искусство оригами. Японские птички быстро облетели мир, который стал делать бумагу повсеместно. Только не из тутового дерева, а из здешнего, местного материала. Поначалу использовали лен, пеньку, сушили подготовленную массу на шелковых ситах, отжимали, перекладывая сукном. Это было все уже в X веке.
4: Скажите, пожалуйста.
3: Летописцам подвалило работы. Теперь писать можно было без остановки, только тему давай. Но все-таки читать еще не любили. Пришлось ждать еще 1500 лет до начала книгопечатания. О, тут и бумаги понадобилось больше. Пришлось идти на жертвы. Французы от сердца оторвали станок для производства вина, приспособив его для производства тонких и длинных листов. На дворе стоял уже 1798 год. Мягко говоря, совсем недавно.
4: Это точно.
3: Мягко, подумали американцы через 60 лет. Попробовали. И правда ничего. И еще через 30 скатали мягкие листочки в рулончик. Страшно сказать, но случилось это всего 120 лет назад. А потом чего только не стали пихать в бумажную массу. Каолин, тальк, канифольный клей, смолы, крахмалы, красители. Скандинавы решили попробовать добавить в нее и лосиный навоз. Благо его много. И что? Получилась хорошая бумага. С удивлением ее понюхали африканцы и обратились за помощью.

0: к слонам. И был таки результат. Австралийцы перепрыгнули всех. Из 25 килограммов кенгуриного сырья делали 400 листов формата А4. Видимо, Цай Лунь знал, что бумага все стерпит.
1: Да, есть что рассказать.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время может прибыть в Россию, сообщил Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. Точных сроков пока нет, отметил пресс-секретарь президента. Однако напомнил, что на прошлой неделе Владимир Путин встретился с премьером Армении во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Президент пригласил Пашиняна в Москву, чтобы обсудить взаимоотношения Армении и ЕАЭС. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткоф выразил надежду, что трехсторонние переговоры России, Соединенных Штатов и Украины будут объявлены в ближайшее время. По его словам, на переговорах в Москве достигнут серьезный прогресс, а представители американской стороны привезли в Киев важные и обоснованные идеи. Уиткоф отметил, что для достижения результата обеим сторонам конфликта необходимо пойти на компромисс. В диалоге в Киеве также приняли участие представители разведок стран Евросоюза. Детали возможных договоренностей пока не раскрываются, но в Вашингтоне рассчитывают на подвижки уже в ближайшие недели. Осенние каникулы у школьников, которые обучаются по четвертям, в этом учебном году будут длиннее зимних, следует из плана Министерства просвещения. Многие родители подстраивают под даты детских каникул свои отпуска, чтобы организовать совместное путешествие. В МВД напомнили о необходимом документе для поездок с ребенком по России. Подробности сообщил ТАСС, начальник пресс-службы МВД России по Москве Владимир Васенин.
2: Путешествие, конечно, с собой берется свидетельство о рождении, сам ребенок и родитель с паспортом. Таким образом, вы сможете спокойно передвигаться, покупать билеты, предъявлять там на различных станциях, вокзалах и различным там государственным учреждениям. Вот и все отличие. У ребенка свидетельство, у взрослого паспорт.
1: Согласно данным аналитической службы Ассоциации туроператоров, в топ популярных осенних путешествий внутри страны вошли Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва и Калининградская область. Украинцы в Польше все чаще опасаются за свою безопасность на фоне роста числа нападений и ухудшения двусторонних отношений, пишет Политико. По данным посла Украины в Варшаве, за последний год количество нападений на украинцев выросло на 30%. А еще в 2025-м поддержка беженцев среди поляков сократилась вдвое. В июле в Варшаве прошел марш памяти жертв Волынской резни, а оппозиционная партия «Право и справедливость» внесла в Сейм проект резолюции против членства Украины в Евросоюзе. Украинка, живущая в Польше 10 лет, призналась изданию «Политико», что переживает за себя и близких, а ее сосед в лифте посоветовал, цитата, «вернуться к Зеленскому». И коротко о погоде. Сегодня днем в столице ожидается переменная облачность, плюс 12, плюс 14 градусов и северо-западный ветер.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Северный морской путь хотят сделать всесезонным. Как превратить арктическую тропинку в глобальную трассу? В России стало на 12 городов трудовой доблести больше. Какая история мужества и самоотдачи стоит за этим званием? В нашей стране говорят на более чем 150 языках. Расскажем, в чем особенности татарского. Северный морской путь хотят вывести на круглогодичную навигацию. По словам экспертов, большую роль сыграет появление нового ледокола «Лидер». От чего зависит навигация сегодня и что нужно, чтобы Северный морской путь функционировал круглый год? Рассуждает эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
4: В основном сезон навигации на Севморпути начинается где-то примерно в мае и заканчивается в начале ноября. Он может быть то больше, то меньше, в зависимости от конкретных погодных условий, особенно в восточной части Севморпути, там наибольшая ледовая нагрузка, то есть это где-то восточнее Гданского полуострова, вот Таймыр и далее все восточные территории. Наиболее благоприятные месяца для движения по всему Северноморскому пути это где-то август, сентябрь и, ну, как минимум, первая половина октября.
8: А с помощью чего можно увеличить навигацию?
4: С помощью развития инфраструктуры. Это, прежде всего, количество атомных ледоколов. Как правило, именно они нужны там, потому что дизельные ледоколы, они все-таки имеют меньший ледовый класс, но меньшую толщину льдов способны колоть. Плюс система навигации, выяснение, в общем-то, какая толщина льдов, какая погода. Ну и количество торговых судов, которые тоже будут иметь ледовый класс, это тоже крайне важно для увеличения и объема перевозки по Севморпути и расширения самого сезона навигации. Атомный ледокол «Лидер», который сейчас строится на Дальнем Востоке, будет шире, чем существующие атомные ледоколы, и будет размером примерно как торговое судно, потому что сейчас одна из проблем развития Севморпути в том, что существующие атомные ледоколы, они просто меньше, чем суда, которые они проводят.
7: Ледокол «Лидер» сможет преодолевать льды толщиной до 4 метров и идти на чистой воде со скоростью не менее 23 узлов. Судно планируют передать флоту в конце 2029 года.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Березники, Йошкар-Ола, Королев, Саранск и еще 8 населенных пунктов пополнили список городов трудовой доблести. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Почетный статус был установлен в 2020 году в честь подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Теперь этим званием обладают более 80 городов. Какие оказались в числе первых? Что стало символом трудового наследия? И как попадают в почетный перечень? Все ответы у Анны Елисеевой.
9: Первые 20 городов трудовой доблести были названы в 2020 году. От Боровичей на северо-западе до Иркутска на юго-востоке. От Самары в Поволжье до Новокузнецка в Сибири. Все эти регионы стали новыми центрами промышленности, которые, как известно, эвакуировали с запада на восток подальше от угрозы. Бронетехнику и вооружение выпускали в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде и Нижнем Тагиле. Город Иваново отвечал за текстильную и химическую промышленность, Омск – за пищевую и обрабатывающую. Казань, Уфа и Новосибирск производили крылья и моторы для авиации. Магнитогорск и Новокузнецк стали центрами металлургии, а Ижевск – главным арсеналом Красной Армии. За годы войны местные заводы изготовили более 12 миллионов единиц орудия. Не случайно символ трудовой доблести Ижевска – высокая стела трехгранной формы, рассказывает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
10: Она символизирует штык и тот факт, что, по сути, город Ижевск произвел в годы войны больше оружия, сколько вся промышленность Соединенных Штатов и больше, чем заводы нацистской Германии. Это дало возможность победить столь опасного противника, а не какой-нибудь там ленд-лиз, который, может быть, в процентном соотношении 5-6, ну 10%.
9: После 2020-го почетного звания тружеников удостоились еще 30 российских городов. В каждом из них установлена стела с изображением герба и текстом указа главы государства о присвоении статуса. Несколько таких мемориалов создал скульптор Денис Тритович, победитель всероссийского конкурса на лучший проект стелы. Самая высокая, 42 метра, возвышается в Екатеринбурге. Это комплекс из стелы и 4 пилонов, облицованных сталью. В Новокузнецке и Новосибирске мемориал выполнен в виде 4-гранного штыка. Первый обшит металлическим каркасом, второй наполовину сделан из молочного стекла. Казанская стела привлекает лаконичностью форм и внутренней подсветкой, создающей иллюзию пламени. Это одна из самых удачных работ, рассуждает Кирилл Пастернак, историк архитектуры и старший научный сотрудник Государственного музея имени Щусева. В каждом городе стелы имеют свои местные особенности, связанные с материалом, размером и деталями в оформлении. Однако все эти проекты выполнены в едином стиле, продолжает эксперт.
11: Довольно оригинальная композиция, нечто даже более близкое к обелиску. Форма, имеющая у основания треугольник, но при этом его две боковые грани сужаются, и внешне он очень напоминает обелиск, но только сходящийся кверху уже двумя плоскостями. Интересная современная форма, которая позволяет уйти от старых традиций монументальных сооружений.
9: В 2025 году городами трудовой доблести официально стали еще 7 населенных пунктов. И этот список расширяется, отмечают в Организационном комитете «Победа». Основанием для присвоения звания могут быть государственные награды, врученные предприятиям и даже отдельным работникам за трудовые заслуги. Также рассматриваются документально подтвержденные факты героизма жителей города в годы войны. Экспертиза проводится Российской академией наук, а итоговое решение выносится главой государства. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
12: Наша страна объединяет более 150 языков, не считая диалектов. И у каждого свой характер. Ко дню языков народов России мы отобрали 5, на которых говорят у нас на юге, севере, западе и востоке. Разберемся в буквах и звуках. Улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в повседневную речь всей страны. В полиглота превращается Ким Андреев и сегодня знакомит нас с мелодичным татарским языком.
13: От арбуза на базаре до Байкала и ура! Все эти слова, по одной из версий, пришли к нам из тюркского через татарский язык. Байкуль в переводе «богатое озеро», а «урату» значит «окружай». На карте России десятки топонимов, имеющих татарское происхождение. Алтай от старо-татарского «олы-тау» – древние горы, а Карское море родилось, вероятно, от «кардингес» – «снежное море». Много похожих примеров можно встретить и прогуливаясь по Москве, рассказывает писатель-москвовед Александр Васькин.
14: В разных концах Москвы мы встречаем эти татарские топонимы. Например, Новогиреево, род Гиреев, довольно известен был. Измайлово, Измаил, татарин Измаил, владел этими землями некогда. Черкизово, Сабурово, да. Ну и, конечно, басманное, татарского слова басма, то есть оттиск или печать. И там была татарская слобода, там жили люди, которые занимались выделкой кожи.
13: В 20 веке татарский язык сменил целых 3 алфавита. Вплоть до Октябрьской революции использовали арабскую графику. В 20-е годы перешли на латиницу. Но уже десятилетия спустя взяли курс на сближение советских народов. Так родился современный татарский алфавит. В нем 39 букв. 33, как в русском языке. И еще 6 специфических. Например, гортанное «х» или гласный переднего ряда «ы», при котором язык упирается в нижние зубы. О том, как рождаются слова в татарском языке, рассказывает главный редактор татарского книжного издательства Айдар Гимадеев.
15: Словообразование происходит простым добавлением еще одного слова или частицы к основному слову. Ну, например, слово «камень» – это «таш». «Бака» – это лягушка. «Ташбака» – это черепаха. Например, «ташче» – это каменщик. «Ташкумер» – каменный уголь. То есть, не разрушая внутренние структуры, просто добавляются какие-то вот частицы слова.
13: Привычное нам слово «деньги» родилось от тенге. В эпоху Золотой Орды так называли серебряные монеты. С 16 века «денгой» официально стали именовать мелкую монету номиналом в полкопейки. Со временем название распространилось на любые наличные средства. Кубур в переводе с татарского «колчан», то есть футляр для ношения стрел. По одной из версий так и родилось слово «кобура» – сумка для пистолета. Похожий путь прошли чулки, тулуп, колбаса и даже слово «таможня», рассказывает филолог Фанзиля Завгарова.
16: В Золотой Орде была очень серьезная таможенная служба, когда вот в сторону Казанского ханства двигались караваны торговые. Была деревня Тамгачи. Тамга – это знак по-татарски. Тамгачи – это вот именно государственный знак, и уже караваны проходили на территории с некой своей пошлиной. Поэтому мы и говорим, что таможня – это вот как раз вот с тех времен.
13: Татарский язык подарил нам не только множество слов, но и устойчивых выражений. Например, «небельмеса» – дословно «ничего не понимать». Происходит от татарского глагола «бельмек», то есть «знать». Попасть в кабалу, иными словами, в долговую зависимость, родилось от тюркского «кабала» – обязательство. А произнося фразу «баш на баш», мы и не задумываемся, что «баш» в переводе с татарского «голова», и изначально речь шла о справедливом обмене скота – голову на голову. Ким Андреев, Сергей Жуков, Йолдыз Радиосы, то есть Радио Звезда.
17: Утро на Радио Звезда.
18: Через 15 минут вы узнаете, как голосовали космонавты и полярники до эры цифровизации, где через пару лет будет ходить состав на водородном топливе. Правда ли, что девятый вал пугает даже бывалых моряков?
17: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Один человек погиб, четверо пострадали при атаке украинского беспилотника в Перми, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По оперативным данным, в небе над Пермским краем сбито 27 дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы. Дональд Трамп опубликовал сразу два изображения с картами. На первом штат Нью-Мексико переименован в Нью-Америка, на втором карта Ирана становится его профилем. Ранее Трамп изменил название озера Онтарио, которое находится на границе США и Канады, на озеро Америка. Премьер-министр Канады, в свою очередь, подчеркнул, что первоначальное название озера появилось задолго до принятия Декларации независимости Соединенных Штатов. Число альпинистов, погибших в горах Кабардино-Балкарии из-за схода лавины, увеличилось до 11, сообщили в МЧС. Судьба 6 человек остается неизвестной. На место происшествия выехали спасатели Эльбрусского высокогорного отряда и оперативная группа. В кинопарке Москино внедрили технологии 3D-моделирования и виртуальной реальности для предварительной визуализации сцен, сообщили в мэрии Москвы. В павильоне площадки «Железнодорожный вокзал» установлена хромакей-циклорама, одна из крупнейших в столице. Еще до начала съемок команда может пройтись по цифровой декорации, расставить виртуальные камеры и продумать ракурсы. Во время съемок виртуальный фон представляют в реальном времени. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
19: Как вас звать, величать-то?
20: Не царское это имя!
21: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
20: Не царское это имя!
21: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда».
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
5: Первый русский царь и последний из великих московских князей. Брал Казань и Астрахань. Ругался с церковью и поляками. При нем в Москве запустили печатный двор и построили собор Василия Блаженного. Иван IV Грозный.
4: Как же он заработал такое прозвище?
5: На самом деле слово «грозный» сегодня и тогда в XVI веке имело разные значения. Во времена Иоанна Васильевича грозу ассоциировали с грубым, но справедливым гневом Божьим. Если царь грозный, значит, поддерживает порядок и вершит правосудие. Кстати, первым это прозвище заработал Иван III за суровый нрав в борьбе с боярством и врагами.
6: История одного.
5: А вот «грозный» в трактовке «жестокий» к Ивану IV приклеилось во многом с подачи иностранных послов, которые в деталях описывают жестокость опричнины. При переводе смысловой оттенок сместился. Вместо «грозный, но справедливый» появилось значение «грозный и ужасный».
3: Царское

0: букварь современного города. К. Коворкинг. Год 2020 ясно показал всему миру, что человечество не способно противостоять молекуле коронавируса. И многочисленные офисы, где бы они ни находились, опустели. Все, кто мог, перенесли работу на дом. Мы с трудом привыкали к новым условиям, и это было ох как непросто. Вставать по часам, зная, что до работы теперь не 40 минут транспортом, а всего 3 шага, не снимая тапочки. А оттуда 5 шагов до обеда. Это уже целая прогулка, и на переговоры никуда ехать не надо. Есть же видеоконференции. Жизнь миллионов людей по всему миру круто изменилась. Офис больше не нужен. Вот оно будущее. Будущее? Как бы не так. То, что нам показалось шагом вперед, на самом деле откат в далекое прошлое. Давайте заглянем в историю. Кому нужна была контора лет, ну, скажем, 200 назад? Банкам, чиновникам, адвокатам, почтовой службе, пароходной компании? Тут вопросов нет. А кому еще? Врачам не надо, они сами ходили к пациентам. Или как ремесленники работали дома? Может, журналисты? Им без редакции никак. Или, например, крупные промышленники. Но много ли таких? Хотим мы этого или нет, офис – изобретение относительно недавнее. Человечество веками без него прекрасно обходилось, а потом внезапно разучилось. И вот теперь мы всего лишь возвращаемся к истокам. Учимся работать там, где живем, и жить, где работаем. С прошлой жизнью попрощаться удастся не всем. Но если вам нравится менять обстановку, ни от кого не зависеть и трудиться среди единомышленников, вы точно знаете слово «коворкинг». Эти офисы на один день были придуманы на рубеже 21 века. Коворкинг больше, чем стены, столы и стулья. Сюда приходят не только работать, но и обмениваться опытом, заводить знакомства, показывать результат собственного труда и, значит, двигаться вперед. Всем вместе! Современного города.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил своего бразильского коллегу Луиса Инасио Лула да Силву с Днем независимости Бразилии, отметив успешное развитие отношений в духе стратегического партнерства. В поздравительной телеграмме глава государства подчеркнул, что взаимодействие России и Бразилии успешно развивается по всем направлениям – от политического диалога до торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Путин выразил уверенность, что совместная работа в рамках БРИКС и других многосторонних структур способствует укреплению глобальной стабильности. Напомню, 7 сентября

0: В Бразилии отмечают День независимости. В этом году в торжествах по случаю 204-й годовщины в столице прошли военный парад и праздничные мероприятия. Российские военные на Донецком направлении недавно поставили новый рекорд, сбив разведывательный беспилотник на запредельной высоте. Подробности об этом рассказал боец с позывным «Вятич» в интервью информационной службе «Вести».
1: Уже более 1000 целей, еще года не прошло, уже перешагнули. И вот недавно, буквально 5 дней назад, поставили рекорд вооруженных силах Российской Федерации, сбили беспилотник, «Пингвин» называется, на высоте 5400. Дроном побили рекорд. Данный беспилотник стоит 15 миллионов долларов.
0: Ранее военнослужащие мобильной огневой группы «Барс-Рязань» сообщили об уничтожении вражеских беспилотников при помощи комплекса, который сам находит дроны в радиусе 3 километров и автоматически наводится на цель. В КНДР состоялась торжественная церемония передачи военно-морским силам нового эсминца «Кангон» второго корабля класса «Чхевехен». Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, мероприятие прошло в порту Вонсана с участием лидера страны Ким Чен Ына. Эсминец оснащен интеграционной боевой системой и способен выполнять задачи в различных акваториях. Лидер КНДР подчеркнул, что ввод корабля в строй – это часть курса на укрепление ядерных и сдерживающих сил на море. После церемонии Ким Чен Ын посетил корабль, встретился с экипажем и передал капитану бинокль на память, а затем отдал приказ о выходе в море. Оценка за поведение, которую вводят в пилотных школах для учеников со 2 по 8 класс, не повлияет на успеваемость и аттестат, заявил в интервью ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, такая оценка будет существовать отдельно от экономических результатов. Ее не будут учитывать при выставлении текущих отметок, на промежуточной аттестации и, собственно, при выдаче аттестата. Для оценивания уже разработаны конкретные критерии: соблюдение школьных правил, культура общения со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения. Решение о повсеместном внедрении системы примут по итогам пилотного проекта, добавил Кравцов.
2: Автонавигатор.
0: И о ситуации на дорогах. С 10 сентября изменится система движения на Шелепихинской набережной в Пресненском районе. Временный разворот в районе Шелепихинского шоссе, который сделали на период строительных работ, станет недоступен. Водители, которые едут в сторону Пресненской набережной, смогут развернуться через проектируемый проезд, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. 2 часа можно потерять на Волоколамском шоссе от моста через реку Сходню до улицы Габричевского. 1,5 часа уйдет на проезд по Новорижскому шоссе от поворота на Нахабино до Московской кольцевой. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Участки для выборов в Госдуму откроют в 152 странах. Какие неожиданные декорации порой становились местом голосования? Поезд с чистым сердцем. На Дальнем Востоке создают экспресс на водородном топливе. Когда состав отправится в путь? Сезон опасных штормов на Балтике может начаться на месяц раньше, говорят ученые. Когда ласковое море превращается в бушующую стихию? Избирательные участки для выборов в Госдуму откроются в 152 странах за рубежом. Посмотреть их адреса можно заранее на сайте Центральной избирательной комиссии, сообщили в российском МИДе. Что касается голосования в России, в 33 регионах исполнить свой гражданский долг можно будет онлайн. Анна Елисеева решила узнать, в каких необычных местах проходили выборы до эры цифровизации, и собрала самые неожиданные локации – от глухой тайги до полярной станции.
2: Обеспечить избирательное право граждан – дело непростое, когда речь заходит о неприступных уголках Сибири или Дальнего Востока. Потому голосование в тех местах проводится досрочно. К обособленной группе избирателей относятся метеорологи, геологи, горнорабочие, а еще охотники и кочевые оленеводы. До них сотрудники избиркома добираются либо на вездеходах и оленьих упряжках, либо на вертолете, облетая пастбища по наводке местной администрации. Отыскав избирателей, участок устраивают прямо на месте – в чуме, яранге, кабине вертолета, а то и на капоте машины. В остальном же процедура ничего.

0: чем не отличается от обычного голосования, рассказывает заводчик оленей, ветеринарный врач, зоолог Андрей Подлужнов.
1: Пролетает вертолетное пастбище с опечатанным чемоданчиком. Соответственно, стойбище оленеводов там голосуют. Дальше вертолет летит на другое стойбище. Между ними там расстояние может быть несколько сот километров. Облетает, насколько не хватит топлива, возвращается домой, сдает эти документики. Процесс достаточно длительный, медленный и малоэффективный. Но проголосовать должны все, вот и все.
0: Впрочем, вертолеты могут не везде приземлиться. На дрейфующую льдину в Арктике при сильном ветре уж точно нет. А ведь именно там, в 2011 году, был организован избирательный участок для полярников станции «Северный полюс-39». Голосование проводилось в экстремальных условиях. Полярная ночь, минус 30 по Цельсию, шквальный ветер. Комиссию из трех человек сформировали из своих же. Провели голосование, подсчитали голоса и отправили результаты по спутниковой связи в Петербург, а оттуда в центр избирком. По такому же принципу голосование проводилось на другом полюсе, в Антарктике. Там до сих пор используется радиосвязь, комментирует полярник Владимир Носков.
2: Организовывался избирательный участок выездной, присылались соответствующие заверенные документы по радио, составлялись бюллетени, их, понятно, никто там не распечатывал, то есть просто составлялся протокол голосования. Избирательная комиссия избиралась из трех человек, ну и, соответственно, кто как проголосовал, подсчет голосов с печатью станции, все это отправлялось в институт. Институт уже на своем избирательном участке регистрировали голоса полярников.
0: Мало чем от полярников отличается голосование моряков и путешественников в открытом море. В день выборов избиратели голосуют на участке, роль которого играют кают-компании. Данные отправляют по спутниковой связи за тысячи километров от центра избиркома. А вот не самый удаленный от него участок, но, безусловно, самый недоступный, расположен на Международной космической станции. От поверхности Земли всего 400 километров, но бюллетень туда никто не доставит. Потому тайна голосования распространяется на избирателя и его доверенное лицо, которое заранее получает открепительное удостоверение за подопечного, продолжает летчик-космонавт, герой Российской Федерации Михаил Корниенко.
3: Очень просто все. Закрытый канал связи, доверенное лицо. Космонавт сообщает по радиоканалу свой выбор, доверенное лицо за него идет, голосует. Все. Связь 80% орбиты есть, постоянная связь. Если какой-то сбой, ну, можно через 5 минут возобновить, когда со спутника на спутник там канал перейдет. То есть каких-то нештатных ситуаций в этом плане нету.
0: А вот на Земле сигнал может быть крайне нестабильным. А значит, электронное голосование организовать невозможно. По этой причине к уединенным маякам через шторма пробиваются беспилотники с бюллетенями. Даже если ждут их, всего двое смотрителей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда. На Сахалине собираются запустить первый в России пассажирский поезд на водородном топливе. Построят его до конца этого года, а введут в эксплуатацию в конце 27-го, в начале 28-го годов. Как работает такой состав и почему это топливо массово не распространено, рассказывает научный журналист, руководитель проекта «Виртуальный музей химии» Алексей Паевский.
5: Там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем. Там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. А в нем происходит та же самая реакция горения водорода. Но обычно водород горит со взрывом. А здесь происходит разнесенная реакция на два электрода. И на выходе мы получаем ту же воду, только при низкой температуре, 70 градусов, и электроэнергию. Баллон с водородом под давлением. Топливный элемент позволяет запасать энергию на единицу массы в 2, в 3, в 4 раза больше, чем литий-ионная батарея.
6: Почему это топливо массово не распространено?
5: Проблема первая – это хранение и транспортировка водорода. А здесь нет совершенно технологий, поэтому всегда по-разному ее решают. В транспорте, например, этот водород хранится в баллонах. И самое узкое место водородного транспорта – это водородная заправка, которая обычно топливо вырабатывает, ну, или туда привозит водород. Но это очень дорогая станция.
4: Состав на водородном топливе будет задействован на Сахалине на неэлектрифицированных участках железных дорог. Безусловный плюс такого топлива – экологичность. Выхлоп представляет собой водяной пар.
7: Утро на Радио Звезда.
4: Сезон опасных штормов на Балтике в Калининградской области может начаться на месяц раньше, уже в сентябре, рассказали РИА Новости в Институте океанологии имени Шершова РАН, добавив, что самые опасные бури приходят в регион с севера, где волны имеют больший разгон. Максим Петренко разбирался, как образуется морской шторм. Миф ли история про девятый вал? и как справляться с отбойным течением.
8: Морской шторм обычно образуется из-за ветра, который передает свою энергию в воде, та начинает двигаться и раскачиваться, появляются волны. Величина волнения на море зависит и от силы ветра, и от того, как долго он дует в одном и том же направлении. Усиливают этот процесс циклоны, однако опасная волна может дойти до берега и при видимом отсутствии ветра. Это явление называется «мертвая зыбь». Шторм был далеко, но волны от него продолжают катиться в течение нескольких часов или даже суток. В старину про такие волнения говорили, что море дышит. На поведение волн влияет также рельеф дна, отмечает старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
9: Если такая пологая отмель, волна начинает заранее, там, скажем, разрушаться, и к берегу она подходит уже разрушена, то есть это такая зона прибоя, наката. А если, скажем, у вас вплотную к берегу подходит какой-нибудь глубоководный каньон, то волна всей своей массой, не теряя об это трение одно своей силы, приходит и выглядит чудовищно. Например, вот в Португалии есть населенный пункт Назары, там одни из самых высоких именно стабильных волн 20 метров.
8: Силу морского шторма оценивают по шкале Бофорта, названной так в честь ирландского гидрографа. В этой системе 12 баллов, и на каждой свое описание. Например, при 4 – это умеренный ветер, качаются ветки деревьев, а на море появляются барашки. 9 баллов – это уже шторм. Гнутся деревья, ветер срывает черепицы с домов. Наблюдаются высокие волны с плотной пеной. 12 баллов – ураган. Разрушение катастрофичное. Скорость ветра под 30 метров в секунду. Кроме того, волны имеют свойство объединяться при столкновении друг с другом. Это явление интерференции. Так рождаются одиночные волны в разы выше остальных. Их образ лег в основу мифа про девятый вал. Но далеко не всегда роковая волна девятая, говорит учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
10: Люди, которые служат на флоте долгое время, они замечали этот эффект. Но вот в разных культурах самой большой волной бывает абсолютно разное. То есть у древних римлян это была 10-я волна, а греки считали, что 3-я волна. В нашей культуре закрепилась именно 9-я. Ну и дальше, соответственно, Айвазовский с его знаменитым 9-м валом.
8: Предсказание морского шторма – процесс сложный. Нужно учесть огромное количество данных. Здесь работают география, физика и даже математика. При помощи формул рассчитывают вероятность возникновения тех или иных случаев. Кстати, в шторм больше шансов попасть в отбойное течение или тягун, когда волны накачали много воды к берегу, а потом из-за рельефа в одном каком-то узком месте она резко начинает отток, продолжает Сергей Мухаметов.
9: Если человек попадает в такое вот отбойное разрывное течение, то его начинает резко уносить в открытое море от берега со скоростью там 1,5-2 метра в секунду. Ни один подготовленный даже пловец против такой скорости не выплывет. Когда человек это видит, как правило, у него возникает паника, и он начинает с этим течением бороться, плыть против него, что бесполезно, он быстро теряет силы.
8: Бороться с этим течением можно только одним способом – плыть параллельно берегу. Задача – выйти из узкой струи. Так что с красивыми волнами в любом случае стоит быть начеку. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, от чего зависят сроки навигации по Северному морскому пути, как отбирают кандидатов в список городов трудовой доблести, какие привычные нам сегодня слова пришли в русский язык из татарского.
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Хабаровском крае задержан подозреваемый в поджоге базовой станции одного из операторов сотовой связи, сообщили в Федеральной службе безопасности. По данным силовиков, мужчина выполнял задание украинской военной разведки. Он поджег базовую станцию, в зону покрытия которой входят войсковые части. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему бразильскому коллеге Лули да Сильва по случаю Дня независимости Бразилии. Путин пожелал президенту Бразилии здоровья и успехов, а всем ее согражданам счастья и процветания. Более 166 тысяч пассажиров застряли в международном аэропорту Индонезии из-за извержения вулкана Анак Кракатау, сообщает газета «Джакарта Глоб». Работа аэропорта была приостановлена 6 сентября из-за угрозы попадания вулканического пепла в двигатели самолетов. За это время были отменены, задержаны или перенаправлены более 1000 рейсов. Июльская погода вернется в московский регион 10 сентября, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в этот день солнечную и сухую погоду обеспечит область высокого атмосферного давления. В выходные в средней полосе России днем термометры покажут от 16 до 19 градусов. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Очень важные вопросы.
16: Почему из года в год в начале осени повторяется такое явление, как бабье лето?
17: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
18: Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции. От летнего типа циркуляции мы переходим к зимнему. Мы же знаем, что теплеет и холодает у нас быстро, а затем стоит более-менее устойчивый период. Но зимней холодной погоды, либо летней теплой. И вот во время этого перехода на непродолжительный период, ну, порядка месяца, циркуляция атмосферы, главным образом, вот, зональный перенос, течение зональное с запада на восток, которое преобладает в умеренных широтах северного полушария, становится такой интенсивности, то есть такой скорости, когда возникает благоприятная ситуация для так называемых устойчивых погодных режимов. Циклоны, антициклоны замирают, остаются на месте, и над большими частями средних широт над Евразией образуются такие антициклонические зоны, которые характеризуются спокойной солнечной погодой, которую вот мы и называем бабье лето. В принципе, аналогичные процессы происходят и весной, когда на фоне бурного потепления вдруг наступают резкие похолодания, так называемые возвратные похолодания. То есть это зеркальный процесс, что осенью, что весной.
15: Очень важные вопросы. Записки врача.
19: Как дать лекарство ребенку, который наотрез отказывается его глотать? Ситуация, к сожалению, распространенная, и ошибок здесь можно наделать легко, особенно на эмоциях.
15: Алексей Водовозов, врач, научный журналист,
20: подполковник медицинской службы запаса.
19: Начнем с того, что делать не нужно. Хитрить, смешивая лекарства с бутылочкой молока, смеси, сока или воды. Ребенок может просто не выпить все целиком, особенно если вкус жидкости заметно изменился, что приведет к недополучению необходимой дозы лекарства. Кроме того, недопустимы любые насильственные

0: и измельчать в порошок таблетки, если это напрямую не разрешено в инструкции. Таблетка может быть покрыта кишечно-растворимой обладкой, а в капсулу действующее вещество спрятали из-за крайне неприятного вкуса или раздражающего действия. Ребенку не полегчает, а лекарство может потерять существенную часть своей эффективности. Что можно сделать? Использовать шприц-дозатор, без иглы, естественно, который ввести вдоль щеки ближе к задним зубам, после чего медленно вводить жидкость, позволяя ребенку глотать порцию за порцией. Еще одна рабочая хитрость – сразу после приема лекарства дать ребенку небольшое количество мороженого, замороженного сока, охлажденную ягоду или кусочек фрукта. Холод временно снижает чувствительность вкусовых рецепторов. Одновременно сработает позитивное подкрепление. К слову, можно предварительно охладить и само лекарство, если это не запрещено инструкцией. Обмануть ребенка тоже можно, но в пределах разумного. Например, спросив, из какого шприца он будет пить лекарство, побольше или поменьше, зеленым поршнем или с белым. Фишку с безальтернативным выбором дети просекают не сразу.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Радиозвезда. 7 июня 1992 года в российский город Ирбит приехали представители Книги рекордов Гиннесса и на местном стадионе зафиксировали необычный рекорд. Мотокроссмены Александр Буланов и Анатолий Бекишев проехали на мотоцикле «Урал» в положении с поднятой коляской, то есть на двух колесах, 1014 километров за 24 часа. Без остановки мотоцикла.
3: Экипаж. В 1941 году в Ирбит эвакуировали московский мотозавод, на основе которого на Урале построили практически новое предприятие. В годы войны Ирбитский завод работал на армию. Здесь наладили выпуск мотоциклов М-72 с коляской. По сути, они были отечественной версией немецкого BMW R71.
4: Техническая справка. М-72. Советский тяжелый мотоцикл. Производство с 1941 по 1960 год. До середины 50-х годов в свободную продажу не поступал. Масса с коляской 350 килограммов. Объем двигателя 746 кубических сантиметров. Мощность 22 лошадиные силы. Запас топлива 22 литра. Максимальная скорость 95 километров в час.
3: С появлением завода Ирбиту было суждено стать столицей мотоспорта. Еще шла война, когда в городе провели первый мотокросс. А с 1945 года ирбитчане на первенствах СССР и России завоевали больше 600 наград. И, конечно, главными героями горожан надолго стали мотогонщики. Мотокросс с коляской – необычный и зрелищный вид спорта, который требует от спортсменов особого мастерства и серьезной физической подготовки. В соревнованиях участвуют пилот и колясочник. Трасса, как правило, с прыжками и крутыми виражами. Поэтому от слаженной работы экипажа зависит успех гонки. Колясочник, он же пассажир, должен улавливать все амплитуды движений, чтобы мотоцикл сохранял равновесие и не переворачивался при прыжках. В левых поворотах он должен отклоняться в левую сторону, буквально наваливаться на водителя. В правых – свешиваться с коляски, зависая над землей.
4: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
4: Командная работа.
3: Все эти навыки и умения пригодились рекордному экипажу Александра Буланова и Анатолия Бекишева. 24 часа, сутки они провели в движении, не останавливая мотоцикл ни на мгновение. На двух колесах при оторванной от земли коляске, которую надо постоянно держать на весу. На ходу они менялись местами

0: являя миру чудеса акробатики, и даже умудрялись на ходу же заправлять мотоцикл. Сутки в движении. Это было в начале 90-х. Своим рекордом экипаж Буланова привлек внимание к заводу. И он хоть как-то, но выжил. Сегодня 99% произведенных в «Ирбите» Уралов отправляются на экспорт. На радость фанатам мототехники.
1: Экипаж.
2: Радио «Звезда».

Поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер КНДР Пак Тхэсон открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. Мост протяженностью 1 километр назван в честь офицера Красной Армии, героя труда КНДР Якова Новиченко. Движение по мосту будет идти круглый год. Это позволит бизнесу нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки. Федеральная служба судебных приставов отметила рост эффективности взыскания алиментов в первом полугодии текущего года. Многие должники стремятся не попасть в реестр злостных неплательщиков, рассказала в интервью ТАСС первый заместитель председателя Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
2: Очень интересный закон, что даже до его принятия, когда мы его приняли в первом чтении, уже количество должников по алиментам у нас-то снизилось, по-моему, они говорили, на 20%. Прям вот была такая значительное количество людей, которые решили, что они заплатят алименты. Другое дело, да, что у нас все равно остаются те, кто делает это неискренне.
1: Закон об общедоступном реестре злостных неплательщиков алиментов вступил в силу в мае 2025-го. В реестр должников по алиментным обязательствам попадают злостные неплательщики, ответственность

0: за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, а также алиментщики, объявленные в розыск. Московские предприниматели, участвующие в городских уличных проектах, собирают гуманитарную помощь для бойцов спецоперации. Как сообщает портал мэра и правительства столицы, благодаря бесплатному предоставлению торговых павильонов, бизнесмены направляют сэкономленные средства на закупку теплых вещей, продуктов длительного хранения и предметов первой необходимости. Некоторые предприниматели также участвуют в передаче транспорта, помогают с логистикой доставки грузов, включая маскировочные сети и окопные свечи. Волонтеры взаимодействуют как с воинскими подразделениями, так и с координаторами гуманитарных миссий. В Москве открылся новый городской вокзал «Серп и Молот», 90-й по счету, построенный на месте старой железнодорожной платформы. Вокзал площадью более 7 тысяч квадратных метров соединил МЦД-4, две линии метро и трамвайные маршруты, став одним из крупнейших транспортных узлов столицы. Пассажиропоток здесь уже превысил 70 тысяч человек в день, в несколько раз больше, чем до реконструкции. Архитектурной доминантой стал подвешенный под потолком сталелитейный ковш с подсветкой, отсылающий к истории завода «Серп и Молот». Вокзал полностью адаптирован для маломобильных пассажиров, сообщили в департаменте транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Северный морской путь хотят сделать всесезонным. Как превратить арктическую тропинку в глобальную трассу? В России стало на 12 городов трудовой доблести больше. Какая история мужества и самоотдачи стоит за этим званием? В нашей стране говорят на более чем 150 языках. Расскажем, в чем особенности татарского. Северный морской путь хотят вывести на круглогодичную навигацию. По словам экспертов, большую роль сыграет появление нового ледокола «Лидер». От чего зависит навигация сегодня и что нужно, чтобы Северный морской путь функционировал круглый год? Рассуждает эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: В основном сезон навигации на Севморпути начинается где-то примерно в мае и заканчивается в начале ноября. Он может быть то больше, то меньше, в зависимости от конкретных погодных условий, особенно в восточной части Севморпути, там наибольшая ледовая нагрузка, то есть это где-то восточнее Гданского полуострова, вот Таймыр и далее все восточные территории. Наиболее благоприятные месяца для движения по всему Северно-морскому пути это где-то август, сентябрь и, ну, как минимум, первая половина октября.
6: А с помощью чего можно увеличить навигацию?
5: С помощью развития инфраструктуры. Это, прежде всего, количество атомных ледоколов. Как правило, именно они нужны там, потому что дизельные ледоколы, они все-таки имеют меньший ледовый класс, но меньшую толщину льдов способны колоть. Плюс система навигации, выяснение, в общем-то, какая толщина льдов, какая погода. Ну и количество торговых судов, которые тоже будут иметь ледовый класс, это тоже крайне важно для увеличения и объема перевозки по Севморпути и расширения самого сезона навигации. Атомный ледокол «Лидер», который сейчас строится на Дальнем Востоке, будет шире, чем существующие атомные ледоколы, и будет размером примерно как с торговое судно, потому что сейчас одна из проблем развития Севморпути в том, что существующие атомные ледоколы, они просто меньше, чем суда, которые они проводят.
4: Ледокол «Лидер» сможет преодолевать льды толщиной до 4 метров и идти на чистой воде со скоростью не менее 23 узлов. Судно планируют передать флоту в конце 2029 года.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Березники, Йошкар-Ола, Королев, Саранск и еще 8 населенных пунктов пополнили список городов трудовой доблести. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Почетный статус был установлен в 2020 году в честь подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Теперь этим званием обладают более 80 городов. Какие оказались в числе первых? Что стало символом трудового наследия? И как попадают в почетный перечень? Все ответы у Анны Елисеевой.
2: Первые 20 городов трудовой доблести были названы в 2020 году. От Боровичей на северо-западе до Иркутска на юго-востоке. От Самары в Поволжье до Новокузнецка в Сибири. Все эти регионы стали новыми центрами промышленности, которые, как известно, эвакуировали с запада на восток подальше от угрозы. Бронетехнику и вооружение выпускали в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде и Нижнем Тагиле. Город Иваново отвечал за текстильную и химическую промышленность, Омск – за пищевую и обрабатывающую. Казань, Уфа и Новосибирск производили крылья и моторы для авиации. Магнитогорск и Новокузнецк стали центрами металлургии, а Ижевск – главным арсеналом Красной армии. За годы войны местные заводы изготовили более 12 миллионов единиц орудия. Не случайно символ трудовой доблести Ижевска – высокая стела трехгранной формы, рассказывает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Семенковский.
7: Она символизирует штык и тот факт, что, по сути, город Ижевск произвел в годы войны больше оружия, сколько вся промышленность Соединенных Штатов и больше, чем заводы нацистской Германии. Это дало возможность победить столь опасного противника, а не какой-нибудь там ленд-лиз, который, может быть, в процентном соотношении 5-6, ну 10%.
2: После 2020-го почетного звания тружеников удостоились еще 30 российских городов. В каждом из них установлена стела с изображением герба и текстом указа главы государства о присвоении статуса. Несколько таких мемориалов создал скульптор Денис Тритович, победитель всероссийского конкурса на лучший проект стелы. Самая высокая, 42 метра, возвышается в Екатеринбурге. Это комплекс из стелы и 4 пилонов, облицованных сталью. В Новокузнецке и Новосибирске мемориал выполнен в виде 4-гранного штыка. Первый обшит металлическим каркасом, второй наполовину сделан из молочного стекла. Казанская стела привлекает лаконичностью форм и внутренней подсветкой, создающей иллюзию пламени. Это одна из самых удачных работ, рассуждает Кирилл Пастернак, историк архитектуры и старший научный сотрудник Государственного музея имени Щусева. В каждом городе стела имеет свои местные особенности, связанные с материалом, размером и деталями в оформлении. Однако все эти проекты выполнены в едином стиле, продолжает эксперт.
8: Довольно оригинальная композиция, нечто даже более близкое к обелиску. Форма, имеющая у основания треугольник, но при этом его две боковые грани сужаются, и внешне он очень напоминает обелиск, но только сходящийся кверху уже двумя плоскостями. Интересная современная форма, которая позволяет уйти от старых традиций монументальных сооружений.
2: В 2025 году городами трудовой доблести официально стали еще 7 населенных пунктов. И этот список расширяется, отмечают в Организационном комитете «Победа». Основанием для присвоения звания могут быть государственные награды, врученные предприятиям и даже отдельным работникам за трудовые заслуги. Также рассматриваются документально подтвержденные факты героизма жителей города в годы войны. Экспертиза проводится Российской академией наук, а итоговое решение выносится главой государства. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
4: Наша страна объединяет более 150 языков, не считая диалектов. И у каждого свой характер. Ко дню языков народов России мы отобрали 5, на которых говорят у нас на юге, севере, западе и востоке. Разберемся в буквах и звуках. Улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в повседневную речь всей страны. В полиглота превращается Ким Андреев и сегодня знакомит нас с мелодичным татарским языком.
9: От арбуза на базаре до Байкала и ура! Все эти слова, по одной из версий, пришли к нам из тюркского через татарский язык. Байкуль в переводе «богатое озеро», а Урату значит «окружай». На карте России десятки топонимов, имеющих татарское происхождение. Алтай от старо-татарского «Олы-Тау» – древние горы, а Карское море родилось, вероятно, от «Кардингес». «Снежное море». Много похожих примеров можно встретить и прогуливаясь по Москве, рассказывает писатель-москвовед Александр Васькин.
10: в разных концах Москвы мы встречаем эти татарские топонимы. Например, Новогиреево, род Гиреев, довольно известен был. Измайлово, Измаил, татарин Измаил владел этими землями некогда. Черкизово, Сабурово, да. Ну и, конечно, басманное, татарского слова басма, то есть оттиск или печать. И там была татарская слобода, там жили люди, которые занимались выделкой кожи.
9: В 20 веке татарский язык сменил целых 3 алфавита. Вплоть до Октябрьской революции использовали арабскую графику. В 20-е годы перешли на латиницу. Но уже десятилетия спустя взяли курс на сближение советских народов. Так родился современный татарский алфавит. В нем 39 букв. 33, как в русском языке. И еще 6 специфических. Например, гортанное «х» или гласный переднего ряда «ы», при котором язык упирается в нижние зубы. О том, как рождаются слова в татарском языке, рассказывает главный редактор татарского книжного издательства Айдар Гимадеев.
11: Словообразование происходит простым добавлением еще одного слова или частицы к основному слову. Ну, например, слово «камень» – это «таш». «Бака» – это лягушка. «Ташбака» – это черепаха. Например, «ташчы» – это каменщик. «Ташкумер» – камень, уголь. То есть, не разрушая внутреннюю структуру, просто добавляются какие-то вот частицы слова.
9: Привычное нам слово «деньги» родилось от тенге. В эпоху Золотой Орды так называли серебряные монеты. С 16 века денгой официально стали именовать мелкую монету номиналом в полкопейки. Со временем название распространилось на любые наличные средства. Кубур в переводе с татарского «колчан», то есть футляр для ношения стрел. По одной из версий так и родилось слово «кобура» – сумка для пистолета. Похожий путь прошли чулки, тулуп, колбаса и даже слово «таможня», рассказывает филолог Фанзиля Завгарова.
12: В Золотой Орде была очень серьезная таможенная служба, когда вот в сторону Казанского ханства двигались караваны торговые. Была деревня Тамгачи. Тамга – это знак по-татарски. Тамгачи – это вот именно государственный знак, и уже караваны проходили на территории с некой своей пошлиной. Поэтому мы и говорим, что таможня – это вот как раз вот с тех времен.
9: Татарский язык подарил нам не только множество слов, но и устойчивых выражений. Например, «небельмеса» – дословно «ничего не понимать». Происходит от татарского глагола «бельмек», то есть «знать». Попасть в кабалу, иными словами, в долговую зависимость, родилось от тюркского «кабала» – обязательство. А произнося фразу «баш на баш», мы и не задумываемся, что «баш» в переводе с татарского «голова», и изначально речь шла о справедливом обмене скота – «голову на голову». Ким Андреев, Сергей Жуков, Йолдыз, Радио Сы, то есть Радио Звезда.
1: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня! Слушайте «Радио Звезда». Новости.
0: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Один человек погиб, один пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Женщине со сколочным ранением бедра оказывают помощь в Борисовской районной больнице. Еще один FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Дональд Трамп поручил подготовить пакет документов, чтобы установить мир между Россией и Украиной, заявил Джаред Кушнер. Он рассчитывает, что переговоры вернутся к трехстороннему формату – Россия, Соединенные Штаты, Украина. Издание «Axios» написало со ссылкой на источники, что Джаред Кушнер и Стив Уитков заявили Владимиру Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах. Автомобильный мост через реку Туманную открыли на границе с КНДР, сообщает РИА Новости. Движение по нему будет идти круглый год. Это позволит бизнесу нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки. Открыли объект по видеосвязи российский премьер Михаил Мишустин и председатель Кабмина КНДР. Россиянам при 5-дневной рабочей неделе предстоит отработать в следующем году 247 дней, сообщили в Федеральном методическом центре повышения финансовой грамотности населения. Ранее стало известно, что новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней, это на один день меньше, чем годом ранее. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
3: Премьера

0: Бескозырка. Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов. Форма и содержание.
1: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят без козырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
1: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова о береге или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: Самая известная литературная ленточка от бескозырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленных кораблей.

0: всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
1: Савельевы возвращаются от друзей на такси. Но поездка пока не самая приятная. Водитель то и дело ругается на попутчиков и проскакивает мигающие светофоры. А когда пассажиры попросили сделать музыку потише, то он их просто проигнорировал. Как вести себя с агрессивным таксистом? И стоит ли прервать такую поездку? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
1: Первое. Если вы заметили, что водитель настроен не очень доброжелательно еще до начала поездки, то разумнее будет дождаться другого такси. Позвоните диспетчеру и объясните ситуацию. Если использовали мобильное приложение, просто отмените одну машину и закажите другую. И напишите в службу поддержки, в чем причина отказа. Второе. Если агрессия стала проявляться уже в дороге, не стоит вступать в конфликт. Просто попросите остановить машину и отменить заказ. Если же поймали случайную попутку, то лучше для остановки выбрать многолюдное место и под предлогом плохого самочувствия выйти из салона автомобиля. Третье. Вы вправе пожаловаться на грубияна-таксиста в транспортную компанию, которая предоставляла услуги. Как минимум, перевозчик должен запомнить обидчика и больше никогда не назначать на ваши вызовы. Четвертое. Если в транспортной компании вас игнорируют, обращайтесь в контролирующие органы, Роспотребнадзор или в полицию. Жалоба на действия перевозчика составляется в свободной форме. Сроки ответа могут быть разными, но в любом случае не более 30 дней. Если же вам нанесли физический, финансовый или моральный ущерб, смело идите в суд. Подведем итоги. Лучше отказаться от агрессивно настроенного водителя такси еще до начала поездки. Если вас что-то не устраивает, вы вправе остановить поездку и выйти из машины. Пожалуйтесь на грубияна-таксиста в транспортную компанию. В случае ущерба обращайтесь в суд. К счастью, Савельевы добрались до дома без приключений. Таксист извинился за грубость, а на прощание подарил скидочный купон. Но если бы все сложилось не так удачно, наши герои знают, что делать. Узнали вы на всякий случай.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
4: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-466-44920.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности задержала в Хабаровском крае россиянина, который по заданию украинской военной разведки поджег станцию сотовой связи. Мужчина 1989 года рождения установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и по его заданию совершил поджог базовой станции оператора связи. Зона покрытия этой станции включает войсковые части и объекты государственного и муниципального значения региона. Возбуждены уголовные дела о госизмене и диверсии. Максимальное наказание по совокупности статей составляет 25 лет лишения свободы, сообщили в ведомстве. Норвегия разместила артиллерийский дивизион из 4 южнокорейских САУ К-9 недалеко от границы с Россией, заявил «Известиям» посол России в Осло Николай Корчунов. По его информации, дальность стрельбы этих установок достигает 40 километров. Еще 24 такие САУ планируется передать бригаде «Финнмарк» до конца 2028 года. Кроме того, к 2030 году норвежские вооруженные силы получат 16 пусковых установок южнокорейской РСЗО с дальностью ракет до 500 километров. По словам Корчунова, в зоне досягаемости этих вооружений окажутся Северный флот и стратегические объекты России на Кольском полуострове, что создает угрозу для национальной безопасности. Искусственный интеллект все активнее внедряют в российскую авиацию. В каких сферах применяется технология, рассказал ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров.
2: В первую очередь это коснулось технологий, которые затрагиваются при работе формирования расписания в авиакомпаниях, при работе с пассажирами в холдингах, аэропортах нашей страны, ну а также в блоке аэронавигационного обеспечения полетов, там, где необходимо прогнозировать возможные потенциальные конфликтные ситуации, угрозу столкновений воздушных судов в воздухе, чтобы ее предотвратить, конечно, и такие технологии используются.
1: Собеседник агентства отметил, что технологии искусственного интеллекта также применяются при создании отечественных самолетов, в частности для помощи при прохождении сертификации, при создании цифровых двойников и моделей. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России снизилась на 0,5% и составила 7 часов 39 минут. Такие данные за первое полугодие текущего года приводит Росстат. Показатель уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дольше всего, по данным ведомства, трудились работники в сфере рыболовства и рыбоводства – 8 часов 49 минут, а также добычи металлических руд – 8 часов 15 минут. Самые короткие рабочие дни зафиксированы в добыче угля, производстве мебели и на воздушном и космическом транспорте. Как отмечают в ведомстве, данные за полугодие отражают текущие тенденции на рынке труда и носят умеренный характер.
0: Автонавигатор.
1: И о ситуации на дорогах. С 10 до 22 сентября на участке Маховой улицы будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением монтажных и демонтажных работ. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 2 часа можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Новорижского шоссе до Библиотечного проезда. 1:50 уйдет на проезд по Новорижскому шоссе от поворота на Нахабино до западного порта тоннеля. Пробка на 1:10 на Волоколамском шоссе от моста через реку Сходню до улицы Габричевского. Ровно 1 займет путь по Ильинскому шоссе от прудов до Новорижского шоссе. Столько же потребуется на проезд по Волоколамскому шоссе от Речной улицы до Московской кольцевой.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Как образовалась наша планета? Рассказывает доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой геохимии геологического факультета МГУ Андрей Бычков.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы рассмотрим вопрос, а что внутри у Земли? Из чего сделана наша планета? Мы с вами ходим по поверхности Земли. Вот почва, вот выходят, обнажаются горные породы, вот здесь осадочные, здесь магматические, вулканические. А внутри что, если мы будем смотреть глубже? Как узнать, из чего, из какого материала сделана наша планета? Вопрос довольно интересный, и он всегда упирается в то, что мы с вами пробурили лишь очень маленькую, очень тоненькую верхнюю корку нашей планеты. И даже сверхглубокая скважина, прошедшая там 11 километров, даже не проткнула шкурку яблока, если представить себе нашу планету в масштабе яблока. Это ничтожно мало. А что же внутри? Куда попасть мы не можем и не сможем попасть никогда, поскольку там безумно высокие температуры и давление, никакие материалы не выдержат. Как узнать? Можно привести такую аналогию. Построили прекрасное здание, но вас туда не пускают, а вы хотите узнать, а что там есть, из чего оно сделано. Что вы сделаете? Пока еще стройку не убрали, вы пройдетесь по стройке и посмотрите на обломки строительного материала, который использовался для строительства этого здания. Наверняка вы найдете кусочки конструкционных материалов и кусочки отделки там, мрамора, гранита. И вам станет ясно, что внутри этого здания, даже если вы туда не попадаете. Такая возможность есть и у нас. Дело в том, что при строительстве планет Солнечной системы изрядное, небольшое, но все-таки заметное количество строительного материала оказалось неиспользованным. И этот материал, в основном сосредоточенный в поясе астероидов, время от времени прилетает на Землю, и, достигая поверхности Земли, мы находим метеориты. Метеориты – это космические камни, которые достигают поверхности Земли, хотя, конечно, большая часть космического вещества, выпадающего на Землю, это совсем маленькие частички, которые сгорают в атмосфере, это метеоры. Их по массе гораздо больше, но они выпадают чаще. Их изучать трудно. А вот метеориты, конечно, дают нам представление о том, из чего все сделано. Ну, как вы знаете, метеориты делятся на два таких больших класса. Это железные и каменные. На самом деле все еще сложнее, потому что есть и железокаменные метеориты. А каменные метеориты, они делятся еще на множество разных типов. И, конечно, если мы будем искать метеориты, так называемые метеориты-находки, то мы, конечно, с вами будем находить в основном железные метеориты. Потому что на Земле железа мало. А вообще все оно в основном метеоритное. И другого происхождения железа, оно большая редкость. Минералогическая редкость. А железные метеориты очень сильно отличаются от камней. Кроме того, метеоритное железо – это железоникелевый сплав, по составу напоминающий нержавейку. И довольно часто они слабо подвержены коррозии. Каменные метеориты, они похожи на земные камни. И, кроме того, они очень легко подвергаются воздействию воды и прочих неблагоприятных факторов, и поэтому их трудно найти. Правда, в последнее время придумали, где хорошо искать метеориты. Где? Там нет камней. Это Антарктида. Во льдах Антарктиды можно собирать метеориты, и поскольку под вами километр льда, будьте уверены, что это неземные камни. И огромное количество метеоритов было найдено в Антарктиде.
2: Как образовалась наша планета?
1: Область знаний.
3: Ну и, собственно говоря, если мы посмотрим на метеориты, то мы увидим, что главный тип метеоритов и с точки зрения падений, а падение это мы увидели, что он упал, пошли, нашли. По статистике это каменные метеориты, которые называются хондриты. Хондриты состоят из хондр. Это маленькие шарики. Шарики, редко достигающие миллиметра. Ну, правда, бывает и крупнее, но это редкость. Шарики, состоящие из быстро закристаллизованного расплава, слепленные между собой теми же обломками хондр и другим матриксом. Там бывает и железная фаза. И вот эти метеориты – это основной тип метеоритов. Как же они получились, такие капельки? Они явно никогда не были в сильных гравитационных полях. То есть это разбрызгивание силикатного расплава в космическом пространстве. И дальше слипание его в более крупные образования. И вот эти хондриты, которые никогда не имели планетарной истории, это главный тип того самого строительного материала, из чего сделана Земля. С другой стороны, помимо хондритов, есть дифференцированные типы метеоритов. Это железные, железокаменные, и метеориты, напоминающие обычные породы Земли. Базальты, например. Они называются ахондриты, потому что в них нет хондр. И вот эти метеориты явно являются обломками небольших планет. Ну и что мы видим? Мы видим, что эти планеты разделились. Железо тяжелое, поэтому железный расплав сосредоточился в ядре этих планет. Они называются планетеземали. А силикатная оболочка, мантия этих планетеземалей, представляют собой породы, примерно те же, что мы видим и на Земле. Произошло разделение в этих небольших планетоидах на такие части. Обломки этих планетеземалей представляют собой железные и железокаменные метеориты, если это их внутренняя часть, ну или внешние части, если это ахондриты. Таким образом, мы видим целый этап образования планет с образованием планетеземалей, которые потом сталкивались и формировали уже более крупные планеты, такие как Земля, Марс и так далее. Таким образом, мы с вами можем предположить, что и Земля сделана таким же способом. И действительно, мы знаем из многих сведений, скажем, средняя плотность Земли, нам известно, она 5,5 грамм на сантиметр кубический. А породы, которые мы видим на поверхности, примерно в 2 раза имеют меньшую плотность. И как ни сжимая их, мы на такой плотность не дойдем. Следовательно, у Земли есть плотное ядро. Это примерно треть объема нашей планеты. И это ядро сделано из железо-никелевого сплава. Правда, при этих условиях железо-никелевый сплав должен обладать еще большей плотностью, чем то, что мы наблюдаем. Но это не проблема. Значит, там есть примесь более легких элементов. Ну, каких? Самых распространенных. Кислород, сера, кремний. Ну, точно мы не знаем. Но в любом случае у Земли, как и у других планет земной группы, есть железное ядро и силикатная оболочка. Силикатная оболочка по своему составу напоминает те самые хондриты, которые мы с вами уже признали как самый распространенный тип метеоритов.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Как образовалась наша планета? Рассказывает доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой геохимии геологического факультета МГУ Андрей Бычков.
1: Область знаний.
3: Хондриты – главный тип метеоритов. Из него сделана главная часть нашей Земли – это мантия. Мантийные породы, которые иногда мы видим на поверхности Земли, когда они выносятся какими-нибудь вулканами, обломки их можно найти в кимберлитовых трубках, мы можем легко найти сходство с теми самыми хондритами, из которых была построена наша планета. Ну а в дальнейшем из этого материала, из мантии Земли, выплавилась более легкоплавкая фракция, которая сформировала земную кору. Ну а из чего сложена земная кора, всем, в общем-то, известно. Континентальная земная кора сделана в основном из гранитов. Ну, все увидели граниты, ездим в метро. А вот океаническая кора, она сделана в основном из базальтов. Базальты представляют собой выплавку, образование магматического расплава из мантии и содержат в себе больше легкоплавких компонентов. Собственно говоря, внешняя оболочка Земли, которая нам доступна, это уже производная от истории нашей планеты. Таким образом, используя метеориты, мы можем восстановить и историю формирования всей Солнечной системы. Ну, начинается она, конечно, с туманности, протопланетарной туманности, где за счет сил гравитации газ начинает стягиваться к некоторому центру. Стягиваясь, он уплотняется, поэтому температура повышается, он становится горячим, но тепло излучается в космос, поэтому возникает некоторое равновесие. И в это время протопланетная туманность начинает вращаться. Это неизбежный процесс закручивания вещества и образования диска. Дальше, в какой-то момент, большая масса вещества стягивается в центр, и там достигаются условия для начала термоядерных реакций. Зажигается Солнце. Солнце зажглось, и Солнце начинает ионизировать газ вокруг себя. Солнечный ветер и солнечное излучение приводят к тому, что газ начинает сдуваться на периферию, выдуваться солнечным ветром. Ну, такой процесс видел каждый, который видел комету. У кометы есть хвост. Хвост – это то же самое ионизированный газ, ну, или там пыль, которая под действием солнечного ветра, газовый хвост, все направлен от Солнца. А полевой там

0: образовалась некоторая область, где сохранилось малоиспользованное каменное вещество, это пояс астероидов. Так, считается, получилась наша Солнечная система. Но планеты образовывались не из очень маленьких частиц. Планеты – это продукт столкновений протопланет, планете Земалий, которые представляют собой объекты меньше Луны. Они сталкивались между собой, происходили ужасные процессы, поскольку большое количество объектов такого сорта в Солнечной системе гравитационно неустойчиво. И они начинают между собой сталкиваться. Мы знаем по железным метеоритам, что вот сегодня они прилетели примерно из десятка или, может быть, чуть больше родительских тел, которые до сих пор где-то присутствуют в поясе астероидов. Это оставшийся строительный материал. Но большая часть его была использована, и образовались планеты.
1: Как образовалась наша планета?
2: Область знаний.
0: И вот здесь очень интересно, что по составу метеоритов, по их изотопным характеристикам, мы можем увидеть, что ахондриты, то есть неохондриты, камни, которые похожи на земные, имеют всего два источника. Два источника, которые очень сильно между собой различаются и отличаются от Земли. Что это могут быть за источники? Это должны быть планеты, которые лишены атмосферы, потому что камень не может быть выбит с поверхности Земли из-за очень плотной атмосферы, и относительно небольшой гравитацией. И таких кандидатов всего два. Это Марс, и выделяется группа марсианских метеоритов, и астероид Веста, который очень сильно отличается от своих собратьев тем, что он блестящий. Вот большая часть астероидов, они тусклые, потому что они углистые хондриты или просто хондриты, то есть темное вещество. А вот базальты, они более светлые, как не парадоксально звучит. Веста более светлые, и второй класс ахондритов – это Веста, считается. Ну, про Марс мы скоро узнаем, когда вещество марсианское будет доставлено, соответствует ли оно этим метеоритам. Но, тем не менее, так произошло. А вот Земля и Луна, они между собой удивительно по всем этим признакам схожи. Поэтому вряд ли Луна образовалась где-то в другом месте и прилетела к нам. Поэтому сегодня есть гипотеза о так называемом лунообразующем импакте, что Земля и Луна образовались в результате столкновения протоземли с планетой, размером примерно с Марс, которая даже имеет имя Тея. Они столкнулись, и при этом образовалось огромное облако капель, которое вышло на орбиту, и эти капли, большая часть их упала на Землю, а из другой части образовалась Луна. И поэтому двойная система Земля-Луна – это продукт тоже гигантского импакта. На Луне образовался магматический океан. Она была полностью с поверхности расплавленная. И продуктами кристаллизации этого магматического океана стали светлые участки Луны, которые мы называем материками. А потом, в ходе геологической истории, там произошло излияние базальтов, и темные места – это моря, это огромные площади, заполненные более поздними базальтами. Таким образом, на этом практически завершилось строительство Солнечной системы, образовалась Земля и Луна, и началась уже геологическая эволюция нашей планеты.
1: Рассказывал доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой геохимии геологического факультета МГУ Андрей Бычков.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза,
2: безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1347.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходившие
9: в Шаре.
10: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
11: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
12: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Число погибших в результате схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии выросло до 7 человек. Как сообщил источник «Известий», спасатели продолжают обнаруживать тела альпинистов под снегом. Напомню, лавина сошла 6 сентября с горы Бежерги, накрыв группу из 15 человек. Троих пострадавших удалось эвакуировать в Нальчик, судьба остальных оставалась неизвестной. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, поисково-спасательная операция продолжается, к ней привлечены кинологи и беспилотники. Ранее сообщалось о 2 погибших и 10 пропавших без вести. Минтранс России планирует использовать мессенджер «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда с помощью цифрового идентификатора «Макс-ID». Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС, конкретные сроки запуска пока не определены. Инициатива находится в стадии перспективной проработки. Идея заключается в том, чтобы использовать цифровой ID для подтверждения личности и предъявления посадочных документов. Это стало бы следующим шагом после уже действующей системы посадки по биометрии. Напомню, с апреля она работает на некоторых поездах, а с июня в аэропортах Шереметьево и Пулково в рамках эксперимента. Ученые более чем из 25 стран примут участие в конференции по умным городам в Москве. Как сообщает портал мэра и правительства столицы, в этом году главная тема – природные решения для здорового города. Эксперты обсудят переход от учета площади зеленых насаждений к комплексной оценке их экологических функций. В программе заявлено 5 тематических секций, включая климатическую адаптацию, водный менеджмент и зеленую инфраструктуру арктических городов. География исследования охватывает территории от Москвы до Мурманской области, Ямала, Шпицбергена и Чукотки. Особое внимание уделят круглым столам по управлению древесным фондом и применению искусственного интеллекта в градостроительстве. И о погоде. Резкое похолодание в московском регионе продлится недолго. Летняя погода вернется в столицу уже с середины недели. Подробности сообщил телеканалу «Звезда» метеоролог Александр Шувалов.
13: Перелом в погоде произойдет в среду. Днем уже до 20 градусов, а в четверг и 23-24 градуса тепла. И тоже без осадков, и тоже много солнца. В пятницу, субботу все-таки не исключены небольшие кратковременные дожди, но температура не будет столь пронзительно холодной. Днем будет 18-20.
12: Синоптик не исключил продолжение бабьего лета. Москвичей может ждать минимум недели теплой погоды в конце сентября или начале октября. Сейчас в столице 13 градусов тепла, во второй половине дня ожидается дождь.
14: Премьера на радио «Звезда».
11: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
15: О предметах и явлениях вокруг нас.
11: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
16: Программа создана...

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о театре.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: В античном театре актеры носили огромные маски, рот которых напоминал по форме рупор. Это устройство усиливало звук и позволяло зрителям нормально слышать выступающих в огромных амфитеатрах.
1: Факт второй.
3: В Средневековье театрализованные представления можно было увидеть на кладбище. Изначально сценки из Священного Писания разыгрывали во время церковной службы. Потом выступать стали во дворе или на кладбище при церкви, а позже на городской площади.
1: Факт третий.
3: В театрах во Франции и в Англии до XIX века зрители могли сидеть прямо на сцене. Публика на этих престижных и дорогостоящих местах частенько вмешивалась в действие, комментировала игру и флиртовала с актерами.
1: Факт четвертый.
3: В 1963 году в Москве открылся первый в СССР театр для глухих, где спектакли шли на языке жестов.
1: Факт пятый.
3: Самая большая театральная сцена в Европе в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. На ней легко могут разместиться 1000 человек массовки, оркестр и даже танк.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о театре.
4: Человек с изюминкой. Александр Куприн.
5: Отставной поручик, автор легендарного поединка, перепробовал сотни профессий. Не ради денег, ради интереса. Потом признавался, что этого мало. Жалел, что нельзя хотя бы на время стать растением, лошадью или рыбой.
1: На первый взгляд.
5: Куприн восточного типа, крепкий, коренастый, вспыльчивый, задиристый. Легко заводился. Мог вышибить в поезде окно, если жене и дочке было нечем дышать, а пассажиры не разрешали проветривать. С мужчинами никогда не боялся лезть на рожон. А вот с женщинами... С женщинами писатель был робок и застенчив.
1: Где изюминка?
5: Куприн обладал по-настоящему феноменальным обонянием. Шаляпин как-то назвал его самым чувствительным носом России. Говорят, запросто мог подойти к любому человеку и обнюхать его, как собака. Особенно любил обнюхивать женщин. Однажды в большой компании в Ялте Бунин, Чехов и Куприн поспорили, чем же пахнут женщины. Чехов утверждал сливочным мороженым. Бунин – ароматом завядших соцветий липы. Но Куприн всех удивил.
6: Молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком. А старушки здесь, на юге, горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и ладаном.
5: Именно в тот момент все вокруг признали, что нос Куприна действительно был самым чувствительным во всей России. Классик мог бы стать отличным парфюмером, но судьба сложилась иначе.
1: Александр Куприн. Человек с изюминкой.
0: Радио «Звезда».
7: Наука на чердаке.
8: Часто ли вам приходилось слышать, что в нашем желудке кислотная среда? Часто, уверен. Так почему же желудок не переваривает сам себя, спрашивается? Сейчас расскажу.
7: Научный журналист Егор Быковский.
8: Давайте сначала немного поговорим о том, что такое pH. Упоминание о нем вы часто видите на разных продуктах. Слово образовано от латинского «pondus hydrogeni» – «вес водорода». Это одна из важнейших величин, выражающих кислотно-основные свойства раствора. Значение этого самого pH от 0 до 14. Среди веществ, растворяемых в воде, можно выделить два основных класса – кислоты и основания. Кислоты при растворении в воде выделяют положительный ион водорода, а основания – отрицательный ион. Короче, pH со значением 7 нейтральный. Чем он меньше, тем вода кислее, а чем выше, тем щелочнее. Например, pH 9 – это пищевая сода, pH 11 – нашатырный спирт, а pH 14 – это вообще жидкость для прочистки сточных труб. И наоборот, pH 4 – это кола, pH 3 – апельсиновый сок, он покислее, pH 2 – наш с вами желудочный сок, круче него по этому показателю pH 0 – только электролит в свинцовых аккумуляторах. Если сказать по-другому, то желудочный сок содержит 0,5% соляной кислоты. Эта кислота убивает многие бактерии, которые попадают с пищей в желудок, и активирует ферменты, расщепляющие белки, чтобы питательные вещества могли всасываться в стенки желудка. Так что, кстати, когда вы видите в составе ортов фосфорную кислоту, которая используется для снятия ржавчины и накипи, не надо бояться, она поможет вам переварить белок. Это с желудочным соком не сравнить. Он покруче будет, друзья. Его, правда, в спокойном состоянии в желудке довольно немного, около 50 мл. Но когда мы видим пищу и начинаем ее, так сказать, вожделеть, его количество быстро прибывает. И вот тут мы возвращаемся к тому вопросу, с которого начали. Как так получается, что котлеты с кашей в желудке отлично и быстро перевариваются, а сам желудок нет? Мало того, ладно бы только котлеты. Я читал про любопытное исследование 10-летней давности, в котором было показано, что даже стальная бритва может перевариться в желудочном соке всего за 2-3 часа.
7: Наука на чердаке.
8: Эта научная работа про бритвы привела к курьезному и довольно печальному случаю. Некий 26-летний парень из Индии начитался научных фактов, понимаешь, в интернете, и решил помочь науке совершить прорыв и преодолеть теоретический барьер. Он разломал несколько бритв на мелкие части, обернул их пластиком и проглотил, рассчитывая, что они растворятся. И только юный индиец успел рассказать о своем смелом научном эксперименте товарищам, как его скрутило и пришлось отправиться в больницу. Пластик растворился почти сразу, а вот бритвы успели сильно разрезать желудок. Парня удалось спасти. Он не принял в расчет важный момент. Ученые не глотали бритвы, конечно, а смоделировали процесс растворения стали в желудочном соке. Процесс не мгновенный, а стенки желудка не стальные. Бритва успеет их разрезать. Однако, будь стенки желудка стальные, желудочный сок их как раз рано или поздно растворил бы. Почему же это не происходит с обычной человеческой тканью? Потому что это очень умно организованный орган. Там происходит непрерывный синтез мукоидного секрета, густой слизи, выстилающей всю поверхность слизистой желудка. Есть всякие инфекции, которые ослабляют выработку этого геля. Алкоголь тоже плохо на него действует. И тогда могут начаться серьезные проблемы. Желудок все же начнет есть сам себя. Что я вам хочу сказать в заключение? Не повторяйте научные эксперименты в домашних условиях.
7: Наука на чердаке.
9: Хорошая книга. Та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
10: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Локомотив трогается очень плавно, почти незаметно. Поезд постепенно набирает ход. Вагоны начинают слегка покачиваться, подрагивая на стыках. Казалось бы, обычная картина – начало дальнего путешествия по железной дороге. Кроме того факта, что управляет поездом 15-летний подросток. Начальник поезда – его ровесник, а проводницам лет по 11. Очень серьезные девочки. Это не сказка. Все происходит на самом деле. Просто пассажиров везет поезд детской железной дороги. И таких действующих дорог у нас в стране целых 26.
1: Пути сообщения. Детские железные дороги.
2: В начале 30-х годов прошлого столетия на экраны советских кинотеатров вышел первый звуковой фильм «Путевка в жизнь». Кинокартина о хулиганах-беспризорниках, сознательно вставших на путь исправления, перевернула сознание молодежи первых пятилеток. А призыв «Будем строить железную дорогу от коммуны до станции и сами, ребята, будем ее обслуживать» вдохновил юных энтузиастов по всей стране. Первую магистраль юных железнодорожников проложили в столичном парке культуры имени Горького. По полотну длиной 528 метров ходил целый трехвагонный электропоезд. В распоряжении детворы находилось депо, вокзал и собственная электроподстанция. Малая магистраль привлекала всеобщее внимание. О ней писали в газетах, были планы увеличения протяженности, а потом вдруг все стихло. Говорят, тогдашнего директора парка арестовали, а московскую детскую железную дорогу вычеркнули из истории и нигде впоследствии не упоминали. И пальма первенства перешла от Тбилисской детской железной дороги. Да, официальная история считает детскую дорогу в Грузии первой полноценной в СССР.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: В 1933 году дети из местного технического кружка после очередного просмотра фильма «Путевка в жизнь» загорелись идеей построить свою железную дорогу. Специалисты

0: Российского института железнодорожного транспорта проложили в парке Серго Орджоникидзе стандартную для СССР узкую колею 750 мм. А ученики железнодорожного училища помогли восстановить немецкий двухосный паровоз «Артур Коппель». 24 июня 1935 года десятилетний машинист Витя Сокольский провел по Тифлисской детской железной дороге первый поезд. Почин грузинских детей одобрил нарком путей сообщения Лазарь Каганович. «Молодцы, ребята! Вы воспитываете и у себя, и у других чувство любви к железнодорожному транспорту». Строительство детских железных дорог получило мощную государственную поддержку. К началу войны в Советском Союзе их было уже около двух десятков. Сегодня общая протяженность путей детских железных дорог в России около 100 километров. Почти все они узкоколейные. Самое длинное в городе Свободном Амурской области – 11 километров. Самая короткая – 1 километр в Кургане. С 2010 года на Камбарском машиностроительном заводе в Удмуртии выпускаются тепловозы, спроектированные специально для детских железных дорог. А Мытищинский метровагон «МАШ» с 2003 года строит вагоны. И да, оказывается, в России все еще есть дети, которых привлекают не только электронные гаджеты. Дети, которые понимают, что детская железная дорога – это не игрушка, это настоящее. Ну, почти настоящее серьезное дело, которое со временем станет их профессией.
1: Детские железные дороги. Пути сообщения.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
5: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
8: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх навек.

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых

перехоженных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок —

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Корейской Народной Демократической Республики Пак Тхэ Сон открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. Мост протяженностью 1 километр назван в честь офицера Красной Армии, героя труда КНДР Якова Новиченко. Движение по мосту будет идти круглый год. Это позволит бизнесу нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки. Западные лидеры не собирались выполнять минские договоренности, одобренные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, и врали России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на встрече со студентами МГИМО.
2: Это или-или никуда не исчезало никогда. И мы считались всегда злом, которое ведет своих соседей не туда и не дает им слиться в объятиях со своими европейскими соседями. Минские договоренности, одобренные Советом Безопасности, и здесь нам врали, и Меркель врала, и тогдашний французский президент Олланд, и Порошенко, естественно. Они все трое гордо впоследствии заявили, что ничего не собирались мы выполнять. Нам надо было время выиграть, чтобы подготовиться к войне против России.
1: Министр иностранных дел традиционно проводит встречу со студентами и преподавателями Института международных отношений в рамках Дня знаний. В Непале проходит день траура в память о более чем 1300 жертвах разрушительного наводнения, произошедшего на реке Бхотэ-Коши. Государственные флаги приспущены на зданиях правительственных учреждений по всей стране и у дипломатических миссий за рубежом. Катастрофа произошла 26 августа из-за схода лавины на границе с Китаем, вызвавшей гигантский поток воды, грязи и камней, который прошел более 70 километров по руслу реки. По последним данным, более 5000 человек все еще числятся пропавшими без вести, среди них 589 иностранцев. Темпы роста доходов самозанятых сравнялись с показателями сотрудников из найма, выяснили «Известия». За год фрилансеры стали получать больше на 14%, а штатные работники на 13,5%. Как показали свежие исследования, медианный доход самозанятых достиг почти 32 тысячи рублей. Быстрее всего за год выросли выплаты в ремонте и строительстве, а также в сфере компьютерной помощи и дизайна. При этом в доставке, где доходы росли опережающими темпами несколько лет подряд, теперь заметен спад. Медианные выплаты курьерам снизились на 9%. И о погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность. Ночью плюс 9, плюс 11 градусов. Днем 15-17. Северо-западный умеренный ветер.
3: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, мусором или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит, это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8-800-777-1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Былины о богатырях. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: Почему из год

0: устойчивый период, но зимние холодные погоды, либо летние теплые. И вот во время этого перехода на непродолжительный период, ну, порядка месяца, циркуляция атмосферы, главным образом, вот, зональный перенос, течение зональное с запада на восток, которое преобладает в умеренных широтах северного полушария, становится такой интенсивности, то есть такой скорости, когда возникает благоприятная ситуация для так называемых устойчивых погодных режимов. Циклоны, антициклоны замирают, остаются на месте, и над большими частями средних широт над Евразией образуются такие антициклонические зоны, которые характеризуются спокойной солнечной погодой, которую вот мы и называем «бабье лето». В принципе, аналогичные процессы происходят и весной, когда на фоне бурного потепления вдруг наступают резкие похолодания, так называемые возвратные похолодания. То есть это зеркальный процесс, что осенью, что весной.
1: Очень важные вопросы. Что вы говорите?
2: Блюдо. В последние годы отношение к посуде изменилось до неузнаваемости. Мы стали проще. Надоел очередной сервиз. Идем и покупаем новый. Не за облачные деньги. А вспомните, как было раньше. Родители бережно доставали из серванта набор вручную расписанных тарелок, которые ждали своего часа, чтобы оказаться на праздничном столе. В центре – главные украшения домашней коллекции. Фарфоровые и хрустальные салатницы, супницы, селедочницы, масленки. Все это и сегодня можно купить на интернет-аукционах и распродажах. Красиво, но не слишком функционально. Куда девать такую красоту в наших малогабаритных квартирах? Еще Владимир Даль предполагал, что у слов «блюдо» и «блюсти» есть нечто общее. Логика понятна. Что делает официант в ресторане? Он за посетителями наблюдает. Вот вам, кстати, еще одно слово с тем же корнем. Чуть что понадобится, и вот он уже к вашим услугам. Блюдо – предмет старинный. В языке его впервые заметили в XI веке. Но это у нас. А если копнуть поглубже, то выяснится, что в готском языке есть слова «бьюдис», что переводится на русский как «миска», и «бьюдан», то есть «предлагать», «подносить». А в еще более древнем индоевропейском найдется корень, который обозначает «беречь» или «хранить». Иначе говоря, получается, что наше блюдо вобрало в себя значение сразу двух иностранных слов. Это и посуда, и то, что на этой посуде подают к столу. Коротко, лаконично, универсально.
1: Да что вы говорите? Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Временные ограничения в российских аэропортах стали гораздо короче благодаря слаженной работе Росавиации, Минобороны и специальных служб. Об этом рассказал министр транспорта России Андрей Никитин. Министр напомнил, что при наличии угроз безопасности полетов вводится план «Ковер» – специальный режим, когда воздушное пространство временно закрывается по соображениям безопасности ввиду угроз в небе. Кроме того, наращиваются возможности по противодействию беспилотникам в зонах аэропортов, заключил глава Минтранса. Сахалин готовится к запуску первого в стране пассажирского водородного поезда. Состав будет работать на неэлектрифицированных участках и не будет производить вредных выбросов. Выхлоп представляет собой водяной пар. Как работает состав на водородном топливе, в эфире «Радио Звезда» рассказал научный журналист Алексей Паевский.
2: Если говорить про водородный транспорт в целом, нужно понимать, что это есть поезда, автомобили, суда. Это электротранспорт, то есть там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем. Там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. Обычно водород горит со взрывом и взрывается. А здесь происходит разнесенная реакция на два электрода, и на выходе мы получаем ту же воду, только при низкой температуре, там 70 градусов, и электроэнергию.
1: После сертификации пассажирский поезд на водородном топливе будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации. Это важная инициатива по внедрению в стране экологически безопасных видов транспорта. Продажи нового полностью импортозамещенного самолета МС-21 за рубеж начнутся только после полного насыщения им внутреннего рынка, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Переговоры с дружественными странами по поставкам уже ведутся, но приоритет – обеспечить потребности российских авиакомпаний. Сертификация лайнера, по словам Ядрова, завершится в середине следующего года, а первая партия из 18 машин должна быть передана заказчикам в 2027-м. В Москве открылся новый городской вокзал «Серп и Молот», 90-й по счету, построенный на месте старой железнодорожной платформы. Вокзал площадью более 7 тысяч квадратных метров соединил МЦД-4, две линии метро и трамвайные маршруты, став одним из крупнейших транспортных узлов столицы, сообщили в департаменте транспорта. Пассажиропоток здесь уже превысил 70 тысяч человек в день. Это в несколько раз больше, чем до реконструкции. Архитектурной доминантой стал подвешенный под потолком сталелитейный ковш с подсветкой, отсылающий к истории завода «Серп и Молот». Вокзал полностью адаптирован для маломобильных пассажиров, оборудован лифтами и эскалаторами, а платформы защищены навесами на всю длину, добавили в Дептрансе. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали названия кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черное – повседневное и белое – летнее. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят без козырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова обереги или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Самая известная литературная ленточка от бескозырки — «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленных кораблей.
0: Форма и содержание. Бескозырка.
4: Радиозвезда.
5: Приключения иностранцев в России.
6: Он приезжал в Советский Союз трижды: в 1982, 83 и 87 годах. Мечтал сниматься в русских фильмах, не получилось. В Москве, Тбилиси и Ленинграде известного голливудского актера никто не узнавал. Никто не просил автографа, хотя каждый, кто любит и ценит кино, хорошо знает его имя. Роберт Де Ниро. В 1982 году он должен был сыграть эпизодическую роль в фильме Эмиля Латяну «Анна Павлова». Де Ниро прилетел в Москву и получил отворот-поворот. Неожиданно вмешались чиновники Госкино.
7: Этот человек снимался в омерзительном боевике «Охотник на оленей». Рассказ о войне во Вьетнаме. Лента идеологически вредная. Американцу в работе отказать. В противном случае картина будет закрыта и никогда не выйдет в прокат.
6: Роберт расстроился, но не обиделся. У него появилось немного свободного времени, так почему бы не познакомиться с известными советскими актерами? Андреем Мироновым, Ириной Алферовой, Людмилой Максаковой, Олегом Янковским и Ларисой Голубкиной. Кинорежиссер Михаил Казаков вспоминал.
8: Москва, февраль, за окном поземка, час дня. Пустой зал ресторана. По лестнице спускается человек невысокого роста, коротко под ноль стриженная голова, брюки, спортивная куртка. Очень напоминает какого-нибудь кавказца. Подходит ближе. Я просто остолбенел. Действительно, Де Ниро собственной персоной, которому я пожимаю руку и на своем ужасном английском лопочу о наших восторгах. Роберт улыбается своей знаменитой, кривоватой, только денировской улыбкой. Ему приятно. Он удивлен. Его знают.
6: В те дни актер много репетировал. Ему предстояло сыграть легендарного Лапшу в фильме «Однажды в Америке». Именно поэтому Де Ниро и побрился на лысо. Он долго и с интересом расспрашивал наших актеров о системе Станиславского и очень забавно рассказывал, как умудрился поправиться на 20 килограммов для роли боксера в спортивной драме «Бешеный бык».
5: Приключения иностранцев в России.
6: Через год, в 1983-м, Де Ниро приехал в Советский Союз в качестве почетного гостя Московского кинофестиваля. Приехал не один, привез с собой 6-летнего сына Рафаэля. На этот раз советские актеры добровольно стали для американца профессиональными гидами. Михаил Казаков рассказывал.
9: Прилетели в Питер и стали оформляться в гостиницу «Астория». Элегантно одетая администраторша узнала меня. Была вежлива и весьма предупредительна. Посмотрев на незнакомого ей гостя, одетого в мятые черные хлопковые брючата и светлую рубашонку, тихо спросила по-русски: «На какой такой помойке вы его отыскали?» «Вот дура! Ей же невдомек, сколько стоит то, что на Роберте!»
6: Де Ниро очень понравилось в Ленинграде. Он много фотографировался в летнем саду на фоне памятника Пушкину, на площади искусств, гулял по Эрмитажу. Актер как будто знал, когда приедет в нашу страну в третий раз, столько свободного времени у него уже не будет. И оказался прав. В 1987 году Роберт Де Ниро возглавил жюри Московского международного кинофестиваля.
10: «Я вручаю гран-при, этот главный приз, фильму «Курьер» режиссера Карена Шахназарова. Заслуженная победа! Ах да! Передайте этому парню, исполнителю главной роли, что его работа меня впечатлила. Просто отличная работа!»
6: Говорят, что Де Ниро всегда мечтал сыграть в России хотя бы одного героя Достоевского. И неважно, в кино или на сцене. Мечтал, но не рискнул. По признанию самого актера, ему помешал языковой барьер.
10: «Достоевский гений, и он мой любимый писатель. Я не шучу. Мне кажется, ему нет равного в передаче оттенков чувств. В одном лишь эпизоде все уровни человеческого опыта, вся боль существования. Так сильно и так горько сопереживать может только поистине русский человек».
5: Приключения иностранцев в России.
8: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
11: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
12: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио «Звезда» на правах рекламы.
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня поговорим о том, как позаботиться о своих суставах и помочь организму при появлении боли в коленях, руках, ногах и позвоночнике. Наш скелет, а именно кости и суставы, испытывают каждый день огромную нагрузку. Наши суставы отвечают за все наши движения. А движение – это жизнь. Сегодня у нас в гостях представитель Центра монополии здоровья Алексей Иванович Штейн. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. К сожалению, людей, страдающих суставными патологиями на сегодняшний день, огромное множество. Список болезней суставов включает десятки, а порой даже сотни наименований. Причины заболеваний суставов разнообразны. От врожденных аномалий до приобретенных в результате травм и инфекций. Такие патологии очень сложно диагностировать из-за сходства симптомов. В результате также очень сложно своевременно назначить и правильное лечение. Для поражения суставов характерно наличие основного синдрома – это болевого. Также многих беспокоит периодический хруст и ограниченность движений. Причем симптоматика сохраняется непрерывно или протекает по типу рецидивирующей стадии, где присутствуют периоды спадов и обострений. Воспаляются плечевые, локтевые, голеностопные или тазобедренные суставы. Болят колени.
13: Скажите, тогда каких осложнений все же стоит опасаться? На что стоит обратить внимание?
14: Да, в общем-то, на любой симптом нужно обращать внимание и обследоваться. Лучше выявить болезнь на ранней стадии. Наиболее распространенные осложнения на суставы – это ревматоидный артрит. Он поражает мелкие симметрично расположенные суставы кистей, ступней, локтевые или коленные. Появляется болевым синдромом различной интенсивности, отечностью и покраснением. Отсутствие его лечения приводит к полному разрушению пораженной суставной ткани. На второе место встает миозит. Это воспаление тканей мышц, приводящее к разрушению волокон и попаданию белка в кровоток. Чаще затрагивает мышцы игр, ягодиц или бедер. Отсутствие лечения приводит к блокировке работы почек и почечной недостаточности впоследствии. Обостряется полиартрит. Это последовательное воспаление суставов, чаще плечевых или бедренных. Сопровождается отеком, болью и деформацией суставов.
13: Алексей Иванович, как можно помочь организму при таких осложнениях? Я так понимаю, если появились первые уже симптомы, вот эта боль, нужно срочно принимать меры, восстанавливать организм. Но как и чем?
14: Ну, если честно, лучше, конечно, не болеть. Или постараться предотвратить болезнь. Ну уж если так произошло, что вы заметили у себя периодические боли в суставах, или у вас уже диагностировано заболевание суставов, то я могу вам посоветовать меркурий. Меркурий поможет в терапии при различных болевых синдромах суставов, поможет быстро снять боль, это первое и это главное. Опять-таки, нужно не просто снять боль, а воздействовать на причину боли, и меркурий именно на это и направлен. Меркурий медицинского назначения. Он помогает при различных заболеваниях суставов, позвоночника, сердечно-сосудистой и нервной системы. Назову номер телефона горячей линии, по которому вы сможете узнать более подробную информацию у специалистов. Также вам расскажут о противопоказаниях. 8-800-555-1003. 8-800-555-1003. А мы с вами пока кратенько поговорим о меркурии, так как времени не так много. А более подробно вы уже узнаете по телефону 8-800-555-1003.
13: Да, давайте подробнее об осложнениях, что может повлиять на это. Ну и, конечно, о меркурии. Что это и как он работает?
14: Часто возникающие осложнения суставов – это артриты и артрозы, воспалительные заболевания, которые характеризуются постепенным разрушением хрящевой ткани и переходом процесса на головку кости. При отсутствии лечения происходит полная утрата двигательных функций и, не дай бог, конечно, инвалидизации. Меркурий эффективен при артритах и артрозах суставов пальцев рук и кисти, а также ног. Показания при тоннельном синдроме запястья, синдроме срединного нерва, онемение кистей и пальцев рук. Можно использовать для лечения последствий инсульта, например, при параличе, при болях в руках или при сахарном диабете. Есть еще такое понятие, как постковидный суставный синдром. Кто переболел, он это знает и сталкивается с этим. Причем последствия возникают через длительное время, так как сразу, возможно, не дает о себе знать. Отражается на физическом и психологическом состоянии пациента, постоянные боли, потеря объема движения, трудности с подъемом или спуском по лестнице, постоянная усталость и слабость влекут раздражение, ухудшение качества жизни. Меркурий уже успешно применяется в комплексной методике восстановления суставов, даже если вы получили серьезные осложнения после любых перенесенных вирусных инфекций. у пациентов разного возраста и степени активности. Помогает при артритах и артрозах суставов пальцев ног, при частом онемении пальцев ног, при коксартрозе. Можно также применять при защемлении седалищного нерва и неврологических осложнениях. Всю подробную информацию о меркурии вы можете узнать прямо сейчас по телефону горячей линии 8 800 555 1003. 8 800 555-1003. Наши специалисты подробно расскажут о взаимодействии и применении меркурий. Звоните, пожалуйста, мы уже отвечаем на ваши вопросы. Все консультации бесплатны.
13: Да, очень важно сохранить здоровые суставы, так как это залог активной жизни. Очень важно также и найти правильную методику. А осложнения еще более опасны. Главное – не запустить.
14: Именно. Основная задача лечения артритов и артрозов – это улучшение кровоснабжения, трофики всех тканей сустава, а это и костная, и мышечная, и хрящевая, и связочная ткань. Естественно, и нервная тоже. Ведь именно защемление нервных окончаний создает те самые мучительные... Так, естественно, и нервная тоже. Ведь именно защемление нервных окончаний создает именно те самые мучительные боли. Меркурий проникает непосредственно в сустав и улучшает кровообращение и питание, тем самым способствуя восстановлению хрящей и подвижности сустава. Меркурий не только снимает боль и воспаление, а также нормализует обменные процессы и снимает отек. Меркурием можно лечить заболевания суставов любого происхождения, в том числе при артритах и артрозах локтевого сустава и коленного сустава. Деформирующий остеоартроз может помочь в лечении радикулита, подагры, грыжи межпозвоночного диска и многих других заболеваниях. Всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 555 1003. 8 800 555 1003. Будьте здоровы, не болейте. А уж если заболели, мы вам поможем.
13: ООО «Монополия здоровья» ОГРН от 14.11.18 года 11-87-74-69-353-75. Город Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 6.
12: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
15: Уровень воды в реке Урал,
16: Центральный банк сохранил
15: на Крымском мосту.
16: Российские космонавты совершили государственную думу внесли проект о возможном продлении.
17: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
18: 1950 название города Пермь.
19: Ладовский, Константин Симонов.
20: Утро на радио «Звезда».
17: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
21: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
22: Игорь Букман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
1: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОГРН 1187-7466-44920.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Максим Челиков. Российское посольство следит за ситуацией вокруг отмены рейсов вьетнамской авиакомпании из Ханоя в Москву. Сейчас дипломаты контактируют с местными властями для решения проблемы. Из-за переносов вылетов в аэропорту скопились пассажиры двух рейсов, примерно 600 российских туристов. Представители перевозчика не выходят к ним и не объясняют причин задержек. Запад на фоне своего ослабления переходит ко все более жестким и агрессивным действиям, занимается грабежом в отношении активов и так называемого «теневого флота». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
2: Много вариантов, которые обеспечивают гибкость и не позволяют использовать доллар для откровенного шантажа и принуждения. Этот процесс неостановим. Его пытаются тормозить. Отсюда эти небывало агрессивные действия по внедрению санкций, по аресту активов, причем государственных резервов, чего никогда не было. Прямое воровство и грабеж. Воруют потихоньку, грабят, как вы знаете, в открытую. То вот Запад сейчас занимается грабежом и в отношении активов, в отношении так называемого теневого флота.
1: 31 августа глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что военно-морские силы Евросоюза задержали в Средиземном море очередной нефтяной танкер, предположительно принадлежащий к так называемому теневому флоту России. Верховный суд защитил 89-летнего пенсионера из Петербурга от потери квартиры, рассказал научный руководитель Центра по правам человека Московского государственного юридического университета имени Кутафина Татьяна Москалькова. Пострадавший узнал, что его жилье с 2007 года переоформлено на посторонних лиц. Экспертиза и материалы Министерства внутренних дел подтвердили факт подделки подписи в договоре купли-продажи. Однако три судебные инстанции отказали в возврате квартиры и сослались на пропуск срока исковой давности. В Верховном суде с этим не согласились. Судьи обязаны были учесть выводы правоохранителей и подделку подписи, а не считать пропущенные годы. Космические зонды Voyager 1 и Voyager 2 спустя почти полвека преодолели плазменную стену на границе Солнечной системы. Сами аппараты не пострадали. Ученые называют этот рубеж важным достижением человечества. Оба зонда запущены в 1977 и до сих пор передают данные на Землю. 13 ноября Voyager 1 окажется на расстоянии одного светового дня от нашей планеты. Аппараты несут золотые пластинки с посланием для предполагаемых инопланетных цивилизаций. На них записано приветствие на 55 языках, в том числе фраза на русском «Здравствуйте, приветствую вас». Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. И сегодня с нами Илья Бачурин, генеральный директор Москонцерта и руководитель фронтовой культбригады. Илья, приветствуем вас.
2: Мое почтение. Добрый день, Анна.
1: Очень хотелось поговорить с вами в эфире. Почему? Потому что мы знаем, что по существу очень часто историю делают личности, и каждый отдельно взятый человек, особенно сегодня и сейчас, играет невероятно большую роль в том общем деле созидания, которым мы все заняты. Вот я глубоко убеждена, что в 21 веке, тогда, когда появляются новые технологии, даже те же самые соцсети, наша личная ответственность кратно повышается, и действительно каждый из нас на очень многое может влиять. Вы человек, который всю свою сознательную жизнь занимается культурой, искусством, работает с артистами, и который сегодня на 250, на 1000% встроен в повестку текущую. А что это за повестка? Наша страна столкнулась с очередным вызовом экзистенциальным, и для того, чтобы выжить, нам необходимо победить. Другого пути нет, собственно, как это всегда было в нашей истории. И совершенно очевидно, что победить мы можем, только объединившись в той самой синергии. Есть бойцы, которые воюют на фронте и которые кладут жизни свои за нас, за всех, за наше общее будущее, а есть те, кто находится рядом, в тылу и помогают созидать нашу общую победу. И мы точно так же знаем, что можно очень долго говорить на разные важные, серьезные темы, а есть художественный метод переосмысливания нашей действительности. И порой именно через искусство гораздо быстрее доходит та самая главная мысль, которую хотелось бы донести. Сегодня давайте поговорим о том, что происходит на фронте, на полях специальной военной операции с точки зрения культуры. Выясняется, что, оказывается, очень много артистов изъявляют желание поехать туда, и культбригады – это вообще не редкость, а часто встречающееся явление, которое приобрело системный характер на полях СВО. Вот давайте об этом поговорим. Как обстоят дела сегодня?
2: Во-первых, огромная вам благодарность за то, что пригласили, и за ту вводную часть, которая сейчас прозвучала. Мы с вами в ней совпадаем абсолютно. Вот в этом понимании совпадать, в понимании происходящего, сегодня очень важно. По сути, это такая вот сонастройка, ты понимаешь, человек напротив свой, не свой, нужно кривить душой. Я многие вопросы стараюсь с людьми не обсуждать, потому что понимаю, что я вселенную лучше сделать могу, скорее всего, своими действиями, а не словами. И вот тут как раз, в этой студии абсолютно мы на одной волне, понимаем происходящее одинаково. Я для себя, может быть, еще в каких-то аспектах жестче формулирую, вот этот текущий контекст. Мне проще понимать, что я на войне, потому что действительно моя жизнь стала другой с 22-го года, и проще понимать, что я должен делать в текущей ситуации. Действительно, фронт, где с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны, наши ценности, молодые ребята, фронт военный, он сегодня невозможен без фронта культурного, потому что тут проседание даст возможности врагу совершенно недопустимо большие и значимые проседания культурного фронта. Вот для меня понимание, что те, кто сегодня ездит, те, кто сегодня здесь работает, не выезжает, может быть, не имея такой возможности, поддерживает бойцов, поддерживает Министерство обороны, поддерживает государство, потому что это все ровно так работает. Это мощная вертикаль. Поддерживает верховного главнокомандующего. Вот все эти люди, они свои, мы с ними на одной волне. Мы понимаем, что есть беда, и мы должны с этой бедой бороться, и мы ее поборем. Мы точно придем к победе. Но вот есть и те, кому на это наплевать, отдельная категория людей, а есть те, кто негромко об этом заявляя, все-таки считает, что противостояние, сказать, надо заканчивать, что мы в этом противостоянии заняли какую-то неправильную, по их мнению, позицию. Это враги. Все очень просто. И вот тут уже нету, сказать, каких-то полутонов. Есть люди, которые могут что-то, наверное, не понимать. Хотя на четвертом, на пятом, простите, году спецоперации, 4 года прожив в ситуации жесткого противостояния с настоящими врагами, те, кто сегодня, находясь с нашей стороны, не может сформулировать, с кем он, тоже скорее похож на врага. Человек, который, скорее всего, не хочет найти информацию, понять, о чем идет речь, пообщаться с теми, кто отвоевал и пришел. Такие люди появились, и они являются первоисточником информации о том, что там происходит. Вот, простите, это было, как ни странно, просто вводное тоже. Но вот дальше, переходя к вопросу, переходя к разговору о культбригадах, о поддержке артистами, коллективами, организациями этой важнейшей деятельности, ну, могу сказать, что количество желающих значительно больше, чем возможности по их физическому присутствию в зоне спецоперации, к большому сожалению.
1: Вот мне кажется, что на самом деле вы сейчас разбиваете стереотип, который связан с тем, что, мол, ну, артисты – это такие расслабленные люди, им нравится комфорт, приятные условия, да кто туда поедет, какие-то отдельные единицы, самоотверженные люди. Оказывается, все совсем не так сегодня.
2: Совсем не так, конечно. Тот стереотип, о котором вы говорите, сформирован даже не средствами массовой информации. Я бы не все вот эти вот, извиняюсь, помойки телеграмные, на других платформах существующие, называл СМИ. Это просто вот некий шум, который происходит вокруг узнаваемых чаще всего блогеров, даже не артистов, потому что для них, так сказать, музыка, творчество никогда не являлись главным видом деятельности. Это просто для них один из видов монетизации дополнительной. И вот, значит, эти, так сказать, персонажи, не едут никуда. Потом, значит, жареный петух куда-то клюет, ой, мы срочно едем куда-то, ой, мы что-то отвезем куда-то, мы срочно про это расскажем всему миру. Или нет, мы сделаем это абсолютно секретно, но так, чтобы весь мир узнал обязательно об этом секрете. Вот это, эти все танцы, они от лукавого, это правда, не искренность полнейшая, она никак не соотносится с желанием этих людей помочь. Это их позиционирование во внешнем мире. Они просто выстраивают свое позиционирование относительно происходящего событий. Огромное количество артистов, которые не так, может быть, известны или известны, но по-другому, потому что есть те, про кого не пишут эти каналы, эти площадки информационные, но те, кто на сцене, способны творить чудеса настоящие, к которым относится как раз все искусство. Искусство – это своего рода вот такой вид магии, волшебства. То, что умеет делать какой-то один человек на сцене, остальные нет. И остальные сидят, смотрят на эту магию. Вот такие вот магические люди, про которых не так, много, может быть, и писали, про кого-то да, про кого-то нет, они и делают эту работу, и многие стремятся и ищут возможности. Вот вы знаете, сегодня очень для меня уже, вот опять-таки, на пятом году важный критерий оценки, когда кто-то мне рассказывает о том, что он очень хотел бы поддержать наших бойцов, что-то сделать, но что-то ничего не сделал. Вот он 4 года, значит, что-то хотел и не сделал. Я думаю, что и не хотел. Я думаю, что хотел просто показать свое желание, но ни в коем случае не сделать. Потому что искреннее такое желание всегда, как водичка сквозь камешки, просочилось бы, что-то получилось бы у человека. Есть гуманитарка, есть Народный фронт, который организует деятельность. Просто вот такая точка входа гигантская для того, чтобы помогать, если ты готов действительно. Смотришь, что ребята делают, просто сайт открыл, ага, вот сюда. Я могу волонтером, я могу гуманитаркой, я могу чем угодно. Потом приходишь в Народный фронт, сказал, что еще песни спеть можешь, привез гуманитарку, еще и песни спел. Так делают люди. Я знаю таких десятки артистов, которые пошли такой дорогой. И, в общем, еще раз, желающий найти решение обязательно его найдет. Желающий найти оправдание тоже его найдет всегда.
1: Небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Так что же это? Тот самый культурный фронт, который системно на протяжении уже нескольких лет ездит на поля специальной военной операции, дает концерты. Сколько этих людей? Кто они? И вообще, что сделал Москонцерт за все это время?
2: Общее количество людей и организаций назвать невозможно, но это тысячи и тысячи людей. И делают они то, о чем мы с вами сейчас разговариваем, не ради каких-то наград, признаний, ради того, чтобы помочь там, где они могут быть полезны. И у них есть эти возможности помочь. Они их привозят, приносят туда, где действительно это оказывает какое-то влияние. Я бы еще хотел сказать, что помимо тех людей, которые едут сами, поскольку культура достаточно четко структурирована, и она привязана к государству во всем, по сути, начиная с финансирования площадок, люди, которые хотят помогать, они тут же вступают в отношения с государством, обращаются к руководителям своих организаций и так далее. Так же, как вот было с Москонцертом, когда мы начали в 22-м думать на тему, как нам организовать эту работу, поехали первые разы своим ходом, обратились к московскому правительству, к департаменту культуры и получили поддержку. Вот это, знаете, тот самый культурный фронт, когда люди, так сказать, из больших кабинетов, очень серьезные начальники, не имеют они возможности туда вот прокатиться, но есть у них возможность помочь организовать работу. По сути, так сказать, мы пошли ручками делать то, что поддерживают, то, что хотят делать еще десятки и сотни чиновников, людей из правительства Москвы, из департамента культуры. И в департаменте культуры многие нам завидуют, я хочу сказать. Вот вы ездите, да, ездим, так получилось. Правда, это, так сказать, узкая калитка. Туда всем просто, кто хотел бы, не попасть по ряду причин.
1: Многоточие здесь поставим и продолжим. С этого момента это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну, вы сказали о том, что желающих гораздо больше поехать на фронт, чем возможностей. Я про артистов.
2: Да, это так. Даже внутри Москонцерта количество тех, кто хотел бы поехать, но еще не поехал, велико. У нас всего больше 500 творческих сотрудников, но, вы знаете, там, папу пятерых детей, например, я с собой в культбригаду не возьму. Так же, как и человека пожилого, для которого уже есть какие-то физические ограничения, тоже нет, потому что работа эта крайне тяжелая. Каждый раз возвращаясь, после недельного ли, после трехнедельного ли выезда, в лёжку лежишь несколько дней, не понимая, где вверх, где низ. Очень тяжело. Это не только у меня так, это у каждого, кто ездил. Там отдаешь просто все силы, физические, эмоциональные, духовные. Вот помимо этого фильтра, как бы такого физического, что ли, существует еще и организационный. Там, где идут боевые действия, не могут просто вот ездить табором артисты в огромном количестве туда-сюда. Нет, так не работает. Для организации процесса вот этого, для того, чтобы приезжать и выступать, 2-3 раза в день, как мы это делаем, им нужна очень четкая координация с Министерством обороны или с другими силовыми ведомствами, которые там представлены. Это и Росгвардия, это и ФСБ, и ССО самые разные. Поэтому нету такой ситуации, что собрались и поехали, просто повыступаем. Здорово, но нет, так нельзя. В целом, для тех, кто хочет, но упирается вот в эту стену организации процесса в зоне боевых действий, для них есть масса возможностей работать не в зоне боевых действий. Госпиталя, по сути, в каждом регионе есть. Под Москвой, в Москве огромное количество. Ростов, Курск, Воронеж. Там до сих пор есть пункты временного размещения, где живут мирные люди. Это те, кому тоже нужна помощь, поддержка. Поэтому тут я бы немножечко расширил разговор о культбригадах через то, что мы все-таки основной деятельностью считаем и ведем ее в части поддержки военных, безусловно, только так, потому что от них сегодня все зависит. Но не забываем про мирное население, не забываем про детишек. Каждый Новый год во всех четырех исторических регионах, вот Москонцерт конкретно делает представление, это уже там понятная, посчитанная конкретная циферка 8 тысяч детишек, которые и представление наше специально сделанное для этого выезда, посмотрят и подарки получат. А подарки мы привозим самые лучшие, которые на елке у мэра вот в Москве детишкам раздают такие подарки. Это тоже правительство Москвы делает. И благодарность просто не знает предела. Правда, вот эти вот улыбки детей и там буквально слезы родителей, которые говорят, что ну мы не можем никуда их отвезти на елку. Где они еще елку с Дедом Морозом-то увидят? Не было никогда такого, и не знаем, будет ли еще. Ну, в общем, короче, мы понимаем, что это важная, нужная штука. Не один раз ездить постоянно и делать эту работу как-то системно.
1: Вообще, на самом деле, то, о чем вы говорите, это вещи, которые, мне кажется, не до конца не все понимают. Почему? Действительно, да, у нас есть такая история, которая связана с тем, что две России, они существуют, к сожалению. Одна воюющая, а вторая, которая живет в позавчерашнем дне и ждет, что все как-то само будет расставлено по своим местам. Не будет, мы знаем. Мир уже никогда не будет прежним.
2: По факту просто не будет.
1: И вот эта история, которую вы сейчас рассказали про родителей детей из исторических регионов, которые обделены вниманием, которые

0: с вами сограждане, это не какие-то люди из новых регионов, это просто вот наши с вами по паспорту, по крови близкие люди. Но им не помогать невозможно.
1: И ты же понимаешь, что именно эти условия делают из человека человека и вообще напоминают нам о том, что такое человек, человеческая жизнь, взаимоотношения человеческие, о которых мы было уже забыли в обществе потребления и в мире финансового капитализма, в который так активно встроились и, в общем-то, начали забывать о подлинной жизни, которая вот она здесь на кончиках пальцев. И все это сейчас происходит на полях специальной военной операции, все это происходит в исторических регионах, и вы, как культ бригады, это особенно ощущаете вот буквально каждый день, каждый час, когда соприкасаетесь с этим.
0: Абсолютно так. И возвращаюсь сюда, помимо вот этой физической такой реабилитации, значит, отсыпания, отъедания, очень сложно проходит моральная какая-то реабилитация, когда ты должен опять встроиться вот в эту жизнь, которая не во всех аспектах понятна, вообще непонятна во многих.
1: То есть ты побывал там, приезжаешь сюда, и у тебя сложно
0: там состыковать. Там настоящие люди с настоящими проблемами. Сказать, пусть эти проблемы масштаба одного человека, а здесь тебе объясняют, что это какой-то вот... здесь очень важные какие-то проблемы, решают здесь какие-то огромные проекты, а мы там делаем очень маленькие дела. Приезжаем и выступаем, не знаю, перед бойцами, которых может быть... не знаю, там, 3 человека, такое бывало. Ну, чаще это там 20-30, например, сказать, до 50, наверное, сегодня вообще, потому что блиндаж больше не вмещает, там дышать просто невозможно, потому что блиндажи-то есть, а системы вентиляции в них не бывает особо никакой. На улицу уже давно не выступаем. Раньше, кстати, здорово было, 500 человек расселись и песни поем. Но вот сейчас даже в страшном сне это не представить, 500 человек на улице сидит, песни слушает. Нет, такого уже быть не может просто по определению. Так вот, возвращаясь к мирным людям, действительно, тяжело им приходится, им очень важно хотя бы видеть, что есть понимание их проблем и поддержка на человеческом уровне. Даже если ты привез вот этот подарок, который стоит, не знаю, тысячу, полторы, может быть, 1000 рублей, так сказать, не деньгами меряется ценность его, не деньгами, а тем, что из Москвы с елки мэра привезли подарки, и вот этому пацаненку там или девочке, которая никогда Деда Мороза не видела, Дед Мороз именно вручил, значит, этот мешочек, все, чудо свершилось. И это вот какая-то такая духовная близость важная, которая там скрепляет и сращивает все, что, в общем, война развалила. А война разваливает очень многое. Война делает из крепкого человека, иногда человека разбитого, потому что если ты теряешь дом, семью, то как ты можешь быть крепким дальше? Не каждый справляется. Там всяко разные истории за каждым из этих людей. И к ним просто относиться по-человечески, помогать, поддерживать, приезжать просто даже. Это уже очень важно. Вот. Ну, а с военными отдельная ответственность, потому что, так сказать, они плюс к этому каждый день просыпаясь не знают, так сказать, доживут ли до вечера, и они осмысленно принимают на себя это. Я бы, знаете, сформулировал главное вот свое ощущение. Война идет, на самом деле, там, говорит, что просто между идеологиями, между там, Западом, так сказать, западной системой ценностей и нашей, это все будет правдой, но не так точно описывает ситуацию. Мне кажется, между индивидуализмом, где какой-то лавандовый раф решает вообще, хорошо у тебя все в жизни или нет. Вот он есть, значит, неплохо, сегодня день прошел. И, как бы, и коллективизмом, когда человек за родину, а это 100 с лишним миллионов людей плюс, значит, это помимо людей живущих, те предки, которые, так сказать, достойно прожили свою жизнь, это история нашей страны. Вот он встает и за это готов умереть сегодня в этом дне. Вот война против индивидуализма, против коллективизма, что ли. Ну, вот если совсем коротко, то так, да. Индивидуализм и коллективизм. Я за всех буду биться или нет, я пойду за свой лавандовый раф, значит, скандалить, молока не долили. Или не то мне молоко налили, не соевое, там, а какое-нибудь рассусоевое. Не знаю. В общем, вот, мне кажется, это как бы противостояние, оно очень важное. И учитывая тот мир, в котором мы сегодня оказались, учитывая на то, насколько он сложным становится, рассчитывать, что мы вернемся к вот этим клеточкам индивидуализма, в которых пожили какое-то количество времени, никаких шансов, никаких. Мы только вместе можем выстоять, или нас съедят. Но второго варианта нету, потому что большинство людей с этим не согласится.
1: Точно, абсолютно. Здесь мы сделаем паузу и продолжим беседу. Через несколько мгновений. Это «Радиозвезда».

0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
1: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости финансов. Отечественные товары вышли на мировые маркетплейсы под брендом «Сделано в России». Как рассказал телеканалу «Звезда» директор по международным партнерским программам Алексей Мурзюнок, сейчас на зарубежных онлайн-площадках открыт уже 50 таких магазинов.
3: Конечно, больше всего мы представлены в Китае. Там у нас 36 на 10 самых популярных, самых больших онлайн-площадках китайских. Это коллективные магазины, когда в рамках одного аккаунта, одного онлайн-магазина на этом маркетплейсе представлены товары очень большого количества российских производителей под зонтичным брендом «Сделано в России». Ну, не секрет, что какие-то наши бренды абсолютно пока еще неизвестны за рубежом. А вот «Сделано в России» на самом деле это вызывает неподдельный интерес.
2: В проекте уже участвуют 800 предприятий из 72 регионов страны. И по большей части это малый и средний бизнес, подчеркивает эксперт. Европейская металлургическая торговая ассоциация «Еврометалл» предупредила, что Европейскому Союзу до конца года грозит потеря 300 тысяч рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Причиной названа колонизация Китаем цепочек поставок комплектующих из-за их низкой стоимости. Профицит торгового баланса Китайской Народной Республики с блоком достигает 1 миллиард евро ежедневно. Российский союз туристической индустрии, гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и ательеров предложили реформу туристического налога. Плательщиком должен стать турист, а отели – налоговыми агентами. Вместо процента от стоимости номера предлагается фиксированный сбор за сутки. Также для гостиниц хотят ввести инвестиционный вычет за капитальный ремонт. Инициативу уже направили в Министерство экономического развития России. И число миллиардеров за прошлый год выросло более чем на 8%. Теперь в мире 3795 человек, чье совокупное состояние достигает рекордных 15 триллионов долларов, пишет РБК. Состоятельные люди все чаще вкладываются в спорт, растут чеки на благотворительность. По большей части пожертвования направляются на высшее образование малоимущих. Инвестиции в биотехнологические стартапы по продлению жизни в первом квартале составили уже почти 4 миллиарда долларов. Это были новости финансов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу. Верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Илья Бачурин, генеральный директор Москонцерта и руководитель фронтовой культбригады. Илья, а как это выглядит? День фронтовой культбригады. Сегодня, почему спрашиваю? Я думаю, даже уверена, что подавляющее число наших слушателей, зрителей, подписчиков представляют себе это примерно так, как было показано в фильмах о Великой Отечественной войне. Вот грузовик, вот артисты, Ну и...
5: Так тоже, кстати, бывает. Это очень красивая картинка, когда борт машины военной становится сценой, с которой мы выступаем. Это так бывает, но это опять-таки открытая сцена, и это сейчас можно позволить себе нечасто. На День Победы, значит, вот в этом выезде мы себе позволяли несколько подобных концертов, заранее сильно побеспокоившись о безопасности, когда еще такие истории бывали. Бывали, короче, вот мы изредка позволяем себе такое отступление от норм безопасности, конечно, с учетом всех шагов, которые, так сказать, компенсируют, значит, вот эту вот нашу идею красивую. И есть еще большие городские мероприятия. Мы в Донецке на 9 мая тоже делали концерты на открытых площадках. Это иногда выглядит так. Но чаще сегодня мы работаем в блиндажах, и в блиндажах, и все. Собственно, под землей. Мне кажется, что надо, так сказать, каждому, так сказать, из нас и, в общем, всем современным жителям привыкнуть, что под землей самое, так сказать, комфортное и безопасное пространство. Это относится не только к жилью, но и к промышленности, и ко многим вещам. Сейчас мы с первым шоком справимся, как-то пообвыкнемся и закопаемся. Станем немножечко подземными жителями. Тем более говорят, что тут на поверхности будет много, так сказать, жары или наоборот, каких-то ураганов. Ну вот... Короче, выступаем в основном в блиндажах.
4: Интересная картина мира вами описывается.
5: Это минутка футурологии была.
4: Кстати говоря, которая абсолютно вразрез идет с той футурологией, которую нам пытались навязывать с 20-го года. Все эти города-агломерации, бесконечные небоскребы. Непонятно только, как они монтировались вот с этой темой вирусных угроз и биологической войны. Ну, ладно уж, как есть.
5: Никак не монтировались, никто про это не думал. Все жили в парадигме «человек человеку брат». К большому сожалению, история человечества идет совершенно в другую сторону, и не осознавать вот эти реалии, не осознавать, что защититься от бед и нападений и проблем можно, по сути, на единственном уровне национальном, сегодня как бы очень недальновидно. Я думаю, что примерно все понимают, что именно вот эта вот общность людей под названием государство, она и является тем кругом, тем периметром, который ты должен защищать. Возвращаясь к выступлениям, день фронтовой культбригады, ну, например, встали часов в 5 с вчерашнего дня где-то в магазине купленный кефирчик и батончик хлебушка и поехали на первую позицию. Дорога всегда дальняя, не ночуем мы теперь около ЛБС, это раньше так было, что-то гремит, что-то затычки себе в уши вставил, спишь вроде нормально. Сейчас это потому что гремела артиллерия. Артиллерия дура, и тут можно рассчитывать на случайность. Сейчас, приближаясь к ЛБС, ты попадаешь в зону внимания операторов дронов, они тебя видят, они дальше, так сказать, точно предпримут какие-то действия, чтобы ты не доехал туда, куда ты едешь. Так вот, добираться долго, часа полтора-два, транспорт чаще всего свой, я за рулем в основном, ну, потому что там надо как-то уже уметь ориентироваться в этой ситуации, я ориентируюсь, поэтому функция водителя, так сказать, сопровождает все остальные еще функции администратора, звукорежиссера, директора. Ну, это нормально. В культбригаде все делают примерно все. Артисты таскают звук, колоночки мы всегда везем с собой. Вот мы дочапали до какой-то ближайшей точки, встретили военных, перепрыгнули в их транспорт, поехали до блиндажа, разгрузились, развернулись. Эта процедура больше получаса не должна занимать. Собрали личный состав. До часа хронометражом выступления. Сворачиваемся минут 15, выпили водички, поехали на следующую позицию. В идеале 3 раза так отработать надо.
4: И тут... За день.
5: За день, да. За день 3 раза. Выезды не короче недели, потому что меньше, чем на неделю ехать в далекие края смысла нет. Больше недели, если честно, по 3 концерта, 7-3, там 21. Ну, вот у нас от 18 до 25 там, среднее количество концертов. Бывали рекорды, там у меня там 3-месячный выезд был, чуть не помер вообще физически, просто очень тяжелый. Ну, и как бы бывают там коротенькие, когда приглашают артиста на какое-то мероприятие, но в среднем неделька по 3 концерта. Вот, чтобы было понятно, сложность вся не в логистике перемещения, а в том, что этот час концерта должен давать ребятам, которые сидят в зале, сколько бы их ни было. Еще раз скажу, бывали случаи, когда мы выступали буквально 1, 2, 3 бойца, и кто-то с оружием сидит, пошел на задание, кто-то пришел, сдал оружие, сел или не сдал, сел с оружием, сидит, смотрит, потом пошел сдавать. Серый, чумазый, глаза, так сказать, просто стеклянные. Вначале потом подключается, человек чуть-чуть выдыхает, И такие бывали концерты, и организованные в клубе, где замполит привел, значит, посадил подразделение. Так тоже бывает. Но самое главное внутри этого часа выдать максимум эмоционального такого тепла, что ли, и поддержки ребятам, и максимально их включить во взаимодействие. Потому что самое страшное и недопустимое для культбригады, это если ребята в зале остались сами по себе, а мы что-то спели и уехали. В целом такого не бывает. Вот просто не бывает. Бывают площадки тяжелые, когда мы, значит, видим, что не всех раскачали. Кто-то пришел со стеклянными глазами, посидел и ушел такой же. Крайне редко это бывает. Мы потом обязательно обсуждаем, вспоминаем этих людей, пытаемся понять, что не так, почему не получилось. Но каждого растормошить очень большая задача. Потом, после концерта, вот эти люди, которых ты тормошил, которые под конец с тобой пели, которые какие-то приветы передавали, какие-то благодарности говорили, значит, они подходят со слезами, говорят, что, слушай, вообще, вот мы про дом забыли, уже никакого, ничего в душе не осталось, такого теплого, хорошего. Сейчас буквально ожил за этот час. Не то, что час мне было хорошо, я дальше чуть-чуть живой пойду, мне вот чуть-чуть полегче, у меня, так сказать, внутри появилось вот это вот тепло домашнее какое-то, вы привезли вот этой вот, так сказать, любви, тепла немного. Все, это самое главное, ради чего мы ездим, и почему мы от этой работы не откажемся. Кстати, вначале были не уверены, что это так работает, и первые наши выезды были, по сути, тестовыми. Ехали, сами между собой договаривались, что если что не так пойдет, если ребятам это все не нужно, если мы увидим, что там, значит, война, а мы приехали такие красивые песни петь, и никому это не надо, то соберемся, уедем, больше не вернемся. Но на первом же концерте стало понятно, что нужны, на первом же концерте стало понятно, что просто как глоток воздуха, как бы и припасы вот подвезли чуть-чуть, только не физически, а душу подзарядить. Вот это, сказать, то, что мы делали и делаем, и, сказать, будем продолжать, потому что это действительно для каждого из нас важно. Невозможно просто бросить.
4: А что исполняется на таких концертах? Вот что трогает душу и сердце сегодняшнего человека?
5: Сложный вопрос тоже для начала был сложным. Сейчас решаем его, конечно, просто на кончиках пальцев. Значит, не бывает даже внутри одного выезда двух одинаковых программ у нас. Связано это с тем, что разные площадки, разные люди. Первое, что делаем, заранее интересуемся, перед кем работаем. Значит, сколько служит, какой опыт, род войск, какие задачи выполняли, откуда. То есть, грубо говоря, если ребята только что из какой-то мощнейшей, так сказать, битвы вышли, это одна ситуация. Они выдыхают там, так сказать, одно настроение. Если это подразделение, которое проходит слаживание, чтобы, так сказать, отправиться в зону боевых действий, это совершенно другие люди. Они еще пирожки вспоминают домашние, и чуть-чуть другое настроение для них требуется. Значит, от чего мы отказались сразу же? Ну, мы, в общем, и понимали, что не нужно, например, какого-то излишней патриотической нагрузки, что ли, в наших программах задавать. Ну, точно не надо, потому что, так сказать, кого за патриотизм агитировать? Тех, кто с оружием пошел защищать родину, что, кто кому про патриотизм здесь будет рассказывать? Уж явно не мы им. Поэтому дальше встал вопрос, хорошо, из других песен, не таких вот прямо в лоб, тяжелых, больных, военных, вот если эти песни в сторону откладываем, тогда что? Ну и оказалось, что, в общем, в современном репертуаре песни, которые объединяют людей, которые согревают, они есть. Их не так много, сейчас про них скажу. Но вот «Костяк» — это песни военных времен, очень теплые, душевные, не те, которые рвали душу в клочья и поднимали на бой. Сейчас вот с этим чуть-чуть как-то надо аккуратней, потому что ребята мотивированы все. То есть не бывает такого, чтобы сидели люди, которые не понимают, куда попали. Такого ни разу не видели. У каждого своя мотивация, она выстроена. И дальше все-таки вот эта задача чуть-чуть как-то его порадовать. Через за что решается? Через узнаваемость песен, которые исполняются. По сути, 100% репертуара – это то, что ребята знают и могут подпевать. Потому что как только ты залезаешь в какой-то сегмент авторского творчества, возникает вот это тут же мгновенное ощущение отключения людей. Ну, вы поете, хорошо, а мы посидим тут, выдохнем. Им в целом тоже как бы просто час отдыха в этой вот боевой работе или в учебной работе. Это тоже очень хорошо. То есть человек тебе будет благодарен и за это. То есть вы там что-то попоете, а я здесь посижу. Но это для нас не вариант. Наша задача, чтобы он с нами был с первой же песни. И поэтому там и «Катюши», и «Синий платочек», и масса песен вот военных.
4: То есть это сегодня, сейчас точно так же актуально?
5: Греет душу, и, ну, правда, очень как-то помогает и поддерживает. Из репертуара более-менее сегодняшнего Цой, он жил, он жив, он будет жить, вообще ноль вопросов. Никто никогда не скажет, что с Цоем что-то не так. Любые потрясающие песни Шаганова, Матвиенко, они у каждого где-то лежат на отдельной полочке в душе. «Коня» все поют. Не видел такого, чтобы кто-то «Коня» сказал, да нет, не надо, или не, буду, не подпевал бы. Такого не бывает. Песни Газманова, Олега, они народные просто, и все, их любят, знают, их подпевают, их просят спеть. Появляется периодически, не знаю, да, мы спрашиваем под конец уже, вот есть какая-то часть репертуара, которую мы, знаете, как паровоз должен проехать, чтобы человек вот не отключался просто. Мы этот основной кусок отработав, дальше спрашиваем, ну, что бы еще спеть, что хотите с нами спеть, давайте выходите, вот там бубен, вот гитара, на чем хочешь, на том играй. Бубен идеально работает, кстати. У нас как конкурс бубнистов просто, так сказать, внутри выезда мы выбираем.
4: Каждый может раскрыться.
5: Да-да-да, еще как раскрываются. Выходи сюда, давай споешь с нами. И вот тут, да, спрашиваем, что именно. Появляются неожиданные какие-то запросы. То «Король и Шут», то, значит, ну, в основном вот из категории русского рока песни очень теплые. Там Сережа Галанина периодически просит спеть. Да всякое разное. Короче, все это и поем, да. И еще по вот такой как бы жанровой составляющей очень важно, чтобы помимо песен... Неплохо, чтобы помимо песен были стихи. Если есть какие-то инструменты, причем иногда сложные филармонические, это здорово. Вот скрипку, например, стали возить. Потрясающая скрипачка там Эля Сабанова уговорила, чтобы мы ее взяли. Не понимали мы, чего вот мы будем делать. У нее скрипки там 250 лет, она стоит как чугунный мост. И во влажности любой инструмент теряет сразу настройку. Все музыканты филармонические, классические скажут, что вот на улице просто нельзя играть на скрипочке, виолончели, контрабасе, что все это тут же расстроится, и инструмент испортится, и оркестры отказываются выступать на улице, например, вживую. Они выходят с дублями, с дешевенькими инструментами, что-то там делают вид, что пилят. На самом деле играет в этот момент фанера. Так часто бывает. Но не в нашем случае. Тут, значит, Эля Сабанова со своей скрипкой как приедет, как зажжет, и мы сначала подозревали, что это может не понравиться. Абсолютно обратный эффект. Бойцы говорят, что это какое-то чудо, никогда не слышал, не видел. Потрясающе звучит.
4: А кто-то первый раз, наверное, в жизни столкнулся?
5: Большинство. Понимаете, какая история? Это как с детишками. Был кто-то в детском театре? Нет. Видел кто-нибудь Деда Мороза? Нет. И так примерно 99% детишек отвечает. Ровно так же с военными. Видел, когда им скрипочку слышал? Как коты вот душу дерут, слышал, не нравилось никогда. А тут что-то потрясающее, я теперь типа скрипку люблю. Вот это вот каждый раз просто после ее выступления звучит. Гармонь. Потом мы брали с собой ребят с Алтая, которые... потрясающе играли там на всех местных инструментах, Добрыня Сатин, начиная с горлового пения, трех видов этого горлового пения, варган, и еще там 14 каких-то инструментов, которые он внутри одной композиции успевает поменять. То есть у него так заканчивается, следующий такт, он начинает со следующего инструмента. Как вообще? Непонятно. Короче, эту магию все он показывал военным, мирным. Люди были просто в восторге. Ну, на самом деле, то, что действительно является очень сильным профессиональным творчеством, оно там и работает. Ничего не происходит по неведомой какой-то причине. Если человек очень круто играет на скрипке, это очень интересно смотреть вблизи.
4: А это эффект там настоящего, искреннего, подлинного.
5: Точно так.
4: То самое искусство, которое не может не разбудить сердце человека. И это не зависит от имени, а зависит от мастера, который либо владеет, да, своим искусством, либо не владеет. Да. Мы так интересно с вами поговорили, и это, вот, мне кажется, так полезно через призму собственного восприятия раскрывать разные актуальные события сегодняшнего дня. И вот финальный вопрос, который я хотела бы вам задать, Илья, он так, пожалуй, будет звучать. Что такое специальная военная операция для артистов культбригады, для тех людей, которые в целом занимаются культурой и искусством? Что это сегодня для нас?
5: Мне кажется, что в первую очередь специальная военная операция – это шанс для всей страны осознать те ошибки, которые были сделаны, сплотиться и перед огромными проблемами, перед которыми мы сейчас стоим, быть крепкими, собранными, иметь все возможности победить. Это СВО. Если бы не началась специальная военная операция, сидели бы мы по своим домам, считали бы, что все происходит неплохо до тех пор, пока не оказались бы в роли подобных мышей, которых за ненужностью списывают и утилизируют. К счастью, к большому, не оказались в этой роли. И для меня ключевым является доверие. Давайте так, доверие к верховному главнокомандующему, который сказал, что нужно делать. Мы это делаем, и понятно, что, так сказать, мы вот этой дорогой идем в правильном направлении. Единственное возможное. важен. Для артистов культбригады, если говорить отдельно про артистов, это возможность действительно принести пользу. Ну, стране это звучит немножечко как клише, стать полезным, важным людям. Можно вот так вот сформулировать? Это как бы чуть проще, вроде, так сказать, не так пафосно, но очень понятно. Понимаете, как большое количество артистов в нашей стране, подготовленных в вузах, выступающих на разных сценах, они не так сильно нужны и актуальны. Вот, правда, есть в моем представлении такая проблема перепроизводства, так сказать, артистов и драматических, и по разным специализациям. И тут появляется, начинается СВО, и появляется возможность делать что-то, может быть, не такое вот значимое, не на стадион Лужники, там, 80 тысяч.
4: Не такое масштабное.
5: Выйти, не такое масштабное, да-да-да.
4: Но
5: да,
4: значимое. Например.
5: Но значимое. И вот эти вот три человечка, там, 20 человек, перед которыми ты выступаешь, они полностью твоя аудитория, они тебе доверяют в этот момент. И их обмануть просто невозможно. Артисты, которые съездили, поработали или продолжают это делать, продолжают ездить, работать в зону СВО, либо всегда об этом вспоминают, потому что там самый преданный, самый настоящий зритель. В случае, если ты приезжаешь с открытой душой, с чистыми намерениями, а не просто отмыть свою репутацию, это отдельная категория артистов, про них тоже все знают, их вспоминают очень недобрыми словами военные, пофамильно называя. Вот этот, если приедет, он отсюда не уедет уже больше. Слышал это не раз. Значит, а к нам наоборот, там они где-то цветочков полевых нарвут, притащат, девчонкам подарят. Господи, это такая вот искренняя ответная реакция, потому что мы тоже к ним с искренностью, с любовью, с поддержкой. Вот, короче, для артистов это самое главное, чего они добиваются, ищут в жизни. Это ответная любовь зрителей. Вот для них, что значит возможность выступать в зоне СВО.
4: Илья, огромное вам спасибо за эту очень интересную беседу. Илья Бачурин был сегодня с нами, генеральный директор Москонцерта и руководитель фронтовой культбригады. До новых встреч.
5: Спасибо вам огромное. Спасибо.
1: Стратегия национальной безопасности.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Былины о богатырях. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
6: Как вас звать, величать-то?
7: Не царское это имя!
8: История одного прозвища.
9: Первый русский царь и последний из великих московских князей. Брал Казань и Астрахань. Ругался с церковью и поляками. При нем в Москве запустили печатный двор и построили собор Василия Блаженного. Иван IV Грозный.
10: Как же он заработал такое прозвище?
9: На самом деле, слово «грозный» сегодня и тогда, в XVI веке, имело разные значения. Во времена Иоанна Васильевича грозу ассоциировали с грубым, но справедливым гневом Божьим. Если царь грозный, значит, поддерживает порядок и вершит правосудие. Кстати, первым это прозвище заработал Иван III за суровый нрав в борьбе с боярством и врагами.
11: История одного прозвища.
9: А вот грозный в трактовке жестокий к Ивану IV приклеилось во многом с подачи иностранных послов, которые в деталях описывают жестокость опричнины. При переводе смысловой оттенок сместился. Вместо «грозный, но справедливый» появилось значение «грозный и ужасный».
11: Не царское...

0: Дай пять. Пять удивительных фактов о театре.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: В античном театре актеры носили огромные маски, рот которых напоминал по форме рупор. Это устройство усиливало звук и позволяло зрителям нормально слышать выступающих в огромных амфитеатрах.
0: Факт второй.
2: В Средневековье театрализованные представления можно было увидеть на кладбище. Изначально сценки из Священного Писания разыгрывали во время церковной службы. Потом выступать стали во дворе или на кладбище при церкви, а позже на городской площади.
0: Факт третий.
2: В театрах во Франции и в Англии до XIX века зрители могли сидеть прямо на сцене. Публика на этих престижных и дорогостоящих местах частенько вмешивалась в действие, комментировала игру и флиртовала с актерами.
0: Факт четвертый.
2: В 1963 году в Москве открылся первый в СССР театр для глухих, где спектакли шли на языке жестов.
0: Факт пятый.
2: Самая большая театральная сцена в Европе в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. На ней легко могут разместиться 1000 человек массовки, оркестр и даже танк.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о театре.
3: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
4: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и уничтожают формирование противника в районе Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны, окружены всего 1700 украинских боевиков. За сутки ликвидированы до 40 из них. Попыток прорыва из окружения противник не предпринимал. Россия готовится представить в Египте российские оружейные новинки для ВВС и ПВО. В частности, будет показан истребитель 5-го поколения Су-57Э с авиационными управляемыми ракетами различного назначения, в том числе класса воздух-воздух малой и большой дальности, класса воздух-поверхность, малозаметные высокоточные крылатые ракеты нового поколения Х-69 и противорадиолокационные Х-58. Кроме того, в ходе выставки ожидается презентация Рособоронэкспортом новейших беспилотных платформ для запуска с борта истребителей 5-го поколения. Форум пройдет в Египте с 8 по 10 сентября. Сапера 92-го саперного полка группировки войск «Север» уничтожили украинский беспилотник в Курском приграничье. Подробнее о боевой работе рассказал сапер-пулеметчик с позывным «Дигит».
2: Заряд был ПТМ. Очень часто скидывают на наши дороги. Естественно, страдает и та же как гражданское население, так и военное. Потому что подрываются так же, как от шевеления и от электромагнитного. То есть достаточно мимо любого автомобиля проехать, она задетонирует. Да, под что угодно могут замаскировать. Там хоть под детскую игрушку, ну, под что угодно, хоть под банку энергетика. А за последние недели нами было разминировано более 500 взрывчатых веществ, начиная от ванальных снарядов мин до всяких ловушек. Маркеры, пряники, печатаются на 3D-принтере. Тяжело заметить, тяжело отыскать тем же миноискателям, только визуально.
1: Ежедневно инженерно-саперное подразделение выезжает на подобные заявки, оперативно обследует территории и обезвреживает взрывоопасные предметы, оставшиеся после атак противника. Уничтожение вражеских дронов и их боевых частей на месте позволяет исключить угрозу для мирного населения. Корабли Тихоокеанского флота зашли в бухту Магадана в рамках агитационно-патриотической акции Тихоокеанского «Слава, сила в правде 2026». Прибыли большой десантный корабль «Ослябя» и морской тральщик Анатолий Шлемов. Их экипажи преодолели 1500 морских миль. Магадан стал первым из 5 населенных пунктов, которые посетят участники акции. Там запланировано выступление творческих коллективов флота, а также будет представлена выставка военной техники и музейная экспозиция. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят бескозырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова о береге или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.

0: Мундирование.
1: Самая известная литературная ленточка от бескозырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Гента и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленных

0: строит. Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
1: Кочевые тюрки, башкиры и монголы.
0: Что?
1: Юрта. Переносное жилище на основе деревянного каркаса. С разных языков тюркской группы слово «юрт» или «журт» можно перевести как «место стоянки», «родная земля» или даже «семья».
0: Где?
1: Прообразы юрты, по мнению археологов, появились еще в бронзовом веке, свыше 3000 лет назад. Веками они оставались излюбленным жилищем кочевых народов Средней Азии.
0: Как?
1: Любая юрта состоит из нескольких основных частей. Главная из них – каркас из складных решетчатых стенок, который сплетается из легких тонких досок. Крышу образуют длинные жерди. Они укладываются по кругу от верхней кромки стен к единому центру. На вершине их скрепляет и удерживает круглая решетка, которая называется шанырак. Готовую конструкцию укрывают кошмой, широким войлочным полотном, украшенным традиционными пестрыми узорами. Вход обычно прикрывался пологом из ткани. Однако впоследствии многие юрты обзавелись сдвоенными деревянными дверями. Юрта была универсальным жилищем и для лета, и для зимы. В жару можно было приподнять войлочные стены и откинуть покрышку шанырака, чтобы впустить внутрь свет. Если же наступали холода и в центре юрты разводили огонь, кошма отлично удерживала тепло внутри. А дым выходил вверх через открытую круглую решетку. На ночь шанырак можно было опять задернуть, чтобы не выпускать тепло.
0: А что теперь?
1: Для большинства народов Средней Азии кочевой образ жизни остался в прошлом. Они давно осели в городах и деревнях, и лишь немногие все еще хранят традиции предков. Однако юрты не утратили свою популярность. Напротив, многие экотуристы готовы выложить кругленькую сумму, чтобы пожить в хижине кочевника. Видимо, есть в этом свое очарование. Легкий треск очага, шелест травы и тихое завывание ветра под бескрайним небом степей, где воздух напоен легендами о великих коневодах седой древности. Юрта.
0: Кто так строит? Всемирная энциклопедия еды.
2: Чтобы узнать больше об истории дизайна, не обязательно идти в музей. Достаточно заглянуть в соседний магазин и присмотреться к пачкам с макаронами или с пастой, как сказали бы итальянцы. Всего существует более 500 видов пасты, и некоторые действительно стали плодом работы дизайнеров. Ведь форма – это не только про красоту, это еще и про практичность. Одна лучше подойдет для густого соуса, другая – для легкого. Вот, например, ригатони, с итальянского «ребристый». Трубчатые макароны, размеченные линиями. Одни из первых изделий, созданных специально для удержания соуса. То есть с гладкой поверхности он стекает вниз, а маленькие желобки как раз задерживают его и помогают оказываться во рту. Знаменитые пенне или перья. Благодаря форме, напоминающей перо ручки, хорошо удерживают соус внутри. В середине 19 века итальянец Джованни Баттиста Каппура изобрел и запатентовал машинку для ровной нарезки концов макарон по диагонали. Спиральки фузилли считаются наиболее универсальной пастой. Их изначально крутили руками, оборачивая тесто вокруг металлического стержня. Утомительное занятие. И только в 1924-м в Нью-Йорке опять итальянцы, а кто же еще, Гвидо и Аурелио Танци, создали автоматическое устройство, которое готовило пружинки уже в промышленных масштабах. Ракушки удобны для фаршировки, а для идеального пропитывания соусом – радиатори. С виду один в один радиаторная решетка с многочисленными бороздками. И это примеры только короткой пасты. А еще есть длинная, отдельно для супа и для запекания. Кстати, развитие макаронного дизайна не стоит на месте. В 2019-м изобретена каскателли – паста в виде полусердца. Сбоку у нее широкие желобки для захвата соуса.
0: Всемирная энциклопедия еды.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда. История в звуке. Служивые люди. Воинские династии России.
1: Полководцы и меценаты, художники и дипломаты, изобретатели и губернаторы. Они помогали молодому Петру, поддерживали императрицу Екатерину Великую, следуя заветам своего старинного девиза «За верность и ревность». Шуваловы. Первое упоминание о них относится к 1561 году, когда богатый дворянин Дмитрий Шувалов купил в Костромском уезде небольшое уютное поместье возле реки Синдега. С начала 17 века этот род неразрывно связан с армией. Андрей Шувалов был воеводой и оборонял от поляков Смоленск. Данила Шувалов отправился в Москву, где получил звание стрелецкого сотника. Но все же самыми известными представителями древнего рода считаются два брата – Александр и Петр Шуваловы. В 1741 году они участвовали в государственном перевороте, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна. Новая императрица по достоинству оценила преданность Шуваловых. Братья получили графские титулы и стали личными генерал-адъютантами государыни. Впоследствии Александр-старший был назначен на должность начальника тайной канцелярии, командовал Измайловским полком и дослужился до звания фельдмаршала. Петр Шувалов от брата не отставал. Именно он провел очередную реформу русской армии, подготовил ее к войне с Пруссией, после чего предложил в 1753 году чертеж нового артиллерийского орудия, которое получило название «Единорог» или «Шуваловская гаубица». Таких мощных

0: Российская грудь твои орудия, Шувалов.
1: Не знал тогда Ломоносов, что судьба познакомит его с еще одним Шуваловым – Иваном. Он как раз военным не был, но помогал всем российским кадетским школам. Этого человека называли министром русского просвещения. Поэт, большой ценитель музыки и архитектуры, Иван Иванович Шувалов помог Михаилу Васильевичу основать первый в России университет. Потомки древнего дворянского рода. На протяжении нескольких веков они сражались с турками, поляками, шведами, с легионами Наполеона и всегда побеждали, несмотря ни на что. Последним представителем прославленной династии стал светлейший князь Михаил, который скончался в 1903 году. На нем мужская линия в семье Шуваловых прервалась.
2: Служивые люди. Шуваловы. Воинские династии России.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Былины о богатырях. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Власти должны ответственно помогать пострадавшим от наводнения жителям Дагестана. Об этом говорил Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Федором Щукиным в Кремле. Президент поручил обратить особое внимание на тех людей, которые получили наибольший ущерб от природной стихии. В свою очередь Щукин рассказал президенту о ликвидации последствий наводнения. Он отметил, задачу усложняло то, что определенная часть жилых домов и квартир не была оформлена в собственность и не состояла на кадастровом учете. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время намерен приехать в Москву для обсуждения референдума в республике по будущему пути развития страны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На днях в Бишкеке Владимир Путин провел содержательную встречу с главой правительства Армении. Главы государств вскоре встретятся в столице, чтобы детально обсудить выбор ориентации Армении и проведение референдума. Точный срок визита пока еще согласуются по дипломатическим каналам. Пассажиры и экипаж задержанного Норвегии на Шпицбергене судна «Профессор Молчанов» находятся сейчас в комфортных условиях и вернутся в Россию в намеченные сроки, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Арест экспедиционного борта по иску украинского «Нафтогаза» в российском МИДе назвали пиратством. Официально Москва уже вызвала посла Осло для выражения решительного протеста и намерена обжаловать спорное решение местного суда в вышестоящих инстанциях. Литовские власти исключили из учебных программ русских школ произведения Михаила Ломоносова и Гаврила Державина по предложению премьер-министра республики. Он усмотрел в русских классических произведениях, авторах идеологию имперского мышления, пишет гостелерадио LRT. В Министерстве образования, науки и спорта Литвы объявили, что для 9 класса в школах для русского населения с нового учебного года больше не будет произведений этих авторов. Для изучения хотят предложить произведение украинского писателя Тараса Шевченко. И о погоде. Резкое похолодание в московском регионе продлится недолго. Летняя погода вернется в столицу уже в середине недели. Подробности рассказал телеканалу «Звезда» метеоролог Александр Шувалов.
2: Перелом в погоде произойдет в среду, днем уже до 20 градусов, а в четверг и 23-24 градуса тепла. И тоже без осадков, и тоже много солнца. В пятницу, субботу все-таки не исключены небольшие кратковременные дожди, но температура не будет столь пронзительно холодной. Днем будет 18-20.
1: Москвичей может ждать минимум неделя теплой погоды в конце сентября или начале октября. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государство внутренний проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Фладовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Почему из года в год в начале осени повторяется такое явление, как бабье лето?
3: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
4: Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции. От летнего типа циркуляции мы переходим к зимнему. Мы же знаем, что теплеет и холодает у нас быстро, а затем стоит более-менее устойчивый период. Но зимней холодной погоды, либо летней теплой. И вот во время этого перехода на непродолжительный период, ну, порядка месяца, циркуляция атмосферы, главным образом вот зональный перенос, течение зональное с запада на восток, которое преобладает в умеренных широтах северного полушария, становится такой интенсивности, то есть такой скорости, когда возникает благоприятная ситуация для так называемых устойчивых погодных режимов. Циклоны, антициклоны замирают, остаются на месте, и над большими частями средних широт над Евразией образуются такие антициклонические зоны, которые характеризуются спокойной солнечной погодой, которую вот мы и называем бабье лето. В принципе, аналогичные процессы происходят и весной, когда на фоне бурного потепления вдруг наступают резкие похолодания, так называемые возвратные похолодания. То есть это зеркальный процесс, что осенью, что весной.
1: Очень важные вопросы.
5: Давным-давно это было. Народ, живший в Междуречье, восстал против своих правителей, и пришлось ему покинуть страну предков. Долго бежали люди. Но однажды одному юноше приснилось, что из земли забил родник. Вода разлилась, и горная местность вокруг превратилась в цветущий край. «Довольно», — сказали старейшины, — «нет смысла бежать дальше». Подобно тому, как разлился этот родник, расплодится наше племя и заселит всю эту страну. Останемся здесь, так решили старейшины. И люди остались, и построили жилища, и живут в этом благословенном месте долгие-долгие годы.
6: Шапсуги. Малые коренные народы России.
5: Черноморское побережье Краснодарского края в России воспринимают исключительно как место отдыха. Но мало кто знает, что здесь живут шапсуги. Самобытный и очень гостеприимный народ со своей древней историей и интересной культурой. В Туапсинском районе и в населенных пунктах Лазаревского района Сочи сегодня проживает около 10 тысяч шапсугов. Впервые адыгское, или как его еще называли, черкесское племя шапсугов, письменно упоминается в османской летописи начала 18 века. Тогда в битве у реки Пшада они разбили войско крымских татар и взяли в плен знаменитого хана Девлет-Гирея.
6: Не теряя корни, шапсуги.
5: Шапсуги – это часть большого адыгейского этноса. Историки считают, что в 4 веке до нашей эры их общие предки переселились на берег Черного моря из Месопотамии. Именно шапсуги построили в этих горах загадочные дольмены. Они же торговали с греками, генуэзцами и воевали с турецкими султанами. Это один из самых древних народов на территории России. Официально шапсуги – мусульмане-сунниты. Но у них, по сути, своя религия. Каноны ислама соблюдаются лишь отчасти. Известные виноградари, они пьют вино и едят свинину. Древние верования народа основываются на обожествлении сил природы – воды, грома и молнии. Почитается главный бог, создатель всего сущего – Тха. Бога плодородия Сазиреша народное сознание определяет одним из мусульманских пророков, а бог молнии Щибле в молитвах упоминается наравне с Аллахом.
6: Малые коренные народы России.
0: Исторически шапсугское общество, в отличие от других адыгских народов, существовало без князей и единого управленческого центра. Жили общинами, родами. В таких поселениях руководящую роль играли старейшины. Но патриархальный семейный уклад всегда сочетался с почитанием женщины, жены, матери, девушки. И что большая редкость, браки заключались по взаимной симпатии. Сначала девушка приглядывалась к потенциальным женихам на общих гуляниях и на чужих свадьбах. А с наступлением брачного возраста под присмотром брата или матери принимала у себя дома парней, сама выбирала супруга. Хотя, что говорить, невест бывало и крали. Как без этого на Кавказе? Сохранение уклада семьи мужа считалось приоритетным. Жена первый год после свадьбы не работала, вникала в особенности хозяйства свекров. Рождение ребенка, особенно мальчика, считалось большим счастьем. Имя ребенку выбирал первый посетивший жилище человек. Руководствуясь традицией гостеприимства, шапсуги считали каждого гостя посланником Бога.
6: Не теряя корней. Шапсуги.
0: Конечно, сегодня многое, чем славились шапсуги, утеряно. Многое, но не все. Остались песни, обряды, танцы, язык. Шапсуги не отчаиваются, пытаются возродить и сохранить верования и традиции. Без них никуда, без них у народа нет будущего.
6: Шапсуги. Малые коренные народы России.
7: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
8: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все приплыли».
1: Давным-давно к берегам Северной Америки причалили корабли европейских первооткрывателей. Высадились моряки и думают: а куда дальше-то идти? Есть тут кто живой? А в ответ тишина. Что делать? Решили так: если Америка северная, то нужно идти на север. А что? Логично. День идут, второй прошагали, третий — никого. И вдруг на четвертые сутки марш-броска видят путешественники озеро, льдом покрытое, а на нем, на озере, с десяток индейцев-иракезов бегает. В руках у каждого длинная палка. Этими самыми палками катают краснокожие по льду круглую такую каучуковую чебурашку и друг другу ее передают, делают точные передачи. «Да это же хоккей!» — воскликнули европейцы. «Финал Кубка Стэнли! А Саша Овечкин играет? А где можно билеты купить?» Аборигены тут же сделали перерыв. К иностранным гостям подошли, мол: «Че вам нужно, люди добрые? С чем пожаловали?» «Кленовый сироп. Попробуйте». Мореплаватели от фуршета отказались, на индийские вигвамы указали и спросили: «А как эта страна называется?» «Как вы сказали?» «Канада? Красиво!» Это только потом выяснилось, что на местном наречии «Канада» означает «селение», «поселок» или «деревня». Что ж, действительно, современные американцы даже сегодня называют Канаду большой такой деревней. А мы этого делать не будем. Хотя бы потому, что Канада подарила миру игру под названием хоккей. Вот за это канадцам наше огромное человеческое спасибо. Плывем дальше. Австралия. Пятый материк. Знаете, как переводится? Нет, вовсе не зеленый континент, а Южная Земля. А вот теперь стоп. Какая такая Южная Земля? Ведь на самом юге находится Антарктида, а не Австралия. Почему так произошло? Кто все перепутал? Рассказываю. Австралия была открыта раньше Антарктиды. И для нее, для Австралии, заранее было придумано имя Южная Земля. Почему заранее? Да потому что думали, что дальше на юге ничего нет. А когда русские в 1820 году неожиданно для всех открыли еще и Антарктиду, то название менять уже не стали. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли. Человек в кадре. История одной фотографии.
3: В 1969 году группа «Битлз» готовила к выпуску очередной, 11-й по счету, альбом. Рабочее название новой пластинки – «Эверест», в честь одноименных сигарет, которые курил студийный инженер Джефф Эмерик. Во время обсуждения будущей обложки Пол Маккартни пошутил, мол, для фотографии придется отправиться в горы. Не проще ли и безопаснее назвать альбом хотя бы именем улицы за окном – Эбби Роуд? Так и поступили. 8 августа 1969 года Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон собрались в указанном месте. Там их уже поджидал фотограф Ян Макмиллан.
4: На все про все мне дали 10 минут. За это время я успел сделать 6 дублей, балансируя на стремянке, пока битлы по одному друг за другом переходили улицу по пешеходной зебре. На часах был полдень. Чтобы никому не мешать, мы наняли полицейского, и он на время остановил автомобильное движение.
3: Трое из 4 музыкантов были в цивильных костюмах, и только Джордж Харрисон предпочел более хиповский имидж – синие джинсы и рубашку. А вот Пол Маккартни позировал сначала в сандалиях, но затем снял их и остался босиком.
4: В конечном итоге я выбрал 5-й снимок из 6. Это был единственный кадр, на котором ноги у всех битлов были в форме перевернутой буквы «В».
2: История одной фотографии.
3: Именно эта фотография стала самой популярной в музыкальном мире. Ее знают все. Многие, кстати, думают, что битлы идут в сторону студии звукозаписи, но на самом деле они двигаются от нее. В наши дни сотни поклонников знаменитой рок-группы обязательно приезжают на Эбби Роуд. Каждый мечтает сфотографироваться а-ля Битлз. Хотя это не так уж и просто. Улица оживленная, и ради туристов движение никто не останавливает.
2: Человек в кадре.
0: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Середина 19 века. Фотография уже захватила умы, но люди все еще видят мир на снимках плоским, одномерным. Идею, которая изменила сам взгляд на изображение, предложил Иван Федорович Александровский. Русский изобретатель взял обычную дагеротипную камеру и раздвоил ее. Так родился стереофотоаппарат. Секрет прост. Камера обрела два объектива, которые изобретатель расположил на небольшом расстоянии друг от друга, совсем как человеческие глаза. Они фиксировали один и тот же объект с легким смещением. В результате получалась пара почти одинаковых фотографий. Когда их рассматривали через специальный прибор, так называемый стереоскоп, изображение внезапно обретало объем. Деревья словно бы уходили вдаль, дома тянулись к зрителю, а портреты начинали двигаться и дышать. В 1854 году мастеру живописного цеха и придворному фотографу Александровскому был выдан патент на аппарат для снятия потребных для стереоскопа двух изображений в одно и то же время и одной и той же машиной.
0: Ну ты кулибин.
5: Первые в России стереоскопические снимки Александровский представил публике на фотографической выставке в Петербурге в 1889 году. По тем временам это было сродни магии. Конечно, для просмотра нужны были стереоскопы, но разве такая мелочь могла остановить? Салоны с радостью закупали новинку, а модные дамы и господа демонстрировали друзьям удивительные снимки. Сегодня мы привыкли к 3D-фильмам и виртуальной реальности. Но помним, что все началось со скромного устройства Ивана Александровского, человека, который сумел увидеть плоский фотомир объемным.
0: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
8: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
9: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
6: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1-1-877-466-44920.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Юридические вопросы не должны мешать предоставлять государственную помощь пострадавшим после весеннего паводка в Дагестане. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Федором Щукиным. Он, в свою очередь, отметил, помощь усложняла то, что определенная часть жилых домов и квартир не была оформлена в собственность и не состояла на кадастровом учете.
2: Та часть помещений, которая на землях сельхозназначения, так называемого отгонного животноводства, нам очень серьезно помогает помощь общественными организациями, меценатами, жертвователями. В общей сложности около 3 миллиардов рублей – это то, что пожертвовано было из различных источников, внебюджетные фонды. И именно из этих средств и будет производиться возмещение ущерба тем нашим дагестанцам, которые не оформили своевременно в собственность это жилье.
1: Во время встречи Владимир Путин также поддержал создание дома ветеранов в Махачкале для поддержки героев специальной военной операции и их семей. Спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер представили Москве и Киеву обновленные планы урегулирования конфликта, утверждает редакция Financial Times. По информации издания, американские инициативы были пересмотрены, а ключевым спорным вопросом по-прежнему остаются подконтрольные Киеву территории Донбасса. Сообщается, что представители США проводили переговоры, стремясь достичь дипломатического прорыва до наступления зимы. Впрочем, источники Financial Times считают этот срок нереалистичным, отмечая рост внутренних проблем для режима Зеленского. Развертывание Норвегии артиллерийского дивизиона с южнокорейскими самоходными установками у российских границ признано Москвой угрозой безопасности, вынуждающей Министерство обороны нашей страны принимать ответные меры. На это указал посол России Николай Корчунов. По его словам, официально Ослово разместил 4 самоходные гаубицы, а через год бригаду «Финнмарк» намерены усилить еще несколькими десятками боевых машин. Тамбовская прокуратура через суд добилась выплаты почти 1 000 000 рублей местному инвалиду. Он был вынужден самостоятельно покупать дорогостоящие жизненно важные препараты из-за сбоя в государственном обеспечении. После жалобы супруги мужчины надзорное ведомство потребовало возместить его личные расходы. Иск прокуроров поддержали апелляция и кассация. Сейчас компенсация уже перечислена заявителю, а его законные права на льготное лекарство полностью восстановлены. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда». Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
4: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Книга, созданная руками человека, стала такой же категорией вечности, как пространство и время. Смертный человек создал бессмертную ценность. Но за сутолокой жизни мы об этом всегда забываем. Константин Паустовский.
5: Сегодня мы будем говорить об истории книг. Было время, когда книг не было вообще. Чтобы запомнить важную информацию, люди делали зарубки на деревьях, в пещерах что-то зарисовывали, читать еще не умели, зато малевать запросто. А потом стали завязывать узелки на веревке. Но не все так плохо. Однажды кто-то заметил, что писать каракули на сырой глине очень даже удобно. Глина высыхала, и получались небольшие такие таблички. Если их обжечь на костре или в печи, они становились прочными и хранились очень долго. А вот в Древнем Риме, Египте и Греции книги научились изготавливать из папируса. Для этого стебли тростника разрезали на полосы, вымачивали в воде, а затем склеивали между собой. На папирусе писали деревянной палочкой или кисточкой, а краску изготавливали из угля, смешанного со смолой. Затем папирус наматывали на деревянные или костяные стержни, получался свиток. Но со временем папирус начинал крошиться или портился от влажности. Одна сплошная беда. Но выход все же нашелся.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Бумага. Одна из самых интересных наук – это история канцтоваров. Например, история ластика или скрепки. Но сейчас не о том, о бумаге. Ее дедушка, папирус, родился за 2000 лет до нашей эры в Египте. Это дедушка по материнской линии, то есть он растением был. По отцовской дед был из Европы. Он был страшным животным, точнее шкурой. Но имя носил звучное – пергамент. Именно так думали ученые до недавнего времени. Однако результаты последних исследований были ошеломительны. А ведь все просто. Все знают, что бумагу делают из дерева. Как же ее родственники могут быть животного происхождения? Не увязочка? Листья еще куда ни шло. А вот кожа животных, из которой делают пергамент, это странно. Оказалось, что русская береста – вот настоящий прародитель китайского изобретения. У китайцев просто берез не растет, растут тутовые деревья.
9: Ну, теперь ясно. Хотя…
8: Память у китайцев хорошая. Говорят, изобретатель бумаги был седым, как лунь. И чай любил, поэтому его так и звали. Цайлунь. Жил во втором веке нашей эры. И до шестого века, почти 400 лет, китайцы держали свое изобретение в секрете. И только потом обрывок бумаги попал в море и сам доплыл до Японии. Так и родилось искусство оригами. Японские птички быстро облетели мир, который стал делать бумагу повсеместно. Только не из тутового дерева, а из здешнего, местного материала. Поначалу использовали лен, пеньку, сушили подготовленную массу на шелковых ситах, отжимали, перекладывая сукном. Это было все уже в X веке.
9: Скажите, пожалуйста.
8: Летописцам подвалило работы. Теперь писать можно было без остановки, только тему давай. Но все-таки читать еще не любили. Пришлось ждать еще 1500 лет до начала книгопечатания. О, тут и бумаги понадобилось больше. Пришлось идти на жертвы. Французы от сердца оторвали станок для производства вина, приспособив его для производства тонких и длинных листов. На дворе стоял уже 1798 год. мягко говоря, совсем недавно.
9: Это точно.
8: Мягко, подумали американцы через 60 лет. Попробовали, и правда ничего. И еще через 30 скатали мягкие листочки в рулончик. Страшно сказать, но случилось это всего 120 лет назад. А потом чего только не стали пихать в бумажную массу. Каолин, тальк, канифольный клей, смолы, крахмалы, красители. Скандинавы решили попробовать добавить в нее и лосиный навоз. Благо его много. И что? Получилась хорошая бумага. С удивлением ее понюхали африканцы и обратились за помощью к слонам. И был таки результат. Австралийцы перепрыгнули всех. Из 25 килограммов кенгуриного сырья делали 400 листов формата А4. Видимо, Цай Лунь знал, что бумага все стерпит.
7: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Каждый год 23 апреля празднуется Всемирный день книги. Торжество хорошее, нужное. Да и похвастаться есть чем. Вот смотрите, самая большая книга на планете – «Пантеон английских героев». Она отпечатана в Лондоне в 1832 году. Ее длина больше 7 метров, а ширина – 3,5 метра. Размер букв составляет 15 сантиметров. Хорошенький томик, не правда ли? С таким в метро и не пустят даже. Ну и ладно, дальше идем. Самая тяжелая книга в мире весит 50 килограммов. Она издана в столице Новой Зеландии в Веллингтоне и содержит подробную историю развития регби в этой стране. Можно подумать, что регби – самый популярный вид спорта. Нет, конечно, но мы не будем о грустном. А вот еще один пример рекорд. Самой длинной биографией в мире является история жизни британского премьер-министра сэра Уинстона Черчилля. Она была написана сыном Черчилля Рэндольфом в 1968 году. Книга насчитывает рекордное число томов – 22. Желаете ознакомиться? Многие пробовали. При этом, как правило, происходила именно вот такая история. Приблизительно.
7: А вот была история.
10: Однажды немецкого писателя Георга Лихтенберга попросили дать как можно более краткую рецензию на одну недавно вышедшую книгу. Лихтенберг написал: «Я испытал огромную радость, закрыв эту книгу».
7: Да уж, была история.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Современную бумагу делают из древесины. Это понятно. Но чтобы дерево превратилось в белоснежный лист, придется, ну, очень постараться. Даже очень-очень постараться. Вот смотрите. Лесорубы рубят деревья, сплавщики сплавляют их по воде, затем бревна отправляют на обрабатывающий комбинат. Там древесину очищают, распиливают, размягчают и даже варят. Полученную волокнистую массу перемешивают с мелом и отправляют в специальную машину, из которой выползает уже готовая бумага. Дорогостоящий, между прочим, процесс.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
13: Реклама.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить об истории книг.
17: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
5: Очень точно подмечено. И наша история знает тому немало даже юмористических подтверждений.
8: А вот была история.
10: Директор императорских театров, обергофмаршал Лев Александрович Нарышкин, однажды получил от государя-императора Александра I необычный подарок. Это была книга, но, открыв ее, становилось понятно, что это не совсем книга. Под обложкой были аккуратно сброшурованы и переплетены купюры, ну, деньги, то есть. Причем по тем временам очень большая сумма – 100 тысяч рублей. Нарышкин был очень обрадован, передал царю слова благодарности и добавил, что сочинение очень интересное и желательно получить его продолжение. Александру Первому шутка понравилась. Он велел передать Нарышкину еще одну такую же в кавычках книгу. А на словах велел прибавить: передайте Нарышкину, что издание закончено.
8: Да уж, была история.
16: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор. Первые книги были рукописными. И вот как выглядел сам процесс. Сначала готовили гусиные перья. Перо сперва нужно было расщепить и заточить. Делали это небольшим ножиком, который с тех пор называется перочинным. Но и это еще не все. Кончик гусиного пера после использования часто затуплялся, в связи с чем его приходилось периодически чинить или, как говорили раньше, очинять. Многие сегодня путают канцелярские и перочинные ножи, но они абсолютно не похожи. Перочинный – он с одним или несколькими лезвиями, которые складываются в рукоятку. А вот канцелярский нож, впрочем, обо всем по порядку.
18: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
19: Кому тесак, а кому и скальпель?
20: Режет, крошит, шинкует, а еще открывает дверной замок. Проверено.
21: А, сразу представляю свирепого горца. Бамбарбия киргуду.
18: Вот это вещь.
8: Одно из древнейших орудий человека и универсальный предмет. Может быть частью сервировки, инструментом для оформления блюд и даже холодным оружием, смотря в чьих он руках. Цивилизацию сформировали острые лезвия. Создание того же колеса не обошлось без их помощи. С ножом охотились, с его помощью строили дома и защищались от зверей и врагов.
0: первым таким орудием более 2,5 миллионов лет. На минутку. Нашему предку, Homo sapiens, не больше 300 тысяч.
18: Вот это вещь!
0: В качестве режущих приспособлений древние люди использовали осколки камней, в основном кварца или обсидиана. Бронзовый век предоставил металлические орудия. Но, в отличие от каменных, они быстро затуплялись. Поэтому эпоха вдобавок подарила ножеточку. В качестве абразива использовались песчаники и кремнистые сланцы. Металлический инструмент оказался долговечнее. Люди стали охотнее заниматься добычей и обработкой меди. А последнее значительно расширяло торговые связи между народами. Железный век начинается примерно 3000 лет назад и становится важной вехой. Выплавка железа – процесс трудоемкий, но результат того стоит. Полученное лезвие лучше сохраняет кромку и на порядок прочнее. В поздний железный век славу обретают арабский Дамаск, японский Томахагана и русский Булат. Это же время появления легенд о самураях, викингах и богатырях. А кроме того, о кузнецах-кудесниках, владеющих секретами стали. Если добавить в сплав побольше углерода, сталь станет очень твердой, но менее пластичной. Если включить хром, то будет хорошая защита от коррозии. Но орудие вместе с тем станет хрупким. Знания о тех или иных примесях или легирующих элементах до сих пор ценятся высоко. В современном производстве ножей используются разные материалы и технологии. Титановые получаются в результате сплава титана и карбида. Легкие, острые лезвия дольше сохраняют заточку. Но по длительности остроты чемпионство за ножами керамическими. Твердость их лезвия близка к алмазной. Впрочем, керамика – материал хрупкий и легко портится от удара. Поэтому самыми популярными остаются ножи из углеродистой стали, то есть из сплава железа с высоким содержанием углерода. Его главное качество – прочность и мягкость. Первое обеспечивает долговечность, а второе позволяет затачивать инструмент без каких-либо усилий.

0: сервировочного. Боевые модели начинаются от штык-ножа и заканчиваются метательным оружием. Есть универсальные ножи для туризма, также для охоты и рыбалки. И, наконец, выделим канцелярский нож. На фоне поварского он, конечно, выглядит недоразумением. Но когда в офис привозят большую горячую пиццу, и всем непременно нужно ее попробовать, то, за неимением прочего, сойдет и канцелярский нож.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Итак, мы взяли перочинный нож и заточили гусиное перо. Теперь очередь за чернилами. Их делали из дубовых орешков. Заголовки и первые буквы старательно вычерчивали, как правило, красной краской или растворенным золотом, которое приготавливали из золотого порошка, смешанного с рыбьим клеем. Понимаете сейчас, откуда пошло выражение «писать с красной строки»? А вот теперь представьте. Только на одну рукописную книгу уходил целый год. Тяжкий труд. Практически в темноте, при свечах и лучинах. Кстати, до наших дней сохранился очень любопытный экземпляр, выполненный гусиным пером. Да вот беда, прочитать эту книгу невозможно. И никакой искусственный интеллект не поможет. Он пытался, но не смог.
3: Тайное и неизведанное.
4: Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк. Здесь, в 1912 году, знаменитый книготорговец по фамилии Вилфрид Войнич приобрел в антикварном магазине таинственную книгу на неизвестном ему языке. На обложке не было никаких рисунков или надписей. Толщина манускрипта чуть меньше 3 сантиметра. В самой книге 240 страниц тонкого пергамента размером 15 на 23 сантиметра. Текст был написан гусиным пером. Всего 170 тысяч знаков. Между ними узкие пробелы. На всех страницах рукописи, за исключением последней части, имелись загадочные иллюстрации. Войнич был талантливым лингвистом. Но даже он не смог разобрать ни слова, так как алфавит манускрипта не был похож ни на одну известную систему письма. Ясно было лишь одно. Книга состояла из нескольких разделов, разных по стилю и содержанию. Ботанический и биологический, астрономический раздел и космологический, фармацевтический и рецептный. Разделы сопровождались цветными рисунками, сделанными все тем же пером. Круги, неизвестные растения, символы зодиакальных созвездий, таинственные диаграммы и карты. Что это за книга? Кто ее автор? Что означают эти странные каракули и невероятные иллюстрации? Войнич решил обратиться к знакомым военным дешифровщикам и друзьям-антикварам. Выяснилось, что возраст книги составляет примерно 500 лет. Она написана алфавитом, состоящим из 30 неизвестных букв. Исключение несколько особенных знаков, каждый из которых появляется в тексте всего один или два раза. Скорее всего, это некий шифр, который пока невозможно взломать. К нему нужен ключ. Почти 100 лет рукопись Войнича хранит свои тайны. Эту книгу называют «Святым Граалем криптографии». Расшифровать ее загадочный текст так никто и не смог. Когда-нибудь это произойдет. И мы узнаем истинное предназначение древнего манускрипта, а может быть, и адресата.
3: Тайное и неизведанное.
5: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
6: Алиса, включи радио «Звезда». Салют, включи радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости транспорта. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика открыли автомобильный мост через пограничную реку Туманную. Переход назвали в честь советского офицера Якова Новиченко. В марте 1946 года в Пхеньяне он защитил корейского лидера Ким Ир Сена от террористов. Длина нового моста составляет 850 метров, а пропускная способность 6 миллионов тонн грузов ежегодно. Новый путь значительно расширит торговлю и туризм между государствами. Решением президента России железнодорожной станции Грозный присвоено имя Ахмата Кадырова. Глава государства подписал указ 7 сентября. Первый руководитель республики, напомню, трагически погиб при теракте в день праздника Победы. Его имя уже носят в Чечне десятки местных улиц, школ и мемориальный комплекс. Россиянам могут разрешить отправляться в Китай на личных автомобилях. Такое соглашение уже прорабатывается, сообщили в Министерстве транспорта. С какими трудностями наши водители могут столкнуться на китайских дорогах, «Радио Звезда» рассказал главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
2: Надо понимать, что движение достаточно сложное. Разобраться в нем не всегда просто, потому что там очень сложные развязки. И даже, в принципе, проезд многих обычных перекрестков может вызвать некоторое недоумение в связи вот с сложностью организации, расстановки светофоров, ну, несколько специфической. Что касается местных ПДД, да, там есть некоторые особенности. Там можно поворачивать на красный свет направо. Налево нельзя, надо будет ждать, когда загорится зеленый свет. Но при этом, если вы не пропустите пешехода, вам выпишут штрафные баллы.
1: Напомню, в Китае недействительны международные водительские удостоверения. Для вождения там требуется получить права китайского образца в соответствующих полицейских управлениях. В морском порту Петропавловска-Камчатского открыли реконструированный причал номер 9. Он не использовался с 2008 года. Обновление провели по национальному проекту «Эффективная транспортная система». На церемонии присутствовал министр транспорта Андрей Никитин. А первым судном, которое пришвартовалось к обновленному причалу, стал крупный краболов. Министерство транспорта в будущем планирует использовать национальный мессенджер «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда по системе «Макс-ID», заявил глава ведомства Андрей Никитин. При этом он не стал называть конкретных сроков внедрения этой технологии. Напомню, с 1 июня в аэропортах Пулково и Шереметьево для рейсов Аэрофлота стартовал эксперимент по биометрии, а с 1 сентября такая возможность появилась в поездах дальнего следования при наличии оборудования. Это были новости транспорта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем говорить об истории книг. Отцом книгопечатания считается немец Иоганн Гутенберг. Его гениальное изобретение состояло в том, что он делал из металла подвижные выпуклые буквы, вырезанные в обратном виде. из них набирали строки, а затем с помощью пресса оттискивали на бумаге. Свою первую книгу основатель типографии назвал очень даже скромно – «Библия Гутенберга». Но прогресс никогда не стоял на месте.
0: Радиограмма.
7: Первой рукописью, сделанной на пишущей машинке, были приключения Тома Сойера, Марка Твена. Изготовлена машинка была компанией «Ремингтон», которая до того момента производила только оружие.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. На Руси начало книгопечатанию положил Иван Федоров. 19 апреля 1563 года он приступил к набору первой страницы своей книги «Апостол». За этой работой, кстати, с большим интересом, следил пришедший в типографию царь Иван Грозный. Государь любил книги, он их собирал, а результат, к сожалению, плачевный.
8: Тайная и неизведанная.
9: Многочисленные тайны истории тревожат и преследуют человеческий разум на протяжении веков и даже тысячелетий. Но люди не могут раскрыть секреты прошлого. Уже более 4 века существует таинственная история о загадочной библиотеке Ивана Грозного. По свидетельствам современников, это было необычайное собрание книг. Большая часть книг досталась Ивану IV по наследству от бабки Софьи Палеолог. В 1472 году она приехала в Москву из Рима и привезла с собой старинную библиотеку византийских императоров. Сам Грозный царь пополнял коллекцию, нередко скупая книги за большие деньги. О богатой библиотеке русского царя знала вся Европа. Уникальное собрание насчитывало более 800 древних рукописей. Иван Грозный, понимая, какую ценность представляют эти книги, хранил рукописные сокровища в подземном каменном тайнике. Более того, местонахождение царского книгохранилища было главной кремлевской тайной. Всех, кто узнавал о тайнике, царь казнил. Но главное, после смерти Ивана IV бесценная коллекция рукописей пропала. Куда исчезло огромное количество книг, неизвестно. Многие историки уверены, что библиотека, замурованная царем в каменном подземелье, не пострадала ни от пожаров, ни от грабежей и до сих пор находится на своем месте под Московским Кремлем. Но где именно, не знает никто. По утверждению современных ученых, сохранились письменные доказательства существования библиотеки во времена Петра. Сестра Петра I, царевна Софья Алексеевна, знала о местонахождении тайника, но никому не раскрыла царский секрет. Более того, Софья приказала замуровать и засыпать землей вход в подземелье. В дальнейшем Петр I распорядился отыскать легендарный кремлевский тайник. Были найдены многочисленные подземные ходы, но все они оказались затоплены водой. Поиски ведутся несколько столетий, продолжаются и в настоящее время. Но легендарная коллекция по сей день не найдена.
8: Тайная и неизведанная.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Первые библиотеки появились на Древнем Востоке. Обычно такие коллекции называют собранием глиняных табличек. Мы про них уже сегодня рассказывали. А вот в России редкие книги появлялись, скажем так, по-разному. Иногда очень даже необычными способами.
0: Приключения иностранцев в России.
10: В 1765 году императрица Екатерина II узнал, что известный французский философ находится в крайне бедственном положении. У него куча долгов, денег нет, и от безысходности он выставил на торги свою библиотеку. Русская государыня книги выкупила и оставила их в полном распоряжении бывшего владельца. Особым указом Екатерины этот же человек был назначен пожизненным хранителем собственной библиотеки с ежегодным содержанием в 1000 франков. Жалование выдали на 50 лет вперед. Немного ошалевший от счастья мыслитель записал в своем дневнике:
11: «Если я не побываю в России, то не смогу оправдаться ни перед ней, ни перед самим собой».
10: Его имя – Дени Дидро. Он приехал в Петербург в 1773 году и поселился в доме братьев Нарышкиных на Адмиралтейской стороне. Не распаковав чемоданы, француз отправился на аудиенцию в Зимний дворец. Даже переодеться Дидро не удосужился. На нем был мрачный черного цвета костюм, который философ в шутку называл «светской пижамой для похода в чулан». Екатерина гостя увидела и ахнула. Придворный этикет запрещал носить темную одежду. Государыня тут же приказала выдать иностранцу новый камзол яркого цвета, шляпу и туфли. Дидро был в восторге.
11: «Что за удивительная правительница! Душа Брута соединилась с обликом Клеопатры, потому что ее любовь к истине не имеет пределов. Она невероятная женщина».
0: Приключения иностранцев в России.
10: Собираясь в путешествие, Дидро полагал, что задержится в Петербурге не дольше 2 месяцев. Пару раз встретится с Екатериной, что у нее других дел нет, что ли, погуляет по городу, познакомится с интересными людьми и уедет. Наивный. Он останется в России чуть ли не на полгода, а его беседы с императрицей станут ежедневными, и каждый из них будет длиться не менее 3 часов. Для начала география. Дидро предложил Екатерине интересный вариант относительно столицы российского государства.
11: «Петербург – город приграничный и по своей природе должен быть надежной крепостью, местом обороны или обмена. Весьма нецелесообразно помещать сердце на кончике пальца».
10: Екатерина улыбнулась и ответила, что Москва может стать местопребыванием царского двора лет так через 150. И оказалась права. Они много говорили о политике, торговле, народном образовании. Но Дидро тот еще хитрец. В Париже он получил особое задание. Получив подходящий момент, он протянул Екатерине некий документ.
11: «Ваше Величество, простите меня, но если я не выполню этого поручения, то на родине меня ждет Бастилия».
10: Екатерина рассмеялась, прочла бумагу и стала грознее тучи. Это был план заключения мира между Россией и Турцией при участии Франции.
12: «Я прощу вас, если вы расскажете своим покровителям, что я сделала с этим посланием», —
10: сухо сказала императрица и бросила документ в огонь. Дидро понял, о политике больше ни слова.
0: Приключения иностранцев в России.
10: Они не поссорились, нет. Они остались друзьями. Ежедневные беседы продолжились. Спорили обо всем на свете. Вспыльчивый Дидро часто увлекался и даже не замечал, как он время от времени хватал государыню за руку, фамильярно хлопал ее по ноге. Екатерина жаловалась, что после этих философских разговоров у нее все бедра в синяках, и приказала поставить между собой и мыслителем десертный столик. Во Францию Дидро вернулся богачом. В 1774 году Екатерина купила ему роскошный особняк в предместье Парижа. Больше философ не путешествовал. Он умер через 10 лет в 1784-м. И уже совсем скоро та самая знаменитая библиотека, с которой, собственно, и началась эта история, переехала в Петербург. А что поделать? Уговор есть уговор.
0: Приключения иностранцев в России.
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории книг. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: пройдут столетия, и наши праздники.
14: И каждому дано яблоко.
15: Если звезды зажигают, значит, кому-то мечту.
16: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
17: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
6: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
18: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда-то поезд дал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет,

я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Калуга. Памятник Гоголю. Он расположен в парке имени Циолковского, недалеко от Музея истории космонавтики. Место выбрано не случайно. Именно здесь, в середине 19 столетия, находился флигель губернаторской дачи, где часто останавливался Николай Васильевич, когда приезжал в гости к своей давней хорошей знакомой Александре Осиповне Смирновой-Россет, жене местного градоначальника.
3: Добро пожаловать в нашу глушь. Чем богаты, тем и рады. Вы уж не обессудьте.
1: Имя на карте.
2: Домик, в котором жил писатель, сгорел еще в 1928 году. Долгое время на месте бывшего пепелища стояла небольшая памятная стелла. Теперь здесь памятник. Но какой!
4: Сгорбленный Гоголь опирается на конторку для письма, словно на церковный аналой. Летом еще туда-сюда, а зимой слишком черен.
5: Что тут скажешь? Страшный Гоголь, что ужас! Какой-то скрюченный, горбатый. Только и думаешь, чтобы не ожил и поступью командора не пошел бы за тобой, потрясая манускриптом средь калужских пятиэтажек. Честное слово.
1: Имя на карте.
2: Известно, что Гоголь спал сидя, работал стоя. Именно таким его изобразил современный скульптор, стоящим за писательской конторкой. Рядом в чернильнице перо. Николай Васильевич смотрит вперед, вжав голову в плечи, словно выражая своей позой всю вселенскую скорбь.
6: Да нормальный такой памятник. Очень необычный, гротескный. Сделан смело, но, боюсь, не поймут. Выглядит скорее как шарж.
7: Посмотрел я на него и остолбенел. Взгляд в лицо Гоголя словно заставляет почувствовать какую-то ледяную хватку. Не то пневмонии, не то туберкулеза.
1: Имя на карте.
2: Невольным соавтором этой скульптуры по праву можно считать известного советского актера Валерия Золотухина. Когда-то на сцене Калужского драматического театра он исполнил роль городничего в пьесе «Ревизор». После спектакля артист приобрел у скульптора Александра Смирнова небольшую композицию «Гоголь за конторкой» и подарил ее местному художественному музею, ныне Музей изобразительных искусств. Вот она-то, эта миниатюра, и стала основой будущему памятнику высотой 2,5 метра.
8: Вся эта скульптура отражает, видимо, настроение последних 3 лет жизни Гоголя, когда он и бывал у нас в Калуге. Говорят, он здесь что-то сочинял. Да вот только не помню. Что?
2: 2-й том «Мертвых душ». Вот что. Возможно, именно поэтому Николай Васильевич и получился таким. Немного хмурым, но, как всегда, жутко интересным. Калуга. Памятник Гоголю.
1: Имя на карте.
9: Человек с изюминкой. Александр Куприн.
10: Отставной поручик, автор легендарного поединка, перепробовал 100 профессий. Не ради денег, ради интереса. Потом признавался, что этого мало. Жалел, что нельзя хотя бы на время стать растением, лошадью или рыбой.
9: На первый взгляд.
10: Куприн восточного типа, крепкий, коренастый, вспыльчивый, задиристый. Легко заводился. Мог вышибить в поезде окно, если жене и дочке было нечем дышать, а пассажиры не разрешали проветривать. С мужчинами никогда не боялся лезть на рожон. А вот с женщинами... С женщинами писатель был робок и застенчив.
9: Где изюминка?
10: Куприн обладал по-настоящему феноменальным обонянием. Шаляпин как-то назвал его самым чувствительным носом России. Говорят, запросто мог подойти к любому человеку и обнюхать его, как собака. Особенно любил обнюхивать женщин. Однажды в большой компании в Ялте Бунин, Чехов и Куприн поспорили, чем же пахнут женщины. Чехов утверждал сливочным мороженым. Бунин – ароматом завядших соцветий липы. Но Куприн всех удивил.
0: Молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком, а старушки здесь, на юге, горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и ладаном.
10: Именно в тот момент все вокруг признали, что нос Куприна действительно был самым чувствительным во всей России. Классик мог бы стать отличным парфюмером, но судьба сложилась иначе.
9: Александр Куприн. Человек с изюминкой. Сегодня в программе «Область знаний». Былины о богатырях. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Реклама.
14: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: От Гагаринского «Поехали!» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Бойцы группировки «Север» окружили 1700 украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Министерство обороны. Уничтожение формирований противника ведется в районах населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная. Президент России ранее на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил, что площадь котла составляет 460 квадратных километров и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию фронта на 20 километров от границы Белгородской области. После выхода на полную мощность мост на границе России и Северной Кореи через реку Туманное могут пересекать до 300 машин в сутки, сообщил на церемонии открытия премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг, совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
1: Движение по мосту будет идти круглый год. Это позволит бизнесу нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал поражение его христианско-демократического союза на выборах в Ландтаг Саксония-Анхальт самым тяжелым за последние десятилетия. Правая альтернатива для Германии держала сокрушительную победу, оставив христианских демократов далеко позади. Мерц подчеркнул, что итоги этого регионального голосования неизбежно скажутся на всей международной обстановке и принесут серьезные геополитические последствия для Германии. Министерство внутренних дел предупредило о росте многоэтапных мошеннических схем, где несколько аферистов последовательно обрабатывают одну жертву от лица разных организаций. Злоумышленники выманивают деньги под предлогом начисления социальных выплат, замены домофонов и медицинских поясов, продления договоров связи или доставки посылок. Преступники даже предлагают гражданам платную запись школьников на сдачу ЕГЭ и ОГЭ. Поэтому полиция призывает россиян критически оценивать любые неожиданные телефонные звонки. И международные организации планируют окончательно отвязать так называемое «мировое время» от вращения Земли, таким образом отказавшись от високосных секунд со следующего мая. Атомные часы, напомню, синхронизировали с планетой, но ее неожиданное ускорение потребовало вычитания секунды. Это угрожает сбоями в спутниковой навигации, энергосетях и на финансовых рынках. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старшина медицинской службы Друнина.
1: Юлия Владимировна Друнина. Советская поэтесса. Лауреат Государственной премии имени Горького, секретарь Союза писателей СССР, участница Великой Отечественной войны. Представьте девчонку, школьницу, 16 лет. Косички, кружевной воротничок, озорные глаза искорки. Романтик, сочиняет наивные стихи. Конечно же, о любви. Она о ней еще и знать ничего не знает. Но кто же запретит мечтать?
2: Ах, Игорь, Игорь, для чего, не зная сердца твоего, тебе навек я отдалась?
1: Вместе с родителями они занимают крохотную комнату в центре старой Москвы. Живут бедно. Пара платьев, вот и весь девичий гардероб. Но это ее не сильно печалит. Девочка бредит литературой. Кстати, редактору учительской газеты некоторые ее стихи понравились. Одно даже напечатали.
2: Мы рядом за школьной партой сидели. Мы вместе учились по книге одной. И вот в неотглаженной новой шинели стоишь предо мной. Я верю в тебя, твоей воли не сломишь. Ты всюду пробьешься в огне и дыму. А если ты, падая, знамя уронишь, то я его подниму.
1: Тогда романтичная девочка и не подозревала, что этот выдуманный сюжет ее детских литературных проб станет пророческим, и что совсем скоро она напишет почти продолжение, но уже надиктованное жизнью.
3: Школьным вечером, хмурым летом, бросив книги и карандаш, встала девочка с парты этой и шагнула в сырой блиндаж.
1: Это уже не выдумки. Практически так все и было. Когда началась война, Юля Друнина больше всего боялась, что разгром врага произойдет без ее участия, что она не успеет попасть на фронт. И дети, и взрослые верили, победа будет молниеносной.
3: Страх опоздать погнал меня в военкомат уже 22 июня. Но проклятая застенчивость заставила в ответ на раздраженный вопрос усталого военкома: «А тебе, девочка, что здесь нужно?» спешно ретироваться. Ведь я чувствовала себя жалкой просительницей. До совершеннолетия не хватало, увы, целых 2 лет.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старшина медицинской службы Друнина.
1: Выход подсказал отец. По его совету, девочка поступила в госпиталь санитаркой. Но, ухаживая за ранеными, она не переставала думать о том, что должна отдать долг родине на поле боя. Подставляя табурет, чтобы дотянуться до капельницы, она думала, что с таким делом справится каждый. При первом удобном случае Юля попросилась рыть окопы под Можайском. И пусть лопата была выше нее, все же она приблизилась к фронту. Уже раздавались звуки отдаленной канонады. То и дело кричали «воздух!». Тут же стояла дивизия народного ополчения. И когда ополченцев среди ночи подняли по тревоге, девочка, девчонка, никого не спросив, присоединилась к ним. Немцы прорвали фронт под Вязьмой.
3: Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слушал и не слушал, ко всему привыкший, 41-й год. Я пришла из школы, в блиндажи сырые, от прекрасной дамы в мать и перемать. Потому что имя, ближе, чем Россия, не могла сыскать.
1: Путь с ополченцами получился недолгим. Очередной фашистский авианалет рассеял плохо вооруженную группу. Друнина потерялась в лесу. Синий комбинезон, прихваченный из сандружины, и повязка с красным крестом на рукаве. В таком виде она вышла в расположение пехотного полка. Подробно ее допросив, молодой комбат сказал:
4: «Ну, вот что, доктор, своих ты все равно потеряла. Оставайся с нами. Будешь одна за весь санвзвод».
1: На утро был ее первый бой. Он получился совсем не таким, как она воображала.
3: Не было ни лавины наступающих, ни громового ура. Просто-напросто несколько жиденьких цепочек. На ходу, перезаряжая винтовки, молча бежали вперед, судорожно поля в направлении фашистов. А вокруг с грохотом вырастали черные столбы взрывов. То и дело приходилось останавливаться, чтобы перевязать раненого.
1: Через месяц полк оказался в окружении. 13 суток с отрядом Юля пробиралась по тылам противника. В самом конце пути от всей группы остались лишь 9 человек. Они вышли к минному полю. И это была единственная дорога к своим. Первым шагнул тот самый комбат. Можно представить, что творилось в душе 16-летнего подростка с косичками, пока они крались по тропе, напичканной смертельными ловушками. Но взрыв прогремел, когда они считали себя уже почти в безопасности.
3: 3 человека, в их числе комбат, были убиты наповал. Мина, убившая их, надолго оглушила меня. А потом, через годы, в стихах моих часто будут появляться комбаты.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старшина медицинской службы Друнина.
1: В конце 1941 года Юля снова в Москве. Но теперь это совсем другая девчонка. Сверстники казались ей детьми. То, что довелось пережить за то короткое время, совсем не охладило ее пыл. Скорее наоборот, добавило уверенности, что она нужна фронту.
3: «Ты должна. Хоть вернешься едва ли, хоть не смей», — повторяет комбат. «Даже танки, они же из стали, в 3 шагах от окопа горят. Ты должна, ведь нельзя притворяться пред собой, что ты слышишь в ночи, как почти безнадежно. Сестрица!» Кто-то там, под обстрелом, кричит.
1: Весь 42-й девочка пыталась вернуться на войну. Отучилась в школе младших авиационных специалистов и окончила курсы медсестер. Сделала вид, что потеряла паспорт. А в новом приписала себе год. В 43-м она, наконец, села в военный эшелон, который шел на передовую. Ее ждал 2-й Белорусский фронт. Сослуживцы Юли вспоминали о ней так.
5: «В первом же бою нас поразило ее спокойное презрение к смерти. Казалось, ей совершенно безразлично, ранят ее или не ранят, убьют или не убьют. Она переносила все тяготы фронтовой жизни и как будто не замечала их. Перевязывала окровавленных, искалеченных людей. Видела трупы, мерзла, голодала. По неделе не раздевалась и не умывалась, но оставалась романтиком».
1: Первое же ранение стало тяжелым. Хотя поначалу она не обратила на него внимания. Перебинтовала сама себе шею и возвратилась в бой. Позже, когда Друнина упала без сил, выяснилось, что осколок застрял в миллиметре от сонной артерии. Девушку спасли, признали инвалидом и комиссовали. Но она уговорила врачей ее переосвидетельствовать. Спустя месяц Юля снова на фронте. До очередной контузии, которая окончательно вывела ее из боевого строя. За каких-то полгода до Великой Победы. Как старшина, Друнина вернулась с войны с орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. А как поэтесса, она, несомненно, получила заслуженное признание. Спросите сегодня тех, кто был в горячих точках, страшно ли воевать? И сейчас многие ответят ее словами.
3: Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старшина медицинской службы Друнина.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
12: Заказана погода нам удачью самой, довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой, но вызов брошен нам, и шпаги скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор сродни горам в безумии и кротости? Седые гривы волн лежат, как снег на пиках гор, и

Бескрайние хребты, благословен Великий океан. Нам сам береги случай, брат, везение, сестра, на всякий случай в меру мы встревожены.

хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединой, а солью убеленные. Скупая океанская огромная слеза умоет наши лица, просветленные.

0: благословенны вечные хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, взвод старшего лейтенанта Александра Попова удерживал важный стратегический рубеж на территории Донбасса. Офицер был ранен дважды, но до последнего выполнял свой долг, продолжая руководить бойцами. Благодаря его мужеству подразделению удалось отбить все атаки противника и не допустить прорыва оборонительных укреплений. Указом президента старшему лейтенанту Александру Попову было присвоено звание «Герой России» посмертно.
2: Слова особого назначения.
4: Сержант, у этого слова длинная и интересная история. Начинается она на Туманном Альбионе, где в 11 веке сержантом называли всякого мелкого землевладельца. Король позволял ему быть хозяином на своей земле, а тот взамен был обязан исполнять какую-нибудь службу. Само слово

0: 15 веке во Франции. Оно присваивалось военнослужащим, не имевшим права на получение офицерского патента, но исполнявшим обязанности офицеров. В Российской империи чин сержанта появился в 1717 году и просуществовал недолго. Павел I решительным росчерком пера отменил его, заменив на более приятное его уху унтер-офицер. Возродился сержант как птица Феникс из пепла только в 1940 году. С тех самых пор принято в России сержантов готовить из вчерашних солдат-ефрейторов в так называемых учебках. Несколько месяцев и готов младший сержант. Совсем другой подход в армии американской. Там повелось, что сержант — соль земли. Даже в главном документе американского сержанта черным по белому написано: «Я сержант, лидер солдат. Как сержант, я понимаю, что являюсь членом корпуса, именуемым «становым хребтом армии». Сильно сказано. Да и слова с делом не расходятся. Сержантов там отбирают тщательно и готовят долгие годы. Отсюда и уважение. Даже на совещании генерального штаба обязан сержант присутствовать. Не абы какой, конечно, а самый главный. Всем сержантам сержант. Но по имени этого супермена знают только американские военные. А весь мир любит другого сержанта. Сержанта Пеппера. Ведь именно так называется альбом и песня великих Битлз. История любит пошутить. Самое распространенное в мире воинское звание сделали популярным самые ярые противники войны. Сержант. Слово особого назначения.
1: Радиозвезда.
2: Новая жизнь. Перейдем только поле, где тебя носит

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости финансов. В рейтинге самых недооцененных валют появился новый лидер. Филиппинская песо сместила российский рубль с первой строчки. Расчетный курс песо оказался почти в 4

0: раза ниже официального. Российская валюта сейчас в специфическом перечне занимает 5-е место. Рейтинг крупнейших мировых экономик составила РИА Новости по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы. А самой переоцененной валютой в этом отношении признан израильский шекель. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил проверить эффективность государственных форумов и деловых мероприятий. Министерство экономического развития и Минфин теперь будут изучать результаты деятельности до 1 декабря. С подобной инициативой ранее выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила малую пользу площадок и отвлечение чиновников от работы. Также заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко уже приостановил финансирование некоторых саммитов до 2028 года. Доля безналичных расчетов в общем объеме платежей граждан снизилась после нескольких лет непрерывного роста. Такие данные привели аналитики Банка России. Регулятор объясняет изменения повышением спроса на наличные деньги. Это увеличивает вероятность обнаружить производственный брак, а такие экземпляры всегда высоко ценятся у коллекционеров. Радиозвезда рассказал председатель Союза банистов Александр Баранов.
1: Загиб листа. Ну, допустим, на обороте пропечаталась лицевая сторона. Может, сбой нумератора быть. Либо вообще не пропечатывается номер. Либо на купюрах может быть один и тот же номер. Различные так называемые марашки. То есть это вот, допустим, брызги краски, к примеру. Ну, это загрязнение купюры. Еще может быть защитная полоса, порваться нить, например, где связывается узелком. Этот узелок может быть внутри банкноты. На просвет смотрится там, знаете, вот линия, там потом узелок.
0: Тем временем эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет. На начало июля их было выпущено на 4% меньше, чем кварталом ранее, отмечают в Банке России. Мошенники вовлекают россиян в дропперство под видом ошибочного перевода, для чего просят перенаправить деньги на другие реквизиты. О таком сценарии журналистам рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он напомнил, дропперство – это участие в переводе похищенных средств. Известно, что некоторые банки разработали сервисы, позволяющие вернуть перевод отправителю одним нажатием. Это были новости финансов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Помните легендарные слова Жени Лукашина?
3: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
2: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Василий Чуйков.
1: В Сталинграде его штаб находился на передовой, на Мамаевом кургане, буквально в нескольких сотнях метров от командного пункта немцев, рассказывал внук маршала Николай.
2: Паулюс, будучи уже в плену, говорил: мне докладывали об этом не раз и не два, но я не мог в это поверить. 300 метров. Это фактически дальность прямого выстрела из автомата Калашникова. А выхода не было. Во-первых, существовал приказ ни шагу назад. Во-вторых, дед понимал, что если уйдет на ту сторону Волги, фактически армия будет обезглавлена. Только один раз за 200 дней Сталинградской битвы ему предложили переправиться и помыться в бане. Но когда он увидел, как солдаты на него смотрят, то понял, что не имеет права этого делать, и вернулся назад.
1: «Мастер ближнего боя», так называли его. В Сталинграде Чуйков отдал приказ держать дистанцию до вражеских окопов не больше 50 метров. Это было нужно для того, чтобы немецкая авиация уменьшила интенсивность бомбардировок.
2: У фашистов самой сильной была авиация. А не бомбили они, потому что не было таких точечных систем наблюдения, как сейчас. Начинали бомбить и бомбили своих же. Ведь все рядом, их окопы, наши окопы. Дед решил просто прилипнуть к врагу. Немцы отходили, и мы тут же шли за ними.
1: По словам внука маршала Николая, тактика уличных боев и действия небольших штурмовых групп пригодилась войскам Чуйкова не только в Сталинграде, но и в Берлине. Правда, в столице фашистской Германии Василий Иванович приготовил для немцев еще один неприятный сюрприз.
2: Наши танки не входили в Берлин первыми, а вставали по краям улиц. Так выявлялись огневые точки противника, которые уничтожались, а потом вперед шла пехота. Так было подбито гораздо меньше техники, чем если бы она сразу ринулась в город.
1: Еще в 1942 году Василий Чуйков командовал 62-й армией, которая стала впоследствии 8-й гвардейской. Она принимала участие в Сталинградской битве, в освобождении Донбасса, Запорожья, Одессы, форсировании Вислы, Одера и наступлении на Берлин. За храбрость, мужество и отвагу в бою солдаты называли своего командира «генерал Штурм».
0: Василий Чуйков. Маршалами не рождаются.
3: Радиозвезда. Личный состав.
4: Первый отряд космонавтов. Весной 1959 года в Советском Союзе начался поиск будущих космонавтов. Из воспоминаний летчика-истребителя, члена первого отряда космонавтов Анатолия Карташова. Из 160 летчиков нашей дивизии на первую медкомиссию в Петрозаводск поехало только 20 человек. На последнем рубеже испытаний в Баракамере нас осталось двое. На высоте 15 километров мой соперник, у которого было больше шансов, потерял сознание. В итоге до финиша дошел я один. Первый отряд космонавтов. Официальное название – группа ВВС номер один. Дата основания – 7 марта 1960 года. Личный состав – 20 человек. 9 летчиков ВВС, 6 летчиков ПВО и 5 летчиков морской авиации. Отбор в отряд космонавтов вела группа специалистов Института авиационной медицины. Критерии были строгими. Возраст до 35 лет, рост не более 175 сантиметров, вес до 75 килограммов. Отличное здоровье. Были просмотрены медицинские книжки почти 3500 летчиков. По медицинским показателям, служебным характеристикам и по соответствию критериям для собеседования отобрали всего 347 человек. Барокамера была далеко не единственным испытанием для будущих космонавтов. Летчиков трясли на вибростенде, вращали в колесе, проверяли вегетативную систему на параллельных качелях. Такие испытания были способны выдержать только люди с феноменальным здоровьем. Но больше всего кандидатов в космонавты отсеялось при психологической проверке. Врачи старались исключить малейшие изъяны психики. Устойчивость к стрессам, быстрота реакции и память, способность к обучению и концентрация внимания, бесстрашие и чувство юмора – все это должно быть у космонавтов на самом высшем уровне. В итоге жесточайший отбор прошли только 20 человек. Именно они и составили первый отряд космонавтов. В дальнейшем в космос довелось слетать 12 из них.
3: Личный состав.
5: Сегодня в программе «Область знаний». Былины о богатырях. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
6: Встанем, встанем, встанем, пока еще с вами мы живы.

0: Бескозырка. Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали названия кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
1: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черное повседневное и белое летнее. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят без козырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
1: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова обереги или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.

Самая известная литературная ленточка от бескозырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ, затопленных.

0: Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
1: 1952 год. Москва, Лубянка. В небольшом кабинете на первом этаже сидели двое: майор службы обеспечения второго управления МГБ и молодой конструктор-оружейник Игорь Стечкин. «Закурить не желаете?» – спросил офицер и протянул собеседнику наградной серебряный портсигар. Возможно, в тот момент в голове инженера и родилось блестящее решение поставленной перед ним задачи. В начале 50-х годов прошлого века в КБ Тульского оружейного завода поступил секретный заказ. Советские контрразведчики пожелали иметь в своем арсенале необычное оружие – пистолет-невидимку. Техническое задание звучало так. Пистолет необходимо замаскировать под любой предмет, который можно носить в кармане. Главное, чтобы он не вызывал никаких подозрений. Плюс к этому, оружие должно было стрелять бесшумно. Выполнение заказа поручили Игорю Яковлевичу Стечкину. Идея, предложенная оружейником, казалась фантастической. Убойный механизм Стечкин собирался спрятать в обыкновенном портсигаре. Но для инженерного гения не было ничего невозможного. Всего через месяц опытный образец оружия был готов. Невероятно, но в маленькую коробочку поместилось три ствола калибра 7,62, а также предохранительное и спусковое устройство. Стрелял пистолет-портсигар специальными бесшумными патронами. Испытания нового оружия проходили на Лубянке. Конструктора привели в пустую комнату. Из мебели в ней находился только стол, на котором лежала толстая книга. Она и должна была стать мишенью. Провожатые вышли за дверь, чтобы оценить, насколько громким окажется звук выстрела. Оружие не подвело своего создателя. Пуля, выпущенная с расстояния 1.5 метра, пересчитала все страницы и увязла в стене напротив. При этом за дверью не услышали даже хлопка. Заказчики остались довольны. Стреляющие портсигары поступили на вооружение советских контрразведчиков. Долгое время эта разработка оставалась секретной, и лишь недавно пистолет-портсигар Стечкина пополнил экспозицию Тульского оружейного музея.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
6: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1187-766-44920.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
9: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Около 1700 украинских боевиков попали в окружение в Харьковской области. Как рассказали в Министерстве обороны, подразделения группировки войск «Север» сейчас сжимают кольцо и уничтожают формирование противника в районе Варваровки, Малой Волчьи, Нефедовки и Черного. За сутки там ликвидировано до 40 националистов, уничтожена боевая бронемашина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Попыток прорыва из окружения противник не предпринимал. Расчеты мобильных огневых групп группировки войск «Запад» отразили атаку украинских дронов в зоне проведения спецоперации на Краснолиманском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал стрелок с позывным «Шум».
2: Приходит задача, говорят координаты, куда должен выехать МОК, сектор обстрела. Мы в кратчайшие сроки выезжаем, становимся и ждем, значит, вражеские БПЛА на подлете. Ну, в данный момент больше всего хорнетов летает и лютых хватает тоже. Ну, то есть в основном по ним работаем. В зависимости от расстояния, то есть нужно брать на несколько корпусов вперед. И особенности этих хорнетов такие, что он набрал высоту и когда выбрал цель, он пикирует со скоростью больше 200 км в час. То есть нужно оперативно работать. То есть это все очень быстро.
1: Высокая результативность стрелков группировки войск «Запад» стала возможным благодаря большому боевому опыту, грамотному применению тактических схем и хорошей координации действий военнослужащих, обеспечивающих безопасность российских рубежей. В пунктах базирования кораблей Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях прошло учение по противоподводно-диверсионной обороне корабельных сил. По замыслу маневров поступила информация о возможном проведении диверсии в пунктах базирования кораблей с использованием подводных диверсионных групп условного противника. На кораблях была объявлена боевая тревога, экипажи экстренно приготовились к бою и походу. В завершении тренировок водолазные группы произвели осмотр подводной части корпусов кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения взрывных устройств и различных повреждений. В Магадане состоялось торжественное открытие патриотической акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде 2026». Ее проводит Тихоокеанский флот в рамках масштабного проекта Министерства обороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге». В ходе митинга была проведена церемония вступления школьников Магадана в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Также состоялись товарищеский матч по футболу, соревнования по пауэрлифтингу и перетягиванию каната между личным составом отряда кораблей и местных команд. Всего акцию в столице Колымы посетили 30 тысяч жителей и гостей Магадана. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Былины о богатырях. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
1: Область знаний.
3: Сегодняшняя лекция будет посвящена жанру былин. Это эпические песни о богатырях, о подвигах, о князе Владимире. И начнем мы, наверное, с разбора понятия. То, что широкой аудитории известно как былины, имеет народное название «старина» или «старинка». Причем этот термин обозначал не только историю про богатырей, но и многие другие эпические песни. Например, исторические, где действовали реальные исторические персонажи, например, цари или полководцы. Также старинами называли духовные стихи, песни эпические, но с религиозным содержанием. Сюда же относились и баллады, которые в фольклоре играли роль, которую сейчас играют, наверное, сериалы. Или массовая литература – это истории, которые припевались про любовь, про кровь, в итоге все умерли. Что касается уже вот этих историй о богатырях, то они тоже не сразу стали называться не просто старинами, а чем-то отдельным. В рукописных сборниках в 17-18 веках эти тексты носили название «гистории» или «повести», или более красиво «древние российские стихотворения». Сам термин «былина», он не народный, не фольклорный, он имеет книжное научное происхождение и стал употребляться в науке фольклористики примерно с 1840-х годов. И есть гипотеза, что ученые немного ошиблись, когда ввели этот термин, из-за того, что неправильно прочитали фрагмент в древнем произведении «Слово полку Игореве». Там есть такие строки: «Начать уже все ты песни по былинам всего времени, а не по замышлению баяню». И вот отсюда появилась идея называть истории о богатырях былинами. Как этот жанр определяет современная наука о фольклоре? Былины – это эпические произведения, которые имеют относительно небольшой объем, то есть в среднем там примерно 200 строк. Там есть метрические фрагменты, то есть такой особый ритм. Они исполнялись профессиональными или полупрофессиональными сказителями. Если мы попробуем понять, а чем же былины отличаются от других форм фольклора и, например, от тех же других старин. Во-первых, есть формальный признак – это особая манера исполнения. То есть они поются голосом, там нет рифмы, привычного нам понимания этого слова, но особый напев, который трудно с чем-то спутать. Далее, если говорить о содержательных признаках былины, то в центре герой обычно человек, то есть не божественное создание, не какое-то чудесное существо, а богатырь, то есть человек с некоторыми особыми свойствами. В основе конфликтов былин обычно лежит дихотомия, противопоставление свое и чужое, соответственно, свои и чужие, богатыри и их противники. Что важно, все былинные имена четко разбиты по парам, то есть есть герой и есть его противник. А поменяться местами они друг с другом не могут. То есть Илья Муромец всегда сражается с Тугарином Змеевичем, а Добрыня Никитич со Змеем Горынычем. По-другому перетасовать эти пары совершенно невозможно. А вот эта оппозиция «своё-чужое», она проявляется не только в предпоставлении героев и их антагонистов, но и в целом на представлении своего мира, правильного, православного, русского и чужого, потенциально враждебного. То есть герои всегда стоят на страже своего против чужого. Уже по народному названию старины мы понимаем, что в основе этих текстов лежит некоторая установка на достоверность. То есть у них есть исторический, если говорить более корректно, квазиисторический колорит. То есть там можно встретить упоминания настоящих городов. Киев, Чернигов, Муром, Новгород. Но если мы посмотрим на тексты, то каких-то реальных городских реалий, особенностей какого-то исторического периода жизни мы там скорее не найдем. То есть эта история, она скорее очень условная. И совпадение с именами, например, князя Владимира, это тоже не отражение реального персонажа, а скорее собирательный образ правителя давних времен.
2: Былины о богатырях.
1: Область знаний.
3: Былины отличают пафос государственности. То есть, если, например, в сказках герой обычно спасает свою семью, ищет молодильные яблоки для своего пожилого больного отца или спасает свою похищенную невесту, то былинный богатырь, он действует как воин на службе государевой, он защищает Русь в целом. Исторически считается, что формирование былин связано с формированием национальной идеи, то есть есть вот этот исторический колорит, установка на достоверность и государственный пафос. Далее, если говорить, продолжить разговор об истории этого жанра, то нам здесь поможет некоторая условная карта. Если мы представили, где записывались варианты Берлин, на каких территориях они фиксировались, то получится очень интересная картина. Берлин почти нет в центре России. Берлинные очаги сосредоточены, как правило, по окраинам. Один из крупных очагов, который нам особенно интересен в контексте этого цикла, это русский север. Далее есть отдельные записи на юге, например, в районе Терека, единичные записи уральские и тоже точечные фиксации в Сибири и Дальнем Востоке. Возникает вопрос, почему так? В конце XIX века российские фольклористы сформулировали гипотезу аристократического происхождения русских былин. Идея в том, что эти тексты, которые прославляют богатырей, их подвиги на благо Родины, скорее всего, возникли в аристократической княжеской среде и исполнялись профессиональными певцами, например, скоморохами, чтобы прославлять подвиги воинов профессиональной дружины. Постепенно, когда начались гонения на скоморошество, мы знаем, что их тоже ссылали по дуренным уголкам, и есть предположение, что как раз-таки вместе с этими ссыльными певцами, артистами, как мы часто их назвали бы, уходили из центра и былинные сюжеты. Но это одна из версий, а вообще нам довольно трудно говорить о том, когда именно появились былины, какой у них возраст, поскольку, как всегда, с фольклором мы имеем дело с устной традицией. То есть мы не знаем, кто, когда, кому пропел первую былину. Но, к счастью, у нас есть письменность, и мы можем говорить о датировках именно этих письменных текстов. Первые письменные фиксации былин – это примерно 17 век. Эти тексты о богатырях появляются в рукописных сборниках с красивыми названиями. Например, «История о славном, храбром и сильном богатырье Илье Муромце, сыне Ивановича, о соловье-разбойнике». Или «Сказание о трех богатырях киевских, о славных витязях Илье Муромце, Михаиле Потоке Ивановиче, Алёше Поповиче». И в основном вот эти записи былин в рукописных сборниках, они носили очень сильно отредактированный литературный вариант. То есть перед нами тоже скорее такая протомассовая литература, какие-то развлекательные истории для грамотной аудитории. Далее очень важный этап в истории именно письменной фиксации былин – это сборник Ирши Данилова. Рукопись примерно середины XVIII века. Она была создана в юго-западной Сибири для заводчика Демидова. В ней был 71 текст былин, исторических песен и скоморошин. И в начале XIX века эта рукопись была опубликована, а второе издание 1818 года считается одним из первых научных изданий былин. То есть там уже были попытки как-то рассказать о появлении рукописи. То есть в первых сборниках мы не знали, откуда взялись тексты, кто их кому рассказывал и когда. Но долгое время, то есть уже с XIX века, считалось, что вот эти истории о богатырях – это очень далекое, давнее прошлое, и сейчас никто былин не исполняет. Так было довольно долго, но в середине XIX века произошло, ну, почти чудо с точки зрения фольклористов. Вдруг открыли очаги живого бытования былин как раз-таки на русском севере. Как же это произошло? Здесь очень важно имя Павла Николаевича Рыбникова. Тогда он был молодым человеком, выпускником Московского университета, вольнодумцем, и за это его сослали в края далекие, в Олонецкую губернию, в Петрозаводск. Там он служил в губернских ведомостях и по долгу службы много ездил по отдаленным уголкам Карелии. И есть поэтическая история, что однажды на привале по пути из одной деревни в другую он уже задремывал у костра и вдруг проснулся от звука старинного напева, услышав прекрасную историю про богатырей, про сражение со змеем и прочим. Тут же сон с него слетел, он пошел спрашивать, что происходит, и узнал, что это вот те самые старины, которые здесь, ну, не каждый, но очень многие исполняют. Он был так впечатлен, что решил целенаправленно собирать эти эпические песни. Его попытки увенчались успехом. Он записал около 200 эпических песен, в том числе былин. Иногда его такие самодеятельные экспедиции были немного казусными, поскольку это было еще в диковинку, к фольклористам тогда еще люди были непривычны. И, например, в письме Слезневскому он писал о том, что в Песчанской волости он узнал, что есть какой-то очень хороший сказитель. Послал за ним, чтобы тот пришел, исполнил ему былины, а человек сказался больным и отказался приходить. Тогда Рыбников отправился к нему сам и, подъезжая к деревне, увидел, как мужская фигура, которая очень бодро бежит в сторону леса. Оказалось, что исполнитель побоялся, что это большой губернский чиновник, приехал его наказывать какие-то провинности, и пришлось его успокаивать, и от него тоже были записаны некоторые тексты. В итоге вот этой очень важной, на самом деле, деятельность Рыбников публиковал сборник «Песни, собранные Рыбником». Он выходил с 1861 по 1867 годы. Появление этих текстов вызвало настоящий фурор в научном сообществе. Вдруг казалось, что это не деяние старины далекой, а совершенно живая традиция. Это вызвало большой интерес, но одновременно это вызвало подозрение в фальсификации. То есть все были уверены, что «Былин» давно не исполняется, и вдруг вот сборник с 200 песнями.
1: Область знаний.
0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: «Былины о богатырях». Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова.
1: «Область знаний».
3: И чтобы как-то проверить, действительно ли это так, отправилась новая экспедиция. Ей руководил Александр Федорович Гельфердинг, славяновед, фольклорист, член-корреспондент Петербургской академии наук. Он отправился, по сути, по тем же местам, где ездил Рыбников. Встретился в том числе с теми же сказителями, которые пропевали былины Рыбникову, и подтвердил существование живой традиции. Гельфердинг также публиковал свой сборник. Он вышел спустя 10 лет, в 1871 году. Там было около 300 былин. То есть действительно очень много, очень вариативно, и живая традиция подтвердилась. И с той поры за русским севером подтвердилась репутация Исландии, русской Исландии, а такой же родины эпоса. И на долгие, даже десятилетия, русский север, то есть Архангельская область, Карелия, стали настоящей меккой для фольклористов. То есть в конце 19 века было очень модно изучать именно эпос, собирать былины. И туда отправлялись направленно экспедиции. И с тех пор у нас есть довольно хорошо зафиксированная былинная традиция. Но давайте перейдем от истории изучения былин к самим текстам, к тому, что они собой представляют. Начнем, наверное, с исполнения былин. И, возможно, многие могут смутно вспомнить школьные учебники, истории, литературы. Там обычно в разделе, где у нас фольклор, публикуется иллюстрация с картины Веснецовой «Гусляры». То есть там три фигуры в белых одеяниях, с гуслями, седобородые. И кажется, что так оно и должно быть. На самом деле все не совсем так. Музыкальное сопровождение совершенно не обязательно для исполнения былин. Многие записи были сделаны совершенно акапельно, то есть только голосом, только пропеванием. И кто же были те люди, которые исполняли былины? Далеко не всегда это были седобородые старцы. То есть там есть и мужчины более юного возраста, и даже женщины тоже могли исполнять былины. Интересно, что этот навык или даже дар, он был доступен не каждому, то есть исполнить былину о богатырях мог не любой желающий. Существовали целые сказительские династии, где знание сюжетов, знание напевов передавалось из поколения в поколение. Вообще, чтобы стать сказителем, нужно было, по сути, родиться в правильном месте, поскольку эти тексты исполнялись повседневностные моменты. Например, известно, что сказителя брали с собой суровые поморские рыбаки на рыбную ловлю, когда в непогоду нужно было пережидать ее на берегу, в небольших избушках. Радио нет, телевидения нет, интернет не изобрели, скучно, ужасно. И вот тут в дело вступает сказитель, который развлекает их этими прекрасными историями о сражениях богатырей со змеями и прочими славьями-разбойниками. И, что интересно, сказитель получал ровно такую же пайку, как и все участники рыбной ловли. Если говорить о династиях, то, наверное, одна из наиболее известных – это династия сказителей Рябининых. Там несколько поколений исполнителей, с которыми работали фольклористы, начиная с XIX века, которых потом публиковали в отдельных сборниках. Их приглашали в столицу. Например, есть история о том, как Трофима Григорьевича Рябинина пригласили выступить в зале Русского географического общества, и там присутствовал председатель, великий князь Константин Николаевич. И после выступления высокий чин презентовал сказителю серебряный кубок и 100 рублей. На самом деле большие деньги, то есть можно понять, как ценилось это мастерство, какую важную роль играли вот эти исторические песни о богатырях и героях. Вообще фольклористы пытались разобраться, кто же эти люди, которые исполняют былины, как они, может быть, различаются по манере исполнения, по подходу к текстам. И обычно их делят на три группы. Это передатчики, которые стремятся максимально точно воспроизвести тот самый сюжет, который когда-то услышали. А есть более свободные интерпретаторы, которые предлагают свои версии, более свободно обходятся с какими-то деталями сюжета. И есть совершенно творческие импровизаторы, у которых каждое исполнение не похоже на другое, даже если они поют ту же самую былину, тот же самый сюжет.
2: Былины о богатырях.
1: Область знаний.
3: Что же вообще мы знаем про сюжеты былин? Они очень разнообразны, и есть разные подходы к классификации. Выделяют былинные циклы по месту действия. Самый известный, самый многочисленный – это Киевский цикл, где действие происходит где-то в окрестностях двора князя Владимира, или герои оттуда куда-то устремляются защищать родину, или, наоборот, стремятся приехать по приказу князя. Поэтому говорят, что в былинах есть центробежные и центростремительные траектории движения героев. Второй такой географический цикл – это новгородские былины. Их немного меньше, но они тоже довольно любопытные. Наверное, самое известное – это былина о Садке, купце, который отправился в подводное царство. Другой подход к классификации былин – по типу героев. Например, есть былины о старших богатырях, таких как Святогор, Вольга Святославович, Микулай Селенинович. Здесь особенность в том, что эти тексты кажутся чуть более архаичны, чуть более мифологичны, и там больше элементов чудесного. Герои здесь обладают не просто силой или умом, но волшебными способностями. Например, Вольга Святославович мог оборачиваться животными или птицами, это помогало ему справиться с врагом. А Святогор был настолько сильный и тяжелый, что земля его не могла выносить, и он обитал только в святых горах. В противовес этому былины о младших богатырях, они уже менее фантастичные. Герои там непосредственно люди, да, умные, да, сильные. А это уже знакомые нам Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич. Если смотреть на подход классификации былин по содержанию, то, например, известный фольклорист Проб делил былины на героические, там, где в центре сюжета сражение с чудовищем или наземным захватчиком. И там обязательно будет рассказываться о чудесном рождении, о богатырском детстве, о том, как богатырь с самого раннего времени, возраста проявлял свою силу, способности в учебе, набирал дружину. Там будет рассказываться о богатырском походе в чужую землю, о змееборстве, о сражении с другими чудовищами, об обороне города. То есть это, как правило, былины об Илье Муромце и Карине Царе, о Добрыне и Змее, Илье Муромце и Соловье Разбойнике. Другая группа былин – это былины новеллистические. Там в центре уже не героический пафос, а скорее какие-то личные интересы героя и князя. Например, конфликт из-за гордости, нежелание подчиняться. Либо есть сюжеты, связанные с какими-то матримониальными коллизиями. Былина Добрыни и Алёша – это сюжет «Международный муж на свадьбе своей жены». История о том, что Добрыня Никитич уезжает на службу княжескую в дальнюю заставу и просит свою жену ждать его сначала 3 года, потом еще 3, потом еще 3, а если нет, то тогда можно выходить замуж за кого угодно, кроме названного брата Алёши Поповича. Ну, естественно, все проходит вполне предсказуемо, 3 года, еще 3, еще 3, и тут его жена собирается

0: Лины, как правило, мы можем собрать полную биографию богатыря. От его рождения до получения силы или богатства, через подвиги или поиски невесты для себя, либо князя Владимира, и до его славной гибели. Вообще, былины в живом бытовании, они просуществовали примерно до середины XX века, когда это еще записывалось довольно активно. Современные экспедиции иногда фиксируют какие-то отдельные отголоски, но, как правило, это либо реконструкция, попытка восстановить традицию по, например, письменным источникам, либо какие-то отдаленные фрагменты, когда вспоминаются не целый сюжет, а какие-то отдельные кусочки. И если говорить про возрождение традиций, довольно любопытно, примерно та же история, как в случае с сказителем, которого брали на рыбную ловлю там, в XIX веке, она уже в советских рыбацких совхозах обыгрывалась, когда на рыбалку брали библиотекаря, чтобы он рыбакам читал газеты и книжки и тоже отвлекал их от суровой работы. Еще можно сказать пару слов о некоторой относительно современной итерации былин, которая происходила в первой половине, в середине XX века, в советскую эпоху. Тогда появился довольно интересный сконструированный жанр, он называется «новины». Идея была в том, что вот есть новое советское государство, и у него складывается новая актуальная история, то есть подвиги тоже советских воинов, государственных деятелей. И было бы здорово, если бы эти подвиги тоже успевались привычным для народа былинным стилем. И была целая кампания по работе с сказителями, то есть к ним приезжали журналисты или писатели, или фольклористы, инструктировали их, читали им газеты, водили их в кино, на кинохронику, слушали с ними радио. Далее они обсуждали возможный сюжет, о чем можно было бы рассказать. Потом сказитель обдумывал все это, предлагал свои варианты. Далее происходила буквально литературная правка. И далее эти тексты публиковались большими тиражами. Такие сказители новин, их приглашали на концерт, они собирали целые залы, их транслировали по радио. То есть, опять же, была такая попытка рассказывать новую историю старым стилем.
1: Рассказывала фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Россия отзывает согласие на работу Генерального консульства Германии в Петербурге и закрывает местные центры имени Гёте. Иностранные сотрудники обязаны покинуть страну в 10-дневный срок. В МИДе назвали это зеркальным ответом на недружественные шаги Берлина, который ранее ликвидировал российское генеральное консульство в Бонне и Русский дом. Формальной причиной такого шага стал инцидент с неизвестным дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Усиление военного присутствия Норвегии у российских границ воспринимается Москвой как угроза безопасности нашей стране, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Такое военное строительство, которое имеет своей направленностью нашу страну, Российскую Федерацию, не может не восприниматься как угроза безопасности России. И это является поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению нашей безопасности.

0: Этим занимается наше оборонное ведомство, а также другие соответствующие службы.
1: Ранее российский посол в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия разместила артиллерийский дивизион из 4 южнокорейских самоходных гаубиц недалеко от границы с Россией. Раскрыта организованная группа, похитившая моторное топливо Главного управления МВД по Московской области. В схему оказались замешаны заместитель начальника учреждения Сергей Мальков и ряд других руководителей. Их немедленно уволили из органов. Вместе с ними задержаны председатель совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и трое его подчиненных. В Белграде простились с бывшим командующим армией боснийских сербов Ратко Младичем. Отпевание в храме святого Луки возглавил патриарх Порфирий. Среди десятков тысяч скорбящих были посол России и руководство Сербии. После траурной церемонии генерала похоронили с воинскими почестями на кладбище Топчедер. Младич ушел из жизни в гаагской тюрьме ООН. Ему было 83 года. Впрочем, его сын уверен, бывшего командующего армии боснийских сербов фактически убили неправильным лечением. Около 3 миллионов человек подали заявки на дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Государственной Думы, сообщило Министерство цифрового развития. Больше всего заявок поступило из Московской области, примерно 500 000. Для участия необходимо подать заявку на портале госуслуги до 14 сентября. Жители столицы смогут проголосовать на сайте mos.ru. Выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Впервые в них участвуют жители Донбасса и Новороссии. Максим Чиликов, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда». Дай 5. 5 удивительных фактов
3: о предметах и явлениях вокруг нас.
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о театре.
0: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
2: В античном театре актеры носили огромные маски, рот которых напоминал по форме рупор. Это устройство усиливало звук и позволяло зрителям нормально слышать выступающих в огромных амфитеатрах.
1: Факт второй.
2: В Средневековье театрализованные представления можно было увидеть на кладбище. Изначально сценки из Священного Писания разыгрывали во время церковной службы. Потом выступать стали во дворе или на кладбище при церкви, а позже на городской площади.
1: Факт третий.
2: В театрах во Франции и в Англии до XIX века зрители могли сидеть прямо на сцене. Публика на этих престижных и дорогостоящих местах частенько вмешивалась в действие, комментировала игру и флиртовала с актерами.
1: Факт четвертый.
2: В 1963 году в Москве открылся первый в СССР театр для глухих, где спектакли шли на языке жестов.
1: Факт пятый.
2: Самая большая театральная сцена в Европе в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. На ней легко могут разместиться 1000 человек массовки, оркестр и даже танк.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о театре.
3: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
4: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Наука на чердаке.
6: Есть среди тем научных исследований несколько, которые возглавляют рейтинг по количеству исследований и ученых, потративших на них свое время. Это, и вы не удивитесь, кофе и алкоголь.
5: Научный журналист Егор Быковский.
6: Я вам совершенно честно скажу, исследование полезности кофе или вредности уже начинает порядком надоедать. Месяца не пройдет, чтобы я не натыкался в каком-нибудь научном журнале на статью по этому поводу. Самое последнее, которое я прочитал, привлекло мое внимание исключительно потому, что в исследование вошли 46 тысяч взрослых американцев старше 20 лет, которые подробно рассказали о своем рационе за последние 24 часа. Но данные собирались аж с 99 по 2018 год, так что можно было потом посмотреть на самочувствие испытуемых. Я ожидал совершенно нейтрального результата, честно говоря, но он оказался довольно неожиданно для меня вполне положительным. Почему? Потому что умеренное потребление кофе с кофеином, 1-2 чашки в день, связано со снижением риска смерти от всех причин на 14-17%. А это вполне неплохой процент, друзья. Но при этом, обратите внимание, польза напитка напрямую зависит от количества добавленного сахара и насыщенных жиров, то есть молока и сливок. Минимальное их содержание усиливает положительный эффект, тогда как избыток этих добавок сводит его на нет. Что такое мало? Это меньше половины ложки сахара на чашку и примерно 1 столовая ложка нежирных сливок. Перевожу с научного на обычный. Если вы пьете пару чашек кофе в день, то это прибавляет вам здоровья. Немножко. Но если вы параллельно закидываетесь сахаром и жирами, то это полностью нивелирует всю пользу. И вот тут, сразу же вслед за кофе, мне попалось прелюбопытнейшее исследование потребления алкоголя. И снова оно на тему умеренности.
5: Наука на чердаке.
6: Итак, крепко ли вы сидите на ваших стульях? Тут вот какая штука. Ученые давно замечали, что люди, которые пьют алкоголь немного, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов и прочих, по сравнению с теми, кто не пьет совсем или пьет очень много. Но советовать пить умеренно очень опасались. Потому что, ну, сами понимаете, почему. Нашему человеку только дай волю, как говорится. Но ведь исследовать-то все равно интересно. В общем, когда появилась возможность проверить гипотезу, что умеренный алкоголь избавляет от стресса, и проверить гипотезу на реально большой выборке, то взяли данные более чем 50 тысяч человек из базы данных здоровья, средний возраст 60 лет, и разделили на три группы. Вообще не пьющие, пьющие немного, в среднем тот самый пресловутый бокал вина в день примерно, и всякие алкоголики, сами понимаете. Отслеживали их всех 4 года, отсеяли массу факторов о курении, давлении, холестерине, диабете и прочем, чтобы попытаться исключить их влияние на результаты. И результат такой. Немного употреблявшие снижение, например, на 20% риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ого, скажете вы, 20%! Но с другой стороны, умеренное употребление алкоголя было связано с повышенным риском развития рака на 23%. Ну, в сравнении с теми, кто вообще не пил. Ну и плюс известный эффект алкоголя вроде минус печень, язвы, гастрит и минус память, плюс деменция, депрессия. То есть в среднем-то вывод какой? Никакого полезного алкоголя на свете нет ни в каких дозах. А вот чашку кофе без сахара и сливок выпейте, какая-то небольшая польза от этого все же есть.
5: Наука на чердаке. Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1575 году на французский престол взошел Генрих III Влуа. И уже через несколько месяцев известный парижский поэт Рансар писал своему другу:
3: «При дворе только и говорят о новом государе. И что говорят? Оно пришло, оно ушло, оно было, оно будет. Не значит ли это, что наше королевство обабилось?»
2: Будучи ребенком, Генрих III все время проводил в опочивальне своей матери, Екатерины Медичи. Фрейлины всегда наряжали мальчика в женское платье, опрыскивали духами и украшали словно куклу. С тех пор будущий владыка Франции приобрел привычку носить кольца, ожерелье, серьги, пудриться и оживлять губы помадой. Точно так же стали поступать все придворные кавалеры, и на свет появились любимцы короля – миньоны или милашки.
3: Они носили довольно длинные волосы, которые постоянно завивали с помощью различных приспособлений. Из-под бархатных шапочек их локоны не спадали на плечи, как это обыкновенно бывает у женщин в борделе.
2: Генрих III Валуа полностью изменил придворный этикет. Теперь его кровати, даже пустой, нужно было кланяться. Король Франции всегда носил на руках три кольца. На шее золотую цепь с флаконом мускуса, а также две пары перчаток. Более тонких и более пышных, с огромными застежками. Спал Генрих также в перчатках, пропитанных кремом для рук. А ел вилкой с двумя зубцами, причем весьма длинными, потому что огромный шейный гофрированный воротник, или фреза, мешал дотянуться рукой до рта. Некий придворный вспоминал позже:
3: «Отход государя ко сну обставлялся как воспарение духа в блаженных для тела ароматах и звуках. Вечером в королевской опочивальне пол покрывал толстый ковер из фиалок, роз, красных гвоздик и лилий, а в курильницах жгли ароматный ладан. Монарх засыпал».
2: Путешествовал Генрих в громадной, похожей на фургон карете, со своими друзьями-милашками, собаками, которых у него было несколько сотен, попугайчиками и обезьянками. Король был очень нежным и чувствительным. Однажды ему приснилось, что львы рвут его тело на части, и рано утром французский монарх подписал следующий указ:
4: «Всех хищников в моем зверинце умертвить! Всех до единого!»
2: Генрих III Валуа первым в Европе принял на себя титул «Величество», чтобы придворные могли обращаться к нему не только как к мужчине, но и как к женщине. Теперь ему говорили:
5: «Ах, ее величество восхитительно!
6: Ах, ее величество так нежна!
7: Ай-яй-яй! А ее величество плутишка!»
2: Это обращение, некогда принятое при дворе последних римских императоров, вызывало насмешки у простых людей. Однажды не выдержала сама Екатерина Медичи. Она попросила сына быть хоть немного мужественнее. На что Генрих III Валуа, этот король-женщина, учтиво ответил:
1: «Теперь так не принято». История с географией.
8: Аляска.
9: Водоотталкивающая ткань, манжеты резинки, рукава реглан для свободы движений, регулировка пояса и отороченный мехом капюшон-трансформер. И обязательно ярко-оранжевая подкладка. Куртка – символ престижа, прогресса и моды 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века. Ну, как не помнить? Вечная Аляска.
1: История с географией. Аляска.
9: Истоки культовой куртки уходят к эскимосам. Древние жители Аляски шили непромокаемую одежду из оленьих шкур, пропитанных рыбьим жиром. В 50-е годы прошлого века этой технологией вдохновились американские инженеры, разработавшие экипировку для пилотов. Так появились куртки с нейлоном вместо кожи, шерстяным утеплителем и защитой от морозов до минус 70 градусов. И... да, оранжевая подкладка. Изначально она помогала находить пилотов при авариях, если те выворачивали куртку наизнанку.
1: История с географией.
9: К 70-м годам куртка вырвалась в гражданскую жизнь и, в основном, благодаря своей исключительной функциональности, стала безумно модной. Аляска и сегодня остается эталоном зимней экипировки. Простая, не вычурного дизайна, но с безупречной репутацией она продолжает служить людям. От арктических баз до городских улиц, доказывая, что настоящая легенда не стареет. Кстати, аляской куртку называли только в СССР. В других странах ее обычно именуют куртка парка или куртка-труба.
1: Аляска. История с географией.
0: Уровень воды в реке Урал,
8: центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
0: государство придумал после проекта о возможном продлении войны.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Александр Фатовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Юридические вопросы не должны мешать помощи пострадавшим после весеннего паводка в Дагестане. На это указал Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Федором Щукиным. В свою очередь, руководитель республики отметил, помощь властей усложняла то, что определенная часть жилых домов и квартир не была оформлена в собственность и не состояла на кадастровом учете.
2: Та часть помещений, которая на землях сельхозназначения, так называемого отгонного животноводства, нам очень серьезно помогает помощь общественными организациями, меценатами, жертвователями. В общей сложности около 3 миллиардов рублей. Это то, что пожертвовано было из различных источников, внебюджетные фонды. И именно из этих средств и будет производиться возмещение ущерба тем нашим дагестанцам, которые не оформили своевременно в собственность это жилье.
1: Во время встречи Владимир Путин также поддержал создание Дома ветеранов в Махачкале для поддержки героев специальной военной операции и их семей. Визиты американских эмиссаров в Москву и Киев стали шагом к миру. Так считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле высоко оценили дипломатические усилия американского лидера Дональда Трампа, допустив его скорый телефонный разговор с Владимиром Путиным и возобновление трехсторонних контактов. Сами переговорщики сообщили о значительном прогрессе при согласовании графика новых встреч. Впрочем, по словам спецпосланника американского президента Стивена Уиткофа, он указал, что ключевым спорным вопросом обновленных мирных планов пока остается статус подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ущерб от кражи топлива в подмосковном управлении Министерства внутренних дел превысил 100 миллионов рублей. Об этом пишет агентство РБК. Фигурантами громкого дела стали бывшие офицеры и руководители транспортной компании. Мещанский суд уже арестовал некоторых бывших чиновников полицейского ведомства. Уволенные сотрудники обвиняются в масштабной растрате казенных средств. Следователи изучают детали этой преступной схемы. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию повышения цифровой грамотности для защиты россиян от интернет-мошенников. Документ предусматривает внедрение основ кибербезопасности в школьные программы, запуск онлайн-курсов и обучение госслужащих. Особое внимание власти намерены уделять самым уязвимым категориям – детям и пенсионерам, которым помогут волонтеры. В правительстве рассчитывают, что единое правило безопасного поведения в интернете существенно снизит уровень киберпреступности. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
4: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: войну столетия. И наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Все с детства понимают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Вот он-то и делает величайшие открытия.
5: Сегодня мы будем говорить о случайных открытиях в науке и в жизни. Стоит признать, что большинство научных достижений были сделаны людьми, как бы это помягче, неуклюжими и рассеянными. Кто-то что-то не с тем смешал, не то подогрел, не так охладил, и готово. Нобелевская премия в кармане. Вот, к примеру, Вильгельм Рентген. Вроде бы образованный человек, пытливый ум. В 1895 году, только ради праздного любопытства, он положил свою руку аккурат перед электронно-лучевой трубкой, после чего увидел ее изображение на фотопластинке. А там, мама дорогая, видна буквально каждая кость, даже самая маленькая. Так мы узнали о рентгеновских лучах. Да, не зря Александр Пушкин говорил: «Случай – бог-изобретатель».
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Пенициллин. Люди непосвященные, далекие от науки, не могут понять глубину и красоту, когда в питательной среде растут очаровательные, золотистые, гноеродные стафилококки. Александр Флеминг понимал это. Красота была ему совсем не чужда. Был, конечно, маленький недостаток, но ведь кто не без греха? Флеминг был довольно неряшливым. Наука полностью поглощала его. И, например, мыть лабораторную чашку он шел только после того, как не оставалось под рукой ни одной чистой.
9: Непорядок.
8: В августе 1929-го Флеминг уехал на отдых. Ну, в отпуск. Естественно, бросил в лаборатории все, как и было. Так, сдвинул в сторону, и все. Вот тут и начинается череда удивительных, почти детективных случайностей. Под лабораторией Флеминга располагалась другая лаборатория. Там выращивали плесневых грибков, ну, в том числе и очень-очень редких. Именно к такому редкому виду и относился пенициллин. И это первое.
9: Скажите, пожалуйста.
8: Флеминг знал, когда уезжать в отпуск в Лондоне, похолодало, и плесень у соседей начала быстро расти. Вдруг погода резко изменилась. Настало потепление, а это уже самые лучшие условия для размножения бактерий. Вернувшись из отпуска, ученый стал последовательно исследовать все чашки. Вдруг какая интересная гадость выросла, а она ведь таки и выросла. Более того, неизвестно, каким образом проникший нежный грибок пенициллин жестко угнетал, это по-научному, а по-простому просто убивал красивых золотистых стафилококков. Все дальнейшее было, с одной стороны, делом техники, а с другой – большой работой. Выделенное вещество было названо в честь родителя – пенициллином. И было установлено, что оно не только лечит многие заболевания, но, что очень важно, не калечит ничего здорового. То есть полезные бактерии не трогает. А что вызывают стафилококки? Ну, известно что – пневмонию, скарлатину, дифтерию, менингит и много еще чего цветного. Вот так был рожден первый в мире антибиотик.
9: Ну и дела.
8: А дальше немец Чейн и австралиец Флори включились в дело. Они научились извлекать из плесени и производить пенициллин в промышленных масштабах. И во время Второй мировой войны организовали в США грандиозное его производство. Например, чаны, в которых все выращивали и делали это лекарство, были с трехэтажные дома. Война торопила. И результаты не заставили себя ждать. Главный – десятки тысяч спасенных на войне раненых. Кстати, пенициллином лечат и до сих пор. Остальное, ну, например, Нобелевская премия, 26 медалей, 25 почетных степеней, членство в 89 академиях и научных обществах. Это было красиво, как и очаровательные, золотистые, те, которых пенициллин победил.
7: Да, есть что рассказать.
5: Продолжаем наш рассказ.
10: Когда я проснулся на рассвете 28 сентября 1928 года, я, конечно, не планировал революцию в медицине своим открытием первого в мире антибиотика или бактерии-убийцы. Но я полагаю, что именно это я и сделал.
5: Любопытно, что другое свое открытие Флеминг также сделал совершенно случайно. Ученый был простужен, внезапно чихнул, все безобразие из носа попало в чашку Петри, это такой специальный лабораторный сосуд, и полностью уничтожило колонию бактерий. Так был открыт лизоцим, антибактериальный фермент, вырабатываемый человеческим организмом. Будь здоров, парень. Спасибо, что вовремя чихнул.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
6: Тот, кто совершает открытие, видит то, что видят все, и думает то, что никому даже в голову не приходит.
5: Что ж, очень даже точно сказано. И вот что увидел, придумал в 1956 году американский медик Уилсон Грейтбач. Еще один любознательный ученый-неряха. Он занимался разработкой особого механизма, записывающего удары человеческого сердца. Все бы хорошо, но наш герой установил в свою чудо-машину совсем уж неподходящий для этого резистор и вскоре обнаружил, что устройство производит некие электрические импульсы. Добрый день! Так на свет появился первый в мире кардиостимулятор. И таких примеров множество.
7: Дело техники.
11: Как изобрели застежку-липучку? Однажды швейцарский инженер и опытный изобретатель Жорж де Местраль вернулся с прогулки, облепленный семенами репейника.
12: Бах-там!
11: Другой бы расстроился, а инженеру стало интересно, как же у репейника получается так цепко держаться за одежду. Рассмотрев растение под микроскопом, Местраль заметил: иголки заканчиваются крохотными крючками. Они-то и цепляются за нити одежды. Где же эта цепкость может пригодиться, подумал Местраль. Мысль эта не давала изобретателю покоя, пристала как репей. Решение пришло через несколько недель. Можно сделать застежку, которая заменит непослушные, надоедливые пуговицы. Две текстильные ленты. На одной войлок, на другой полоска нейлона. С маленькими крючками. Как только одна лента касается другой, крючки крепко цепляются за войлок. Изобретенную застежку де Местраль назвал «велкро». Это сокращенно от французских слов «велюр» – «бархат» и «кроше». Крючок. А в русском языке плотно закрепилось название «застежка-липучка». Благодаря изобретению Жоржа де Местраля теперь не надо лишний раз возиться с пуговицами. Совмещаем, прижимаем. Остальное – дело техники.
5: Продолжаем наш рассказ. Ничего не искал, но случайно нашел. Так совершаются многие научные открытия. Но бывает и наоборот. К примеру, в 1669 году гамбургский алхимик Хеннинг Бранд настойчиво занимался поиском философского камня. Тоже мне Гарри Поттер. А что в результате? Он открыл белый фосфор. Что ж, и на этом спасибо.
13: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет – В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
15: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о случайных открытиях в науке и в жизни.
6: Человек не может обнаружить новые океаны, если он не имеет смелости потерять берег из виду.
5: Наш следующий герой, история не сохранила его имени, моря, океаны не искал, берега не путал. Он просто-напросто кое-что забыл, после чего открыл нечто. Нам с вами на пользу. Приятного аппетита!
17: Когда есть сыр, но нет в нем дыр, то это непонятный сыр. Где сыра нет, а дырки есть, там этот сыр успели съесть. Это такой стишок. Немного забавный, наивный, можно сказать, детский. Спрашивается, при чем здесь география? А вот смотрите. Голландский, пошехонский, угличский, костромской, швейцарский. И все это сыр, причем географически обозначенный по месту жительства, вернее, по адресу производства, если не подделка, конечно. Или вот, например, сыр Рокфор. Его ведь не просто так назвали, а в честь одноименного города. Да вот только какого именно? Во Франции, к примеру, есть коммуна Рокфор-сюр-Сюльзон, что на юге страны в департаменте Аверон. Почти 700 жителей этой вроде бы совсем маленькой деревни имеют непосредственное отношение к сыроварению. Однако есть ведь еще французская провинция Руэрк, и целый город Рокфор в ней расположенный. Помимо всего прочего, существует также коммуна Рокфор в южном департаменте Жер. Местное население этих регионов с полной ответственностью утверждает, что знаменитый сыр делают только у них. Что-то я запутался совсем, кто прав, а кто обманывает, непонятно. Да это и не важно. Ясно одно, происхождение знаменитого сыра Рокфор объединяет сразу несколько факторов. Горы, пещеры, овцы, плесень, девушка и одна и та же романтическая история. Вот она. Однажды молодой пастух выгуливал в Альпах отару овец. Притомился паренек, зашел в пещеру подкрепиться, а из еды всего-то кусок черного хлеба да овечий сыр, а пещера влажная, мокрая, зеленью вся заросла. Бррр. И вдруг мимо той пещеры сама Клаудия Шифер прошла. А может, даже Синди Кроуфорд. Да, пастух ее, понятное дело, увидел и бросился вдогонку. Хотел, видимо, спросить, где находится Нофилет. Эх, не догнал. Примерно через месяц вернулся он в ту самую пещеру и увидел, что его бывший завтрак изменился. От черного хлеба к сыру потянулись нити голубоватой плесени. Юноша, конечно же, удивился, но он был голоден. Отрезав маленький кусочек, парень решил попробовать заплесневатый сыр на вкус. И, о боги, это было восхитительно! Именно так, согласно легенде, появился на свет знаменитый овечий сыр Рокфор. Но в какой именно пещере и в какой именно коммуне Франции он был случайно изобретен? Вот где? Да нам-то какое дело? Главное, что Рокфор есть, и самое главное, что Рокфор будут есть. Истории с географией.
18: Бросай якорь. Все, приплыли.
19: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор.
6: Человек, никогда не совершавший ошибок, никогда не пробовал ничего нового.
5: Что ж, прав был Эйнштейн. Вот и наш следующий герой, немец Константин Фальберг, ошибок насовершал. Просто, мама, не горюй. И эта самая мама, видимо, не научила сынулю руки мыть перед едой. А сынок в это время изучал как раз каменноугольные смолы. Во время обеда он сел за стол весь грязный и перепачканный, как черт. Попробовал для начала булочку, которая показалась ему почему-то очень даже сладкой. Как там гласит народная мудрость? Пересолил, значит, влюбился? А если пересластил, тоже влюбился? «Неужели мама влюбилась?» – подумал Фальберг, перекрестился и побежал в лабораторию. Там он облизал все-все чашки, колбы и даже пробирки. И нашел. Сахарин нашел. Умница такая.
18: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
20: Микроволновая печь. В 1942 году американский инженер Перси Спенсер работал на электронную компанию, которая проводила испытания магнетронов, мощных генераторов электромагнитных колебаний, приводивших в действие радарные системы армии США. Однажды Спенсер слишком близко подошел к вакуумной трубке магнетрона. В этот самый момент инженер решил почему-то полакомиться шоколадкой. Он опустил руку в карман брюк и обнаружил, что шоколадный батончик превратился в пастообразную массу. «Неужели в помещении так жарко?» – подумал Спенсер, вытер пот со лба, и тут его осенило. Он бросился в буфет, купил там кукурузных зерен, поднес их к магнетрону, и через пару минут по лаборатории разлетелся свеженький попкорн, как в кинотеатре.
21: «Ну, голова! Голова!»
20: Перси Спенсер догадался, что короткие электромагнитные волны способны на молекулярном уровне вызывать те же самые процессы, что и обыкновенный подогрев пищи на костре. Спенсер позвал коллег и предложил им провести небольшой эксперимент. Он взял яйцо куриное, положил его у магнетрона, после чего спрятался за спинами товарищей, прекрасно понимая, что сейчас произойдет. Получив облучение мощностью 10 киловатт, яйцо взорвалось на глазах изумленной публики.
21: «Скажите, пожалуйста».
20: Через несколько дней Спенсер сделал небольшой металлический ящик с отверстием. В него он вставил магнетрон, после чего поместил рядом с ним продукты, включил радиолокатор и стал ждать. Как и предполагал инженер, температура пищи начала стремительно расти. Так была изобретена первая в мире микроволновая печь.
21: С этого места поподробнее.
20: Все бы хорошо, но оказалось, что мощность, выделяемая магнетроном, не поддавалась какому-либо регулированию. Микроволновка с легкостью подогревала горстку зеленого горошка или рождественскую индейку, но за одно и то же время. И если с индейкой все было нормально, то горошек-то превращался в зеленоватого цвета жижу. Тогда Спенсер предложил регулировать подачу мощности за счет периодического отключения магнетрона. К примеру, подогрел пищу ровно минуту, выключи магнетрон и проверь, что там с едой. Если готово, ну тут приятного аппетита. А не готово, грей дальше. Этот метод регулировки микроволновых печей не

0: Альфред Нобель случайно уронил пробирку из рук. Бац! И все потекло. Но взрыва не последовало. Вылившись, жидкость впиталась в древесную стружку. Ею, кстати, был устлан пол лаборатории. Именно так Нобель понял. Нитроглицерин необходимо смешивать с инертным веществом. И получится что? Правильно, динамит.
1: Шведский химик Альфред Нобель – выдающийся ученый второй половины XIX века. Знаменитый создатель динамита, гремучего студня, детонаторов, бездымного пороха и других взрывчатых веществ имел еще более 350 патентов на собственные изобретения. При этом неутомимый исследователь занимался не только научной деятельностью. Именно Нобель наладил промышленное производство динамита. 93 завода в 20 различных странах выпускали продукцию по патентам своего владельца. Вот какую историю любил рассказывать Альфред Нобель.
2: «Узнал я, что кухарка моя замуж собирается. По такому случаю подарок полагается. Что ж, говорю, к свадьбе получить хочешь?» Она девушка скромная была и попросила подарить ей столько денег, сколько я зарабатываю за один день. И всего-то, вот думаю, удивила. А самому даже интересно стало, и сколько ж я зарабатываю за один-то день. Сел считать. Да, обещание я выполнил. Подарок к свадьбе сделал. Только потом уволилась моя кухарка и больше никогда и нигде не работала.
1: 27 ноября 1895 года в Париже известный изобретатель и предприниматель Альфред Нобель подписал необычное завещание. Основную часть своего огромного состояния он передал на учреждение специального фонда, предназначенного для выплаты ежегодных премий тем, кто приносит наибольшую пользу человечеству. Сегодня это самая авторитетная международная премия. Она носит имя своего создателя, выдающегося ученого, академика Шведской академии наук Альфреда Нобеля.
3: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18.30 в Москве, в студии Максим Челиков. 3 миллиарда рублей пожертвовали граждане и бизнес для пострадавших от весеннего паводка в Дагестане. Об этом президенту рассказал временно исполняющий главы республики Федор Щукин. По его словам, эти средства из внебюджетных источников направят на финансовые компенсации местным жителям, чье своевременно неоформленное в собственность жилье серьезно пострадало от природной стихии. При этом ранее на ликвидацию масштабных последствий наводнения в Дагестане и Чечне из Федерального резервного фонда выделили 2,5 миллиарда рублей. Акции топливной компании «Евротранс» в понедельник рухнули более чем на 6% на московской бирже на фоне дефолта по 10 выпускам облигаций и ареста председателя совета директоров Игоря Мартышова. Топ-менеджер стал фигурантом громкого дела о хищении бензина у подмосковного управления МВД вместе с некоторыми бывшими полицейскими чинами. При этом уже сеть АЗС объявила свои неплатежи временным кассовым разрывом. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал поражение его христианско-демократического союза на выборах в Ландтаг Саксония-Анхальт самым тяжелым за последние десятилетия. Правая альтернатива для Германии одержала уверенную победу, набрав почти 44% голосов. Это лучший результат на региональных выборах с момента ее создания в 2013-м, заявил региональный лидер партии Бьорн Хёке.
2: Это историческое событие. Оглядываясь назад, можно сказать, что этот поворотный момент разделит историю Федеративной Республики Германия на время до и время после. Время после называется «Нормальная Германия», и сейчас мы вместе вступаем на этот путь. Спасибо вам.
1: После победы в Саксонии-Анхальт

0: сопредседатель «Альтернатива для Германии» Тино Хрупало заявил, что партия будет давить на Берлин, требуя восстановления отношений с Москвой и изменения санкционной политики. Кроме того, на пресс-конференции после региональных выборов канцлер ФРГ Фридрих Мерц ушел от ответа журналиста на вопрос о своей возможной отставке и участии в выборах в Бундестаг в 2029 году на фоне низкой популярности среди населения Германии. Организаторы фестиваля «Урожай. Битва гигантов» объявили о месте и дате проведения. Мероприятие пройдет на столичном ВДНХ на городской ферме с 10 по 27 сентября. Гостям покажут фермерские достижения, огромные плоды, устроят кулинарное шоу, костюмированное шествие, карвинг по тыквам и заплыв на гигантских тыквах. Также запланирован финал национального чемпионата по выращиванию овощей рекордсменов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера. На радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш разговор о случайных открытиях в науке и в жизни.
7: Даже величайшие гении приходят к своим открытиям не без помощи окружающих, которые умом и не блещут.
6: В 1903 году французский художник, композитор и писатель Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил стеклянную колбу и с удивлением заметил, что она не разбилась, а всего лишь треснула. Не понял, подумал ученый и стал разбираться. Выяснилось, в стекляшке хранился так называемый коллодий. По-научному, эфирно-спиртовой раствор нитрата целлюлозы. Прости, Господи. Жидкость из колбы испарилась. Однако на внутренней поверхности стекла осталась тоненькая такая пленка. Вот она-то и предотвратила появление осколков. Так родилось небьющееся стекло. Молодец? Молодец! Только что ж вы все время что-то роняете, ребята, а? Правда, бывает и совсем иначе.
8: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
9: Законы Ньютона. Действие равно противодействию. Этот закон Ньютона мы вспоминаем, когда начальник начинает нас ругать. И нам работать, ну, в общем, совсем не хочется. А Ньютону хотелось? Наверное, нет. Но яблоки заставили, так и сыпались на голову. Только в саду присядет, бац, получил. На другое место перейдет, и там тоже бац. Как тут отдохнуть-то нормально? Мысли сами так и лезут.
10: Ох, и не говори.
9: Земля притянула яблоко, закон всемирного тяготения. Но третий закон Ньютона гласит, что действие равно противодействию. Что ж, и яблоко притянуло землю? Ответ однозначный. Да, притянуло. Но только на очень маленькое расстояние, ну что-то около радиуса атома. А если вырваться за пределы, так чтобы ни Земля не притягивала ничего, тогда можно кинуть яблоко в космосе, например. Оно и полетит, и будет равномерно двигаться по прямой. Равномерно, ровненько. И это уже первый закон Исаака. Ньютона так звали. И жил он во второй половине 17-го, первой четверти 18 века. Сейчас среди ученых идут большие споры о том, могут ли яблоки вообще способствовать пробуждению гениальности. Некоторые утверждают, что это зависит от сорта яблока.
10: А вот отсюда поподробнее.
9: Злые языки сразу стали утверждать, что в ньютоновском саду росла крупная антоновка, но мы-то знаем, что это не так. потому что ускорение движущегося тела прямо пропорционально силе, которую к нему приложили. Интуитивно это понятно. Сильнее двинул, сильнее полетело. Но ускорение еще и обратно пропорционально массе. И это ясно. Легкое улетело бы дальше, а очень тяжелое отбило бы пальцы ног. И от сорта яблок это не зависит. Ускорение равно сила, деленная на массу. Второй закон Ньютона. Закона получилось всего три. Ньютон один.
10: Голова.
2: Голова?
9: Эти законы получили название законов механики. Они и до сих пор применяются. Повсеместно. От полета в космос до досуга автомехаников после работы. Потому что законы эти фундаментальные. А Ньютона до сих пор считают чуть ли не самым гениальным ученым всех времен и народов. Но мы-то знаем, в чем дело. Просто в семье мелкопоместных дворян, в которой он родился, был очень хороший яблоневый сад. Судя по всему, экологически чистый, и это доказано. Итак, вот они, законы механики Ньютона. Первый. Если на тело не действуют никакие силы, оно равномерно движется по прямой. То есть кинули – летит. Второй. Ускорение равно силе, деленной на массу. Пинок – лучшая тому иллюстрация. Третий. Всякое действие имеет противодействие, равное по силе и направленное навстречу. Тут уж сами решите, что это напоминает.
8: Да, есть что рассказать.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор. Колумб, как известно, искал загадочную и таинственную Индию. А открыл на нашу голову, сами знаете что. Получается, научные достижения, пусть и географические, можно совершать без всяких там падений и разбиваний пробирок и никому не нужного подогрева. С этим категорически был не согласен американский химик Рой Планкетт. В свое время он работал над созданием нового перспективного вещества для холодильного оборудования – фреона. Для этого он хранил специально опытное газовое сырье в особых баллонах. Плюс там же был еще и сухой лед. Однажды один контейнер вскрыли, чтобы проверить, ну как там, все ок, нет? А тут, опаньки, газ из баллона не пошел. А рядом, то есть внутри контейнера, произошла так называемая полимеризация. Появилось вдруг некое белое вещество, внешне схожее с воском. Планкетт исследовал свойства непонятного полимера и обнаружил, что новый материал устойчив к воздействию тепла, химически неактивен и очень скользок. Так на свет родился тефлон. Но не все, повторяюсь, далеко не все открытия были сделаны по воле случая. При этом ко многим своим научным достижениям ученые относятся даже с юмором. Иногда это откровенный сарказм. Что ж, они, видимо, что-то знают, но никому об этом не говорят.
8: Человек в кадре. История одной фотографии.
11: В 2011 году в интернете появился необычный снимок. Альберт Эйнштейн на велосипеде пытается как можно дальше уехать от ядерного взрыва, который отчетливо виден на заднем фоне. Да, всемирно известный ученый был человеком незаурядным. То язык на камеру покажет, то прическу сделает а-ля мокрая щетка. Так почему бы ему на велике не прокатиться во время испытаний атомной бомбы? Многие решили тогда, что опубликованный кадр настоящий. Хотя на самом деле это всего лишь грубый монтаж, фейк. Опытный фотограф Марк Хом вспоминал.
12: Эйнштейн однажды заявил: «Я придумал теорию относительности во время езды на своем велосипеде». Эта фраза показалась мне забавной, и в 1933 году в Санта-Барбаре я попросил Альберта сесть на велосипед и проехать пару-тройку кругов. Он веселился как ребенок, а мне удалось сделать нужный снимок.
8: История одной фотографии.
11: В 1933 году об атомной бомбе не могло быть и речи. Она появилась гораздо позже. Тогда откуда позади Эйнштейна ядерный взрыв? Все очень просто. На самом деле, это еще одна отдельная фотография. Правда, сделали ее спустя почти 30 лет. В начале 60-х на секретном полигоне в Неваде, уже после смерти великого физика. А в 21 веке оба снимка объединили и выложили в интернет. Альберт Эйнштейн действительно очень любил велосипедные прогулки. То, что он придумал теорию относительности, катаясь вокруг своего дома, скорее всего, легенда. Зато есть один документ, который не вызывает сомнений. Это письмо ученого сыну. И там есть такие слова. «Жизнь подобна езде на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться».
8: Человек в кадре.
6: Наша сегодняшняя программа завершена. Говорили мы сегодня о случайных открытиях в науке и в жизни. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Пройдут столетия, наши праздники,
13: и каждому дано яблоко.
14: Перед нами огромные разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Премьера на радио «Звезда».
15: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, в избежании путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
6: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Бескозырка. Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали названия кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов. Форма и содержание.
1: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят бескозырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
1: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова обереги или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.

0: обмундирования.
1: Самая известная литературная ленточка от бескозырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленных кораблей.
2: Форма и содержание. Бескозырка.
3: Год 1924. Во французской деревушке Шамони проходят первые зимние Олимпийские игры. В программе всего 9 видов спорта, включая соревнования военных патрулей. В будущем из них вырастет биатлон. В Ленинграде в тот же год с завода «Красный путиловец» выезжает первый советский трактор. В годы войны мощности предприятия эвакуируют в Челябинск. И вместо сельхозтехники оттуда будут выезжать уже танки. А в Москве, в особняке Морозова на Воздвиженке, летним вечером 1924-го проходит спектакль «Мудрец» по пьесе Островского. С постановкой дебютирует молодой режиссер Сергей Эйзенштейн. Из зала за происходящим наблюдает кинооператор Эдуард Тиссе. В какой-то момент их взгляды пересекутся, и из этого родится классика мирового кино.
1: Соратники. Эйзенштейн и Тиссе.
3: На самом деле, к моменту знакомства Тиссе уже звезда отечественного кинематографа. Он снимал военную хронику во время Первой мировой и не раз фиксировал через объектив выступления самого Ленина. А вот Эйзенштейн, напротив, пока лишь подающий надежды режиссер. Их первый разговор будет сугубо профессиональным. Посмотрев наброски одного из будущих фильмов Эйзенштейна, Тиссе объяснит товарищу, что наплыв одного кадра на другой следует называть двойной экспозицией. С этого начнется многолетний союз режиссера и оператора. Вместе они снимут «Стачку», «Броненосец Потемкин», «Октябрь». А в 1928-м оба окажутся в Голливуде. Компания Paramount предложит звездному кинодуэту экранизировать американскую трагедию Драйзера. У писателя даже выкупят права, но потом продюсеры откажутся, и проект не состоится.
1: Соратники.
3: Зато на родине Эйзенштейна и Тиссе ждал еще не один громкий успех. В 1938-м на экраны выйдет историческая картина «Александр Невский». А в годы Великой Отечественной они вместе снимут дилогию про Ивана Грозного. Все самые яркие натурные сцены в фильме, вроде «Взятия Казани» или «Крестный ход», дело рук Эдуарда Тиссе. И пусть часть камерных съемок легла на плечи уже другого оператора, но про своего друга Эйзенштейн всегда будет отзываться с теплом. Порой я не знаю, где кончается мое видение кадра, и начинается глаз Тиссе.
1: Эйзенштейн и Тиссе. Соратники. Реклама.
4: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
5: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1-18-7-7-4-6-6-4-4-9-2-0.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Г.
0: граф де ля Фер?
7: Я. Yeah.
0: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
7: Я. Yeah.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
7: Я. Yeah.
0: Аббат Дербле?
8: Я. Yeah.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
9: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Бойцы группировки «Север» окружили 1700 украинских боевиков Харьковской области, сообщило Министерство обороны. Уничтожение формирования противника ведется в районах населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная. Ранее президент России заявлял, что площадь котла включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию фронта на 20 километров от границы Белгородской области. После выхода на полную мощность мост на границе России и Северной Кореи через реку Туманная могут пересекать до 300 машин в сутки, сообщил на церемонии открытия премьер-министра Михаил Мишустин.
2: Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг, совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
1: Движение по мосту будет идти круглый год. Это позволит бизнесу нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки. Министерство иностранных дел России закрывает Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге. Иностранные дипломаты обязаны покинуть страну до 18 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС. Также прекращают работу местные культурные центры имени Гёте. Их персонал должен выехать до 13 числа. Москва назвала эти шаги зеркальным ответом на закрытие российского генерального консульства в Бонне и русского дома в Берлине. Министерство внутренних дел предупреждает о росте многоэтапных мошеннических схем, где несколько аферистов последовательно обрабатывают жертву от лица разных организаций. Злоумышленники выманивают деньги под предлогом начисления социальных выплат, замены домофонов и медицинских полисов, продления договоров связи и доставки посылок. Преступники даже предлагают гражданам платную запись школьников на сдачу ЕГЭ или ОГЭ. Поэтому полиция призывает россиян критически оценивать любые неожиданные телефонные звонки. Организаторы игр кочевников в Бишкеке на Иссык-Куле скрыли общий медальный зачет из-за спора о первом месте между Киргизией и Казахстаном. Астана заявила о 32 золотых медалях, но организаторы отдали первое место хозяевам с 30, сократив казахстанские до 29. Министерство спорта Киргизии объяснило, официальный зачет игр кочевников не ведется. Россия, напомню, завоевала 34 медали, 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда», а в студии Анна Шафран, и сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Очень много событий. Начало нового делового сезона состоялся ВЭФ, Восточно-экономический форум. Приехали переговорщики американские, много событий, ну и, конечно же, широкими темпами развивается наступление российской армии. И, наверное, с этого стоит начать.
2: Важно упомянуть, да, Бишкек. Крайне важно, там невероятно там соглашение было подписано, мощное. Заявление на ВЭФе, Анна Борисовна, поскольку вы там были, вы, наверное, слышали из первых рук, они на самом деле революционные, я предлагаю как раз посмотреть на них в контексте международной политики, изменения внутренней ситуации. Но прежде всего, главная цитата, вот, которую я предлагаю вынести в референс программы, да, это все-таки мы хотим не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного абсолютного мира. Владимир Путин. Вот эта цитата, которая определила последний месяц, скажем так, вот всего, что происходит и во внешнем контуре, и на внутреннем пространстве, потому что многое во внутренней политике происходит нового, действительно революционных моментов. Вот я предлагаю как раз вот пройтись, связав все вот эти все события, увидеть их взаимосвязь, как одно перетекает в другое, и какие моменты меняют сейчас, ну, глобальную архитектуру мира не меньше. Мы входим в эпоху выбора. Вот эта эпоха выбора, куда мы двинемся дальше. У нас мы вышли не только на военный, да, фронтовой простор, как мы говорили, да, заканчивая Краматорск-Славянск, вот как и говорили мы, так и происходит, они действительно разбирают на котлы, часть котлов образовывается и уничтожается. И Владимир Владимирович, кстати, об этом говорил блестяще, когда он в том числе и на ВЭФе, он сказал, на Бишкеке, да, что он, я поднялся, переговорил, и вот буквально с листа, причем, заметьте, это было рукой написано, эти бумага, по которой он работал. И там очень такой важный момент, что сейчас конвертация вот этих наших военных успехов, она привела к тому, что конвертация политических успехов такова, что нам уже сейчас надо думать не только о том, как и когда закончится специальная военная операция, разделом, новым режимом, буферным государством. Вопрос Одессы встал уже с очень такой определяющей такой прямотой поднимается. Стал вопрос сегодня, какова будет роль в новой международной архитектуре. И вот тут я бы, наверное, обратила внимание уже и на позицию друзей, так называемых, да, России, участников ШОС, участников БРИКС. Вот сейчас, кстати, БРИКС предстоит нам в ближайшее время, где Индия будет заканчивать свой год. Она с 1 января 2026 года, Индия у нас председательствует БРИКС. И это очень серьезные вопросы, потому что я не уверена, что кто-то в мире вообще согласен с тем, что Россия может занимать не просто часть в мировой архитектуре, важную, весомую, но ведущую роль. А вот как раз то, что все мировые СМИ, все политические процессы крутились вокруг одной фигуры сейчас, вокруг Владимира Путина и теми, с кем он встречался. И как это все обсуждалось. Вот я предлагаю сейчас вот об этом поговорить. Условно говоря, попробовать заглянуть за пределы достижимого, да, вот, исторического периода, чуть дальше посмотреть. Вот, мне кажется, это было бы очень интересно, потому что перед нами выбор, и очень серьезный. Вот такие моменты.
1: Ну, давайте тогда последовательно, не будем изменять традиции, начнем с того, что происходит на полях, да, специальной военной
2: и
1: операции.
2: И предлагаю все-таки оттолкнуться от того выступления, резюме, которое делал как раз Владимир Владимирович Путин, потому что если просматривать дальше, то именно это и легло в основу переговоров. Да?
1: Мы хотим не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного абсолютного мира. Да. Владимир Владимирович Путин.
2: Российские военные в зоне СВО, Путин говорит, несмотря ни на что, не просто наступают, они наращивают темпы. Это признают противники. То есть это безусловное. То есть в август 15 населенных пунктов только в ДНР. А новая информация. В ДНР Светогорск перешел под контроль вооруженных сил Российской Федерации. Еще начало месяца шла информация о том, только начинались бои. Не знаю, как подтверждает сейчас Министерство обороны, но тем не менее уже прозвучало. Доброполье. Важный логистический центр идет. Вот. Восточный берег Красноскольского водохранилища заблокирована группа ВСУ численностью 5 тысяч. Начался разбор и ее последовательное уничтожение. Харьковская область. Завершено окружение еще одной группировки. Вот то, что мы говорили, котлы эти, да? Это позволяет уже линию боевого соприкосновения отодвинуть еще на 20 километров. И началась битва за освобождение города Орехов. Таким образом, северная группировка, Суммы, 12 километров, а по прямой 10. То есть вопрос Сумм стоит, то, что мы и говорили. Мы идем на Суммы, окружаем, блокируем, а дальше открывается Киев, Одесса, вниз, вбок, куда идем. Разбор последний, там вот Краматорск, Славянск начинается, да, уже вопрос очевидности такой стоит, что штаб противника уже начинает готовить некие такие вот антикризы, да, почему приходится там... Нет, легко не будет, безусловно, это очень тяжелое, на самом деле, это безумно укрепленное, это похлеще Покровки или Горловки, да, то есть Бахмута того же, это все очень серьезно. И еще один момент, который надо отметить. Вооруженным силам России, это Владимир Путин, я его цитирую, дано указание по нанесению массированных ударов по энергетике Украины. И в связи с этим важно еще подчеркнуть, что впервые он говорит, почему Одесса? Почему я сказала, что встает вопрос об Одессе, решать, что мы будем делать? Одесса как таковая сейчас отрезана от логистических траекторий связи не только с местными румынскими портами, там, да, но и от международной логистики. Выход в Средиземноморье. Вот сегодня за сутки еще два судна было уничтожено, то есть никто не подойдет. Уничтожается в Одессе энергетика. Город не трогают. То есть город мы любим, ценим, и как раз хотелось бы его историческую составляющую сохранить, потому что нам он дорог. Смотрите, как недорог он Украине. Он ей недорог, она не дорожит им, она чувствует, что это не ее.
1: Да, на самом деле они не дорожат вообще ничем. Если взять то, что происходит в Киеве, в Лавре и вообще во всех остальных сакральных местах для русского человека.
2: Сейчас очень правильный акцент сделали. Ведь Владимир Владимирович Ушаков в своем итоговом коммюнике, который он потом по итогам переговоров с Витьком и Зятьком, фактически, он же сделал на этом акцент. Владимир Владимирович еще раз указал на фашистскую сущность режима. Он сказал о том, что там происходит перезахоронение как раз вот этих одиозных, да,
1: экстремистов,
2: неонацистов, фашистов, то есть у них маркировка понятная. И это важно Кушнеру. Еврей. И вы с ними будете? Вам как? Для евреев это важно. Для Кушнера эта информация, если для зятя... Да, который выходцы из Беларуси. И тот и другой, кстати, выходцы из Беларуси, да?
1: Но, с другой стороны, давайте будем держать в голове, что Зеленский сам еврей. Помните, нам говорили в начале всех событий, ну вы что, разве еврей может быть нацистом? Оказывается, может.
2: Ну, оказывается, это образ жизни. Это не просто даже исповедание идеологии. Вот. Но здесь это крайне... Уитков и Кушнер, тем не менее, для них это важно. Если для Уиткова важно, как пишет в том числе американская пресса, для него важны экономические связи, то для Кушнера очень важно в том числе и сохранение исторической памяти. Это ему мессендж был. Это еврейской общине, он говорил. Вы действительно с этим согласитесь? И если Ушаков это подчеркивает, значит, это вопрос согласованный о том, что будет освещаться, да, в обзорном. Возвращаемся дальше. Одесса. Это в том числе валютная выручка. Об этом говорит Владимир Владимирович. Это повлияет на валютную выручку, это повлияет на финансовые потоки, наполнение бюджета. Но это повлияет, если блокада будет продолжаться. Значит, что? Вывод какой? Блокада будет продолжаться. С учетом того, что мы хотим не заморозить, а прекратить войну. Это момент очень важный. Давайте его будем держать в голове, когда перейдем к другим важнейшим новостям. Вторая, вот первая цитата, остановились, все понятно. Вопрос окончания специальной военной операции в той части, которую ставил для себя освобождение ДНР, всех участков, которые принадлежат сегодня России, уже по Конституции, да, и в части обозначения безопасности зоны для достижения наших регионов, Белгорода, да, там, и Курской области, это неумолимо приближается.
1: Пауза, и мы продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну, то есть, иными словами, мы можем говорить о том, что начинают быть видны некие границы, финал СВО.
2: Ну, ближайшая победа, да, скажем так. Это оперативная победа. Я бы назвала оперативно-тактического характера. А стратегически. И тут стоит вопрос. Понимаете, если Россия не явится на войну с Европой, то Европа, она большая континентальная война на евразийском континенте, не состоится. И если на войну не явится еще одно государство, какое?
1: Германия.
2: Германия. То война тоже не состоится. Это к вопросу о том, как развивались сейчас отношения. Они ухудшались последовательно с Британией, но ниточка Британии привела к тому, что первый, кто стал нарываться, не Британия, а Германия. Тот же самый старая, добрая британская песня. Вы умрите сейчас, а мы потом, может быть. Вот о чем идет сейчас завязка. Трамп, понимая, что если он сейчас не отходит, то его так или иначе втянут, с одной стороны. Втянут – это значит воевать уже не только на 3-4 фронта в растяжке, да? С другой стороны, финансовые круги США уже говорят о том, что большая европейская война стала бы спасением для финансовой системы США, долларовой. Выбор сейчас стоит, и в том числе перед США. Поэтому вот этот приезд... Мы когда говорили с вами, а почему же такие странные персонажи занимаются? Они уже официальным бортом летают. То есть, если раньше частным своим, да, то сейчас они уже официально
1: прилетают. И вот почему, об этом мы продолжим разговор через несколько мгновений. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, Уитков и Кушнер, которые летают официальным бортом.
2: Зять и кум.
1: Да, при том, что их так и титруют. Зять Трампа, например.
2: Да, да, да.
1: Интересная должность.
2: Вот удивительно. Нет, ну, кстати, официальным бортом и с официальной папкой это уже, ну, уже при официале переговоры, да? А для меня это сигнал с первых дней был. Почему? Такие сложные вопросы Трампу некому доверить. Это значит, что доверие ни Рубио, ни Венцу, как таковому, которые должны бы, Рубио как Госдепартамент, да, должны по статусу этим были заниматься, не совсем Трамп может доверить. Некоторые очень личные моменты и вопросы он может доверить только родственникам и друзьям. Это говорит о кризисе доверия внутри кабинетов, внутри самой администрации Трампа. Вот о чем это говорит. Это говорит о том, что Венц уже играет на себя, в свои ворота. И мы это видим из последнего интервью. Там много риторики об антихристе, что он уже ходит по земле, нужно быть хорошим для семьи, для страны, для близких. Все это очень красиво. Но там есть один момент. Вот с точки зрения там, сакральности, мы можем потом посмотреть его интервью, еще там разобрать, там много интересного. Но главное, я как лидер США, вот там что звучит. Примеряют уже мундир. То есть вот момент о том, что уже в окружении Трампа он уже не успевает к Конгрессу. Там 430 будет переизбираться конгрессменов, при том, что Сенат и так уже не его, туда еще дополнительно. Таким образом, мы очень серьезно подходим к следующему событию, которое, на мой взгляд, ну, очень мало освещалось среди наших аналитиков, те, кто занимается геостратегической аналитикой, да, это, конечно, самое главное историческое заявление, это, конечно, Ушаков, который сказал, что на саммите ОТЭС Путин, Си и Трамп могут провести трехсторонний саммит 18-19 ноября. Моди нет. Понимаете? То есть вот момент, ну, обратите внимание, ну, если это не новая Ялта, то я не знаю, как это интерпретировать. Вопрос в чем? Кто и с чем туда приедет? С чем туда приедет Трамп, если выборы раньше? Он приедет как уже кто? Понимаете? С другой стороны, я уверена, что решение вопроса о приглашении Трампа и проведении этого саммита решался в очень узкой, тесной беседе и консультациях, которые происходили в Бишкеке. И до этого встреча с Си, я думаю, что Владимир Владимирович и Си Цзиньпин обсуждали вопрос, надо ли Трампа или не надо. А если лучше с Трампом, а не тем, кто приходит сейчас, за ним придет? А есть ли вопрос, мысль работать с Венсом или Руби? Кто из них? На кого делать ставку? Это же вопрос новой архитектуры. И вот тут я возвращаюсь к той задаче, которую мы ставили в начале программы. Вот мы победили на СВО. Вот стал вопрос Одессы, и поскольку Одесса уже Украине не нужна как экономически, да, ну, для них это реально, там строится новый порт, кстати, поэтому я говорю, что Одесса для них не представляет такого значения. Для нас она исторически, это наша земля, это Екатерина II основала город, это, я не знаю, это южное сердце было России. Это, кстати, первая биржа при Воронцове, да, это... Первые входные ворота серьезные были, южные, имеется в виду, торговые, да, для России. То есть для нас это крайне важный город, и он болезненно отзывается у нас в сердце, все, что происходит с Одессой, и такое варварское отношение к ней. Но я вам молчу о том, что Одесса есть, по-моему, и в США, да? Да? Одесса, Санкт-Петербург, да? Между прочим, там, по-моему, российское купечество дворянского происхождения основали они, эти концессионеры по дорогам железным, которые проводили. Мы Америке железную дорогу просто построили, наши выходцы. Вот. Ну, это так, к слову.
1: Если возвращаясь, вопрос у них есть.
2: Да. Возвращаясь теперь к важному моменту. У меня такой вопрос возникает с этим. А сильная Россия, а ведь она очень усилится. Почему? Мы ведь победим в СВО не Украину. Мы ведь победим 55 стран НАТО, включая все деньги, которые туда были вложены, включая все милитаристские новшества, все, что поставлялось туда. Мы ведь не Украину победим, правильно? Мы ведь победим вот эту часть, Запад коллективный.
1: Объединенный Запад вновь.
2: А это кому надо, кроме нас? Вот кому-то из стран, которые нас окружают, это надо? Вот этот вопрос, который надо себе уже сейчас задавать. А Китаю выгодно слабая побежденная Европа? А Индии она выгодна? А Бразилии? А ЮАР? Ну, я БРИКС, ШОС называю тех условно, да? А Турции? Вот она кому? Понимаете, Россия же придет тогда на АТЭС в другом статусе. Она ведь придет в статусе комрада господина Иосифа Сталина, как его называли, да? Ведь она придет так. Она придет говорить о новых границах, о правах народа. И тут почему я в подтверждении своих слов, я бы предложила вам, коллеги, внимательно посмотреть, с кем были, во-первых, консультации. Путин встречался с Эрдоганом, 1.5 часа общались, с глазу на глаз, Ушаков говорит, да, диалог по ситуации в Черном море. На фоне этого тут же Франция заявляет о полной поддержке ФРГ в ее антироссийской политике, в движении войне с Россией. То есть мы видим, раз так, мы вот так, то есть мы и говорим. Дальше, поддержка Ирана высказывается тут же. А вот сенсационное заявление, которое делает Владимир Владимирович на саммите ШОС. Он говорит вот что. Раньше, чем подписана Бишкекская декларация. Смотрите, потенциал ООН не раскрыт. Важно приложить усилия для повышения эффективности организации. Работа ООН нас не полностью удовлетворяет, но так было всегда. ООН должна принадлежать центральная роль.

0: ШОС, не военно-политический блок, подчеркивается, не направлено против их стран, это как обычно. И дальше. Участники подтверждают приверженность нормам и принципам международного права ОПА, закрепленные в уставе ООН, и выступают за реформу системы глобального управления. А против кого тогда, если ООН? Мы о какой организации забыли, которую Трамп создал, и в которую даже наши союзники прямые вляпались. Прости, Господи, за слово, но Александр Григорьевич...
1: Как она называется? Коалиция,
0: мира.
1: Коалиция
0: Совет мира.
1: Да, Совет мира.
0: Там, правда, вход был, касса, все было вот тут на кассе, да, вот тут вложение. Так это что получается? Владимир Владимирович уже стал предлагать выстраивать к саммиту АТЭС взгляд новый на архитектуру мира, и они это подписывают. 10 государств-членов, крупнейшие, и Индия воздерживается только по одному вопросу. Индия тоже поддержала. Почти все страны ШОС подтвердили поддержку китайской инициативы «Один пояс, один путь» и соображение ее с Европейским экономическим союзом. Это к вопросу, а нужно ли Китаю, чтобы Россия победила Европу? Ну, Индия не поддержала, потому что ведущая роль Китая по старой, да? Но, тем не менее, смотрим дальше. Какие еще Бишкекской декларации? Взаимодействие в рамках ШОС может стать основой пространства равной и неделимой безопасности в Евразии. А мы знаем, что на Ближнем Востоке сейчас выстраивается концепция выдавливания США с территории Ближнего Востока. Вот равно здесь повторяется именно это. Со своей стороны американцы, уже готовясь за трамповскую эпоху, те организации, которые принадлежали Соросу и принадлежат нежелательной организации в Российской Федерации, в одном из идеологических изданий говорят о том, что надо уходить с дорогих проектов военных, а заходить опять прокси-силами работать и взрывать ситуацию постранного изнутри.
1: Давайте здесь паузу сделаем и продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 2 управляемые авиационные бомбы и почти 500 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Также там рассказали, что подразделения группировки войск «Север» в понедельник продолжили сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование противника в районе Варваровки, Малой Волчи, Нефедовки и Черного Харьковской области. Там окружены 1700 украинских боевиков. За сутки ликвидированы до 40 из них. Уничтожена боевая бронемашина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Расчет самоходной гаубицы М-100С группировки войск «Запад» ликвидировал пункт управления украинскими дронами на Купинском направлении специальной военной операции. Подробнее об орудии и боевой работе рассказал командир расчета с позывным «Банкир».
2: Данная машина предназначена для уничтожения живой силы противника, единиц техники, блиндажей, пунктов БПЛА. Но у нас на одну цель ограниченное время – 7 минут. Мы за это время должны занять свои места по команде, отстрелять 5-6 снарядов. То есть мы должны с такого количества уже уничтожить. Один человек следит за небом. У него в руках ружье, анализаторы, средства РЭП.
1: Артиллерийские части группировки войск «Запад» активно выполняют широкий спектр огневых задач. Этим поддерживают наступательные действия штурмовиков. Патрульный корабль Северного флота «Иван Папанин» отметил год со дня подъема военно-морского флага в дальнем походе. Этот день экипаж встретил в дальнем походе в составе отряда в Карском море. На корабле был зачитан приказ о поощрении личного состава корабля и награждении отличившихся военнослужащих. Также состоялся праздничный концерт. Экипаж патрульного корабля «Иван Папанин» совершенствует морскую выучку, проводит корабельные учения и тренировки, нацеленные на противодействие современным угрозам и обеспечение безопасности в районах, близких к трассе Северного морского пути. За первый год он провел более 150 дней в море, в том числе 100 дней в сложной ледовой обстановке в морях Северного Ледовитого океана. И во Владивостоке состоялось торжественное открытие

0: чемпионата военно-морского флота по гребле на шлюпках, гребне, парусному двоеборью и парусным гонкам. В завершающей части церемонии открытия перед участниками соревнования с песней «Андреевский флаг» выступил ансамбль флотилии юных моряков «Восток» имени Сергея Бевза. Состязания пройдут в 3 этапа – грибной, парусный и парусно-грибной. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
1: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
2: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Инна, давайте вернемся все-таки к Бишкекской декларации, уже упомянутой сегодня, 25-летие Шанхайской организации сотрудничества, 1 сентября 2026 года.
3: Да, был вот подписан. Я понимаю, документ. На что вы намекаете. Это перекликается с тем, что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.
2: Именно.
3: И в Бишкекской декларации как раз на это делается акцент. Государства-члены будут и далее твердо выступать за сохранение памяти об итогах Второй мировой войны, противодействовать фальсификации истории. Это разработка китайско-российская формулировка, да, которую все поддержали, тем не менее, Индия в том числе. Почему? Потому что пересмотр, мы на предыдущих программах с вами, исторический экскурс, который мы делали, да, это Каирские две, Потсдамская конференция, пересмотр итогов, это касается и Японии, и Америки, и Европы, которая сейчас пытается пересмотреть итоги, да. Вот тут как раз этот символически сюда эта вставка делается. Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия. Это антиамериканская риторика, очень серьезная, любого вида. Констатирует важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима. Исключительно мирное использование космоса. Подчеркивается, тоже российско-китайская часть. В ШОС глубоко обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке. Кстати, ни слова про Украину. Вот обеспокоенной ситуации на Ближнем Востоке есть, а про украинский трек ничего нет. Я просто поздравляю наших дипломатов, которые последовательно вот эту попытку конструктивного давления, как сказал Владимир Владимирович, на нас никто не конструктивно не давит. Но конструктивно давят кто? И вот тут я возвращаюсь как раз к вопросу, нужна ли кому сильная Россия. Алиев, который говорит там под, иногда под влиянием, скажем так, недружественных советников из недружественного государства одного островного, или тот же, например, Токаев, которого попросили люди, уважаемые. Но ведь они говорят, риторика какая? Перемирие же они говорят. Я почему в начале программы именно вот эту цитату вынесла? Потому что они хотят нейтрального окончания СВО. Понимаете? Я спрашивала, Китаю нужна поверженная Европа, 55 стран НАТО из пересмотра границ? А Индии, а Бразилии, ЮАР, Пакистану? Кому нужна сильная Россия? Это вопрос, что с ней делать дальше будет мир? Вот что делать дальше с Владимиром Владимировичем, который уже выходит, условно говоря, в космические пространства, да? То есть, ну, я в прямом смысле слова про космические пространства. Что делает сильная Россия, которая, вот перебрасывая сейчас уже мост к ВФУ, которая сегодня переориентируется на азиатско-тихоокеанский рынок, который растет неимоверными темпами, и буквально стагнирующая Европа. Я там в конце поставила эту новость, но мне кажется, было бы уместно как раз ее здесь и закончить. Что произошло? Тут такая смешная история с Германией. Акции Nike впервые вычеркнуты из списка САП за 18 лет. Компания неизменно выходила в топ богатейших по капитализации. За последние 4 года она обвалилась почти на 80% и вылетела просто с рейтинга. И таких компаний в Германии одна за одной, одна за одной. Вот вам рынок Германии, который готовится к войне. И мы переходим на Дальний Восток. А теперь вспомните, что сказал важного, когда Кушнер комментировал. Ведь он же сказал очень важную вещь. В отличие от Украины, Россию интересуют более значимые и продолжительные проекты дальнейшего развития и процветания России. Вот я не могу дословно вспомнить, но он именно это сказал. Знаете, а Путина Украина не самое главное. У него там полным ходом развитие, пересмотр экономики идет. строительство новых СПГ, порты. Мы говорим сегодня о том, что пришел контейнерный первый, да, на терминал, и выгружается первый сухогруз, ну, контейнеровоз, да, китайский. Впервые на ВЭФе кто появился? Вот за последние там 5 лет их не было, там 4. ВЭФ всего 11 лет. Они были всегда, а потом их не было, а потом они вдруг опять появились. Кто? Южнокорейская делегация появилась. В таком составе, что я, там, не знаю, последнего писаря с собой взяли. Понимаете, это показатель. Второй момент. Мне очень понравилось, как вот я хочу просто эту цитату поддержать, потому что ее никто не поддержал. Она ведь красивая, она ведь так прозвучала шикарно. Корабли будут везти грузы, а самолеты будут везти дружбу. Это президент Индонезии сказал. Но ведь красиво сказал.
2: Очень.
3: Ну, почему наши СМИ так бедно, так, ну, так не обратили внимания? А как монгольский говорил, да, представитель, он говорил, мы вам искренне благодарны. В условиях жесткой ограничения там, по топливу на внутреннем пространстве вы продолжали нам помогать. Мы это ценим, говорит представитель Монголии. Потому что те, кто был в Монголии, видят, как чадят угли, когда там дышать нечем. Там астматикам жить невозможно, потому что Монголия – страна без энергии. Они живут на углях. И тут им приходит, у них газ будет. Вот этот вот как раз сила Байкала, которая готовится. А еще один момент. 80 миллионов тонн заявлено посев морпути. Британцы в истерике уже бьются. Потому что они вообще к нему доступа не имеют. То есть какой-то логистический путь, который буквально взрывает всю логистическую систему мировую. А я неоднократно говорила, что транспортная революция Путина будет. И вот она начинает на наших глазах развиваться. И у них просто, они не имеют подходов к нему, ни контроля. Смотрите, что говорит еще Владимир Владимирович, важная вещь. Он говорит, что будет создана восточная биржа. Опа, а лондонская, а гонконгская, сингапурская, чикагская? Это что же, в России будет своя биржа, которая будет сама работать как самостоятельный инструмент образования финансовых потоков и определения стоимости, ценности того или иной компании, которая работает на Азиатско-Тихоокеанский регион, самая быстро растущая экономика мировая. Это же что же это получается? Тут они побеждают Запад, 55 стран, заканчивая, указывая Европе ее место, приобретают значительный политический вес. А тут они начинают фактически сидеть на грузопотоке 80 миллионов, который Малакский пролив точно так же, да, делает, и проливы Ближнего Востока. И у них еще и появляются финансовые инструменты. А еще он говорит, что низкоорбитальная группировка готовится на Севморпуть, будет сопровождать. А еще он говорит, вот тут внимание, ведь мы же понимаем Севморпуть, большинство из наших слушателей, я уверена, видят его на карте вот такой линии, как видит его Путин. Мы неоднократно, кстати, это говорили и просим смотреть именно так. Он говорит о 64% территории России. Он связывает Дальний Восток и Арктику. Вместе это 64% территории. И он говорит, что это территории подскока внутреннего грузопотока, который идет по рекам, которые впадают в северное полушарие. Понимаете, в чем дело? Это охват вот этой всей территории. Он говорит об новой энергетике. И тут впервые вот то, что мы, знаете, как бабки все время повторяли, вот оно наконец-таки, да повторялись, что речь идет о том, что энергетическая программа правительства будет пересмотрена, развитие Дальнего Востока. Она связана с рабочими местами и развитием реального сектора экономики. Новая геология, добыча редкоземов, добыча золота, алмазов и новое восточное месторождение нефти открывается, да? Удивительная вещь. Это что же получается, что Россия, восточная биржа, золото, редкоземы? То есть вы понимаете, да? Я намеренно это говорю, вы сами связываете это в голове. И вот когда вы всю эту картину начинаете видеть, тут встает вопрос. Мы не слишком ли большими темпами? Мы становимся достаточно значительным государством в новом понимании архитектурного развития. Потому что там применение, например, искусственного интеллекта. Давайте об этом поговорим. Это очень пугающе в социальной сфере. То, что как делает Запад. Смотрите, они вкладывают искусственный интеллект прежде всего в военную сферу. Что делает Россия, Китай, Индия и страны, которые были на ВЭФе? И Бишкекская как раз декларация об этом говорит в мирных целях. Он говорит, что весь Дальний Восток теперь зона особого правового режима. Раньше у нас только точечно было. Стран, ну, порты, там остров Русский. Сейчас он говорит, что это будет касаться всей территории. Тикси там. А еще появляется такая важная вещь экономики. Не знаю, обратили ли вы внимание. Это офсетные контракты. Что такое офсетные контракты для инвестора? Это сладкое слово «выкупленный объем». Заведомо выкупленный объем, пусть по небольшой цене, но он заведомо выкуплен. У меня нет риска обанкротиться. Офсетный контракт – это когда государство говорит, я заключаю с тобой контракт, если ты не продаешь свою продукцию, я у тебя ее выкуплю. Это как раз Столыпинская идея. Это идея Микояна, это идея Генплана. Вы поняли, да, о чем я говорю? Мы фактически сейчас вот в той... Почему Кобяков говорил, что будут сделаны грандиозные заявления? И многие такие, ну, что он там поговорил? Ну, про экономику что-то поговорил. Многие даже не поняли и не откомментировали его. Меня вот это низкий профессиональный уровень понимания того, что было сказано, и как это выглядело на самом деле. И я буквально, когда записывала за ним, да, вот у меня рука, я не успевала, у меня просто мозг вперед, я понимала, что происходит-то. Представляете, да? Новые правила госчастного партнерства, новые правила планирования экономики. И он говорит на Дальнем Востоке о том, что мы сейчас корректируем планы, но вообще Дальний Восток на 100 лет у нас планы. Помните, мы говорили, что планировать надо на 3 поколения. Отсутствие плана на 3 поколения развития государства – это вообще отсутствие плана. Его нет. То есть нельзя планировать 36-й год, и дальше там трава не расти. Это вы планируете для своей жизни, сколько вы где, как урвете, и в 36-м уйдете. А вот когда вы планируете, там возникает ответственность чиновника. То, что мы говорили, из-за горизонта сюда смотреть, что вы наделали, или что полезное вы сделали. Стыдно ли Витте, например, или стыдно ли сегодня Горчакову, или стыдно ли сегодня, не знаю, там, Столыпину, да? То есть оборачиваются. Ну... Явно нет. Тому же Суворову, тому же там, Ушакову. Они уже с того света, они уже с лика святых смотрят, да? И тут с духовной точки зрения. Вернемся теперь еще сюда. Вот мы проговорили экономика, вот что происходит там. 100-тысячный крестный ход только по данным МВД. По данным независимых наблюдателей, там больше 100 тысяч было. Впереди Дмитрий Донской. Тот, который сказал, что Орда победима.
2: Московский
3: и победил ее.
2: Крестный да. ход имеется в виду во главе с Святейшим Патриархом.
3: Сентября, да.
2: Кириллом.
3: Во главе с Дмитрием Донским, я бы сказала так. А уже Святейший Патриарх рядом.
2: Согласна, да.
3: То есть я бы так сказала.
2: Да, да.
3: Потому что
2: правильно.
3: Еще и Смоленская икона Божьей Матери, которая значение имеет очень серьезное, это победа на Бородинское сражение. Там, под Смоленской
2: это
3: иконой.
2: Это вообще глубочайший
3: значение, да.
2: жест.
3: Угу.
2: И событие ну, абсолютно огромное для истории России, на самом деле. И это тоже, наверное, вещь, которую мало кто как следует, скажем так, осмыслил для себя сегодня.
3: Вернусь, ушли из космических. Далее вернемся на Бишкек. Смотрите, какая важная вещь. ШОС глубоко обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке, осуждают удары по Ирану и выражают соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи. Это что же получается? Мы дожили до эпохи, когда в ШОС 10 стран, членов государств, и при присутствии полномочных членов руководителей Азербайджана, Армении, Монголии, Турции, Лаоса, Вьетнама, Египта, Того, а также генсека ООН и Гутерришу, осуждают удары по Ирану. Но мы же знаем, кто наносит удары по Ирану. Это что же, осуждение США, что ли, мы дожили? Представляете, да? О, как мир меняется. 5 лет прошло. Специальная военная операция. Какое-то событие между двумя группами славянских народов. Ну, одного народа, я бы сказала, да? Южная часть русского народа. Выясняли отношения, а меняется весь мир. Такой эффект домино пошел, да? Вот такой, как разрушаются все эти, да? И как буквально выстраивается на наших глазах совершенно новый мир. Это вот я почему и говорю, что Дмитрий Донской явлен сегодня был... нам мощи, потому что он как бы поддерживает нас и говорит, вы все делаете правильно, потому что Дмитрий Донской тоже строил новый мир. Потому что впервые было заявлено, что Золотая Орда победима, 55 членов НАТО победимы, и Европа победима. Вы понимаете, да? Что нет, сила в немощи совершается. И вот тут вот эта фраза, Владимир Владимирович, мы хотим не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного абсолютного мира, говорит о том, что вот эти друзья, которые, по которым поехали британцы, ведь они просят Китай, Индию, Бразилию, ЮАР, Пакистан, страны Африки. Повлияйте на Путина. Повлияйте. Мы же тоже нормальные люди. Мы сидим, мы торговать начнем с вами. Ребят, мы все понимаем, да, так получилось. Ну, давайте вернемся опять, зафиксируем. Повлияйте на Путина. Потому что давление на Путина никак не влияет. А вот ближайшее окружение, финансовые какие-то круги, рядом олигархи, статейки каких-то владельцев каких-то больших заводов и пароходов. Вот они сейчас и пытаются на Путина, я говорю, что центральная фигура, на которую будут давить, это фигура Владимира Владимировича. Как в свое время Александра Третьего, Александра Второго, Александра Первого. Но, видите, Владимир Владимирович, он вежливый, но где сядешь, там и слезешь. Он очень любит русские пословицы.
2: Очень точно сказано.
3: Понимаете, он, знаете, как он гнет свою линию. Вот эта вот замечательная песня «Гни свою линию». Вот он ее гнет. Он говорит, я выслушал, позиция уважаемая, я готов прислушиваться. Я вас понимаю, товарищи китайцы. И товарищ Моди, я вас тоже понимаю. Я, конечно, понимаю. Но у меня своя задача. Вот безопасность. А вам, товарищи, я вам рекомендую, вот Севморпуть. Присоединяйтесь. Индия, стройте СПГ приемные мощности. Китай, заходите, вот у вас находка, вот Тикси. Смотрите, сколько развития. Смотрите, сколько можно, вообще, сколько полезного можно сделать. И товарищи американцы тоже. А почему нет? Вот мост, вот туннель. И вот уже не фантастично звучит.
2: Да, еще некоторое время назад, когда говорили про туннель под Беринговым проливом, все смеялись.
3: Да, а сейчас уже получается, что... С другой стороны, теперь вот я бы хотела обратить внимание... Вот...
2: И у нас 30 секунд.
3: Жалко, конечно, что мы не успели. Нехороша позиция у Дональда Фредериковича, очень нехороша. Ему реально может грозить и оранжевая роба, и выход у него какой? Либо ядерный конфликт, нанесение ударов, и он этим может давить, в том числе и на Си, и на Путина. Если вы мне не поможете и не спасете мой рейтинг, и не решите сейчас что-нибудь по Украине или по Ирану, или, то я ударю. То есть вот такое вполне возможно, это в его стиле. Второй момент. Если он проигрывает и не может решить ни одного вопроса, тогда о чем с ним разговаривать? А о чем разговаривать с теми, кто идет за ним? Это тоже большой конфликт. И третий вопрос. Если вы мне не поможете, я отойду, и Европа будет воевать с вами. Я ее не остановлю. Тогда фактически разговор идет о чем? Вы обещали в рамках духа Анкориджа повлиять на Украину, решить с ней вопрос, Зеленский? Вы не решили. У вас есть время. Решайте. И отсюда многие газеты вышли по итогам встречи о том, что план, который привезли Кушнер и Уитков, Владимир Владимирович понравился, потому что он очень близко к нашим требованиям. А вот Зеленскому не понравился, потому что основное требование – это референдум, выборы, уход Зеленского. А на фоне того, что происходит сегодня на Украине, махновщина захлестнула прям уже прямым образом все, это разборки начались, да, это понятно, это смертельно для Зеленского. И Трамп может сегодня выкатывать, он выкатывает сегодня такие ультиматумы, они несколько безумные. Вот с безуминкой такой, да, сумасшедший такой. Ну, поверьте, я думаю, что Владимир Владимирович разбирается прекрасно, что это на самом деле игра. Не такой он уж и безумец. Поэтому гнуть надо свою линию.
2: Наше время вышло. Инна, спасибо большое за эту интересную беседу. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Напомню, друзья, что у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на смартфоны, смотрите и слушайте любимые программы в любое время и в любом месте. До новых встреч.
1: Стратегия национальной безопасности. Человек с изюминкой. Александр Куприн.
4: Отставной поручик, автор легендарного поединка, перепробовал сотни профессий. Не ради денег, ради интереса. Потом признавался, что этого мало. Жалел, что нельзя хотя бы на время стать растением, лошадью или рыбой.
1: На первый взгляд.
4: Куприн восточного типа, крепкий, коренастый, вспыльчивый, задиристый. Легко заводился. Мог вышибить в поезде окно, если жене и дочке было нечем дышать, а пассажиры не разрешали проветривать. С мужчинами никогда не боялся лезть на рожон. А вот с женщинами писатель был робок и застенчив.
5: Где изюминка?
4: Куприн обладал по-настоящему феноменальным обонянием. Шаляпин как-то назвал его самым чувствительным носом России. Говорят, запросто мог подойти к любому человеку и обнюхать его, как собака. Особенно любил обнюхивать женщин. Однажды в большой компании в Ялте Бунин, Чехов и Куприн поспорили, чем же пахнут женщины. Чехов утверждал сливочным мороженым. Бунин – ароматом завядших соцветий липы. Но Куприн всех удивил.
6: Молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком. А старушки здесь, на юге, горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и ладаном.
4: Именно в тот момент все вокруг признали, что нос Куприна действительно был самым чувствительным во всей России. Классик мог бы стать отличным парфюмером, но судьба сложилась иначе.
5: Александр Куприн. Человек с изюминкой.
7: Как вас звать величать-то?
8: Не царское это имя!
5: История одного прозвища.
9: Первый русский царь и последний из великих московских князей. Брал Казань и Астрахань. Ругался с церковью и поляками. При нем в Москве запустили печатный двор и построили собор Василия Блаженного. Иван IV Грозный.
5: Как же он заработал такое прозвище?
9: На самом деле, слово «грозный» сегодня и тогда, в XVI веке, имело разные значения. Во времена Иоанна Васильевича грозу ассоциировали с грубым, но справедливым гневом Божьим. Если царь грозный, значит, поддерживает порядок и вершит правосудие. Кстати, первым это прозвище заработал Иван III за суровый нрав в борьбе с боярством и врагами.
10: История одного прозвища.
9: А вот грозный в трактовке жестокий к Ивану IV приклеилось во многом с подачи иностранных послов, которые в деталях описывают жестокость опричнины. При переводе смысловой оттенок сместился. Вместо «грозный, но справедливый» появилось значение «грозный и ужасный».
10: Не царское.

0: Помните легендарные слова Жени Лукашина?
1: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
0: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Игорь Букман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Букман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
4: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1187-466-44920.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Уровень воды в реке Урал,
7: Центральный банк сохранил
6: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
9: государство выдуманный космический проект о возможном продлении мосты.
10: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
11: 1950-й. Название города Пермь.
12: Александр Фатовский, Константин Симонов.
13: Утро на радио «Звезда».
10: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Усиление военного присутствия Норвегии у российских границ воспринимается Москвой как угроза безопасности нашей стране, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Такое военное строительство, которое имеет своей направленностью нашу страну, Российскую Федерацию, не может не восприниматься как угроза безопасности России. И это является поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению нашей безопасности. Этим занимается наше оборонное ведомство, а также другие соответствующие службы.
1: Ранее российский посол в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия разместила артиллерийский дивизион из 4 южнокорейских самоходных гаубиц недалеко от границы с Россией. Российские военные нанесли удар авиабомбой ФАБ-1500 с модулем планирования по мосту в Краматорске. Одновременно беспилотники «Геран-4» уничтожили стоянки грузовиков в Одесской и Днепропетровской областях. Согласно данным Министерства обороны России, атакованная техника использовалась для перевозки украинских беспилотников, комплектующих и цистерн с горючим. Успешная ликвидация этих логистических целей подтверждена средствами объективного контроля. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал поражение его христианско-демократического союза на выборах Саксония-Анхальт самым тяжелым за последние десятилетия. Правая альтернатива для Германии одержала сокрушительную победу, оставив христианских демократов далеко позади. Мерц подчеркнул, что итоги этого регионального голосования неизбежно скажутся на всей международной обстановке и принесут серьезные геополитические последствия для Германии. В Белграде простились с бывшим командующим армии боснийских сербов Ратком Младичем. Отпевание в храме Святого Луки возглавил патриарх Порфирий. Среди десятков тысяч скорбящих были посол России и руководство Сербии. После траурной церемонии генерала похоронили с воинскими почестями на кладбище Топчедер. Младич ушел из жизни в гаагской тюрьме ООН, ему было 83 года. Впрочем, его сын уверен, бывшего командующего армии боснийских сербов фактически убили неправильным лечением. Космические зонды Voyager 1 и Voyager 2 спустя почти полвека преодолели плазменную стену на границе Солнечной системы. Сами аппараты не пострадали. Ученые называют этот рубеж важным достижением. Оба зонда запущены в 1977 году и до сих пор передают данные на Землю. 13 ноября Voyager 1 окажется на расстоянии одного светового дня от нашей планеты. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Звезда». Николай Николаевич Севастьянов в студии, и я, Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, Николай Николаевич.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, друзья.
1: У нас сегодня наступило время, когда в преддверии больших юбилеев ведущие предприятия космической отрасли отмечают знаменательные даты. И поэтому сегодня вы, как экс-президент и генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева, основатель компании АО «Газпром Космические системы», заслуженный конструктор Российской Федерации, как никто другой, можете рассказать, что у нас происходило вот буквально в конце августа и как это связано с тем, что будет в будущем в российской космонавтике. А весной, кстати, такой же юбилей, как 80-летие корпорации «Энергия» отметила ведущее предприятие в области пилотируемой космонавтики Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Это важные вехи в нашей истории космической отрасли. И эти два предприятия стояли у истоков советской космонавтики. С ними связано имя великого соотечественника нашего Сергея Павловича Королева, который открыл человечеству дорогу в космос, в принципе, всем. И поэтому давайте обсудим, наверное, вот такие вот вещи. Какие основные вехи и достижения советского и российского космоса связаны именно с этими предприятиями?
2: Да, действительно, сейчас, вот в этом году наступило, я сказал, 80-летие не только этих предприятий, но и вообще, я бы сказал, космической отрасли, потому что начало было положено постановлением правительства Советского Союза. Вот у меня здесь оно есть. Раньше это был совершенно секретный документ, и сейчас это рассекретили. И вот постановление правительства 13 мая 1946 года. Так называется, «Вопросы реактивного движения». Подписал лично Сталин это постановление. Это очень подробный документ, я бы сказал, такой, ну, как мы говорим, документ, который организует проект, целое направление деятельности. И здесь и комитет создался по ракетной технике при Совете Министров СССР, и поручено всем министерствам, по сути, поддерживать это направление ракетное, начиная от Министерства вооружения, Министерства авиации и так далее, заканчивая Министерством сельскохозяйственного машиностроения. Вот, чтобы понимали, охват химического машиностроения Министерства и так далее. И тут же были образованы вот как раз структура на базе завода 88, который располагался в то время в городе Калининград, ныне это Королёв, именно был образован научно-исследовательский институт и конструкторское бюро. Вот отсюда начинается начало, это 13 мая. Вот от этого ведет начало Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, который является головным сегодня институтом и раньше космической отрасли, который занимается исследованиями, моделированием, экспериментальной отработкой, системной увязкой разных программ. И также на нем эксплуатация сегодня Международной космической станции, и ранее МИРОК, и энергии «Буран», и так далее, Центр управления полетом. А вот непосредственно создание космической техники, первое предприятие, это было УКБ-1. Оно начиналось именно как часть именно НИИ-88, и возглавлял его Сергей Павлович Королев, и тоже от этого времени ведется отчет. Единственное, что Ценимаш как бы от постановления 13 мая, а РК «Энергия» вот от 26 августа, когда был внутри организован как раз конструкторское бюро. Но в это же время, на самом деле, были и в других министерствах организованы тоже структуры, например, ОКБ-456 на базе завода 456. Это Министерство авиации, авиационного строительства. А как раз это авиамоторный завод, там было КБ по разработке жидкостных реактивных двигателей, и Глушко возглавил его, и так далее. На самом деле, в это время было по всей стране образовано во всех министерствах соответствующие структуры, которые работали на решение вопросов реактивного движения. И тут еще очень важно отметить, что как раз в этом постановлении все-таки ставилась цель. Дело в том, что во время, когда советские войска, как говорится, одержали победу, Советский Союз над Германией, и наши достигли Пенемюнда, где была ракетная техника, развивалась германская, известный фон Браун как раз, который потом переехал в Америку, он как раз там была создана ракета ФАУ-2, которая имела уникальные на то время характеристики. Это первая ракета. Она летала на расстояние, по-моему, 380 километров. примерно достигало почти 400, и поднималось до высоты 80-90 километров. Официальная отметка космоса – это 100 километров над поверхностью Земли. Поэтому, в общем-то, немцы и Германия приблизились вплотную тогда к освоению космического пространства. Но они использовали это для вооружения и, как известно, стреляли с помощью Фау-2 по Лондону, по Англии. И за период войны было выпущено почти 2900 ракет. Можете представить, серийное производство такое было? Вот. И была задача этим постановлением догнать, воспроизвести Фау-2 и дальше развиваться. Вот, собственно, с чего начиналось. Единственное, я вас поправлю, что именно ракетно-космическая корпорация «Энергия» является головной по пилотированному космосу, а «Синемаш» тоже занимается пилотированным космосом, но он более системно занимается. Он именно исследовательскими работами. Они всегда вместе идут. Даже когда при каждом пуске происходит, например, госкомиссия заседает, которая дает добро на запуск любой ракет-носителя, в том числе пилотируемый, то последний доклад Цинемаша о том, что проверено, и все соответствует технической документации, и вообще, так сказать, системных ошибок там нет. Вот, поэтому вот эта история. Но если говорить о вехах, которые вы спросили, развития, то я бы, ну, наверное, все-таки больше надо привязаться к Королеву, потому что Королев как бы родоначальник практической космонавтики, но с ним вместе был целый совет главных старов. Это Глушко, который сердце ракеты, двигатели, да, это Бармина, стартовые комплексы, это Пелюгин, система управления, еще ряд их соратников. Вот. И поэтому это довольно было, ну, большой проект, который охватывал многие предприятия, но «Энергия» была головной. Ну, тогда это КБ-1 называлось. И вот, собственно, при Королеве удалось достигнуть многое. И первая ракета межконтинентальная, и первый спутник, Гагарин, выход в космос Леонов, полеты на Луну, автоматов, даже на Марс, первый спутник связи, молния, советский, и так далее. Корабль «Союз» при нем, в общем-то, был запроектирован, практически был разработан. Вот, но Королев, да, ракета, естественно, «Байконур». «Байконур» тоже от этого проекта пошел. И дальше вот эта ракета «Союз», «Семерка», которая превратилась сегодня в «Союз», ну, это как бы, преемник ракеты «Семерка», модернизированная ракета «Союз-2» сейчас. То есть, вот это сегодня даже до сих пор в основе лежит пилотируемый космоса в России. Вот. Вторая веха была, Королев просто рано ушел из жизни. Вот он начал лунную программу, но не успел довести. Но вторую веху, это был Мишин, его первый зам, который, по сути, развивал идеи Королева, и корабли «Союз» он поставил, что называется, на поток, и первая станция орбитальная «Салют», «Салют», серии «Салют», и лунная программа, когда была гонка между Советским Союзом и Америкой, N1. Но, к сожалению, мы знаем, была она прекращена из-за неудач. И третья фаза началась, это Глушко, когда было преобразование отрасли в 1974 году, и объединили компании, и ОКБ-1, ну, Королевскую фирму, и Энергомаш, сейчас Энергомаш называется, тогда КБ-456, и Самарское предприятие ракетное, и Приморский, там испытательную базу объединили в научно-производственное объединение энергии. Это его возглавил Глушко, генеральный конструктор. И он, собственно, вот здесь был новый прорыв, это станция «Мир» многомодульная, это энергия «Буран» известная. Конечно, Глушко, у него был, как в хорошем смысле, партнер, это генеральный директор энергии Вачназы Вахтанг Дмитриевич. Глушко был генеральным конструктором, а Вачназы генеральным директором. И, конечно, они добились большого очень прогресса, то есть это, по сути, апофеоз советской космической техники. Вот именно вот эти программы, мы их помним хорошо. Вот. Конечно, кроме вот этих проектов были и другие проекты, другие там и автоматы развивались, потому что Королев, он был, так сказать, щедрый, он достигал, например, там первые лунные там, автоматы экспедиции, он передавал, например, передал Лавочкина, так сказать, межпланетную тематику, там спутник связи передал в НПОПМ, сейчас это Решетнев называется, и так далее. Но за энергией сохранилась именно пилотируемая тематика, наиболее сложная.
1: Мы прервемся ненадолго, не уходите, оставайтесь с нами.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Вы говорите о гениальном Глушко, авторе...
2: Королеве Глушко.
1: Глушко, особенно автор всех двигателей вот этих знаменитых. А вот после Глушко, вот в эту эпоху, что такого мы можем отметить?
2: Ну, имеется в виду после, извиняюсь, развала Советского Союза. Да, я бы назвал четвертая такая значимая фаза развития энергии. Это в период после развала Советского Союза. И тут как раз возглавил ракетно-космическую корпорацию. Она была переименована. Энергия имени Сергея Павловича Королева была присвоена. Но возглавил ее Юрий Павлович Семенов, который был заместителем Глушко в свое время, и он возглавил вот именно в эти сложные 90-е годы. И я хочу сказать, что ему многое удалось сделать, он прежде всего сохранил пилотируемый космос. И если так, его основные достижения вот в развитии, это до 2000 года, по сути, вот этот период, это начало организации Международной космической станции, но она организовалась уже на базе технологии станции «Мир», которая была при Глушко разработана. Второй проект – это «Морской старт». Многие слышали о нем, когда совместно, международно совместно с Боингом, Южным, Южмаш, Днепропетровским, Энергия, да, Скварным, Норвежским, был образован такой проект, стартовый комплекс, который с моря запускал, с экватора. Но он использовал за дело тоже глушковской эпохи, это ракета «Зенит», которая в рамках энергии «Буран» развивалась. Ну и, конечно, большой очень проект, но новые, где действительно новые технологии, это тема «Ямал», спутники «Ямал», это тоже при Семенове развилось это направление, именно спутники связи нового поколения «Ямал», которые в России до той времени таких технологий не было.
1: Ну, вот заслуга этих людей в том, что они не только не позволили развалить эту отрасль, но и сохранили ее и даже успели что-то сделать. Оставайтесь с нами, мы прервемся ненадолго.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Итак, мы говорили о достижениях нашего космоса прошлого столетия, до 2000 года. А что происходило в отечественной космонавтике после 2000 года. Такое складывается ощущение, что каких-то значительных прорывов в этой отрасли не было. А так ли это на самом деле? Или удалось все-таки что-то совершить? Ну, если не революционное, то, по крайней мере, очень значительное.
2: На самом деле Россия в 21 веке вела и ведет довольно интенсивную космическую деятельность. Но надо отметить, что справедливости ради, что действительно такие существенные технологические переходы, как бы фазовые, да, мы называем, в этом столетии пока не было в российской космонавтике. Вот для энергии это закончилось вот разработкой новой технологии, как бы платформы «Ямал». Ну, в содружестве с «Газпромом», который поддержал, это не государственный проект был, который поддержал, ему нужны были новые космические технологии, средства связи в удаленных районах, где другой связи не было. Вот. Но в этом столетии, конечно, тем не менее, экстенсивно развивалась российская космическая отрасль. Ну, такую политику выбрало Федеральное космическое агентство. Были попытки тоже сделать революционные шаги. Это программа «Клипер» на замену ракете кораблю «Союз» пилотируемому. Вот. Лунная программа. Но, с моей точки зрения, к сожалению, Федеральное космическое агентство в середине нулевых годов, в общем-то, окончательно остановилось на стратегии использования предыдущих результатов, предыдущих технологий. И в этом плане было сделано много. Например, был модернизирован корабль «Пилотируемый Союз», удвоено его производство. Я как раз тогда руководил энергию, этой задачей занимался. И это позволило вот с 2009 по 2018 год возить всех астронавтов, космонавтов на станцию, Международную космическую станцию. Потому что шаттл в то время прекратил свою работу, и мы возили, Россия возила всех. Даже нас называли извозчиками. И надо дать должное, что НАСА нам за эти работы заплатила больше $3 миллиардов. Вот. А было, конечно, завершено развитие МКС, ну, российского сегмента не полностью, но в то же время были развернуты служебные модули, и самое главное, в 2021 году был развернут, хоть и с задержкой, но многоцелевой лабораторный модуль, который дает полноценную возможность научных исследований на именно МКС, на российском сегменте. Надо отдать должное, что была разработана ракета и введена, в общем-то, в строй ракета «Ангара» Хруничева, тоже это, считаю, достижение. Хотя она редко летает, но это новая ракета тяжелого класса. Было несколько сделано интересных в научном космосе. Это две обсерватории. Телескопы были запущены в 2011 году, по-моему, «Спектр-РГ», и в 2019 году «Спектр-Р», а в 2019 году «Спектр-РГ» совместно с немецкими учеными телескопы. Это выдающее достижение в точку Лагранжа. Вот. И,
1: это дает, извините, что видно?
2: Исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне, ведь Вселенная излучает не только в видимом диапазоне, а во всех диапазонах. И, конечно, исследование Вселенной, это позволяет видеть, как развивается Вселенная, как вообще, состояние Вселенной. И не надо забывать, что именно за вот эти период, начиная с 15 года по сегодняшний, был построен космодром «Восточный». С 12 года, прошу прощения. Космодром «Восточный» тоже новый космодром, и на котором есть уже два стартового комплекса, ракета под «Союз-2» и под «Ангару». Но, конечно, таких прорывов существенных, именно с точки зрения новых технологий, были приостановлены программы. Вот я, прежде всего, это отношу к программе «Клипер», пилотируемый корабль, развитие сверхтяжелого носителя, создание. Вот, к сожалению, были приостановлены эти проекты, но даже вот удивительно, что мы, российский пилотируемый космос заработал, я сказал, больше $3 миллиардов на полетах. Бюджет российский заработал. Жалко, что они не были, эти средства, реинвестированы в новое развитие. Потому что в это время американцы-то как раз сконцентрировались на новых технологиях, на новом развитии. Но, тем не менее, еще раз говорю, за вот этот период было сделано очень много. В российском космосе.
1: То есть вот это вот впечатление, которое может складываться у обывателя, скажем так, у обычного человека, о том, что мы там очень-очень сильно отстаем, оно все-таки не совсем правильное, оно не соответствует действительности. А вот если это привязывать к технологическим прорывам 21 века в целом, вот в мировой космонавтике, как отразились эти скачки в цифровизации, в развитии новых технологий на мировой космонавтике?
2: Да, вот на самом деле, когда вы говорите, что не совсем корректно говорить, что мы отстали, такой спорный вопрос. С одной стороны, сделано много, и мы остаемся, все-таки входим в тройку лидеров сегодня в космонавтике. Вот. Но надо сказать, что именно в этом столетии, за последние 20 лет, действительно прошел колоссальный прорыв и на Западе, и на Востоке, области космоса. Ну, я сказал так, пока мы, так сказать, эксцессивно развивались, в том числе возили чужих астронавтов, были сделаны новые прорывы. И самый главный прорыв был, конечно, в области ракетостроения. То есть были созданы ракетоносители многоразового использования, первой ступени, что значительно снизило, с одной стороны, себестоимость доставки в космос, а это ключевой вопрос в любом проекте, а также позволило увеличить количество запусков, количество. И мы сейчас видим, что не только уже запуски, если я пример приведу, например, там в 2000 году, по-моему, было в целом по миру 86 запусков. Из них 32 Россия, американцы, по-моему, 28 сделали, Китай еще 5 запусков только сделал, Европа 12, я так по памяти сейчас. То уже в прошлом 25 году было сделано больше 320 запусков. То есть в 4 раза больше. Из них...
1: То есть в разы. В разы.
2: Илон Маск запустил 165 запусков. То есть чувствуете разницу? Россия, к сожалению, снизилась количество запусков до 17. В этом есть объективная причина, потому что мы раньше запускали не только свои спутники, но и зарубежные. А сейчас там в силу санкций чужие спутники мы не запускаем. Но тем не менее. Китай 96 запусков делал. Он делал 5 25 лет назад запусков в год, а сейчас 96 запусков. То есть пошел прорыв. Стали развиваться именно орбитальные группировки. Сейчас мы видим, там 25 лет назад было меньше 1000 спутников в целом действующих, сейчас их больше 15 тысяч. И тут сыграла роль технологии как в области ракетостроения, так и сыграли технологии в области, ну, развития электроники и так далее. Потому что особенно для телекоммуникаций, для, так сказать...
1: Обмена информацией.
2: Очень важно. Я, кстати, забыл сказать, что еще ГЛОНАСС, наша система, тоже она хорошо развивалась в этот период. Так же, как GPS, так же, как китайские системы навигации, европейские и так далее. Вот. Поэтому вот улучшение электроники, оно позволило улучшать вот эти информационные системы. Поэтому прорывы... Ну, и не

0: эту, да, даже Арабские Эмираты, марсианская экспедиция, ну, без марсохода, но тем не менее. Вот. То есть пошли исследования дальнего космоса, там Титан, посадка была на спутник Юпитера, Сатурна, прошу прощения, и так далее. То есть очень большие исследования. Поэтому, в общем, конечно, сказать, что в мире как прошло промышленное освоение космоса, большой прорыв, так и большое исследование планет Солнечной системы.
1: Вот это очень интересная тема, мы обязательно продолжим. Ненадолго мы с вами прервемся и вернемся к этому вопросу.
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 2 управляемые авиационные бомбы и почти 500 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Также там рассказали, что подразделения группировки войск «Север» в понедельник продолжили сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование противника в районе Варваровки, Малой Волчи, Нефедовки и Черного Харьковской области. Там окружены 1700 украинских боевиков. За сутки ликвидированы до 40 из них. Уничтожена боевая бронемашина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Расчет самоходной гаубицы М-100С группировки войск «Запад» ликвидировал пункт управления украинскими дронами на Купинском направлении специальной военной операции. Подробнее об орудии и боевой работе рассказал командир расчета с позывным «Банкир».
5: Данная машина предназначена для уничтожения живой силы противника, единиц техники, блиндажей, пунктов БПЛА. Но у нас на одну цель ограниченное время, 7 минут. Мы за это время должны занять свои места по команде, отстрелять 5-6 снарядов. То есть мы должны с такого количества уже уничтожить. Один человек следит за небом. У него в руках ружье, анализаторы, средства РЭП.
2: Артиллерийские части группировки войск «Запад» активно выполняют широкий спектр огневых задач. Этим поддерживают наступательные действия штурмовиков. Патрульный корабль Северного флота «Иван Папанин» отметил год со дня подъема военно-морского флага в дальнем походе. Этот день экипаж встретил в дальнем походе в составе отряда в Карском море. На корабле был зачитан приказ о поощрении личного состава корабля и награждении отличившихся военнослужащих. Также состоялся праздничный концерт. Экипаж патрульного корабля «Иван Папанин» совершенствует морскую выучку, проводит корабельные учения и тренировки, нацеленные на противодействие современным угрозам и обеспечение безопасности в районах, близких к трассе Северного морского пути. За первый год он провел более 150 дней в море, в том числе 100 дней в сложной ледовой обстановке в морях Северного Ледовитого океана. И во Владивостоке состоялось торжественное открытие чемпионата военно-морского флота по гребле на шлюпках, гребне, парусному двоеборью и парусным гонкам. В завершающей части церемонии открытия перед участниками соревнования с песней «Андреевский флаг» выступил ансамбль флотилии юных моряков «Восток» имени Сергея Бевза. Состязания пройдут в 3 этапа – грибной, парусный и парусно-грибной. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
6: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гилеровского «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Так вот, возникает тогда очень интересный вопрос. Если позволите, я сформулирую развитие современной космонавтики, пилотируемой, прежде всего, с тем, что космонавтика становится вообще такой ресурсной отраслью. Почему? Потому что человечество, конечно, заинтересовано в том, чтобы разрабатывать ресурсы за пределами Земли, на Луне, на Марсе в какой-то перспективе. И именно потому, что ресурсы, любые недроресурсы, и государство разрабатывает за свои денежки, но и привлекает и огромные частные инвестиции. И, конечно, капиталисты во всем мире прекрасно понимают, где перспективы, во что нужно вкладываться. Если мы будем с вами сейчас говорить о международном опыте, то правильно я понимаю, что сейчас для технологических прорывов в космонавтику, в любую, нужны частные инвестиции?
2: Да. Ведь что такое частные инвестиции? Это вовлечение больших масс инвесторов. Каждое государство имеет ограниченные бюджет. Формируется он из налогов, но он ограничен. А инвестиции-то на самом деле больше присутствуют в экономиках стран. И поэтому, когда кроме государства начинаются вкладывать инвестиции в создание любого вида промышленности частники, то, конечно, кратно увеличиваются инвестиционные возможности, финансовые возможности. Но частные инвестиции, они не только еще чисто финансовый объем увеличивают, они еще дают такой эффект, что там приходят инициативные люди. Потому что пока был период, развивался космос на государственные средства, действительно были прорывы сделаны технологические. Были созданы большие компании, сложные проекты реализовывали. Но компании бюрократизировались, инициатива внутри компании падала. Потому что бюрократизация, вы знаете, убивает любую инициативу. А вот частные инвестиции, они требуют же возврат средств. Вот государство финансирование не требует. Вот государство дало деньги, построили, мы видим результат.
1: Да, причем возврат в рассчитанные периоды, да? То есть жестко
2: все. А инвесторы вкладывают средства, чтобы получить больше. Да. Еще с какой-то нормой рентабельностью. И тут ответственность очень сильно повышается. Естественно, на крупных компаниях, которые привыкли работать на госсредства, и им не нужно возвращать денег, это другой подход. А вот чтобы возвращать деньги, то есть надо создавать системы экономически эффективные. То есть я бы сказал, более сложные, как ни странно, системы с точки зрения организации работ. И вот тут важна инициатива. И вот в этом плане частные инвестиции, частники, они именно, прежде всего, в Америке, мы видим пример Илон Маск, не только Илон Маск, Безос там много. Там, например, Rocket Lab такая компания есть. Я не знаю, кто ее владелец, но есть компания, которая развивает сегодня ракетостроение, многоразовое ракетостроение. Не только же Илон Маск там. Илон Маск просто лидер сейчас. Но мы не знаем.
1: Но он не один.
2: Но мы не знаем. Так же, как, например, он был лидером в Тесле, электромобиль, но сегодня уже не лидер, то есть какое-то долгое время. Потому что когда подтягиваются разные участники, возникает соревнование, конкуренция. Поэтому вот там эта роль сыграла большую. Но надо сказать, что сами участники не появились бы. Политику такую приняла НАСА в Штатах. Именно в 2005 году они приняли политику, чтобы привлечь частную инициативу к развитию транспортных операций космических, пилотируемых операций, и как бы перейти от того, что государство берет на себя все риски и в ограниченном бюджете финансирует создание новой техники, пришло к тому, что берите вы риски на себя. Вот. Но мы вам даем зато инициативу. Мы вас не бюрократизируем в отношениях. Мы у вас будем покупать просто только услуги. Не будем покупать разработку пилотируемого корабля, а будем покупать доставку на этом пилотируемом корабле астронавта на станцию и так далее. И это дало, конечно, очень сильный стимул. Надо отдать должное, что в Китае тоже вот этот период пошел больше развития. Но там это больше похоже на советскую модель. Вот я вам зачитал в начале передачи постановление правительства, где именно государство, все правительство сконцентрировано на этой задаче. Вот сегодня в Китае именно государство концентрировано на развитии космоса, потому что они понимают, что космос – это то, что дает государству силу, и мы это видим. С точки зрения технологий, с точки зрения концентрации интеллекта, да и вообще конкретные космические услуги, они сегодня дают больше возможностей, чем наземные средства. Мы это видим, там связь, наблюдение, навигация и так далее. Но в то же время Китай очень сильно подтягивает и частные компании. У них, по-моему, сейчас больше 400 компаний участвуют в космической деятельности. И вот мы сейчас слышим, что уже многоразовую ракету с посадкой, с возвратом ступени, вот буквально недавно частная китайская компания реализовала этот проект. Поэтому, если брать о частниках, то да, частная инициатива очень способствует развитию. Но я бы еще одну вещь отметил, что иллюзия, что вот мы пригласили частников, и они все сделают. Нет, частники обладают хорошей инициативой, они даже могут финансы привлечь. Но финансы привлекутся только тогда, когда инвестор увидит, что это реально, что это будет реально сделано, и деньги не будут потрачены зря, не пропадут.
1: Доказанный проект.
2: Да, доказанный, да. А вот тут нужна производственная культура. И вот тут союз между частной инициативой и производственной культурой действующих крупных компаний космических, которые накопили потенциал, накопили не только там кадры есть, но накопили, построили лаборатории сверхновые по исследованиям, производственные мощности и так далее. Ведь без этого же ничего не сделаешь. Вот. И вот объединение частной инициативы и с производственной культурой крупных предприятий, оно дает результат. И на самом деле, если в мире посмотреть, так и происходит. Ведь Маск тоже не появился сам по себе. Он объединился с НАСА. НАСА, как его и других, привлекло, предоставив ему определенные возможности по производственной культуре, мощностям и так далее. Вот это надо не забывать. Потому что иногда как бы мы бросаемся в крайность. У нас часто бросается в крайность. Вот у нас в России, я еще там 5 лет назад говорили, что нет, только государственное финансирование, только государственные предприятия могут развивать космос. Теперь другая крайность мы видим, что нет, только частники могут развиваться в космос, а вот это все государственные структуры, Роскосмос ничего не может. Нет, наоборот. Сегодня Роскосмос когда раз реальную практикой занимается. Да, это немножко отстает по технологиям от, там, скажем, SpaceX там, и другие компании, но он реальной практикой занимается, а частные компании у нас пока только заявления делают. А вот объединить их усилия, это даст большой синергетический эффект.
1: А я, знаете, о чем думаю? Помимо того, что мы с вами говорим, ну, в принципе, об отраслевом значении космонавтики в целом, да, что у нас, что в Штатах, что в Китае, на самом деле развитие пилотируемой космонавтики и ресурсной космонавтики – это огромный цивилизационный вопрос, потому что человечество постепенно вырабатывает земные ресурсы. Это Россия имеет колоссальные их запасы, и так вот, по большому счету, нам не следует пока беспокоиться о том, что у нас газ кончится, нефть или редкоземельные металлы, но они когда-нибудь кончатся. И когда-нибудь человечество все равно будет переезжать туда, наверх, за ресурсами, на Луну, на Марс. Поэтому не кажется ли вам, что соревнования между странами, которые имеют научно-промышленный и финансовый потенциал для того, чтобы осваивать космос, еще и вот уже прямо сейчас борются за цивилизационные преимущества в обозримом будущем?
2: Вы знаете, самоуспокоение – это самое опасное состояние человека. Как мы только самоуспокаиваемся, нам кажется, что у нас все есть и так далее, то мы не заметим, видим, что вдруг через некоторое время наши коллеги вырываются вперед. Чего тут далеко ходить, вот в космонавтике? Вот у нас было самоуспокоение, долго наши чиновники с Федерального космического агентства, я просто это помню, гордились, что мы можем запускать астронавтов американских, европейских на Международную космическую станцию. Они не могут, у них нечем, у нас корабли «Союз» есть. А сегодня мы их, да, запускали, вот 10 лет, даже заработали денег, но не реинвестировали эти средства в развитие пилотируемой космонавтики. А Маск, другие вырвались вперед. И сегодня, если посмотреть, еще 10 лет назад, в 2015 году, была такая статистика. В мире запускали 4 аппарата пилотируемых Россия, и все, по-моему, а в 2015 году. А сегодня Россия 2 пилотируемых аппарата свою запускает, Китай 2 и Америка 4. Вот что такое самоуспокоение. Понимаете, да? Поэтому я тут с вами согласен, что нам нельзя самоуспокаиваться в любом деле, и человечество движется, мы видим ресурсы, да, они есть. Ну, кстати, из-за этого мы сегодня проблемы имеем вот с другими государствами, что у нас ресурсы есть, а где-то их нет, понимаете? Но как выходить из этой ситуации? Ну, на прошлой передаче мы обсуждали эту тему. Я считаю, что важно сегодня организовывать, может быть, в складчину международные большие проекты по началу изучения, исследования других, ну, там, Луны, астероидов, для начала. Я не призываю сразу лететь туда за ресурсами. Вот, ну, исследовать, а потом постепенно формировать промышленность по добыче тех ресурсов, которые помогут земной цивилизации и развиваться, и самое главное, сохраниться. Потому что мы таким образом будем выносить даже вредные производства наружу. Но это может показаться сейчас фантазией, но, тем не менее, мы видим, что весь мир другой-то уже в этом направлении движется. Это у нас мы пока, ну, так немножко скептически многие у нас к этому относятся. Говорят, у нас все есть. На самом деле, то, что у нас все есть, оно не бесконечно. Мы это тоже должны понимать. Кроме нас же, нас с вами, у которых вроде бы все есть, у нас есть наши дети, наши внуки. А у них будет это или не будет?
1: Вот это
2: мы
1: вопрос.
2: Должны об этом позаботиться сейчас.
1: А ну, по поводу того, что необходимо международное сотрудничество в области космонавтики, конечно, с этим никто спорить не станет. Но видите, как повернулось. Наступил, начиная там с 2014 года, там с 2012 даже, да, весь мир окрысился против России, и все совместные проекты, по сути, полетели в тартарары. А где гарантии того, что вот пока космос, в котором мы продолжаем сотрудничать и с НАСА, и с другими европейскими учеными, рано или поздно не схлопнется? Может быть, меня можно ругать за то, что я придерживаюсь позиции, что и гвозди, и компьютеры, И доски, и все что угодно должны быть отечественными в первую очередь. И этого должно быть достаточно для того, чтобы самовоспроизводиться в качестве великого государства. Дай бог, чтобы у Запада хватило ума продолжать гуманитарные программы, космические программы вместе. Ну, остается на это только надеяться. Вот скажите, пожалуйста, а вот в связи с этим может ли российская космонавтика восстановить лидерство в мире? Вообще, насколько важно восстановить лидерство в мире? И какую роль может королевская фирма «Энергия» в этом сыграть?
2: Это, да, действительно очень актуальный вопрос. Ну, я считаю, не может, а должна восстановить. Ну, когда мы под лидерством, я имею в виду, что это не соревнование, кто первый, а мы должны не уступить в космических технологиях ни США, ни Китая. Мы должны быть, ну, как бы равны в этом плане. И в этом плане, конечно, кто-то должен взять на себя роль лидера. У нас внутри. Ведь мы же уже говорим, что все зависит от инициативы. Угу. Да, у нас много предприятий в России мощных. Это «Энергия», это и «Хруничево», это и «Решетнёво», ну, который в Красноярске находится, и другие там, и «Энергомаш», ну, это уже двигатели, и «Лавочкин», и так далее. Но, конечно, может быть, я с вами согласен, что «Энергия», она как бы наиболее сегодня... Ну, зрелые в этом деле. Надо сказать, все новые прорывы технологические на самом деле начинались в энергии всегда. Даже и не только там в ракетах, в пилотируемом космосе, в спутниках связи, фоторазведчики и так далее. И в этом плане «Энергия» обладает такой вот мощной инженерной школой в сотрудничестве, кооперации с другим предприятием, надо сказать. И вот иногда меня спрашивают, так можно ли сравнить там «Энергию» и SpaceX? Вот интересный вопрос. Потому что «Энергии» 80 лет, а SpaceX 20 лет, ну, чуть больше 20. Чем они отличаются? Вот действительно, «Энергия» сосредоточена на реализацию сложных единичных проектов. А SpaceX взял другую философию. Он стал делать массовые, то есть он сделает сложные проекты, но он, его задача перейти в массовость, в массовую пуски, массовую услугу и так далее. Это другая парадигма. Это позволило ему выйти на коммерциализацию. То, что мы называем промышленное развитие. Вот я считаю, что сегодня в «Энергии» очень сильное руководство. Я считаю, там подошло поколение, в том числе тех, кто пришли в свое время в конце прошлого века, в начале нулевых, молодые, они стали уже тоже руководителями подразделений. Поэтому я считаю, «Энергия» своим инженерным потенциалом может много добиться. Но она является дочкой «Энергии» сегодня Роскосмоса, и очень важно, какие Роскосмос поставит перед ней задачи, даст ей возможности в этом плане. Я считаю, что «Энергия» тоже должна переходить в новую парадигму, переходить не только на решение сложных задач, но и на массовое производство именно космической техники. Не только «Энергия», но и другие предприятия, у нас крупные, головные. Смена вот этой парадигмы, оно позволит нам выйти опять на уровень других стран. Это очень важно. И начать работать на массового потребителя. Потому что массовая продукция позволяет создавать большие космические системы, которые производят услуги. А услуги потребляет общество. Так что я считаю, что все впереди, и все зависит от личной инициативы руководителей сегодня Роскосмоса, «Энергии», и Хруничева, и Решетнева, и так далее. Но в сочетании, я сказал бы, сегодня с частной инициативой тех компаний, которые предлагают создать новые космические системы нового типа. Вот объединение усилий частных инициатив и предприятий Роскосмоса, таких как «Энергии» и другие, вот в реализации единых совместных проектов позволит нам набрать нужный темп.
1: Ну, резюмируя нашу с вами сегодняшнюю беседу, будем рассчитывать на то, что космическая отрасль станет нормальной отраслью народного хозяйства, которая будет работать на благо Родины так же, как металлургия и все остальное. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я в конце хочу вам напомнить, что у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Его можно скачать на смартфон, смотреть и слушать любимые программы в любое время и в любом месте. А на этом мы с вами прощаемся. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо, до свидания.
2: Спасибо. До новых встреч, друзья.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Дорогие слушатели «Радио Звезда», с вами Дмитрий Сосов, группа «Зверобой». Сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» вы услышите песню «Добрый знак», автором которой я являюсь. Это гимн благородству, это песня-присяга. Чувствуя незримую, неразрывную связь с нашими великими предками, мы в течение всей жизни подсознательно сравниваем себя с ними, берем с них пример. И когда на нашу долю выпадают трудные времена, мы тоже находим в себе все самое лучшее. Мы спешим на помощь, мы жертвуем, мы совершаем подвиг, мы творим добро. И это добрый знак.

0: время выбрало нас.
1: Очень важные вопросы.
2: Почему из года в год в начале осени повторяется такое явление, как бабье лето?
3: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
4: Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции. От летнего типа циркуляции мы переходим к зимнему. Мы же знаем, что теплеет и холодает у нас быстро, а затем стоит более-менее устойчивый период. Но зимней холодной погоды, либо летней теплой. И вот во время этого перехода на непродолжительный период, ну, порядка месяца, циркуляция атмосферы, главным образом, вот, зональный перенос, течение зональное с запада на восток, которое преобладает в умеренных широтах северного полушария, становится такой интенсивности, то есть такой скорости, когда возникает благоприятная ситуация для так называемых устойчивых погодных режимов. Циклоны, антициклоны замирают, остаются на месте, и над большими частями средних широт над Евразией образуются такие антициклонические зоны, которые характеризуются спокойной солнечной погодой, которую вот мы и называем бабье лето. В принципе, аналогичные процессы происходят и весной, когда на фоне бурного потепления вдруг наступают резкие похолодания, так называемые возвратные похолодания. То есть это такой зеркальный процесс, что осенью, что весной.
1: Очень важные вопросы.
5: Граф де ля Фер?
6: Я. Yeah.
5: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
6: Я. Yeah.
5: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
6: Я. Yeah.
5: Аббат Дербле?
7: Я. Yeah.
5: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
8: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».
9: Реклама. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
12: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
13: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1-1-877-466-44920.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Юридические вопросы не должны мешать помощи пострадавшим после весеннего паводка в Дагестане. На это указал Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Федором Щукиным. В свою очередь, руководитель республики отметил, помощь властей усложняла то, что определенная часть жилых домов и квартир не была оформлена в собственность и не состояла на кадастровом учете.
2: Та часть помещений, которая на землях сельхозназначения, так называемого отгонного животноводства, нам очень серьезно помогает помощь общественными организациями, меценатами, жертвователями. В общей сложности около 3 миллиардов рублей. Это то, что пожертвовано было из различных источников, внебюджетные фонды. И именно из этих средств и будет производиться возмещение ущерба тем нашим дагестанцам, которые не оформили своевременно в собственности это жилье.
1: Во время встречи Владимир Путин также поддержал создание Дома ветеранов в Махачкале для поддержки героев специальной военной операции и их семей. Визиты американских эмиссаров в Москву и Киев стали шагом к миру. Так считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле высоко оценили дипломатические усилия американского лидера Дональда Трампа, допустив его скорый телефонный разговор с Владимиром Путиным и возобновление трехсторонних контактов. Сами переговорщики сообщили о значительном прогрессе при согласовании графика новых встреч. Впрочем, по словам спецпосланника американского президента Стивена Уиткофа, он указал, что ключевым спорным вопросом обновленных мирных планов пока остается статус подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ущерб от кражи топлива в подмосковном управлении Министерства внутренних дел превысил 100 миллионов рублей. Об этом пишет агентство РБК. Фигурантами громкого дела стали бывшие офицеры и руководители транспортной компании. Мещанский суд уже арестовал некоторых бывших чиновников полицейского ведомства. Уволенные сотрудники обвиняются в масштабной растрате казенных средств. Следователи изучают детали этой преступной схемы. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию повышения цифровой грамотности для защиты россиян от интернет-мошенников. Документ предусматривает внедрение основ кибербезопасности в школьные программы, запуск онлайн-курсов и обучение госслужащих. Особое внимание власти намерены уделять самым уязвимым категориям – детям и пенсионерам, которым помогут волонтеры. В правительстве рассчитывают, что единое правило безопасного поведения в интернете существенно снизит уровень киберпреступности. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Помните легендарные слова Жени Лукашина?
4: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
3: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
9: «Все приплыли».
8: Итак, его звали Хуан, а в придачу еще и Бермудес. За свою жизнь этот человек освоил немало профессий. Он был военным, дипломатом, политиком и даже патриархом эфиопским. Но весь мир знает его как мореплавателя, открывшего Бермудские острова.
5: Впрочем, сам Бермудес не очень обрадовался этому обстоятельству. Когда в 1503 году его корабли едва не погибли среди местных рифов, он назвал новый архипелаг островами дьявола. Другому путешественнику, англичанину Джорджу Сомерсу, повезло меньше. В июле 1609 года его фрегат потерпел крушение недалеко от дьявольских берегов. 150 человек во главе с капитаном сумели добраться до ближайшего острова и основали на нем поселение. Джорджа избрали губернатором, а все видимые до горизонта земли назвали архипелагом Сомерсом. Колонисты построили церковь, обзавелись деревянными домами, занялись рыбной ловлей и сбором тропических фруктов. Кроме того, им удалось построить два примитивных, но достаточно надежных корабля. На них Сомерс и его команда отправились в Джеймстаун, английский форт на восточном побережье Северной Америки. Местные жители, которые давно отпели своих соотечественников, были несказанно удивлены и обрадованы. Часть поселенцев пожелала сопроводить Сомерса обратно и основаться на островах, которые вместо дьявольских стали именовать райскими. Впрочем, ни архипелаг Сомерса, ни райские острова в географических атласах не прижились. Потомки решили отдать должное первооткрывателю. До сих пор эти английские владения в Атлантике носят имя испанца Хуана Бермудеса. Истории с географией. Бермудские острова.
9: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерние истории на «Радио Звезда».
11: Николай Александрович Лейкин.
12: Фрагмент из книги «В гостях у турок». Читает Станислав Федосов.
13: Супруги долго бы еще спали крепким послеобеденным сном, но Николай Иванович разбудил армянин-мясник. Он проник через незапиравшуюся дверь, стоял около софы над Николаем Ивановичем и говорил: «Вставай, барин, вставай, эфензи, вставай, душа моя, пора в баню идти». Николай Иванович открыл глаза, увидал пред собой при свете горевшей на столе лампы крупную волосатую фигуру в феске и с засученными рукавами рубашку, и сразу вскочил и сел на софе.
14: «А вещи наши из гостиницы привезли?» — спросил он.
13: «Привезли, привезли. Я и счет за тебя, душа моя, заплатил. Сейчас внесут твои вещи, а счет — 423 пиастра».
14: «Сколько?»
13: — испуганно спросил Николай Иванович. Но когда Карапет повторил сумму и прибавил, что это пиастры, а не франки, он тотчас же сообразил и сказал:
14: «Да, пиастр 7-8 копеек. Ну, это еще не очень сильно ограбили. Глаш, вставай!» — крикнул он жене, которая продолжала еще спать на своей софе, свернувшись калачиком.
15: «Приехали!» — откликнулась с просонья Глафира Семеновна. «А какая это станция?»
14: «Вишь, как заспалась. Думает, что все еще по железной дороге едем. Ну, пусть она лежит. Давайте сюда наши вещи».
13: «А ведь Тамара!» — ударил в ладоши хозяин и заговорил что-то на гортанном наречии. Дверь распахнулась, и дочь его и сын начали втаскивать подушки, свертки, картонки. Наконец, сам Карапет с сынишкой втащил сундук супругов.
14: «Глаш, смотри-ка, какой любезный Карапет овет-то!» — сказал Николай Иванович жене. «Чтоб не будить нас, принял все наши вещи и по счету из гостиницы за нас заплатил».
13: Глафира Семеновна открыла глаза и щурилась на горевшую лампу.
15: «А где же наш проводник Нюрнберг?» — спросила она.
14: «Он убежал, барыня-сударня. Я говорю ему: жди, а он говорит: я завтра приду», — отвечал армянин. «О, это тонкий каналья. Он хочет с вас и за завтра деньги получить».
13: «Ну, идем, душа моя, фензи, в баню», — обратился он к Николаю Ивановичу. тот уже вытаскивал для себя из чемодана чистое белье.
14: «Да-да», — сказал он, — «сейчас я буду готов. А ты, Глаш, тем временем разберись в наших вещах, покуда мы будем в бане. Я скоро».
15: «А за чего твои барыни не идти, душа мой, в баню с Тамаркой?»
13: «Вот Тамарка проводит», — предложил хозяин, кивая на дочь.
15: «Нет-нет, я дома останусь. Как я могу с вашей дочерью в баню идти, если она ни слова не знает по-русски, а я ни слова по-турецки и армянски?»
13: «Она, душа мой, по-французски говорит. Она в пансион училась. Она 30 слов знает. Скажи ей французское слово, она сейчас поймет».
15: «Нет-нет, вы идите, а я дома».
13: Николай Иванович и Карапет отправились в баню. Невзирая на то, что на улице было совсем тепло, Карапет надел на себя теплое пальто с красным лисьим воротником. Свой узел с бельем и узел Николая Ивановича он надел на палку, и палку эту перекинул через плечо. Ходьбы до бани было несколько минут, но идти пришлось по совсем темным улицам. Лавки были заперты, окна в турецких домах закрыты ставнями, и сквозь них из жилья проникали только кое-где полоски света. То и дело пришлось натыкаться на целые стаи собак. С наступлением темноты они уже не лежали около домов, а бродили от дома к дому, отыскивая разные съедобные кухонные отбросы, накопившиеся за день и всегда выбрасываемые вечером. Насчет уличных фонарей не было и помину. В Константинополе освещаются газом только главные улицы, да и то плохо, а бани были где-то в самом захолустном переулке. Карапет шел впереди Николая Ивановича и то и дело предостерегал его, крича:
14: «Камень! Не наткнись, душа мой! Яма! Береги ноги, парень! Собачья маменька с дети лежит! Возьми налево, Эфензим!»
13: Прохожие встречались редко. Проезжающих совсем не было. Наконец, впереди блеснул красный фонарь.
14: «Вот где фонарь, тут и баня», — указал Карапет и ускорил шаги.
13: Подходя к бане, они встретили четырех закутанных женщин с узлами.
14: «Турецкие мадам из бани идут», —
13: пояснил армянин и спросил:
14: «Ты знаешь, дюша мой Эфензим, сколько турецкие мадам в бане сидят?»
13: «А сколько?» — спросил Николай Иванович.
14: «Часа 5-6 сидят».
12: «Неужели? После этого они и московских купчих перещеголяли. Что же они там делают?»
14: «Шарбет, кофе, лимонад, кишмиш едят, воду с вареньем пьют, фисташки грызут».
13: Они подошли к красному фонарю, и Карапет юркнул в дверь, а Николай Иванович вошел за ним. Пришлось спускаться вниз несколько ступеней, старых, каменных, обглоданных временем. Пахнуло теплом. Вот еще дверь. Они отперли дверь и очутились перед большим ковром, висевшим с другой стороны. Его пришлось отмахнуть. Глазам Николая Ивановича представилась комната, уставленная несколькими маленькими низенькими столиками. За столиками сидели полуголые люди в бородах и усах с торсами, обвернутыми мохнатыми полотенцами, и в челмах из таких же полотенец. Они пили лимонад, кофе из маленьких чашечек, курили кальяны и играли в шахматы или в домино. Налево высилась буфетная стойка, заставленная фруктами, вазами с вареньем, сифонами зельтерской воды, а за стойкой помещался человек с тонкими, но длинными усами на пожилом желтом лице, в феске и в жилете. В глубине комнаты, сзади столиков, виднелось нечто вроде амфитеатра в несколько уступов, и на них диваны с лежащими краснолицами, бородачами и усачами, сплошь завернутыми и покрытыми мохнатыми полотенцами, и в челмах из тех же полотенец. Некоторые из них также курили кальян, а на низеньких табуретках около них стояли чашечки с кофе или бокалы с лимонадом. Карапет вел Николая Ивановича именно к этому амфитеатру. Они протискались мимо столиков и отыскали два порожних дивана.
14: «Ну, вот, дюша мой, наша турецкая баня. Давай раздеваться», — сказал Карапет и крикнул что-то по-турецки.
13: В одно мгновение, как из земли, выросли четверо молодцов с раскрасневшимися телами, обвязанными от колен до талии полотенцами, и бросились стаскивать из Карапета, из Николая Ивановича, одежду и белье. Это были банщики и вместе с тем прислуга в банной кофейне. Один из них был с бритой головой и с длинной медной серьгой в левом ухе. Он усердствовал над Николаем Ивановичем, раздевая его. Карапет сказал ему по-турецки, что он раздевает русского. Бритый молодец улыбнулся, оскалив белые зубы, хлопнул себя в знак почтения к гостю ладонью по лбу и с таким усердием рванул с ноги Николая Ивановича сапог, что чуть самого его не сдернул с дивана.
12: «Тише, тише, леший!» — крикнул на него Николай Иванович. «Чуть ногу не оторвал!»
14: «Это он радуется, дюша мой, что русского человека раздевает!» — пояснил армянин. «Ну вот ты сейчас увидишь, эфендим, наша турецкая баня!» «О, наша турецкая баня — горячая баня! Жарко тебе, дюша мой, будет!» «Ну вот, будто я не привык у нас париться!» «Я пар люблю», — отвечал Николай Иванович и прибавил. «Ничего. Уж если турок ваш жар выдерживает, то неужели его русский человек не выдержит?»
0: Радио «Звезда».
16: Мы читаем фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «В гостях у турок».
13: Когда Карапет и Николай Иванович разделись, банщики тотчас же накинули им полотенца на бедра и начали делать из них юбки, закрепляя на талии концы.
12: «Зачем мне юбку? Не надо, не надо!»
13: упрямился Николай Иванович, сбрасывая с себя полотенце перед недоумевавшими банщиками. Но Карапет остановил его.
12: «Нельзя, дюша мой эфендим. В Турции совсем голые человеки в бане не моются. Ты видишь, у всех юбка. Глупый обычай. А чё ж у нас в России без всяких юбок и полотенец, как мать родила, в бане моются? То... русский манер, барин, а это турецкий манер. Надо закрыться».
13: Николай Иванович послушался. Их повели в баню. Распахнулась узенькая низенькая дверца, и они очутились в небольшой комнате с каменным плиточным полом, плохо освещенной керосиновой лампой. Половину комнаты занимало каменное возвышение в два уступа, нечто вроде нашего полка, но поднятое не выше, как на аршин от пола. На этом возвышении покоилось несколько бородатых и усатых турок, распростертых на брюхе или на спине, тяжело вздыхающих или кряхтящих и бормочущих что-то себе под нос. Это был предбанник, где вымывшиеся в бане отдыхали, намереваясь перейти в раздевальную или кофейную комнату. Температура предбанника была невысокая, но каменный пол горячий. Сопровождавшие Николая Ивановича и Карапета банщики тотчас поставили им по паре катурн, деревянных подошв с двумя высокими каблуками и ремнями, которые должны облекать ступню.
12: «Что это за инструменты?» — удивился Николай Иванович. «Деревянный башмаки, дюша мой, который ты должен надеть на нога», — отвечал армянин. «Зачем?»
14: «А чтоб тебе не горячо быль для твоей нога, эфендим, когда мы в горячие бани войдем».
12: «Что за глупости?»
14: «Надевай, надевай, барин, ногу обожжешь. В турецкой бане не пар, а жар. Горячую пол горячей сцены. Тут снизу горячо, надзевай, вот так».
13: Армянин влез на катурны, сразу сделавшись на четверть аршина выше, и зашагал, постукивая по плитам деревянными каблуками. Влез и Николай Иванович, сделал два шага и тотчас же свалился.
14: «Не могу я в ваших колодках, ну их к черту!»
13: Отпихнул он катурны.
14: «Я так!»
12: «Горячо будет, душа мой!» предупреждал его армянин.
14: «Вытерплю, мы русские к жару привыкли».
13: Армянин сказал банщикам что-то по-турецки. Те сомнительно посмотрели на Николая Ивановича и повели его в следующую комнату, взяв под руки.
14: «Не надо, не надо, я сам!» отбивался он от них.
13: Следующая комната была большая, высокая, с куполообразным стеклянным потолком. Посредине ее возвышался опять каменный полог, но не выше полуаршина от пола. На полке этом лежали в растяжку красные тела с обвитыми мокрыми полотенцами бедрами и нежились, кряхтя, охая и тяжело вздыхая. А двое турок, один с седой бородой и бритой головой, а другой молодой, красивый, в усах, с поросшей черными волосами грудью, сидели друг перед другом на корточках и пели какую-то заунывную песню. Старик-турок особенно жалобно выводил голосом и пел, зажмуря глаза.
14: «Батюшки, да тут и с песнями!» проговорил Николай Иванович, обращаясь к армянину. «Чего это они лазарь-то тянут?»
12: «Рады, что хорошо помылись», — отвечал Карапет и спросил. «Не жжет тебе твоя нога, дюша мой эфендим?»
14: «Горячо-горячо, но вытерпим».
13: Банщики, которые тоже были в катурнах, с удивлением смотрели на Николая Ивановича и сообщили о своем удивлении Карапету.
12: «Очень удивительно им, дюша моя, что ты без деревянного сапог», — сказал тот Николай Иванович. «И жалеют они в свое сердце, что тебе горячо.
14: Ни одна турок не ходит сюда без сапоги. Скажи ему, что русскому здорово, то турку смерть. Да вовсе и не жарко здесь. Разве мы такой банный жар у себя в банях выдерживаем?»
13: Бритоголовый банщик оскалил зубы и спросил Николая Ивановича что-то по-турецки. Армянин Карапет тотчас же перевел.
12: «Он тебя спрашивает, хорошо ли тебе, не жарко ли очень?»
14: «Йок!»
13: «Нет», — отрицательно покачал головой Николай Иванович. В бане и на самом деле не было очень жарко. В русских банях иногда бывает много жарче.
12: «Ну?» «Теперь выбирай себе фонтан, чтобы мыться, дюша мой», — сказал Николай Ивановичу Карапет и кивнул на мраморные белые в четверть аршина вышины ложа, идущие вдоль стен и заменяющие собою наши банные скамейки.
13: В стене то там, то сям были устроены краны, из которых текла уже приготовленная теплая вода, струясь в мраморные раковины, которые играли роль наших тазов и ведер, из которых мылись. На ложах этих опять-таки лежали красные тела, и по ним возили взмыленными губками банщики. Карапет грузно повалился на мраморное ложе, около раковины с краном, лег рядом с ним около другого крана и Николай Иванович, бормоча.
14: «Ведь вот по-нашему, по-русски, прежде всего водой окатить следовало бы».
12: «Лежи, лежи, душа мой, хамамджи, банщик, тебе всякие удовольствия сделает», — говорил ему Карапет с наслаждением, хлопая себя по телу.
14: «Да ладно уж! Будем туретчиться, будем из себя турку разыгрывать».
13: Банщики приступили к делу. Прежде всего, они взяли по маленькой медной чашечкой емкостью стаканов два и начали поливать лежавшего Николая Ивановича теплой водой. В особенности старалась бритая голова. Он скалил зубы, улыбался, несколько раз бормотал что-то по-турецки, произнося слова «Московлу» и «Русиели», «Москвич русский». После поливания банщики надели на руки шерстяные перчатки и стали растирать тело, то и дело заискивающе заглядывая в лицо Николаю Ивановичу и бормоча что-то по-турецки.
12: «Что они мне говорят?» — спросил Николай Иванович Карапета. «Они спрашивают, дюша мой, хорошо ли тебе?» — отвечал тот. «Ах, вот что! Да, да, хорошо! Эвет, да! Шукюр!»
13: «Спасибо!» — сказал им Николай Иванович. Когда тело было вытерто, началось мытье головы. Бритый банщик взял громадный кусок мыла, и этот кусок запрыгал по голове Николая Ивановича, тогда как другой банщик поливал на голову из чашечки воду. Кусок мыла играл в руках бритого банщика, как у жонглера, катался вокруг головы и шеи, подпрыгивал, и через минуту Николай Иванович очутился весь в душистой мыльной пене. Турецкие фразы «Хорошо ли ему?» то и дело повторялись банщиками.
12: «Эвет, щукюр!» — кричал им в ответ Николай Иванович.
13: Но вот голова вымыта, и началось мытье тела. Один банщик тер мыльной губкой, тогда как другой вслед за ним по тому же месту проходил руками, не налегая, как у нас в русских банях, а тихо, нежно, еле касаясь ладонями и пальцами, и опять вопросы. «Хорошо ли Москвалу?»
12: «Эвет, эвет!» — кряхтел Николай Иванович.
13: Мытье кончилось, и начались окатывания из чашечек. Николая Ивановича переворачивали раз пять и все окачивали. Наконец подняли, посадили и навили ему на голову челму из двух полотенец.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Фрагмент из книги «В гостях у турок». Читает Станислав Федосов.
2: «Батюшки, посветили! Матушки, посветили! Карапет, смотри, в турка меня посветили! Вот если бы жена-то видела!»
3: — восклицал Николай Иванович, очутившись в челме.
2: «Теперь мне стоит только кобыльего молока попить, и совсем я буду турок!»
4: «Тюрки, душа мой, кобылье молоко не пьют», — отвечал Карапет.
2: «А какая же еще турецкая присяга есть? Ах да, феска. Купи мне завтра турецкую феску».
4: «Купим, купим. Все тебе купим, эфенди. И феску купим, и кальян купим,

0: А разве есть еще жарче этой бани? Тогда, разумеется, хочу».
1: По сделанному карапетом знаку Николая Ивановича подняли и повели к двери, сделанной в стене мыльной. Надетая на него юбка из полотенец свалилась с него, но он уж не позволял больше банщикам одевать его. «Надень, душа мой, деревянные сапоги. Ты там, как овечье мясо без сапоги, жариться можешь», — советовал ему карапет.
0: «Не жарюсь, это только турки жарятся»,
1: — похвалялся Николай Иванович. Дверца горячей бани распахнулась. Николая Ивановича быстро впихнули в маленькую келью с каменным полом и стенами и опять захлопнули ее. В дверях была кошечка со стеклом. Банщики подошли к окошечку и кричали по-турецки, спрашивая, хорошо ли их клиенту, жарко ли. Карапет тотчас же перевел вопросы, а Николай Иванович, стоя у окошка, отрицательно покачал головой и во все горло заорал из кельи «Йок!». Через 2 минуты его выпустили из кельи всего красного. «Есть еще больше горячей комната», — сообщил ему карапет. «Хочешь туда, эфендим?»
0: «Веди! В лучшем виде хочу!»
1: «Надень, душа мой, юбку, надень деревянные сапоги! Ей-богу, там никакой человек без деревянной сапоги не выдерживает!»
0: «Это ты, может быть, про турецкого человека говоришь? Так, а русский выдержит! Уж у нас по четвергам татары в бане как парятся! Так нас дают на каменку, что волос крутится. А для меня это первое удовольствие. Веди!»
1: Карапет перевел банщикам по-турецки. Те улыбнулись, пожали плечами, повели Николая Ивановича к двери в противоположной стене и впихнули его за эту дверь тем же порядком, как и раньше.
2: «Эфендим, душа мой, неужели тебе не жарко без сапоги?» — кричал ему через минуту карапет, подойдя к окошечку второй кельи.
0: «Йок!» — раздавалось изнутри.
1: Но очевидно, что Николая Ивановича на самом деле сильно припекало, потому что он сейчас же начал стучаться, прося, чтобы его выпустили. Ему отворили, и он вышел. Армянин всплескивал руками и говорил:
2: «Покажи, дюша мой, шкура твоя, покажи, красная шкура». «Ну, ничего»,
1: — покачал он головой, осматривая со всех сторон тело Николая Ивановича, и воскликнул:
2: «Удивительно, что у тебя за шкура, дюша мой, эфендим».
0: «Русская шкура, самая лучшая. Русская шкура что угодно выдержит»,
1: — бравурно отвечал Николай Иванович, тяжело дыша и обливаясь потом. Банщики подскочили к нему с сухими мохнатыми полотенцами и начали отирать его.
0: «Окатиться бы теперь холодненькой водицей, крапеша!» — бормотал он.
2: «Ну, здесь этого, дюша мой, нет. А ты иди, дюша мой, в ту комнату и ляг там, в холодненьком месте, пока я греться буду».
1: По приказанию карапета банщики окутали Николая Ивановича в мохнатые полотенца и стали укладывать на мраморный полог в предбаннике, но там он лежать не захотел, а проследовал в раздевальную, где и улегся на мягком диване. Банщики стояли над ним и улыбались, скали зубы и бормоча что-то по-турецки.
0: «Чего смотрите, черти? Дико вам, что русский человек большой жар выдерживает», — говорил он им. «Это от того, что русская шкура выделана хорошо и самая выносливая в мире. У вас вот только жар один, а мы в придачу так жары еще вениками хлещемся. Да».
1: Разумеется, банщики слушали и ничего не понимали.
0: «Не понимаете, черти, Ну да и не надо».

0: продолжал Николай Иванович, нежась на диване. А вот покурить надо. Трубку. Чебук. Люле. Тютюн покурить. Табак. Наргиле. Отдал он приказ банщикам, мешая турецкие и русские слова, и, кстати, показал жестом, приложив палец ко рту. Банщики поняли. Со всех ног бросились к буфетной стойке и вернулись оттуда с кальяном и бокалом лимонаду. В это время вернулся из бани Карапет. Он был совсем малиновый и, кряхтя и охая, в изнеможении повалился на диван.
1: «А я совсем в турецкого пашу преобразился, Карапет Аветыч», — сказал ему Николай Иванович. «Видишь, в челме и с кальяном. От Глафира Семеновна посмотрела бы на меня теперь, то-то бы диву далась. Похож я теперь на пашу, Карапет?»
0: — спросил он, потягивая в себя дым кальяна.
2: «Совсем, султан, совсем падишах. Не хватает тебе только дуажина», — откликнулся армянин и спросил. «Угощаешь ты меня, дюша мой, этой баней?»
1: «Сделай, брат, одолжение, пожалуйста».
2: «Тогда вели подать кофе, лимонад и щербет».
1: «Пожалуйста, заказывай».
2: «Можно и мастики?»
1: «Да разве здесь подают вино?»
2: «Что хочешь, подают. Спроси отца с матерью, и то подадут, дюша мой».
1: «Закажи уж и мне рюмку мастики, и я с тобой этой мастики выпью».
2: «Мы с тобой даже коньяк выпьем».
1: «Да будто здесь есть такая роскошь».
2: «Еще больше есть. Всякая штука есть», — подмигнул Карапет и стал приказывать банщикам подать угощение.
0: Через 5 минут на столике около дивана Карапета появился целый поднос с напитками. А к мастике подана была и закуска в виде маринованной моркови. Карапет предложил выпить мастики, и они выпили.
1: «Какая прекрасная вещь!» — проговорил Николай Иванович, смакуя мастику. «Вот за буфет! Хвалю турецкую баню! Похвально это, что здесь можно и вымыться, и выпить, и закусить.
0: А у нас в Питере сколько ни заводили при бане буфеты, ни один не выжил». За мастикой был выпит коньяк, и Карапет и Николай Иванович принялись одеваться при помощи банщиков. Последние оказались в этом деле истинными мастерами. При их помощи ноги во мгновение ока влезали в носки, руки сами продевались в рукава рубахи, сапоги, как по щучьему велению, оказались на ногах. Не прошло и минуты, как одевание уж кончилось, и банщики кланялись и просили бакшиш.
1: «Сейчас, сейчас», — кивнул им Николай Иванович. «Вот этот черномазый дяденька даст вам»,
0: — указал он на армянина и спросил его.
1: «Сколько за все про все следует?»
2: «Давай серебряный меджидье, фендим. С него тебе еще сдачи будет», — отвечал Карапет и, приняв деньги, принялся рассчитываться.
1: «Как здесь все дешево!» — дивился Николай Иванович. «Ведь серебряный меджидье стоит 20 пиастров, а 20 пиастров — 1,5 рубля».
2: «Вот тебе еще 1,5 пиастра сдачи!» — протянул ему Карапет.
0: Но Николай Иванович сунул сдачу в руки банщикам и вместе с Карапетом направился к выходу. Банщики, кланяясь и ударяя себя ладонью по лбу в знак почтения, проводили их до двери, напутствуя благими пожеланиями.
1: «Какой милый народ эти турки!» — проговорил Николай Иванович.
3: Мы читали фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «В гостях у турок». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Античные термы, турецкий хаммам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром.
1: Антон Павлович Чехов. Фрагмент из рассказа «В бане». Читает Алексей Войтюк.
2: «Эй, ты, фигура!» — крикнул толстый белотелый господин, завидев в тумане высокого и тощего человека с жиденькой бородкой и с большим медным крестом на груди. «Поддай пару!»
3: «Я, ваше высокородие, не банщик, я цирюльникс. Не мое дело пар поддавать. Не прикажете ли кровососные баночки поставить?»
2: Толстый господин погладил себя по багровым бедрам, подумал и сказал: «Банки? Пожалуй, поставь, спешить мне некуда». Цирюльник сбегал в предбанник за инструментом, и через какие-нибудь 5 минут на груди и спине толстого господина уже темнели 10 банок. «Я вас помню, ваше благородие», — начал цирюльник, ставя 11-ю банку. «Вы у нас в прошлую субботу изволили мыться, и тогда же еще я вам мозоли срезывал. Я цирюльник Михайло, помнитес? Тогда же вы еще изволили меня насчет невест расспрашивать».
4: «Ага, так что же?»
2: «Ничего-с, говею я теперь, и грех мне осуждать, ваше благородие, но не могу не выразить вам по совести. Пущай меня Бог простит за осуждения мои, но невеста нынче пошла все непутящая, несмысленная. Прежняя невеста желала выйти за человека, который солидный, строгий, с капиталом, который все обсудить может, религию помнит, а нынешняя льстится на образованность, подавая ей образованного. А господина чиновника или кого из купечества и не показывай, а смеет. Образованность разная бывает. Иной образованный, конечно, до высокого чина дослужится, а другой весь век в песцах просидит, похоронить не на что. Мало ли их нынче таких. К нам сюда ходит один образованный из телеграфистов. Все превзошел. Депеши выдумать может, а без мыла моется. Смотреть жалко».
4: «Беден да честен», — донесся с верхней полки хриплый бас. «Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души, невежа».
2: Михайло искоса поглядел на верхнюю полку. Там сидел и бил себя по животу веником тощий человек с когтистыми выступами на всем теле и состоящий, как казалось, из одних только кожи да ребер. Лица его не было видно, потому что все оно было покрыто свесившимися вниз длинными волосами. Видны были только 2 глаза, полных злобы и презрения, устремленные на Михайлу.
3: «Из этих, из длинноволосых!» — мигнул глазом Михайло. «С идеями! Страсть, сколько развелось нынче такого народу, не переловишь всех! Шпатлы распустил, шкелет! Всякий христианский разговор ему противен, все равно как нечистому ладан. За образованность вступился. Таких вот и любит нынешняя невеста. Именно вот таких, ваше высокородие. Нечто не противно. Осенью зовет меня к себе одна священникова дочка. Найди, говорит, мне Мишель. Меня в домах Мишелем зовут, потому я дам завиваю. Найди, говорит, мне Мишель жениха, чтобы был из писателей. А у меня, на ее счастье, был такой. Ходил он в трактир к Порфирию Емельяновичу и все стращал в газетах пропечатать. Подойдет к нему человек за водку деньги спрашивать, а он сейчас по уху. «Как с меня деньги? Да знаешь ты, кто я такой? Да знаешь ты, что я могу в газетах пропечатать, что ты душу загубил? Плюгавый такой, оборванный. Прельстил я его поповскими деньгами, показал барышнин портрет и сводил. Костюмчик ему на прокат достал. Не понравился барышне. Меланхолии, говорит, в лице мало. И сама не знает, какого ей лешего нужно.
4: «Это клевета на печать», — послышался хриплый бас с той же полки. «Дрянь!»
3: «Это я-то дрянь?» «Счастье ваше, господин, что я в эту неделю говею, а то б я вам за дрянь сказал бы слово. Вы, стало быть, тоже из писателей?»
4: «Я, хотя и не писатель, но не смей говорить о том, чего не понимаешь. Писатели были в России многие и пользу принесшие. Они просветили землю, и за это самое мы должны относиться к ним не с поруганием, а с честью. Говорю я о писателях как светских, так равно и духовных».
3: «Духовные особо не станут такими делами заниматься».
4: «Тебе невеже не понять. Дмитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Филарет Московский и прочие другие святители церкви своими творениями достаточно способствовали просвещению».
3: Михайло покосился на своего противника, покрутил головой и крякнул. «Ну уж это вы что-то того, сударь», — пробормотал он, почесав затылок. «Что-то умственное. Недаром на вас волосья такие, недаром. Мы все это очень хорошо понимаем, и сейчас вам покажем, какой вы человек есть. Пущай, ваше благородие, баночки на вас постоят, а я сейчас схожу только». Михайло, подтягивая на ходу свои мокрые брюки и громко шлепая босыми ногами, вышел в предбанник. «Сейчас выйдет из бани длинноволосый?» — обратился он к малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло. «Так ты того, погляди за ним. Народ смущает, с идеями. За Назаром Захарычем сбегать бы».
4: «Ты скажи мальчикам,
3: сейчас выйдет сюда длинноволосый?» — зашептал Михаил, обращаясь к мальчикам, стоявшим около одежи. «Народ смущает. Поглядите за ним, да сбегайте к хозяйке, чтоб за Назаром Захарычем послали. Протокол составить. Слова разные произносит. С идеями».
4: «Какой же это длинноволосый?» — встревожились мальчики. «Тут никто из таких не раздевался. Всех раздевалось шестеро. Тут вот два татара, тут господин, раздевшись, тут из купцов двое, тут диакон, а больше и никого».
3: «Ты, знать, отца диакона за длинноволосого принял?»
4: «Выдумываете, черти, знаю, что говорю».
3: Михайло посмотрел на одежу диакона, потрогал рукой ряску и пожал плечами. По лицу его разлилось крайнее недоумение. «А какой он из себя?» «Худенький такой, белобрысенький, бородка чуть-чуть, все кашляет».
4: «Хм», — пробормотал Михайло. «Хм, это я, значит, духовную особу облаял? Ой, комиссия отца Денисия, вот грех-то, вот грех! А я ведь говею, братцы, как я теперь исповедаться буду, ежели я духовное лицо обидел? Господи, прости меня грешного, пойду прощения просить». Михайло почесал затылок и, состроив печальное лицо, отправился в баню. Отца дьякона на верхней полке уже не было. Он стоял внизу у кранов и, сильно раскорячив ноги, наливал себе в шайку воды.
3: «Отец дьякон», — обратился к нему Михайло плачущим голосом, — «простите меня, Христа ради окаянного».
4: «За что такое?»
3: Михайло глубоко вздохнул и поклонился дьякону в ноги. «За то, что я подумал, что у вас в голове есть идеи».
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «В бане».
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Валентина Чудакова. Фрагмент из повести «Как я боялась генералов». Читает Яся Богачева.
2: Фронтовые бани неоднократно воспеты художественной литературой и в поэзии, и в прозе, а только хочется и мне, бывшему пехотинцу, сказать похвальное слово солдатской бане. Да не то, что в плановом порядке подъезжала к переднему краю на машине с дизокамерой на прицепе. Банная брезентовая палатка с таким же предбанником, разумеется, не отапливалась. И никакого пола ни тут, ни там не было. Вот и мойся. Из душевой воронки на тебя хлещет чуть ли не кипяток, а под ногами снег талый. Не столько моешься, сколько пляшешь. К тому же банщик и дезинфектор всегда спешат, ссылаясь на уплотненный график планового помыва. А на самом деле они просто малодушничают. Противник бьет из дальнобоек по ближним тылам. Не прицельно, конечно, по площади. А служителям банно-прачечного отряда кажется, что снаряды берут в вилку именно их кочующий объект. Потому они иной раз бывало и торопятся подальше в тыл. И что получается? Не успел солдат мыло смыть? Воду отключили? Выходи! Вот и одевайся намыленный. А в предбаннике теснотища. И от холода зуб на зуб не попадает. Одна отрада, что амуниция после обработки в камере выдается прямо с пылу, с жару. Тут уж не приходится разбираться, что чье. Расхватывается и надевается, что под руку попадет. А потом кросс на передний край. Да еще какой! Пожилые молодежь обгоняют. И только в теплых землянках, переведя дух, солдаты переодеваются сызнова.
3: «Матвей, ослеп ты, что ли? Мои штаны напялил!» «А черт их разберет на такой хладрыге! А на тебе чьи?»
2: Так и идет розыск и беззлобная перепалка. Ну и хоть палатки. Если б не строжайший приказ, ни одного фронтовика туда и на канате бы не затащили. А вообще, мои однополчане, особенно сибиряки, понимали толк в банном деле. Солдаты обожали собственные баньки по старорусскому обычаю, с раскаленной каменкой, с сухим паром да березовым веничком, чтобы все честь по чести. Вот тут уж настоящая услада телу и душе, жарами жареной и морозами печеной. Как дорвется солдат до такого рая, парится до смертной истомы, до беспамятства, а исхлестав себя вдоль поперек и крест-накрест, бултых в свежевыпавший снег, покатается хорошенько и опять на полог. А после такой бани точно заново человек рождается. Всю неделю по траншеи гоголем ходит. Разумеется, в наступлении было не до бани. А как встанет пехота в оборону или на передышку в прифронтовой полосе, тут перво-наперво и возникает банный вопрос. И начинается строительство по всем правилам. После зимнего успешного наступления заняли мы оборону на реке Осьме, на Смоленщине. Река эта протекала по нейтральной полосе, как раз перед нашими позициями. А на правом фланге батальона крутым коленом заворачивала в тылы. Вот тут-то, в излучине, на самом берегу, и решено было соорудить батальонную баню. Прорабом был назначен отменный специалист банного дела – старый пулеметчик Бахвалов, которого наша молодежь звала попросту дедом. Приказано — сделано. После сам комбат объявил деду Бахвалову благодарность и предоставил пулеметчикам почетное право мыться первыми. Стояла ранняя весна. Зеленые листочки в лесу только что проклюнулись, так что березовые полуголые ветки, на мой взгляд, совсем не годились для банных веников. Однако дед Бахвалов с пулеметчиками из этих розок навязал целую кучу огромных веников и на мое критическое замечание ответил с усмешкой: «Сибиряку в самую полепорцию». Днем после обеда я сняла с обороны половину своего взвода и повела пулеметчиков в баню. Настроение у людей было праздничное. Как только вылезли из траншеи, запели свою любимую. «Здравствуй, милая Маруся! Здравствуй, цветик голубой!» На крутом берегу Осьмы, в буйной заросли орешника, в знойном мареве томилась банька, срубленная в лапу из сухих сосновых листов. Ее прожаренные стены, казалось, звонко гудели. Над круглой жестяной трубой струился домовитый сизый дымок. И тут же, на поляне, на разосланной плащ-палатке, лежала целая куча солдатского добра. Белье, полотенца, брусочки мыла по норме, новое летнее обмундирование, сапоги яловые и кирзовые, ботинки на гусеничном ходу. И чего тут только не было. А над кучей, как Кощей над златом, раскрылатился наш ротный старшина Максим Нефедов. Дед Бахвалов выбрал веник поменьше и с поклоном протянул мне. «Попарьтесь-ка во славу, пока мы шурум-бурум получаем». Поблагодарив, я вошла в предбанник, нерешительно заглянула в парилку, да так и отпрянула. «Ад кромешный! Преисподняя! Раскаленным воздухом меня едва с ног не сшибло!» «Нет», — сказала я, возвращая деду веник, — «что-то у меня нет желания изжариться заживо, помоюсь после всех, без пара». Солдаты засмеялись и с веселым гомоном повалили в баню. Нижнее белье, полотенце и мыло принял дед Бахвалов. Все остальное на весь взвод получала я и не торопилась. Пусть ребята попарятся всласть. Прошел час времени, а из бани еще никто не выходил. Прошло еще полчаса, появилось мое начальство — командир пулеметной роты Ухватов с прошлогодним веником под мышкой, запасливый. Потом мой собрат по оружию, лейтенант Федор Рублев, привел половину своих пулеметчиков. А мои все мылись. Старшина, наконец, потерял терпение и постучал в дверь, закрытую изнутри на запор. Ни ответа, ни привета. Он обошел баньку вокруг и заглянул в подслеповатое оконце. Вернулся и доложил Ухватову. «Ни лысого не видно! Угорели они, что ли?» Подождали еще с четверть часа, и вдруг двери предбанника распахнулись настежь. На улицу вылетел пулеметчик Попсуевич с белыми ошалелыми глазами, бордово-красный, мокрый, с разбегу бултыхнулся в реку. «Один спекся», — невозмутимо отметил писарь. Остальные все еще парились. Ротный Ухватов запетушился. «Пора и чай знать, выгоняй своих!» Я возразила. «Да вы что? Они ж в чем мать родила?» Федор Рублев и его ребята добродушно похохатывали. А старшина Максим рассвирепел. «Я их, гавриков, сейчас попарю! Они у меня неделю чесаться будут!» Он выбрал из кучи брезентовые рукавицы и куда-то ушел. Вернулся с огромным букетом лесной молодой крапивы, стрекавы. Не мешкая, тут же проворно разделся, натянул на бритую голову пилотку и грузный, белотелый, решительно нырнул в банное нутро. Из парилки донесся истошный визг, хохот, и снова все затихло. Через 10 минут, распаренный и исхлестанный до багровых полос, Максим, не без посторонней помощи, вывалился из предбанника и упал лицом на молодую травку. «И второй готов», — невозмутимо отметил писарь. Ротный Ухватов склонился над Максимом, спросил участливо. «Что с тобой, старшина? Плохо, что ли?» Максим с трудом оторвал от земли очугуневшую голову. «Они меня побили, что ли?»
4: «Попарили в 12 веников».
2: Ухватов взвизгнул совсем по бабье и с хохотом повалился на траву. Смеялись пулеметчики Федора Рублева, сам он заходился до упаду, выкрикивая сквозь слезы. «Вот это баня! Ах, молодцы!» Давно и я так не смеялась. Нет, что ни говори, а фронтовая солдатская баня заслуживает похвального слова.
1: Мы читали фрагмент из повести Валентины Чудаковой «Как я боялась генералов».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Бойцы группировки «Север» окружили 1700 украинских боевиков Харьковской области, сообщило Министерство обороны. Уничтожение формирования противника ведется в районах населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная. Ранее президент России заявлял, что площадь котла включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию фронта на 20 километров от границы Белгородской области. После выхода на полную мощность мост на границе России и Северной Кореи через реку Туманная могут пересекать до 300 машин в сутки, сообщил на церемонии открытия премьер-министра Михаил Мишустин.
2: Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг, совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
1: Движение по мосту будет идти круглый год. Это позволит бизнесу нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки. Министерство иностранных дел России закрывает Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге. Иностранные дипломаты обязаны покинуть страну до 18 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС. Также прекращают работу местные культурные центры имени Гёте. Их персонал должен выехать до 13 числа. Москва назвала эти шаги зеркальным ответом на закрытие российского генерального консульства в Бонне и русского дома в Берлине. Министерство внутренних дел предупреждает о росте многоэтапных мошеннических схем, где несколько аферистов последовательно обрабатывают жертву от лица разных организаций. Злоумышленники выманивают деньги под предлогом начисления социальных выплат, замены домофонов и медицинских полисов, продления договоров связи и доставки посылок. Преступники даже предлагают гражданам платную запись школьников на сдачу ЕГЭ или ОГЭ. Поэтому полиция призывает россиян критически оценивать любые неожиданные телефоны, звонки. Организаторы игр кочевников в Бишкеке на Иссык-Куле скрыли общий медальный зачет из-за спора о первом месте между Киргизией и Казахстаном. Астана заявила о 32 золотых медалях, но организаторы отдали первое место хозяевам с 30, сократив казахстанские до 29. Министерство спорта Киргизии объяснило, официальный зачет игр кочевников не ведется. Россия, напомню, завоевала 34 медали, 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Что вы говорите?
3: Эрмитаж. С этим словом может быть связан только один образ. Главный музей Петербурга и страны – восхитительной красоты дворец, в котором собрана уникальная коллекция предметов искусства. Современный Эрмитаж – это больше 350 залов. И это только те, что открыты для посетителей. Основа художественного собрания была заложена в 1764 году, когда Екатерина II получила из Берлина несколько сотен весьма ценных картин из частной коллекции одного торговца. Тот обязался поставить русской армии партию зерна, но обещание не выполнил. И в счет долга отдал полотна Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и еще доброго десятка художников голландско-фламандской школы. Императрица распределила сокровища по своим покоям, где их могли увидеть или члены императорской семьи, или прислуга, или гости дворца. Но многим ли разрешено входить в опочивальню первого человека в государстве? Конечно, нет. И как раз поэтому французское слово «эрмитаж» как нельзя лучше подходило для обозначения места хранения художественной коллекции. На русский оно переводится как «приют отшельника». Говоря проще, место, предназначенное для одного человека. Прошли десятилетия, императорская семья открыла сокровищницу для свободного посещения, появилось и исчезло государство большевиков, но существительное «Эрмитаж» по-прежнему используется в качестве названия главного художественного музея России. Хотя ежегодно сюда приходят несколько миллионов посетителей. Ну какой же это приют отшельника?
4: Да что вы говорите? А вот была история.
5: Рассказывали, что когда директор школы из сибирской глубинки Василий Макарович Шукшин пришел поступать во ВГИК, то он полагал, что там люди собираются, договариваются и делают кино артелью. Но оказалось, что есть главный человек, которого все слушаются. Тогда Шукшин решил поступать на режиссерский факультет. На экзамене знаменитый режиссер Михаил Ром спросил его о герое романа Пьере Безухове.
6: «Я «Войну и мир» не читал», – простодушно ответил Шукшин. «Книжка толстая, времени не было».
7: «О, вы что же, толстых книг никогда не читали? Как же вы работали директором школы? Вы же, извините, не культурный человек, а еще режиссером хотите стать».
5: И тут Шукшин взорвался. «А что такое директор школы? Дрова достань, чтобы детишки не замерзли зимой. Учебники достань, керосин добудь, учителей найди. А машина в деревне одна, на четырех копытах и с хвостом, а то и на собственном горбу. Куда уж тут книжки толстые читать».
8: Они поговорили еще, обсудили другие книжки потоньше. За экзамен Ром поставил Шукшину 5 и принял на курс.
4: Да уж, была история.
0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
9: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
10: Бани. Единственное место, которого ни один москвич не миновал, это бани. И мастеровой человек, и вельможа, и бедный, и богатый не могли жить без торговых бань. В 80-х годах прошлого века всемогущий хозяин столицы, военный генерал-губернатор Долгоруков, ездил в Сандуновские бани, где в шикарном номере семейного отделения ему подавались серебряные тазы и шайки. А ведь в его дворце имелись мраморные ванны, которые в то время были еще редкостью в Москве. Да и не сразу привыкли к ним москвичи, любившие по наследственности и веничком попариться, и отдохнуть в раздевальной, и в своей компании язык почесать. Каждое сословие имело свои излюбленные бани. Богатые и вообще люди со средствами шли в дворянское отделение, рабочие беднота в простонародные запятак. Вода, жар и пар одинаковые, только обстановка иная. Бани как бани. Мочалка 13, мыло по 1 копейке. Многие из них и теперь стоят, как были, и в тех же домах, как и в конце прошлого века, только публика в них другая, да старых хозяев, содержателей бань нет. И память о них скоро совсем пропадет, потому что рассказывать о них некому. В литературе о банном быте Москвы ничего нет. Тогда все это было у всех на глазах, и никого не интересовало писать о том, что все знают. Но кто будет читать о банях? Только в словаре «Дали» осталась пословица, очень характерная для многих бань. Торговые бани других чисто моют, а сами в грязи тонут. И по себе сужу. Проработал я полвека московским хроникером и бытописателем, а мне и на ум не приходило хоть словом обмолвиться о банях. Хотя я знал немало о них, знал бытовые особенности отдельных бань, встречался там с интереснейшими москвичами всех слоев, которых не раз описывал при другой обстановке. А ведь в Москве было 60 самых разнохарактерных, каждая по-своему, бань, и, кроме того, все они имели постоянное население, свое собственное, сознававшее себя настоящими москвичами. Даже в моей первой книге о Москве и москвичах Я ни разу и нигде словом не обмолвился и никогда бы не вспомнил ни их, ни ту обстановку, в которой жили банщики, если бы один добрый человек меня носом не ткнул, как говорится, и не напомнил мне одно слово, слышанное мною где-то в глухой деревушке, не то бывшего Зарайского, не то бывшего Коломенского уезда. Помню одно лишь, что деревня была вблизи Оки, куда я часто в 80-х годах ездил на охоту. Там, среди стариков, местных жителей, я не раз слыхал это слово, а слово это было «Мы москвичи». И с какой гордостью говорили они это, сидя на заваленках у своих избенок. «Мы москвичи». И приходит ко мне совершенно незнакомый, могучего сложения с седыми усами старик. «Вас я десятки лет знаю, и последние книги ваши перечитал. Уж извините, что позволю себе вас побеспокоить». Смотрит на меня и улыбается. «За вами должок есть?» Я положительно удивился. Новых долгов у меня нет, а за старые с ростовщиками за меня революция рассчиталась, спасибо ей. Так ему и сказал. «Да вот в том-то и дело, что есть. И долг обязательный». «Кому же это я должен?» «Вы всей Москве должны. В ваших книгах обо всей Москве написали и ни слова не сказали о банях. А ведь Москва без бань не Москва. А вы Москву знаете, и грех вам не написать о нас, старых москвичах. Вот мы и просим вас не забыть бань». Мы делились наперебой воспоминаниями, оба увлеченные одной темой разговора, знавшие ее каждый со своей стороны. Говорили беспорядочно, одно слово вызывало другое, одна подробность другую. Одного человека знал один с одной стороны, другой с другой. Слово за слово, подробность за подробностью рисовали яркие картины и типы. Оба мы увлеклись одной целью – осветить знакомый нам быт со всех сторон. «Вот я еще в силах работать, а как отдам все силы Москве, так уеду к себе на родину. Там мы ведь почти все москвичи. Вот почему нам и обидно, что вы нас забыли. Ваша аудитория гораздо шире, чем вы думали, озаглавливая книгу. Они не только те, которые родились в Москве, а и те, которых дают Москве области. Так Ярославская давала половых, Владимирская – плотников, Калужская – булочников. Банщиков давали три губернии, но в каждой по одному-двум уездам, и не подряд, а гнездами. На Москву немного гнезд давал Коломенский уезд. Коломенцы больше работают в Петербурге. Испокон века Москву насыщали банщиками уезды Зарайский, Рязанский, Тульский, Каширский и Веневский. Так из поколения в поколение шли в Москву мужчины и женщины. Вот и я привезен был 10-летним мальчиком, как привозили и дедов, и отцов, и детей наших. Когда еще не было железных дорог, ребятишек привозили в Москву с попутчиками на лошадях. Какой-нибудь родственник, живущий в Москве, также с попутчиком приезжал на побывку в деревню, одетый в чуйку, картуз с лаковым козырьком, сапоги с калошами и на жилете часы с шейной цепочкой. Все его деревенские родные и знакомые восхищались, завидовали, слушая его рассказы о хорошей службе, о житье в Москве. Отец, имеющий сына 10-12 лет, упрашивал довести его до Москвы к родственникам в бане. Снаряжают мальчонку чуть грамотного, дают ему две пары лаптей, казинетовую поддевку, две перемены домотканного белья и выхлопатывают паспорт, в котором приходилось прибавлять года, что стоило денег. В Москве мальчика доставляли к родственникам и землякам, служившим в какой-нибудь бане. Здесь его сперва стригут, моют, придают ему городской вид. Учение начинается с географией. Первым делом показывают, где кабак и как в него проникать через задний ход. Потом, где трактир, куда бегать за кипятком, где булочная. И вот будущий москвич вступает в свои права и обязанности. Работа мальчиков, кроме разгона и посылок, сливалась с работой взрослых, но у них была и своя специальная. В два небанных дня недели, понедельник и вторник, мальчики мыли бутылки и помогали разливать квас, которым торговали в банях. А в банные дни готовили веники, которых выходило особенно по субботам и накануне больших праздников в некоторых банях по 3000 штук. Веники эти привозили вазами из глухих деревень, особенно много из-под гжели, связанные лыком попарно. Работа мальчиков состояла в том, чтобы развязывать веники. В банях мальчики работали при раздевальнях, помогали цирюльникам, а также обучались стричь ногти и срезать мозоли. На их обязанности было также готовить мочалки, для чего покупали кули из-под соли, на которые шло хорошее мочало. Для любителей бралось самое лучшее мочало – бараночное, нежное и мягкое. Его привозили специально в московские булочные, и на него низали баранки и сушки. Оно было втрое дороже кулевого. В два небанных дня работы было еще больше по разному домашнему хозяйству, и вдобавок хозяин посылал на уборку двора своего дома, вывозку мусора, чистку снега с крыши. А больше всего мальчуганам доставалось и работы, и колотушек от кусочников. Это были полухозяева, в руках которых находились и банщики, и банщицы, и весь банный рабочий люд, а особенно эксплуатировались ими рабочие парильщики, труд которых и условия жизни несравнимы были ни с чем. С 5 часов утра до 12 ночи голый и босой человек только в одном коротеньком фарточке от пупа до колена работает беспрерывно всеми мускулами своего тела при переменной температуре от 14 до 60 градусов по Реамюру, да еще при том все время мокрый. За это время он успевал просыхать только на полчаса в полдень, когда накидывал на себя для обеда верхнее платье и надевал опорки на ноги. Это парильщик. Он не получал ни хозяйских харчей, и никакого жалования. Парильщики жили подачками отмывшихся за свой каторжный труд в пару, жаре и мокроте. Таксы за мытье и паренье не полагалось. «Сколько ваша милость будет?» – было их обычным ответом на вопрос вымытого посетителя. Давали по-разному. Парильщики знали свою публику, кто сколько дает, и по-разному старались мыть и тереть. В Сандуновские бани приходил мыться владелец пассажа, миллионер Солодовников, который никогда не спрашивал сколько, а молча совал 2-гривенный, из которого банщику доставался только гривенник. Парильщики не только не получали жалования, а половину своих чайных денег должны были отдавать хозяину или его заместителю-кусочнику, хозяйчику. Кроме того, на обязанности парильщика лежала еще топка и уборка горячей бани и мыльной. Кусочник следит, когда парильщик получает чайный. Он знает свою публику и знает, кто что дает. Получая обычный солодовниковский 2-гривенный, он не спрашивает, от кого получено, а говорит «от храпа идола» и выругается. Кусочник платил аренду хозяину бани, сам нанимал и увольнял рабочих, не касаясь парильщиков. Эти были в распоряжении самого хозяина. Кусочники жили семьями при банях, имели отдельные комнаты и платили разную аренду, смотря по баням, от 20 до 100 рублей в месяц. В свою очередь, раздевальщики, тоже не получавшие хозяйского жалования, должны были платить кусочникам из своих чаевых разные оклады в зависимости от обслуживаемых раздевальщиком диванов, углов, простенков, кабинок. Кусочники должны были стирать диванные простыни, платить жалования рабочим, кормить их и мальчиков, а также отвечать за чистоту бань и за пропажу вещей у моющихся в дворянских банях. Революция 1905 года добралась до кусочников. Рабочие тогда постановили ликвидировать кусочников, что им и удалось. Но через 2 года с усилением реакции кусочники опять появились и существовали во всей силе вплоть до 1917 года.
9: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
10: Бичом бань, особенно простонародных, были кражи белья, обуви, а иногда и всего узла у моющихся. были корпорации банных воров, выработавших свою особую систему. Они крали белье и платье, которое сушилось в горячей бане. Делалось это следующим образом. Воры наподдавали на каменку так, чтобы баня наполнилась облаком горячего пара. Многие не выдерживали жары и выходили в мыльню. Пользуясь их отсутствием, воры срывали с шестов белье и прятали его тут же, а к вечеру снова приходили в баню и забирали спрятанное. За это приходилось расплачиваться служащим в банях из своего скудного содержания. Была еще воровская система, практиковавшаяся в дворянских отделениях бань, где за пропажу отвечали кусочники. Моющийся сдавал платье в раздевальню, получал жестяной номерок на веревочке, иногда надевал его на шею или привязывал к руке, а то просто цеплял на ручку шайки и шел мыться и париться. Вор, выследив в раздевальне, ухитрялся подменить его номерок своим, быстро выходил, получал платье и исчезал с ним. Моющийся вместо дорогой одежды получал рвань и опорки. Банные воры были сильны и неуловимы. Некоторые хозяева, чтобы сохранить престиж своих бань, даже входили в сделку с ворами, платя им отступного ежемесячно. И купленные воры сами следили за чужими ворами. И если какой попадался, плохо ему приходилось. Пощады от конкурентов не было. Если не совсем убивали, то калечили на всю жизнь. Во всех почти банях в раздевальнях были деревянные столбы, поддерживавшие потолок. При поимке вора, положим, часов в 7 утра, его полуголого и босого привязывали к такому столбу поближе к выходу. Между приходившими в баню бывали люди, обкраденные в банях, и они нередко вымещали свое озлобление на пойманном. В полночь, перед запором бань, избитого вора иногда отправляли в полицию, что бывало редко, а чаще просто выталкивали, несмотря на погоду и время года. В подобной обстановке с детских лет воспитывались будущие банщики. Побегов у них было значительно меньше, чем у деревенских мальчиков, отданных в учение по другим профессиям. Бегали от побоев портные, сапожники, парикмахеры, столяры, маляры, особенно служившие у маленьких хозяйчиков грызиков, где они, кроме учения ремеслу этими хозяйчиками, а главное их пьяными мастерами, и хозяйками употреблялись на всякие побегушки. Их в опорках и полуголых посылали во всякое время с ведрами на бассейн за водой. Они вставали раньше всех в квартире, приносили дрова, еще затемно ставили самовары. Измученные непосильной работой и побоями, не видя вблизи себя товарищей по возрасту, не слыша ласкового слова, они бежали в свои деревни, где иногда оставались, а если родители возвращали их хозяину, то они зачастую бежали на хитров, попадали в воровские шайки сверстников и через трущобы и тюрьмы нередко кончали каторгой. С банщиками это случалось редко. Они работали и жили вместе со своими земляками и родственниками. Видели, как они трудились, и сами не отставали от них, а кое-какие чаевые за мелкие услуги давали им возможность кое-как по-своему развлекаться. В праздники вместе с родственниками они ходили на народные гулянья в Сокольники, под Девичье, на Пресню, ходили в балаганы, в цирк. А главное, они, уже напитавшиеся слухами от родных в деревне, вспоминая почти что сверстника Федьку или Степку, приехавшего жениться из Москвы в поддевке, в сапогах с калошами, да еще при цепочке и при часах, настоящим москвичом, сами мечтали стать такими же. Родные и земляки, когда приходило время, устраивали им кредит на платье и обувь. Белье им шили в деревне из неизносимого домотканного холста и крышенины, исключая праздничных рубашек, для которых покупались в Москве кумач и ситец. На рынке банщики покупали только опорки, самую необходимую обувь, без которой банщику обойтись нельзя. Скоро и все-таки обут. В работе только опорки и рванье, а праздничное платье было у всех в те времена модное. Высший шик – опойковые сапоги с высокими кожаными калошами. Заказать такие сапоги было событием. Они стоили 13 рублей. Носили их подолгу, а потом делали к ним головки, а опорки чинились и донашивались в бане. Верхнее платье, суконные чуйки, длинные сибирки, жилеты с глухим воротом, а зимой овчинный тулуп, крытый сукном и с барашковым воротником. Как и сапоги, носилось все это годами и создавалось годами. Сначала одно, потом другое. Мальчики, конечно, носили обноски, но уже загодя готовили себе, откладывая по грошам какому-нибудь родному дяде или банщице-тетке, капиталы на задаток портному и сапожнику. В учении мальчики были до 17-18 лет. К этому времени они постигали банный обиход, умели обращаться с посетителями, стричь им ногти и аккуратно срезывать мозоли. После приобретения этих знаний такой образованный отрок просил хозяина о переводе его в молодцы на открывшуюся вакансию, чтобы ехать в деревню жениться. А то мальчику жениться было неудобно. Засмеют в деревне. Готовясь жениться, произведенный в молодцы отправлялся на Моросейку, где над воротами красовались ножницы, а во дворе жил банный портной Иона Павлов. Является к Павлову молодец со своим дядей, давним приятелем. «Ион Павлович, вот молодцу надо бы построить тулупишко, чуйку и все иное прочее. Женить его пора». И построит ему Иона Павлович что надо на многие годы, как он строил на всех банщиков. Он только на бане и работает, и бани не знали другого портного, как своего земляка. Вся постройка и починка делалась в кредит, на выплату. Платили по мелочам, а главный расчет производился 2 раза в год на Пасху и на Рождество. Так же было и с сапожником. Идет молодец с дядей в каретный ряд к земляку-сапожнику. «Петр Кирсанович, сними-ка мерку, жениться едет». Снимет Петр Кирсанович мерку полоской бумаги, пишет что-то на ней, спрашивает. «Со скрипом?» «Вали со скрипом», — отвечает за него дядя. «Подковать бы еще, дядь, на медненькие», — просит молодец, — «кованые моднее». «Ладно, а как тебя зовут?»
11: «Петрунька».
10: Царапает что-то сапожник на мерке карандашом и, прощаясь, назначает: «Через 2 воскресенья в 3-е привезу». Уже 3 поколения банщиков обслуживает Кирсаныч. Особенно много у него починок. То и дело прибегают к нему заказчики. Тому подметки, тому подбор, тому обсоюзить, тому головки. А банщицам то новые полусапожки, яловочные, на резине, для сырости, то бабки-костоправки башмаки без каблуков. И починка, починка всякая, только успевай делать. У каждого заказа надпись, из каких бань и чья обувь. Летом в телегу, а зимой в сани розвольни запрягает Петр Кирсаныч немудрого старого мерина, выносит с 10 больших мешков, садится на них, а за кучера 10-летний внучек. Перво-наперво в Сандуновские, потом в Китайские, потом в Челышевские. «Знаю, дедушка, знаю, как всегда». Воскресенье, бани закрыты для публики. В раздевальне собираются рабочие. Кирсаныч обещал приехать. Вот и он с большим мешком, на мешке надпись мелом «Сандуны». Самая дружеская шумная встреча. Кирсаныч аккуратно раскладывает свою работу и начинает вызывать: «Иван Жесткий, Федор Горелый, Семен Рюмочка, Саш Пузырь, Маша Длинная». Тогда фамилии не употребляли между своих, а больше по прозвищам да по приметам. Клички давались по характеру, по фигуре, по привычкам. И что не кличка, то сразу весь человек в ней. Иван действительно жесткий. Федор всегда чуть не плачет. У Рюмочки

никто не откликается на надпись «Петрунька Никованый». Только когда вытряхнулись из мешка блестящие сапоги с калошами, на них так и бросился малый сияющим лицом, и расхохотался его дядя: «Никованый!» Опять штоф, опять веселье, проводы в Челышевские бани, оттуда дальше по назначенному маршруту, а поздно вечером домой. Ну уж не один Кирсаныч, а с каким-нибудь Рюмочкиным, оба на последнем взводе, крепко спят на пустых мешках. Такой триумфальной гулянкой заканчивал Кирсаныч свою трудовую неделю.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Сандуновские бани, как и переулок, были названы в начале прошлого века в честь знаменитой актрисы-певицы Сандуновой. Так их зовут теперь, так их звали в пушкинские времена. По другую сторону Неглинки, в Крапивинском переулке, на глухом пустыре между двумя прудами, были еще ломакинские бани. Их содержала Авдотья Ломакина. Место было трущобное, бани грязные, но за неимением лучших они были всегда полны народа. Во владении Сандуновой и ее мужа, тоже знаменитого актера Силы Сандунова, дом которого выходил в соседний Звонарный переулок, также был большой пруд. Здесь Сандунова выстроила хорошие бани и сдала их в аренду Ломакиной, а та, сохранив обогащавшие ее старые бани, не пожалела денег на обстановку для новых. Они стали лучшими в Москве. Имя Сандуновой помогло успеху. Бани в Крапивинском переулке так и остались ломакинскими, а новые навеки стали сандуновскими. В них так и хлынула Москва, особенно в мужское и женское дворянское отделение, устроенное с неслыханными до этого в Москве удобствами, с раздевальной зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислугой, опытными банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое разнообразное общество. Каждый находил здесь свой кружок знакомых, и притом буфет со всевозможными напитками от кваса до шампанского «Моэт» и «Аи». В этих банях перебывала и Грибоедовская, и Пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской в английском клубе. Когда появилось в печати «Путешествие в Эрзерум», где Пушкин так увлекательно описал тифлисские бани, Ломакина выписала из Тифлиса на пробу банщиков-татар, но они у коренных москвичей, любивших горячий полог и душистый березовый веник, особого успеха не имели, и их больше уже не выписывали. Зато наши банщики приняли совет Пушкина и завели для любителей полотняный пузырь для мыла и шерстяную рукавицу. Потом в банях появились семейные отделения, куда дамы высшего общества приезжали с балонками и моськами. Горничные мыли собачонок вместе с барынями. Это началось с сандуновских бань. И потом перешло понемногу и в некоторые другие бани с дорогими дворянскими и купеческими отделениями. В простонародные бани водили командами солдат из казарм. С них брали по 2 копейки и выдавали по 1 венику на 10 человек. Потом уже в начале 80-х годов во всех банях установили брать копейку за веник, из-за чего в устинских банях даже вышел скандал. Посетители перебили окна, и во время драки публика разбегалась голая. Начав брать по копейке за веник, хозяева нажили огромные деньги, а улучшений в простонародных банях не завели никаких. Вообще хозяева пользовались всеми правдами и неправдами, чтобы выдавливать из всего копейки и рубли. В некоторых банях даже воровали городскую воду. Так в Челышевских банях, к великому удивлению всех, пруд во дворе, всегда полный воды, вдруг высох, и бани остались без воды. Но на другой день вода опять появилась, и все пошло по-старому. Секрет исчезновения и появления воды в большую публику не вышел, и начальство о нем не узнало, а кто знал, тот с выгодой для себя молчал. Дело оказалось

0: Казалось простым. На Лубянской площади был бассейн, откуда брали воду водовозы. Вода шла из Мытищинского водопровода, и по мере наполнения бассейна сторож запирал краны. Когда же нужно было наполнять Челышевский пруд, то сторож крана бассейна не запирал, и вода по трубам шла в банный пруд. Почти все московские бани строились на берегах Москвы-реки, Яузы и речек вроде Чечеры, Синички, Хапиловки и около проточных прудов. Бани строились в большинстве случаев деревянные, одноэтажные, так как в те времена при примитивном водоснабжении во второй этаж подавать воду было трудно. Бани делились на три отделения – раздевальное, мыльное и горячее. При окраинных простонародных банях удобств не было никаких. У большинства даже уборные были где-нибудь во дворе. Во все времена года моющийся должен был в них проходить открытым местом и в дождь, и в зимнюю вьюгу. Правильных водостоков под полами не было. Мыльная вода из-под пола поступала в специальные колодцы на дворах по особым деревянным лежакам, и оттуда по таким же лежакам шла в реку, только метров на 10 пониже того места реки, откуда ее накачивали для мытья. Такие бани изображены на гравюрах в издании Равинского. Это серебрянические бани на Яузе. Отоплялись бани каменками в горячих отделениях и голландками в раздевальнях. Самой главной красотой бани считалась каменка. В некоторых банях она нагревала и горячую, и мыльную. Топили в старые времена только дровами, которые плотами по половодью пригонялись с верховьев Москвы-реки из-под Можайской Рузы и выгружались под Дорогомиловым на Красном Лугу. Прибытие плотов было весенним праздником для москвичей. Тысячи зрителей усеивали набережную и Дорогомиловский мост. Плоты пришли! Самыми главными банными днями были субботы и вообще предпраздничные дни, когда в банях было тесно, и у кранов стояли вереницы моющихся с легкими липовыми шайками, которые сменили затем тяжелые дубовые. В дворянских отделениях был кейф, отдых, стрижка, бритье, срезание мозолей, ставка банок и даже дергание зубов. А простонародные бани являлись, можно безошибочно сказать, поликлиникой, где лечились всякие болезни. Медиками были фельдшера, цирюльники, бабки-костоправки, а парильщики и там, и тут заменяли массажисток еще в те времена, когда и слова этого не слыхали. В окраинных простонародных банях эта поликлиника представляла такую картину. Суббота, с 5-6 утра двери бань не затворяются. Публика плывет без перерыва. В уголке раздевальней примащивался цирюльник, который без всякой санитарии стриг и брил посетителей. Иногда, улучив свободное время, он занимался и медициной, пускал кровь и ставил банки, пиявки, выдергивал зубы. Мыльная баня полна пара. На лавке лежит грузное красное горячее тело, а возле суетится цирюльник с ящиком сомнительной чистоты, в котором находится 12 банок, штуцер и пузырек с керосином. В пузырек опущена проволока, на конце которой пробка. Приготовив все банки, цирюльник зажигал пробку и при помощи ее начинал ставить банки. Через 2-3 минуты банка втягивала в себя на сантиметр и более тело. У цирюльников было правило продержать 10 минут банку, чтобы лучше натянуло, но выходило на деле по-разному. В это время цирюльник уходил курить, а жертва его искусства спокойно лежала, дожидаясь дальнейших мучений. Наконец терпения не хватало, и жертва просила окружающих позвать цирюльника. «Вот сейчас добрею! Невелик барин!» — раздавалось в ответ. Наконец цирюльник приходил, зажигал свой факел. Под банкой шишка кровавого цвета. Хирург берет грязный и заржавленный штуцер, плотно прижимает к возвышению, просекает кожу, вновь проделывает манипуляцию с факелом, опять ставит банку, и через 3-5 минут она полна крови. Банка снимается, кровь прямо на пол. Затем банщик выливает на пациента шайку воды, и он, татуированный, выходит в раздевальню. После этого обычно начиналась консультация о пользительности банок. Кроме банок, цирюльники открывали кровь. Еще в 80-х годах на окраинах встречались вывески с надписью: «Здесь стригут, бреют, ставят пиявки и пущают кровь». Такая вывеска бывала обыкновенно над входом, а по его сторонам обычно красовались две большие длинные картины, показывавшие, как это производится. На одной сидит человек с намыленным подбородком, другой держит его указательным и большим пальцами за нос, подняв ему голову, а сам, наклонившись к нему, заносит правой рукой бритву наполовину в мыле. На другой стороне сидит здоровенный краснорожий богатырь в одной рубахе с засученным до плеча рукавом, перед ним цирюльник с окровавленным ланцетом. Значит, уж операция кончена, из руки богатыря высокой струей бьет, как из фонтана, кровь, а под рукой стоит крошечный мальчишка с полотенцем через плечо и держит таз, большой таз, наполовину полной крови. Эту операцию делали тоже в мыльнях, но здесь мальчика с тазом не было, и кровь спускали прямо на пол. Открывание крови было любимой операцией крючников, ломовиков, мордастых лихачей, начинавших жреть лавочников и серого купечества. В женских банях было свое лечение. Первым делом для белизны лица заваривали в шайке траву-череду, а в дворянских женщины мыли лицо миндальными высевками. Потом шли разные притирания, вплоть до мытья головы керосином для рощения волос. Здесь за моющимися ухаживали банщицы. Бабки-костоправки работали только в простонародных банях. Они принимали участие в лечении мужчин. Приходит, согнувшись, человек в баню к приказчику и просит позвать бабку. Прострел замучил. Тоже повторял он и пришедшей бабке. Та давала ему пузырек с какой-то жидкостью, приказывала идти мыться и после паренья натереться ее снадобьем, а после бани сказаться ей. Вымывшись и одевшись, больной вызывал бабку, она приказывала ему ложиться брюхом поперек порога отворенной двери, клала сверху на поясницу сухой веник и ударяла потихоньку топором несколько раз по венику, шепча непонятные заклинания. Операция эта называлась «присекание». Бабки в жизни бани играли большую роль. Из-за бабок многие специально приходили в баню. Ими очень дорожили хозяева бань. Бабки исправляли вывихи, заговаривали грыжу, правили животы как мужчинам, так и женщинам, накладывая горшок. Главной же их специальностью было акушерство. Уже за несколько недель беременная женщина начинала просить: «Бабушка Анисия, ты уж не оставь меня». «Ладно, а ты почаще в баньку приходи. Это пользительно, чтобы ребенок на правильную дорогу стал. Когда надо будет, я приду».
1: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
0: Еще задолго до того, как Ганецкий переделал сандуновские бани в банный дворец, Антон Павлович Чехов любил бывать в старых сандуновских банях, уютных, без роскоши и ненужной блестящей мишуры. «Антон, пойдем в баню», — зовет его бывало брат-художник Николай, весь измазанный краской. «Пошел бы, да боюсь, вдруг, как последний раз, помнишь, встретим Сергеенко. Я уж оделся, выхожу, а он входит. Взял меня за пуговицу и сейчас что-то рассказывал. Вдруг опять встретим. А я люблю сандуны. Только кругом воздух скверный, в сухую погоду пыль, а когда дождь, изо всех домов выкачивают нечистоты в неглинку». Антону Павловичу Чехову пришлось жить в одной из квартир в новом банном дворце, воздух вокруг которого был такой же, как и при старых сандунах. Тогда бани держал Бирюков, банный король, как его звали в Москве. Он в Москву пришел в Лопатках, мальчиком еще при Ломакиных, в бане. Проработал 10 лет, понастроил ряд бань, держал и сандуновские. А потом случилось, дом и баня оказались в закладе у миллионера-дровяника Ферсанова. А что к Ферсанову попало, пиши пропало. Ферсанов давал деньги под большие хорошие дома и так подведет, что уж дом обязательно очутится за ним. Много барских особняков и доходных домов сделалось его добычей. В то время, когда Чехова держал за пуговицу Сергеенко, сандуны были еще только в залоге у Ферсанова, а через год перешли к нему. Это был огромный дом казарменно-аракчеевского стиля с барской роскошной раздевальной, создание известного архитектора 20-х годов. После смерти Ивана Ферсанова владелицей бань 23 домов в Москве и подмосковного имения Средникова, где когда-то гащивали великие писатели и поэты, оказалась его дочь Вера. Широко и весело зажила Вера Ивановна на Пречистенке, в лучшем из своих барских особняков, перешедших к ней по наследству от отца. У нее стали бывать и золотая молодежь, и модные бонвиваны, львы столицы, и дельные люди, вплоть до крупных судейских чинов и адвокатов. Большие коммерческие дела после отца Вера Ивановна вела почти что лично. Через посещавших ее министерских чиновников она узнавала, что надо, и умело проводила время от времени свои коммерческие дела. Кругом нее велась и красивая молодежь, довольствовавшиеся веселыми часами, и солидные богачи, и чиновные, и титулованные особы, охотившиеся за красотой, а главным образом за ее капиталами. В один прекрасный день Москва ахнула. Вера Ивановна вышла замуж. Ее мужем оказался гвардейский поручик, сын боевого генерала Ганецкий. До женитьбы он часто бывал в Москве, летом на скачках, зимой на балах и обедах, но к Вере Ивановне ни шагу, хотя она его через своих друзей старалась всячески привлечь в свиту своих ухаживателей. В числе ее друзей, которым было поручено залучить Ганецкого, оказались и его друзья. Они уверили Верочку, что он единственный наследник старого польского магната-миллионера, что он теперь его засыплет деньгами. Друзья добились своего. Вера Ивановна Ферсанова стала Ганецкой. После свадьбы молодые, чтобы избежать визитов, уехали в Средниково, где муж ее совершенно очаровал тем, что предложил заняться ее делами и работать вместе с ней. Посмотрев доходы от ферсановских домов, Ганецкий заявил: «А вот у Хлудовых центральные бани выстроены. Тебе стыдно иметь сандуновские развалины, это срамит фамилию Ферсановых. Хлудовых надо перешибить». Задев купеческое самолюбие жены, Ганецкий указал ей и на те огромные барыши, которые приносят центральные бани. «Первое, это надо сандуновские бани сделать такими, каких Москва еще не видела и не увидит. Вместо развалюхи построим дворец для бань, сделаем все по последнему слову науки. И чем больше вложим денег, тем больше будем получать доходов. А Хлудовых сведем на нет. О наших банях заговорит печать, и ты знаменитость». Перестройка старых бань была решена. «Надо объявить через архитектурное общество конкурс на проекты бань», — заикнулась Вера Ивановна. «Что? Московским архитекторам строить бани? А почему Хлудовы этого не сделали? Почему они выписали из Вены строителя Эйбушиц, кажется? А он вовсе не из крупных архитекторов. Там есть знаменитости покрупней. С московскими архитекторами я и работать не буду. Надо создать нечто новое, великое, слить Восток и Запад в этом дворце». После поездки по европейским баням от Турции до Ирландии в дворце молодых на Пречистенке состоялось предбанное заседание сведущих людей. Все дело вел сам Ганецкий, а строил приехавший из Вены архитектор Фрейденберг. Пользуясь перестройкой бань, Ганецкий в какие-нибудь несколько месяцев обменял на банковские чеки, подписанные его женой, свои прежние долговые обязательства, которые исчезли в огне малахитового камина в кабинете отставного ротмистра гвардии, променявшего блеск гвардейских парадов на купеческие миллионы. Как-то в жаркий осенний день, какие иногда выпадают в сентябре, по бульвару среди детей в одних рубашонках и гуляющей публики в летних костюмах от Тверской заставы быстро и сосредоточенно шагали, не обращая ни на кого внимания, три коротеньких человека. Их бритые лица, потные и раскрасневшиеся, выглядывали из меховых воротников теплых пальто. В правых руках у них были скаковые хлысты, в левых маленькие саквояжи, а у одного в серой смушковой шапке, надвинутой на брови, под мышкой узелок и банный веник. Он был немного повыше и пошире в плечах своих спутников. Все трое знаменитые жокеи в смушковой шапке Воронков, а два других англичане – Амброс и Клейден. Через два дня разыгрывается самый крупный приз для двухлеток. Надо сбавить вес. И они возвращаются из грузинских бань, где потнялись на полках. Теперь они быстро шагают, дойдут до Всехсвятского и разойдутся по домам. Клейден живет на Башиловке, а другие в скаковой слободке при своих конюшнях. Грузинские бани – любимые у жокеев и у цыган, заселяющих живодерку. А жокеи – любимые посетители банщиков, которым платили по рублю, а главное, иногда шепнут про верненькую лошадку на ближайших скачках. Цыгане, страшные любители скачек, тоже пользуются этими сведениями, жарясь для этого в 70-градусную жару в облаке горячего пара, которые нагоняют банщики для своих щедрых гостей. Как-то один знакомый, знавший, что я изучаю москвичей, пригласил меня в гости к своему родственнику-банщику. Банщик жил на даче в Петровском парке, а баню держал где-то на Яузе. У него сегодня 4 именинницы, жена Софья и 3 дочери Погодки, Вера, Надежда и Любовь. Человек расчетливый, так всех дочерей подогнал, чтобы в один день с матерью заодно именины справить. Старшие 2 дочери гимназию кончают. Просторный зал был отдан в распоряжение молодежи. Студенты, гимназисты, 2-3 родственника в голубых рубахах и поддевках, в лаковых высоких сапогах, 2-3 молчаливые барышни в шелковых платьях, музыка, пение, танцы под рояль, в промежутках чтение стихов и пение студенческих песен вплоть до дубинушки по-студенчески. Шум, молодое веселье. Рядом в гостиной разодетые купчихи и бедные родственники чинно и недвижно сидят вдоль стен или группируются вокруг толстой, увешанной драгоценностями именинницы. Их обносят подносами с десертом. Несколько долгополых и короткополых, первые в смазных сапогах, вторые в штиблетах, занимают дам. Они уходят в соседнюю комнату, где стоит большой стол, уставленный закусками и выпивкой. Приходят, прикладываются и опять к дамам или в соседнюю комнату. Там на 2 столах степенно игра в преферанс и на 1 в стукалку. Преферансисты – пожилые купцы, 2 солидных чиновника, 1 с Анной в петлице и сам хозяин дома в долгополом сюртуке с золотой медалью на ленте на красной шее, вырастающей из глухого синего бархатного жилета. В стукалку сражаются игроки попроще и помоложе. «А ты, Кирилл Макарыч, в чужие карты глазенапы не запускай!» Письмоводитель из полицейского участка, из Кутейников, ехидно отвечает: «А что сказано в Писании?»
2: «А что?»
0: «А сказано так: человек, аще хочешь выиграть, первым делом загляни в чужие карты, ибо свои посмотреть всегда успеешь». От стукалки слышится: «Туза виней, хлоп Христовый! Дама бубенная, червонный король». Публика ожидательно прислушивается. В столовой стук посуды, накрывают обед. Розлили по тарелкам горячее. Кончилось чоканье рюмками, сразу все замолкло, лишь за столом молодежи в соседней комнате шумно кипела жизнь. И пошло такое схлебывание с ложек, такое громкое чавканье, что даже заглушило веселье молодежи. Кто-то поперхнулся, сосед его молча бьет кулаком по загривку, чтобы рыбьи косточки проскочили, фырканье, чавканье, красные лица, посоловелые глаза. 2 банщика в голубых рубахах откупоривают бутылки, пробки летят в потолок, рублевое ланинское шампанское холодным душем низвергается на гостей.
1: Вы слушали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Москва и москвичи». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Приключения Алисы в стране чудес. Чарльз Лутвидж Доджсон служил преподавателем математики в Оксфорде. Ему исполнилось 30. Он недавно принял церковный сан и теперь подписывался «Магистр наук, его преподобие Чарльз Лутвидж Доджсон». Но мистер Доджсон был не только математиком. Он написал несколько юмористических стихотворений, которые были напечатаны и даже имели успех. Ему, однако, не хотелось, чтобы эти два его лица, математика и сочинителя, путались. Поэтому Доджсон придумал себе псевдоним – Льюис Кэрролл. Этот второй, Льюис Кэрролл, не любил пугать студентов математикой. Он любил рассказывать удивительные истории. Слушателями этих историй чаще других оказывались дочери декана Оксфордской церкви Лорен Эдит и Алиса Лидл. Однажды, жарким днем 4 июля 1862 года, его преподобие Доджсон, или это уже был Льюис Кэрролл, и маленькие барышни Лидл отправились на пикник. Они расположились на берегу реки, попили чаю и приготовились слушать очередную историю. Она называлась «Приключения Алисы в подземелье». Сейчас уже не узнать почему, но Алиса Лидл попросила записать для нее именно эту историю. 4 июля 1865 года Алисе Лидл был вручен первый дарственный экземпляр книги «Приключения Алисы в стране чудес». А вскоре вышло продолжение «Алиса в Зазеркалье». Вместе с переводами и американскими изданиями общий тираж книжек в конце 19 века приблизился к миллиону. А потом цифры стали расти так стремительно, что счет Алисам давно потерян.
0: Курсивом. Что вы говорите?
2: Медведь. Настоящее имя этого зверя не сохранилось. Римляне называли его Урсус, греки – Арктос. Отсюда, кстати, Арктика. Хотя живет наш сегодняшний герой не только в северных широтах. Мишка. Или посерьезнее – Михаил Иванович Топтыгин. Косолапый. Лесник. Ломака. Костоправ. Космач. Мохнатый. Леший. Лесной черт. В словаре Владимира Даля можно найти более 30 синонимов к существительному «медведь». И все это сплошные эвфемизмы. В жизни так бывает. Хочется сказать одно слово, а произносишь другое. Обычно это происходит, когда нужно вернуть что-то крепкое. Но рядом хорошая компания, дети, в общем, неудобно. И тогда в ход идут эвфемизмы. Но при чем тут медведь? Оказывается, есть такая примета. Если зверя назвать его настоящим именем, он тут же и появится. А когти у Потапыча, как известно, те еще. Вот и повод для эвфемизма. И лучшим вариантом оказался медведь. Слово составное, в нем два корня – мед и вет. Между прочим, ведать в данном случае – это не про разборчивого мишку, который не станет питаться, чем попало. Это просто любитель полакомиться медом. Ну а как же в действительности зовут этого лесного хищника? Ни один словарь, ни одна энциклопедия не знает ответа на этот вопрос. Слово просто исчезло за ненадобностью. Вот что с нами делают приметы. Если б только с нами, с целым языком.
0: Да что вы говорите? Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Усиление военного присутствия Норвегии у российских границ воспринимается Москвой как угроза безопасности нашей стране, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Такое военное строительство, которое имеет своей направленностью нашу страну, Российскую Федерацию, не может не восприниматься как угроза безопасности России. И это является поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению нашей безопасности. Этим занимается наше оборонное ведомство, а также другие соответствующие службы.
1: Ранее российский посол в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия разместила артиллерийский дивизион из 4 южнокорейских самоходных гаубиц недалеко от границы с Россией. Российские военные нанесли удар авиабомбой ФАБ-1500 с модулем планирования по мосту в Краматорске. Одновременно беспилотники «Геран-4» уничтожили стоянки грузовиков в Одесской и Днепропетровской областях. Согласно данным Министерства обороны России, атакованная техника использовалась для перевозки украинских беспилотников, комплектующих и цистерн с горючим. Успешная ликвидация этих логистических целей подтверждена средствами объективного контроля. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал поражение его христианско-демократического союза на выборах Саксония-Анхальт самым тяжелым за последние десятилетия. Правая альтернатива для Германии держала сокрушительную победу, оставив христианских демократов далеко позади. Мерц подчеркнул, что итоги этого регионального голосования неизбежно скажутся на всей международной обстановке и принесут серьезные геополитические последствия для Германии. В Белграде простились с бывшим командующим армии боснийских сербов Ратком Младичем. Отпевание в храме Святого Луки возглавил патриарх Порфирий. Среди десятков тысяч скорбящих были посол России и руководство Сербии. После траурной церемонии генерала похоронили с воинскими почестями на кладбище Топчедер. Младич ушел из жизни в гаагской тюрьме ООН, ему было 83 года. Впрочем, его сын уверен, бывшего командующего армии боснийских сербов фактически убили неправильным лечением. Космические зонды Voyager 1 и Voyager 2 спустя почти полвека преодолели плазменную стену на границе Солнечной системы. Сами аппараты не пострадали. Ученые называют этот рубеж важным достижением. Оба зонда запущены в 1977 году и до сих пор передают данные на Землю. 13 ноября Voyager 1 окажется на расстоянии одного светового дня от нашей планеты. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».
7: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Золото Сигизмунда III.
8: Начало 17 века. В России смутное время. Смоленск захвачен. Москва разорена. Польский король Сигизмунд III приказывает для сохранности вывести из Кремля награбленное золото и драгоценности. Конные повозки с добром отправили в сторону Смоленска. Но до конечной точки груз так и не доехал, остановившись где-то на берегу Истры.
7: Цена вопроса.
8: Размеры сокровищ, украденных из Москвы, впечатляют. Согласно записям, из города вышло то ли 923, то ли 973 конных повозки. Внутри были монеты из царской казны, золотые оклады с икон, военные трофеи, а также монаршие атрибуты Рюриковичей, короны, жезлы и одежда русских венценосцев.
7: Кладоискатели.
8: Король Сигизмунд был предусмотрительным и заранее изготовил табличку, где указал координаты золотого схрона. По одной из версий, спрятана она где-то возле погоста Николы Лапотного. Сейчас на этом месте деревня Лаптево Тверской области. Другие источники утверждают, искать клад надо в верховьях реки Бахра, где когда-то находился монастырь Николы Чудотворца, или же в районе подмосковной Апрелевки. Впрочем, некоторые историки сомневаются, что польский король действительно спрятал такие богатства, а не забрал с собой либо в Варшаву, либо в Смоленск. Поэтому сокровища Сигизмунда частенько ищут и под Смоленской крепостной стеной, построенной во времена правления Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного.
7: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
0: Радиограмма.
4: Кедры – гордость и символ Сибири. Кедровые орехи и масло из них высоко ценятся в медицине и косметологии. Но на самом деле кедров в Сибири нет. Настоящие кедры растут в Ливане и Гималаях. Дерево, которое сибиряки привыкли называть кедром, на самом деле сосна сибирская.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава третья. Субредка и госпожа. Между тем, как мы уже говорили выше, Д'Артаньян, невзирая на угрызение совести и на мудрые советы Атоса, с каждым часом все больше и больше влюблялся в Миледи. Поэтому, ежедневно бывая у нее, отважный гасконец продолжал свои ухаживания, уверенный в том, что рано или поздно она не преминет ответить на них. Однажды вечером, явившийся в отличнейшем расположении духа с видом человека, для которого нет ничего недостижимого, он встретился в воротах с субредкой. Однако на этот раз хорошенькая Кэтти не ограничилась тем, что мимоходом задела его. Она нежно взяла его за руку. «Отлично», — подумал Д'Артаньян. «Должно быть, она хочет передать мне какое-нибудь поручение от своей госпожи. Сейчас она пригласит меня на свидание, о котором Миледи не решилась сказать сама». И он посмотрел на красивую девушку с самым победоносным видом.
3: «Сударь, мне хотелось бы сказать вам кое-что», —
2: пролепетала субредка. «Говори, дитя мое, говори», — сказал Д'Артаньян, — «я слушаю».
3: «Нет, только не здесь. То, что мне нужно вам сообщить, чересчур длинно, а главное, чересчур секретно».
2: «Так что же нам делать?»
3: «Если бы господин кавалер согласился пойти со мной»,
2: — робко сказала Кэти. «Куда угодно, красотка».
3: «В таком случае идемте».
2: И, не выпуская руки Д'Артаньяна, Кэти повела его по темной винтовой лесенке. Затем, поднявшись ступенек на 15, отворила какую-то дверь.
3: «Войдите, сударь», — сказала она. «Здесь мы будем одни и сможем поговорить».
2: «А чья же это комната, красотка?» — спросил Д'Артаньян.
3: «Моя, сударь. Через эту вот дверь она сообщается со спальней моей госпожи, но будьте спокойны, миледи не сможет нас услышать, она никогда не ложится спать раньше полуночи».
2: Д'Артаньян осмотрелся. Маленькая уютная комнатка была убрана со вкусом и блестела чистотой. Но помимо воли он не мог оторвать глаз от той двери, которая, по словам Кэтти, вела в спальню миледи. Кэтти догадалась о том, что происходило в душе молодого человека.
3: «Так вы очень любите мою госпожу, сударь?» — спросила она.
2: «О, да, Кэтти, больше, чем это можно высказать словами. Безумно!» Кэтти снова вздохнула.
3: «Это очень печально, сударь», — сказала она.
2: «Почему же, черт возьми, это так уж плохо?» — спросил он.
3: «Потому, сударь», — ответила Кэтти, — «что моя госпожа нисколько вас не любит».
2: «Хм», — произнес Д'Артаньян, — «ты говоришь это по ее поручению?»
3: «О, нет, сударь, нет, я сама из сочувствия к вам решилась сказать это».
2: «Благодарю тебя, милая Кэтти, но только за доброе намерение, так как ты, наверное, прекрасно понимаешь, что твое сообщение не слишком приятно».
3: «Другими словами, вы не верите тому, что я сказала, не так ли?»
2: «Всегда бывает трудно верить таким вещам, хотя бы из самолюбия, моя красотка».
3: «И так вы не верите мне?»
2: «Признаюсь, что пока ты не соблаговолишь представить мне какое-нибудь доказательство своих слов...»
3: «А что вы скажете на это?»
2: И Кэтти вынула из-за корсажа маленькую записочку. «Это мне?» — спросил Д'Артаньян, хватая письмо.
3: «Нет, другому».
2: «Другому?»
3: «Да».
2: «Его имя! Имя!» — вскричал Д'Артаньян.
3: «Взгляните на адрес».
2: «Графу де Вардо». Воспоминание о происшествии в Сен-Жермене тотчас же пронеслось в уме самонадеянного гасконца. Быстрым, как молния, движением он распечатал письмо, не обращая внимания на крик, который испустила Кэтти, видя, что он собирается сделать, или, вернее, что он уже сделал.
3: «О, Боже, что вы делаете, сударь?» — воскликнула она.
2: «Ничего особенного», — ответил Д'Артаньян и прочитал. «Вы не ответили на мою первую записку. Что с вами? Больны вы или уже забыли о том, какими глазами смотрели на меня на балу у госпожи де Гис? Вот вам удобный случай, граф. Не упустите его». Д'Артаньян побледнел. Самолюбие его было оскорблено. Он решил, что оскорблена любовь.
3: «Бедный, милый господин Д'Артаньян», — произнесла Кэтти полным сострадания голосом,
2: снова пожимая руку молодого человека. «Тебе жаль меня, добрая малютка?» — спросил Д'Артаньян.
3: «О да, от всего сердца, ведь я-то знаю, что такое любовь».
2: «Ты знаешь, что такое любовь?» — спросил Д'Артаньян, впервые взглянув на нее с некоторым вниманием.
3: «К несчастью, да».
2: «В таком случае, вместо того, чтобы жалеть меня, ты бы лучше помогла мне отомстить твоей госпоже».
3: «А каким образом вы хотели бы отомстить ей?»
2: «Я хотел бы доказать ей, что я сильнее ее, и занять место моего соперника».
3: «Нет, сударь, я никогда не стану помогать вам в этом», — с живостью возразила Кэти.
2: «Почему же?» — спросил Д'Артаньян.
3: «По двум причинам».
2: «А именно?»
3: «Во-первых, потому что моя госпожа никогда не полюбит вас».
2: «Как ты можешь знать это?»
3: «Вы смертельно обидели ее».
2: «Я? Чем мог я обидеть ее, когда с той минуты, как мы познакомились, я живу у ее ног, как покорный раб? Скажи же мне, прошу тебя».
3: «Я открою это лишь человеку, который заглянет в мою душу».
2: Д'Артаньян еще раз взглянул на Кэти. Девушка была так свежа и так хороша собой, что многие герцогини отдали бы за эту красоту и свежесть свою корону.
3: «Кэти», — сказал он, — «я загляну в твою душу, когда тебе будет угодно. За этим дело не станет, моя дорогая малютка».
2: И он поцеловал ее, отчего бедняжка покраснела, как вишня.
3: «Нет!» — вскричала Кэти. «Вы не любите меня, вы любите мою госпожу. Вы только что сами сказали мне об этом».
2: «И это мешает тебе открыть вторую причину?»
3: «Вторая причина, сударь», — сказала Кэти, расхрабрившись после поцелуя, а также ободренная выражением глаз молодого человека. «Вторая причина та, что в любви каждый старается для себя».
2: Тут только Д'Артаньян припомнил томные взгляды Кэти, встречи в прихожей, на лестнице, в коридоре, прикосновение ее руки всякий раз, когда он встречался с ней, и ее затаенные вздохи. Поглощенный желанием нравиться знатной даме, он пренебрегал субреткой. Тот, кто охотится за орлом, не обращает внимания на воробья. Однако на этот раз наш гасконец быстро сообразил, какую выгоду он мог извлечь из любви Кэти, высказанной ею так наивно или же так бесстыдно. Перехватывание писем, адресованных графу де Варду, наблюдение за миледи, возможность в любое время входить в комнату Кэти, сообщающуюся со спальней ее госпожи. Как мы видим, вероломный юноша уже мысленно жертвовал бедной девушкой, чтобы добиться обладания миледи, будь то добровольно или насильно. «Так значит, милая Кэти, — сказал он девушке, — ты сомневаешься в моей любви и хочешь, чтобы я доказал ее?»
3: «О какой любви вы говорите?» — спросила Кэти.
2: «О той любви, которую я готов почувствовать к тебе».
3: «Как же вы докажете ее?»
2: «Хочешь, я проведу сегодня с тобой те часы, которые обычно провожу с твоей госпожой?»
3: «О да, очень хочу!» — сказала Кэти, хлопая в ладоши. «Если так, иди сюда, милая крошка», — сказал Д'Артаньян, усаживаясь в кресло. «И я скажу тебе, что ты самая хорошенькая служанка, какую мне когда-либо приходилось видеть».
2: И он сказал ей об этом так красноречиво, что бедная девочка, которой очень хотелось поверить ему, поверила. Впрочем, к большому удивлению Д'Артаньяна, хорошенькая Кэти проявила некоторую твердость и никак не хотела сдаться. В нападениях и защите время проходит незаметно. Пробила полночь, и почти одновременно зазвонил колокольчик в комнате миледи.
3: «Боже милосердный!» — вскричала Кэти. «Меня зовет госпожа! Уходи! Уходи скорее!»
2: Д'Артаньян встал, взял шляпу, как бы намереваясь повиноваться, но вместо того, чтобы отворить дверь на лестницу, быстро отворил дверцу большого шкафа и спрятался между платьями и пеньюарами миледи.
3: «Что вы делаете?» — вскричала Кэти.
2: Д'Артаньян, успевший взять ключ, заперся изнутри и ничего не ответил.
4: «Ну!» — резким голосом крикнула миледи. «Что вы там, заснули? Почему вы не идете, когда я звоню?»
2: Д'Артаньян услышал, как дверь из комнаты миледи распахнулась.
3: «Иду, миледи, иду!»
2: — скричала Кэти, бросаясь навстречу госпоже. Они вместе вошли в спальню. И так как дверь осталась открытой, Д'Артаньян мог слышать, как миледи продолжала бронить свою горничную. Наконец она успокоилась, и пока Кэти прислуживала ей, разговор зашел о нем, Д'Артаньяне.
5: «Сегодня вечером я что-то не видела нашего гасконца», — сказала миледи.
3: «Как, сударыня?» — удивилась Кэти. «Неужели он не приходил? Может ли быть, чтобы он оказался ветреным, еще не добившись успеха?»
5: «О нет, очевидно, его задержал господин де Тревиль или господин де Зессар. Я знаю свои силы, Кэти. Этот не уйдет от меня».
3: «И что же вы с ним сделаете, сударыня?»
5: «Что я с ним сделаю?» «Будь спокойна, Кэти. Между этим человеком и мной есть нечто такое, чего он не знает и сам. Я чуть было не потеряла из-за него доверие его высокопреосвященства. О, я отомщу ему».
3: «А я думала, сударыня, что вы его любите».
5: «Люблю его? Да я его ненавижу. Болван, который держал жизнь лорда Винтера в своих руках и не убил его. Человек, из-за которого я потеряла 300 000 ливров ренты».
3: «И правда», — сказала Кэти, — «ведь ваш сын — единственный наследник своего дяди, и до его совершеннолетия вы могли бы располагать его состоянием».
2: Услыхав, как это пленительное создание ставит ему в вину то, что он не убил человека, которого она на его глазах осыпала знаками дружеского расположения, услыхав этот резкий голос, обычно с таким искусством смягчаемый в светском разговоре, Д'Артаньян весь затрепетал.
5: «Я давно отомстила бы ему», — продолжала миледи, «если б кардинал не приказал мне щадить его, не знаю сама почему».
3: «Да, зато, сударыня, вы не пощадили молоденькую жену галантерейщика, которую он любил».
5: «А, лавочницу с улицы Могильщиков? Да ведь он давно забыл о ее существовании. Право же, это славная месть».
2: Лоб Д'Артаньяна был покрыт холодным потом. Поистине, эта женщина была чудовищем. Он продолжал прислушиваться, но, к несчастью, туалет был закончен.
5: «Теперь, — сказала миледи, — ступайте к себе и постарайтесь завтра получить, наконец, ответ на письмо, которое я вам дала».
3: «Господину Деварду?» — спросила Кэти.
5: «Ну, разумеется, господину Деварду».
3: «Вот, по-моему, человек, который совсем не похож на бедного господина Д'Артаньяна», — сказала Кэти.
5: «Ступайте, моя милая», — ответила миледи. «Я не люблю лишних рассуждений».
2: Д'Артаньян услыхал, как захлопнулась дверь, как щелкнули две задвижки. Это заперлась изнутри миледи. Кэти тоже заперла дверь на ключ, стараясь произвести при этом как можно меньше шума. Тогда Д'Артаньян открыл дверцу шкафа.
6: «Боже!»
2: — прошептала Кэти.
6: «Что с вами? Вы так бледны!»
2: «Гнусная тварь!» — пробормотал Д'Артаньян.
6: «Тише, тише, уходите!»
2: — сказала Кэти.
6: «Моя комната отделена от спальни миледи только тонкой перегородкой, и там слышно каждое слово».
2: «Поэтому-то я и не уйду», — сказал Д'Артаньян.
6: «То есть как это?»
2: — спросила Кэти краснее. «Или уйду, но попозже». И он привлек Кэти к себе. Сопротивляться было невозможно, от сопротивления всегда столько шума, и Кэти уступила. То был порыв мести, направленный против миледи.
7: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Говорят, что месть сладостна, и Д'Артаньян убедился в том, что это правда. Поэтому, будь у него хоть немного истинного чувства, он удовлетворился бы этой новой победой. Но им руководили только гордость и честолюбие. Однако, и это следует сказать к чести Д'Артаньяна, свое влияние на Кэти он прежде всего употребил на то, чтобы выпытать у нее, что сталось с госпожой Бонасье. Бедная девушка поклялась на распятии, что ничего об этом не знает, так как ее госпожа всегда только наполовину посвящала ее в свои тайны. Но она высказала твердую уверенность в том,
3: что госпожа Бонасье жива.
8: Кэти не знала также, по какой причине миледи чуть было не лишилась доверия кардинала, но на этот счет Д'Артаньян был осведомлен лучше, чем она. Он заметил миледи на одном из задержанных судов в ту минуту, когда сам он покидал Англию, и не сомневался, что речь шла об алмазных подвесках. Но яснее всего было то, что истинная, глубокая, закоренелая ненависть миледи к нему, Д'Артаньяну, была вызвана тем, что он не убил лорда Винтера. На следующий день Д'Артаньян снова явился к миледи. Миледи была в весьма дурном расположении духа, и Д'Артаньян решил, что причиной этому служит отсутствие ответа от господина де Варда. Вошла Кэти, но миледи обошлась с ней очень сурово. Взгляд, брошенный Кэти на Д'Артаньяна, говорил: «Вот видите, что я переношу ради вас». Однако к концу вечера прекрасная львица смягчилась. Она с улыбкой слушала нежные признания Д'Артаньяна и даже позволила ему поцеловать руку. Д'Артаньян вышел от нее, не зная, что думать. Но этот юноша был не из тех, которые легко теряют голову, и, продолжая ухаживать за миледи, он создал в уме небольшой план. У дверей он встретил Кэти и, как и накануне, поднялся в ее комнату. Он узнал, что миледи сильно бронила Кэти и упрекала ее за неисполнительность. Миледи не могла понять молчание графа де Варда и приказала девушке зайти к ней в 9 часов утра за третьим письмом. Д'Артаньян взял с Кэти слово, что на следующее утро она принесет это письмо к нему. Бедняжка обещала все, что потребовал от нее возлюбленный. Она совершенно потеряла голову. Все произошло так же, как накануне. Д'Артаньян спрятался в шкафу, миледи позвала Кэти, совершила свой туалет, отослала Кэти и заперла дверь. Как и накануне, Д'Артаньян вернулся домой только в 5 часов утра. В 11 часов к нему пришла Кэти. В руках у нее была новая записка миледи. На этот раз бедняжка беспрекословно отдала ее Д'Артаньяну. Она предоставила ему делать все, что он хочет. Теперь она душой и телом принадлежала своему красавцу-солдату. Д'Артаньян распечатал письмо и прочитал следующие строки. «Вот уже 3-й раз, как я пишу вам о том, что люблю вас. Берегитесь, как бы в 4-й раз я не написала, что я вас ненавижу. Если вы раскаиваетесь в своем поведении, девушка, которая передаст вам эту записку, скажет вам, каким образом воспитанный человек может заслужить мое прощение». Д'Артаньян краснел и бледнел, читая эту записку. «О, вы все еще любите ее!» — вскричала Кэти, ни на секунду не спускавшая глаз с лица молодого человека. «Нет, Кэти, ты ошибаешься, я ее больше не люблю. Но я хочу отомстить ей за ее пренебрежение». «Да, я знаю, каково будет ваше мщение, вы уже говорили мне о нем». «Не все ли тебе равно, Кэти? Ты же знаешь, что люблю я только тебя». «Разве можно знать это?» «Узнаешь, когда увидишь, как я обойдусь с ней». Кэти вздохнула. Д'Артаньян взял перо и написал: «Сударыня, до сих пор я сомневался в том, что 2 первые ваши записки действительно предназначались мне, так как считал себя совершенно недостойным подобной чести. К тому же я был так болен, что все равно не решился бы вам ответить. Однако сегодня я принужден поверить в вашу благосклонность, так как не только ваше письмо, но и ваша служанка подтверждают, что я имею счастье быть любимым вами. Ей незачем учить меня, каким образом воспитанный человек может заслужить ваше прощение. Итак, сегодня в 11 часов я сам приду умолять вас об этом прощении. Отложить посещение хотя бы на 1 день значило бы теперь, на мой взгляд, нанести вам новое оскорбление. Тот, кого вы сделали счастливейшим из смертных, граф де Вард». Это письмо было прежде всего подложным, затем оно было грубым, а с точки зрения наших современных нравов оно было просто оскорбительным. Но в ту эпоху люди церемонились значительно меньше, чем теперь. К тому же Д'Артаньян из собственных признаний Миледи знал, что она способна на предательство в делах более серьезных, и его уважение к ней было весьма поверхностным. И все же, несмотря на это, какая-то безрассудная страсть влекла его к этой женщине. Пьянящая страсть, смешанная с презрением, но все-таки страсть, или, если хотите, жажда обладания. Замысел Д'Артаньяна был очень прост. Из комнаты Кэти войти в комнату ее госпожи и воспользоваться первой минутой удивления, стыда, ужаса, чтобы восторжествовать над ней. Быть может, его ждала и неудача, но без риска ничего не достигнешь. Через неделю должна была начаться кампания, надо было уезжать. Словом, Д'Артаньяну некогда было разыгрывать любовную идиллию. «Возьми», — сказал молодой человек, передавая Кэти запечатанную записку, — «отдай ее миледи. Это ответ господина де Варда». Бедная Кэти смертельно побледнела. Она догадывалась о содержании записки. «Послушай, милочка», — сказал ей Д'Артаньян, — «ты сама понимаешь, что все это должно кончиться так или иначе. Миледи может узнать, что ты передала первую записку не слуге графа, а моему слуге, что это я распечатал другие записки, которые должен был распечатать господин де Варт. Тогда миледи прогонит тебя. А ведь ты ее знаешь, она не такая женщина, чтобы этим ограничить свою месть». «Увы», — ответила Кэти. «А для кого я пошла на все это?» «Для меня, я прекрасно знаю, это моя красотка», — ответил молодой человек. «И даю слово, я тебе очень благодарен».
6: «Но что же написано в вашей записке?»
8: «Миледи скажет тебе об этом».
6: «Вы не любите меня!» — вскричала Кэти. «Как я несчастна!»
8: На этот упрек есть один ответ, который всегда вводит женщин в заблуждение. Д'Артаньян ответил так, что Кэти оказалась очень далека от истины. Правда, она долго плакала, прежде чем пришла к решению отдать письмо Миледи.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава четвертая, в которой говорится об экипировке Арамиса и Портоса. С тех пор, как четыре друга были заняты поисками экипировки, они перестали регулярно собираться вместе. Все они обедали врозь, где придется, или, вернее, где удастся. Служба тоже отнимала часть драгоценного времени, проходившего так быстро. Однако раз в неделю, около часу дня, было условлено встречаться в квартире Атоса, поскольку последний оставался верен своей клятве и не выходил из дому. Тот день, когда Кэти приходила к Д'Артаньяну, как раз был днем сбора друзей. Как только Кэти ушла, Д'Артаньян отправился на улицу Феру. Он застал Атоса и Арамиса за философской беседой. Арамис подумывал о том, чтобы снова надеть рясу. Атос по обыкновению не разубеждал, но и не поощрял его. Он держался того мнения, что каждый волен в своих действиях. Советы он давал лишь тогда, когда его просили, и притом очень просили об этом. «Обычно люди обращаются за советом, — говорил Атос, — только для того, чтобы не следовать ему. А если кто-нибудь и следует совету, то только для того, чтобы было кого упрекнуть впоследствии». Вслед за Д'Артаньяном пришел и Портос. Итак, все четыре друга были в сборе. Четыре лица выражали четыре различных чувства. Лицо Портоса — спокойствие, лицо Д'Артаньяна — надежду, лицо Арамиса — тревогу, лицо Атоса — беспечность. После минутной беседы, в которой Портос успел намекнуть на то, что некая высокопоставленная особа пожелала вывести его из затруднительного положения, явился Мушкетон. Он пришел звать Портоса домой, где, как сообщал он с весьма жалобным видом, присутствие его господина было срочно необходимо.
3: «Это по поводу моего снаряжения?» — спросил Портос.
2: «И да, и нет», — ответил Мушкетон.
3: «Но разве ты не можешь сказать мне?»
2: «Идемте, сударь, идемте». Портос встал, попрощался с друзьями и последовал за Мушкетоном. Через минуту на пороге появился Базен. «Что вам нужно, друг мой?» — спросил Арамис тем мягким тоном, который появлялся у него всякий раз, как его мысли вновь обращались к церкви.
4: «Сударь, вас ожидает дома один человек», — ответил Базен.
2: «Человек? Какой человек?»
4: «Какой-то нищий».
2: «Подайте ему милостыню, Базен, и скажите, чтобы он помолился за бедного грешника».
4: «Этот нищий хочет во что бы то ни стало говорить с вами и уверяет, что вы будете рады его видеть».
2: «Не просил ли он что-либо передать мне?»
4: «Да, если господин Арамис не пожелает прийти повидаться со мной, — сказал он, — сообщите ему, что я прибыл из Тура».
2: «Из Тура? — вскричал Арамис. — Тысяча извинений, господа, но, по-видимому, этот человек привез мне известия, которых я ждал». И, вскочив со стула, он торопливо вышел из комнаты. Атос и Д'Артаньян остались вдвоем.
5: «Кажется, эти молодцы устроили свои дела. Как, по-вашему, Д'Артаньян?» — спросил Атос.
2: «Мне известно, что у Портоса все идет прекрасно», — сказал Д'Артаньян. «Что же касается Арамиса, то, по правде сказать, я никогда и не беспокоился о нем по-настоящему».
4: «А вот вы, мой милый Атос,
2: вы щедро роздали пистоли англичанина, принадлежавшие вам по праву. Но что же вы будете теперь делать?»
5: «Друг мой, я очень доволен, что убил этого шалопая, потому что убить англичанина — святое дело. Но я никогда не простил бы себе, если бы положил в карман его пистоли».
2: «Полноте, любезный Атос, право, у вас какие-то непостижимые понятия».
5: «Ну, хватит об этом. Господин де Тревиль, оказавший мне вчера честь своим посещением, сказал, что вы часто бываете у каких-то подозрительных англичан, которым покровительствует кардинал. Это правда?»
2: «Правда состоит в том, что я бываю у одной англичанки. Я уже говорил вам о ней».
5: «Ах да, у белокурой женщины, по поводу которой я дал вам ряд советов, и, конечно, напрасно, так как вы и не подумали им последовать».
2: «Я привел вам свои доводы».
5: «Да-да, кажется, вы сказали, что это поможет вам приобрести

0: и экипировку. Ничуть не бывало. Я удостоверился в том, что эта женщина принимала участие в похищении госпожи Бонасье.
1: Понимаю. Чтобы разыскать одну женщину, вы ухаживаете за другой. Это самый длинный путь, но зато и самый приятный.
0: Д'Артаньян чуть было не рассказал Атосу обо всем, но одно обстоятельство остановило его. Атос был крайне щепетилен в вопросах чести, а в небольшом плане, задуманном нашим влюбленным и направленном против Миледи, имелись такие детали, которые были бы отвергнуты этим пуританином. Д'Артаньян был заранее в этом уверен. Вот почему он предпочел промолчать. А так как Атос был самым нелюбопытным в мире человеком, то откровенность Д'Артаньяна и не пошла дальше. Итак, мы оставим наших двух друзей, которые не собирались рассказать друг другу ничего особенно важного, и последуем за Арамисом. Мы видели, с какой быстротой молодой человек бросился за Базеном, или, вернее, опередил его, услыхав, что человек, желавший с ним говорить, прибыл из Тура. Одним прыжком он перенесся с улицы Феру на улицу Вожерар. Войдя в дом, он действительно застал у себя какого-то человека маленького роста, с умными глазами, одетого в лохмотья.
2: «Это вы спрашивали меня?» — сказал мушкетер.
0: «Я спрашивал господина Арамиса. Это вы?»
2: «Я самый.
0: Вы должны что-то передать мне?» «Да, если вы покажете некий вышитый платок».
2: «Вот он», — сказал Арамис, доставая из внутреннего кармана ключик и отпирая маленькую шкатулку черного дерева с перламутровой инкрустацией.
0: «Вот он, смотрите».
2: «Хорошо», — сказал нищий. «Отошлите вашего слугу». В самом деле Базен, которому не терпелось узнать, что надо было этому нищему от его хозяина, поспешил следом за Арамисом и пришел домой почти одновременно с ним, но эта быстрота принесла ему мало пользы. На предложение нищего его господин жестом приказал ему выйти, и Базен вынужден был повиноваться. Как только он вышел, нищий бросил беглый взгляд по сторонам, желая убедиться, что никто не видит и не слышит его, распахнул лохмотья, небрежно затянутые кожаным кушаком, и, подпоров верхнюю часть камзола, вынул письмо. Увидев печать, Арамис радостно вскрикнул, поцеловал надпись и с благоговейным трепетом распечатал письмо, заключавшее в себе следующие строки. «Друг, судьбе угодно, чтобы мы были разлучены еще некоторое время, но прекрасные дни молодости не потеряны безвозвратно. Исполняйте свой долг в лагере, я исполняю его в другом месте. Примите то, что вам передаст податель сего письма. Воюйте так, как подобает благородному и храброму дворянину, и думайте обо мне. Нежно целую ваши черные глаза. Прощайте, или, вернее, до свидания». Между тем нищий продолжал подпарывать свой камзол. Он медленно вынул из своих грязных лохмотьев 150 двойных испанских пистолей, выложил их на стол, открыл дверь, поклонился и исчез, прежде чем пораженный Арамис успел обратиться к нему хоть с одним словом. Тогда молодой человек перечел письмо и заметил, что в нем была приписка «Постскриптум. Окажите достойный прием подателю письма. Это граф и испанский грант».
0: «О, золотые мечты!» — вскричал Арамис. «Да, жизнь прекрасна! Да, мы молоды! Да, для нас еще настанут счастливые дни! Тебе, тебе одной моя любовь, моя кровь, моя жизнь! Все, все тебе, моя прекрасная возлюбленная!»
2: И он страстно целовал письмо, даже не глядя на золото, блестевшее на столе.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: Базен робко постучал. У Арамиса больше не было причин держать его за дверью, и он позволил ему войти. При виде золота Базен остолбенел от изумления и совсем забыл, что пришел доложить о приходе Д'Артаньяна, который по дороге от Атоса зашел к Арамису, любопытствуя узнать, что представлял собой этот нищий. Однако, видя, что Базен забыл доложить о нем и не слишком церемонясь с Арамисом, Д'Артаньян доложил о себе сам.
4: «Ого, черт возьми!» — сказал Д'Артаньян. «Если эти сливы присланы вам из Тура, милый Арамис, то прошу вас, передайте мое восхищение садовнику, который вырастил их».
2: «Вы ошибаетесь, друг мой», — возразил Арамис, как всегда скрытный. «Это мой издатель прислал мне гонорар за ту поэму, написанную односложными стихами, которую я начал еще во время нашего путешествия».
1: «Ах, вот что!» — сказал Д'Артаньян. «Что ж, ваш издатель очень щедр, милый Арамис. Это все, что я могу вам сказать».
5: «Как, сударь?» — вскричал Базен. «Неужели за поэмы платят столько денег? Быть этого не может. О, сударь, значит, вы можете сделать все, что захотите. Вы можете стать таким же знаменитым, как господин де Вуатюр или господин де Бенсерад. Это тоже мне по душе. Поэт — это лишь немногим хуже аббата. Ах, господин Арамис, очень прошу вас, сделайтесь поэтом».
2: «Базен», — сказал Арамис, — «мне кажется, что вы вмешиваетесь в разговор, друг мой».
4: Базен понял свою вину. Он опустил голову и вышел из комнаты.
1: «Так-так», — с улыбкой сказал Д'Артаньян, — «вы продаете свои творения на вес золота. Вам очень везет, мой друг. Только будьте осторожны и не потеряйте письмо, которое выглядывает у вас из кармана. Оно должно быть тоже от вашего издателя».
4: Арамис покраснел до корней волос, глубже засунул письмо и застегнул камзол.
2: «Милый Д'Артаньян», — сказал он, — «давайте пойдем к нашим друзьям. Теперь я богат, и мы возобновим наши совместные обеды до тех пор, пока не придет ваша очередь разбогатеть».
4: «С большим удовольствием», — ответил Д'Артаньян, — «мы давно уже не видели приличного обеда. К тому же мне предстоит сегодня вечером довольно рискованное предприятие, и, признаться, я не прочь слегка подогреть себя несколькими бутылками старого бургундского».
2: «Согласен и на старое бургундское. Я тоже ничего не имею против него», — сказал Арамис, у которого при виде золота как рукой сняло все мысли об уходе от мира.
4: И, положив в карман 3 или 4 двойных пистоля на насущные нужды, он запер остальные в черную шкатулку с перламутровой инкрустацией, где уже лежал знаменитый носовой платок, служивший ему талисманом. Для начала друзья отправились к Атосу. Верный данный им клятве никуда не выходить, Атос взялся заказать обед с тем, чтобы он был доставлен ему домой. Зная его как великого знатока всех гастрономических тонкостей, Д'Артаньян и Арамис охотно уступили ему заботу об этом важном деле. Они направились к Портосу, как вдруг на углу улицы Бак встретили мушкетона, который с унылым видом гнал перед собой мула и лошадь.
6: «Да ведь это мой желтый жеребец!» — вскричал Д'Артаньян с удивлением, к которому примешивалась некоторая радость. «Арамис, взгляните-ка на эту лошадь!»
2: «О, какая ужасная кляча!» — сказал Арамис.
4: «Так вот, дорогой мой», — продолжал Д'Артаньян, — «могу вам сообщить, что это та самая лошадь, на которой я приехал в Париж».
2: «Как, сударь, вы знаете эту лошадь?» — удивился мушкетон.
4: «У нее очень своеобразная масть», — заметил Арамис. «Я вижу такую впервые в жизни».
6: «Еще бы!» — обрадовался Д'Артаньян. «Если я продал ее за 3 икю, то именно за масть, потому что за остальное мне, конечно, не дали бы и 18 ливров». «Однако, мушкетон, каким образом эта лошадь попала тебе в руки?»
4: «Ах, лучше не спрашивайте, сударь. Эту ужасную шутку сыграл с нами муж нашей герцогини».
2: «Каким же образом, мушкетон?»
4: «Видите ли, к нам очень благоволит одна знатная дама, герцогиня де... впрочем, прошу прощения, мой господин запретил мне называть ее имя. Она заставила нас принять от нее небольшой подарочек, чудесную испанскую кобылу и андалузского мула, от которых просто глаз нельзя было отвести. Муж узнал об этом, перехватил по дороге обоих чудесных животных, когда их вели к нам, и заменил этими гнусными тварями».
2: «Которых ты ведешь обратно?» — спросил Д'Артаньян.
4: «Именно так», — ответил мушкетон.
2: «Подумайте сами, не можем же мы принять этих лошадей вместо тех, которые были нам обещаны».
6: «Конечно нет, черт возьми. Хотя мне бы очень хотелось увидеть Портоса верхом на моем буланом жеребце. Это дало бы мне представление о том, на кого был похож я сам, когда приехал в Париж. Но мы не будем задерживать тебя, мушкетон, иди выполняй поручение твоего господина. Он дома?»
4: «Дома, сударь», — ответил мушкетон, — «но очень сердит, сами понимаете». И он пошел дальше в сторону набережной Больших Августинцев, а друзья позвонили у дверей незадачливого Портоса. Но последний видел, как они проходили через двор, и не пожелал открыть им. Их попытка оказалась безуспешной. Между тем Мушкетон, гоня перед собой двух кляч, продолжал свой путь и, миновав новый мост, добрался до Медвежьей улицы. Здесь, следуя приказаниям своего господина, он привязал лошадь и мула к дверному молотку прокурорского дома и, не заботясь об их дальнейшей участи, вернулся к Портосу, которому сообщил, что поручение выполнено. По прошествии некоторого времени несчастные животные, ничего не евшие с самого утра, начали так шуметь, дергая дверной молоток, что прокурор приказал младшему писцу выйти на улицу и справиться по соседству, кому принадлежат эта лошадь и этот мул. Госпожа Кокнар узнала свой подарок и сначала не поняла, что значит этот возврат, но вскоре визит Портоса объяснил ей все. Гнев, которым пылали глаза мушкетера, несмотря на все желание молодого человека сдержать себя, ужаснул его чувствительную подругу. Дело в том, что Мушкетон не скрыл от своего господина встречи с Д'Артаньяном и Арамисом и рассказал ему, как Д'Артаньян узнал в желтой лошади биарнского жеребца, на котором он приехал в Париж и которого продал за 3 экю. Назначив прокурорше свидание у монастыря Сен-Маглуар, Портос попрощался. Видя, что он уходит, прокурор пригласил его к обеду, но мушкетер с самым величественным видом отклонил это приглашение. Госпожа Кокнар с трепетом явилась к монастырю Сен-Маглуар. Она предвидела упреки, которые ее там ждали, но великосветские манеры Портоса действовали на нее с неотразимой силой. Все проклятия и упреки, какие только мужчина, оскорбленный в своем самолюбии, может обрушить на голову женщины, Портос обрушил на низко склоненную голову своей прокурорши.
7: «О, Боже!» — сказала она. «Я сделала все, что могла. Один из наших клиентов торгует лошадьми, он должен был конторе деньги и не хотел платить. Я взяла этого мула и лошадь в счет долга. Он обещал мне лошадей, достойных самого короля».
1: «Так знайте, сударыня, — сказал Портос, — что если этот барышник был должен вам больше 5 экю, то он просто вор».
7: «Но ведь никому не запрещено искать, что подешевле, господин Портос», — возразила прокурорша, пытаясь оправдаться.
1: «Это правда, сударыня, но тот, кто ищет дешевизны, должен позволить другим искать более щедрых друзей».
7: И Портос повернулся, собираясь уходить.
4: «Господин Портос, господин Портос!» — скричала прокурорша. «Я виновата, я признаюсь в этом. Мне не следовало торговаться, раз речь шла об экипировке для такого красавца, как вы».
1: Не отвечая ни слова, Портос удалился еще на один шаг.
4: Прокурорше вдруг показалось, что он окружен каким-то сверкающим облаком, и целая толпа герцогинь и маркиз бросает мешки с золотом к его ногам.
8: «Остановитесь, господин Портос!» — вскричала она. «Бога ради, остановитесь! Нам надо поговорить!»
1: «Разговор с вами приносит мне несчастье», — сказал Портос.
8: «Но скажите же мне, чего вы требуете?»
1: «Ничего. Потому что требовать от вас чего-либо или не требовать — это одно и то же».
4: Прокурорша повисла на руке Портоса и воскликнула в порыве скорби.
8: «О, господин Портос, я ничего в этом не понимаю. Разве я знаю, что такое лошадь? Разве я знаю, что такое сбруя?»
1: «Надо было предоставить это мне, сударыня, человеку, который знает в этом толк. Но вы хотели сэкономить, выгадать какие-то гроши».
7: «Это была моя ошибка, господин Портос, но я исправлю ее, честное слово исправлю».
1: «Каким же образом?» — спросил мушкетер.
7: «Послушайте, сегодня вечером господин Кокнар едет к герцогу Дешону, который позвал его к себе, чтобы посоветоваться с ним о чем-то. Он пробудет там не меньше 2 часов. Приходите, мы будем одни и подсчитаем все, что нам нужно».
1: «В добрый час, моя дорогая, вот это другое дело».
7: «Так вы прощаете меня?»
1: «Увидим», — величественно сказал Портос. И, повторяя друг другу «до вечера»,
4: они расстались. «Черт возьми», — подумал Портос, уходя, — «кажется, на этот раз я доберусь, наконец, до сундука метра Кокнара».
3: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
9: Продолжение завтра в это же время.
10: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Этот портрет художник Иосиф Брас написал в 1897 году. На нем скромно одетый стареющий мужчина с характерной бородкой-клинышком. И, конечно, пенсне. Ошибиться невозможно. Антон Чехов. Художнику работа не понравилась, и через год он повторил попытку. Но для всего мира визитной карточкой писателя стал именно этот первый портрет. Самому писателю не пришлись оба рисунка, особенно второй.
2: Говорят, что и я, и галстук очень похожи. Но выражение, как в прошлом году, такое, точно я нанюхался хрену.
1: А настоящего Чехова можно увидеть на картине его брата Николая. Переглазый красавец, копной русых волос и загадочным прищуром. Антон был отлично сложен и говорил, как вспоминал Немирович Данченко, низким басом с густым металлом. Кто бы мог подумать, рост под 1,90 м, умен, остроумен, женщины по нему сходили с ума, преследовали повсюду. Сестра писателя называла их антоновками. Чехов отдавал девушкам должное, но жениться не хотел.
2: Роль мужа меня пугает. В ней есть что-то суровое, как в роли полководца.
1: Он родился в Таганроге на Полицейской улице. Детей в доме купца второй гильдии Павла Егоровича Чехова было 6. 5 сыновей и 1 дочь. В 1876 году отец разорился и, спасаясь от кредиторов, с женой и детьми уехал в Москву. 16-летнего Антона оставили в Таганроге одного доучиваться в гимназии. Денег не было. Юноше пришлось срочно взрослеть, зарабатывать на жизнь частными уроками. На медицинский факультет Московского университета Антон поступил по настоянию матери. Учился у Склифосовского и Захарьина, а после лекций строчил смешные рассказики и сценки. Сочинял подписи к рисункам. Какие-никакие, все деньги. Не разбогател, даже когда получил практику в больнице подмосковной Истры.
2: Медицина – моя законная жена, а литература – любовница. Когда надоест одна, я ночую у другой.
1: По финансам любовница победила. Чехов пишет много, много и очень быстро, по рассказу в день. Сборники выходят один за другим. К автору приходит известность, и он, наконец, может себе позволить собственный дом в Мелехово, в который перевез престарелого родителя и сестру.
0: Благое дело.
1: В 24 года у писателя впервые пошла горлом кровь. Чехов-врач мгновенно поставил себе диагноз – туберкулез. Но зацикливаться на болезни не стал, а в 30 лет решил поехать на Сахалин изучать жизнь каторжан. Получил у издателя 1500 рублей аванса за будущую книгу, купил шубу, револьвер и отправился в дорогу. О Сахалине того времени говорили – кругом вода, посередине беда. Кругом море, посередине горе. Тюремщики не хотели допускать Чехова к ссыльным. Пришлось пойти на хитрость, провести на острове перепись населения. За 3 месяца напряженной работы писатель заполнил 10 тысяч карточек переписи. Посетил почти 40 населенных пунктов. Итог поездки – обострение болезни. И книга «Остров Сахалина. О страшном быте каторжан». Книга потрясла всю Россию, даже в правительстве заметили. Сразу после первой публикации власти отменили телесные наказания для женщин, упразднили смертную казнь и улучшили содержание ссыльных. По возвращении в Мелехово Чехов завел 2 собак.
2: У меня есть новость. 2 таксы, Бром и Хина, безобразной наружности. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный.
1: В своем имении Антон Павлович служил земским врачом. От жалования отказался и лечил больных бесплатно. Крестьяне удивлялись.
3: Барин, что ж ты денег не берешь? Разоришься?
1: Чехов отшучивался.
4: Тогда женюсь на купчихе.
1: На свои средства и по собственным планам писатель построил 3 школы для крестьянских детей. Выделил деньги на колокольню для местного прихода, проложил шоссейную дорогу до станции. Благих своих дел не афишировал, стеснялся. Под конец жизни Чехову по состоянию здоровья пришлось переехать в Крым. Утро начиналось с чтения писем от больных туберкулезом со всей страны. Они умоляли о помощи. Кому-то писатель помогал из собственных средств, приглашал к себе, оплачивал проживание. Со временем стало ясно, без специального санатория не обойтись. И тогда Чехов бросил через газеты клич «Помогите умирающим». Название имело необычайный успех. Пожертвования посыпались со всех сторон. Антон Павлович не дождался, когда наберется нужная сумма, и добавил свои. И купил дом, который перестроили под туберкулезный санаторий.
2: Быть писателем означает еще и нравственный долг по отношению к окружающим. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодец или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно.
5: Антон Чехов.
0: Благое дело. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Юридические вопросы не должны мешать помощи пострадавшим после весеннего паводка в Дагестане.

0: На это указал Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Федором Щукиным. В свою очередь руководитель республики отметил, помощь властей усложняла то, что определенная часть жилых домов и квартир не была оформлена в собственность и не состояла на кадастровом учете.
1: Та часть помещений, которая на землях сельхозназначения, так называемого отгонного животноводства, нам очень серьезно помогает помощь общественными организациями, меценатами, жертвователями. В общей сложности около 3 миллиардов рублей – это то, что пожертвовано было из различных источников, внебюджетные фонды. И именно из этих средств и будет производиться возмещение ущерба тем нашим дагестанцам, которые не оформили своевременно в собственности это жилье.
0: Во время встречи Владимир Путин также поддержал создание Дома ветеранов в Махачкале для поддержки героев специальной военной операции и их семей. Визиты американских эмиссаров в Москву и Киев стали шагом к миру, так считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле высоко оценили дипломатические усилия американского лидера Дональда Трампа, допустив его скорый телефонный разговор с Владимиром Путиным и возобновление трехсторонних контактов. Сами переговорщики сообщили о значительном прогрессе при согласовании графика новых встреч. Впрочем, по словам спецпосланника американского президента Стивена Уиткофа, он указал, что ключевым спорным вопросом обновленных мирных планов пока остается статус подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ущерб от кражи топлива в подмосковном управлении Министерства внутренних дел превысил 100 миллионов рублей. Об этом пишет агентство РБК. Фигурантами громкого дела стали бывшие офицеры и руководители транспортной компании. Мещанский суд уже арестовал некоторых бывших чиновников полицейского ведомства. Уволенные сотрудники обвиняются в масштабной растрате казенных средств. Следователи изучают детали этой преступной схемы. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию повышения цифровой грамотности для защиты россиян от интернет-мошенников. Документ предусматривает внедрение основ кибербезопасности в школьные программы, запуск онлайн-курсов и обучение госслужащих. Особое внимание власти намерены уделять самым уязвимым категориям – детям и пенсионерам, которым помогут волонтеры. В правительстве рассчитывают, что единые правила безопасного поведения в интернете существенно снизят уровень киберпреступности. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба. Здесь в 1812 году, сразу после Бородинской битвы, состоялся знаменитый совет в Филях, на котором решался вопрос о дальнейшей судьбе русской армии. Решалась судьба России. Последнее слово тогда осталось за Михаилом Кутузовым.
3: Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Поэтому я намерен отступить по Рязанской дороге.

0: Знаю, ответственность пойдет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать.
1: Та самая крестьянская изба стояла шестой по счету от Поклонной горы и находилась вдоль Смоленской дороги. На тот момент Фроловы были самой большой семьей в деревне Фили. В ней насчитывалось 16 человек, 10 женщин, 6 мужчин. Глава семейства Михаил Фролов и его жена Пелагея воспитывали трех сыновей – Максима, Ивана, Михаила, а также дочь Акулину. Ребятишки военным не мешали. А последний свидетель судьбоносного для всей страны совещания, Михаил Фролов-младший, скончался в 1846 году.
2: Имя на карте.
1: Печально, но дальнейшая судьба дома Фроловых незавидна. Деревню в свое время перенесли подальше, к роще села Филиппокровское. Но Кутузовская изба, так ее стали называть в народе, по просьбе крестьян была сохранена на прежнем месте как исторический памятник. Ее починили, двор обсадили деревьями. В доме поселили двух ветеранов войны 1812 года в качестве смотрителей. Однако вскоре, по непонятным причинам, старых солдат лишили содержания, избу заколотили и оставили без присмотра. И что в результате? Правильно, обокрали. Вот донесение московского оберполицмейстера. Октябрь 1867 года.
3: Неизвестно кем, окно на сторону Смоленской дороги отколочено, рама выставлена, а из домика вынесено все, что там еще оставалось.
1: Беда, как известно, не приходит одна. Вскоре бывший дом Михаила Фролова еще и сгорел дотла. Из огня удалось спасти лишь иконы и скамью, на которой сидели участники военного совета в Филях. И только после этого власти начали предпринимать хоть какие-то шаги по сохранению исторической реликвии. Вернее, того, что от нее осталось. В 1872 году остатки избы и земля, на которой она стояла, перешла Москве, а Государственная дума объявила конкурс на проект памятника.
2: Имя на карте.
1: Прошло много лет. Нынешняя изба Михаила Фролова на Кутузовском проспекте – это всего лишь реплика. Причем новый дом не является точной копией предыдущего. И все же его постарались сделать как можно ближе к оригиналу. Теперь Кутузовская изба – специальный отдел музея панорамы «Бородинская битва». Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба.
2: Имя на карте.
4: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Через четверть часа после сего спросил нас губернатор, кто писал письмо к нему об Алексее, когда мы собирались сами уйти, а его оставить. На сие господин Мур сказал, что он писал, но, позабыв прежнее свое объявление, прибавил, что писал он и письмо, однако не по своей воле, а по моему приказанию. Это заставило и самих японцев засмеяться. Наконец спросил губернатор, с какой целью мы ушли. «Чтобы возвратиться в Отечество, без сомнения», — отвечали мы. «Какими средствами намерены вы были достигнуть оного? Завладеть на берегу лодкой и уехать с Мацмая на наши Курильские острова или на Татарский берег? Но разве вы не думали, что по уходе вашим тотчас будут разосланы повеления иметь караулы при всех судах?» Мы ожидали этого, конечно. Но в продолжение некоторого времени строгость караулов могла бы ослабеть, и мы успели бы исполнить свое предприятие там, где нас и не ожидали. Вы прежде шли по Мацмаю, да и в прогулках ваших могли видеть, что остров сей состоит из высоких гор. Следовательно, должны были знать, что горами далеко вам уйти было невозможно, а по берегам у нас сплошь находятся селения, в которых множество людей. Они не допустили бы вас идти берегом, а потому поступок ваш не походит ли на безрассудность или ребячество? Однако мы 6 ночей шли вдоль берега и прошли множество селений, но нас никто не остановил. Поступок наш был отчаянный, и потому японцам он может показаться безрассудным или ребяческим. Но мы не так об нем думаем. Положение наше все извиняло. Мы никогда не ожидали иным средством возвратиться в свое отечество, а напротив того имели перед глазами лишь вечную неволю и смерть в заключении, и потому решились на один конец — или возвратиться в Россию, а не то умереть в лесу или погибнуть в море. Но зачем ходить умирать в лес или в море для сего ездить? Вы и здесь могли лишить себя жизни. Тогда была бы верная смерть, а притом от своих рук. Но, жертвуя жизнью, чтобы достигнуть своего отечества, мы могли еще с помощью Божией успеть в своем предприятии. Если бы вы возвратились в Россию, то что бы вы там сказали о японцах? Все то, что мы здесь видели и слышали, не прибавляя и не убавляя ничего. Когда бы вы возвратились в Россию без Мура, то государь ваш не похвалил бы вас за то, что вы оставили одного из своих товарищей. Правда, если бы господин Мур был болен и по той только причине не мог нам сопутствовать, тогда поступок наш можно было бы назвать бесчеловечным, потому что мы не подождали его выздоровления, но он добровольно пожелал остаться в Японии. Знаете ли вы, что если бы вам удалось уйти, то губернатор и многие другие чиновники должны были бы лишиться жизни? Мы знали, что караульные, как то и в Европе бывает, должны были бы пострадать. Но не думали, чтобы японские законы были столь жестоки и осуждали на смерть людей невинных. Тут господин Мур сказал губернатору решительным и твердым голосом, что мы точно знали об этом японском законе, ибо он сам нам сказывал об нем. На сие мы отвечали: «Это правда, что господин Мур сказывал нам, будто в Японии существует такой закон. Но по нашему европейскому понятию о справедливости мы не верили его словам, а думали, что господин Мур выдумал сие для того, чтобы отвлечь нас от нашего намерения». Потом губернатор спросил: «Есть ли в Европе закон, по которому пленные должны уходить?» «Именно на сие писанного закона нет. Но, не дав честного слова, уходить позволительно». Господин Мур и тут, сделав возражение, обращал ответ наш в насмешку и уверял японцев, что этого никогда не бывает. Тщетно мы приводили ему примеры, упоминая об английском генерале Бересфорде, полковнике Паке, морском капитане сир Сидни Смите и о многих других чиновных особах, которые в наши уже времена уходили из плена и тем немало себя не обесславили. Но господин Мур притворно засмеялся и уверял нас в глаза, что случаев, о коих мы говорили, никогда не бывало. Наконец губернатор сказал нам речь, которая, по изъяснению двух наших переводчиков, заключала такой смысл. Если бы вы были японцы и ушли из-под караула, то следствия для вас были бы весьма дурны. Но вы иностранцы, не знающие наших законов. Притом ушли вы не с тем намерением, чтобы сделать какой-нибудь вред японцам. Цель ваша была единственно достигнуть своего отечества, которое всякий человек должен любить более всего на свете. И потому я доброго моего мнения об вас не переменил. Впрочем, не могу ручаться, как поступок ваш будет принят правительством, однако я буду стараться в вашу пользу так точно, как и прежде, чтобы доставить вам позволение возвратиться в Россию. Теперь же, по японским законам, до решения об вас дела, матросы будут помещены в настоящую тюрьму, а вы в другое место, называемое Инверари. Окончив речь свою, губернатор вышел, а потом и нас вывели в прихожую. Прежде караульными при нас были императорские солдаты, но незнакомые нам лица. Они были под командою того самого нарядного офицера, который нас вел. Теперь он вошел с четвертым по губернаторе чиновником, отправляющим должность уголовного судьи по имени Накагава Мататаро, коему издал нас. Потом приказал всем своим солдатам выйти вон, а в ту же секунду вошли мацмайские солдаты, прежние наши знакомые, коим Мататаро велел перевязать нас иначе, меняя господина Хлебникова таким образом, как они вяжут своих чиновников, а матросов — как простых людей. Сделав это, повели нас часу в пятом или шестом из замка по городу к настоящей тюрьме, которая была от крепости в расстоянии около версты. В сие время шел дождь. Но стечение народа было чрезвычайное, и все зрители стояли под зонтиками. Городская тюрьма стояла при подошве высокого утеса, и кроме двух деревянных стен была обведена еще земляным валом, на коем были поставлены рогатки. Войдя во внутренний двор, увидели мы огромный сарай. Вступя вон и, нашли, что внутреннее расположение тюрьмы было точно такое же, как то, где мы содержались по прибытии в Мацмай, с той токмо разностью, что здесь было вместо двух четыре клетки, из коих одна побольше, две поменее, а третья еще менее. В сарае тюремный пристав по имени Кизиски нас одного после другого развязывал и обыскивал с ног до головы, для чего мы должны были раздеваться до рубашки. Обыскав меня первого, велели мне войти в самую малую клетку, стоявшую в темном углу здания. Господина Хлебникова поместили подле меня в другую клетку, которая была побольше моей и посветлее. Подле него содержался один японец, а в четвертую клетку, самую большую и по положению своему лучшую, поместили всех матросов. Потом заперли наши клетки на замки и дверь в сарае затворили.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Мы не могли понять, что значили губернаторские слова, что матросы будут содержаться в настоящей тюрьме, а мы в Инвераре. Напротив того, теперь видим, что наши места гораздо хуже. После мы уже узнали, что различие состояло в том, что из нас каждый имел свою клетку, а матросы помещены были вместе в одной. Впрочем, мы милости такой не очень желали. Однако наши клетки были так близки, что я с господином Хлебниковым свободно мог разговаривать. Заключенный подле господина Хлебникова японец тотчас вступил с ним в разговор, сказав свое имя и объявив, что через 6 дней его выпустят. Потом подал ему небольшой кусок соленой рыбы, за который господин Хлебников подарил ему белую косынку, а рыбой со мной поделился. Голод заставил нас почесть сей кусок большим лакомством. Поздно вечером уже бывший наш работник Фок-Массе с двумя мальчишками принес нам ужин, состоявший из жидкой кашицы и двух маленьких кусочков на каждого соленой редьки, а для питья теплую воду. Фок-Массе имел вид сердитый. На вопросы наши отвечал грубо, но не бранил и не упрекал нас в том, что мы ушли. Сначала мы думали, что он опять будет при нас, но узнали, что ему велено было только мальчикам показать, как с нами обходиться, и выучить их русским названием необходимых для нас вещей, хотя это и не нужно было, ибо мы могли уже свои надобности изъяснить и на японском языке. После ужина японцы подали ко мне сквозь решетку какой-то старый спальный халат. Пронесли что-то и к моим товарищам. Потом двери у сарая заперли на замок, и у нас сделалось совершенно темно, ибо решетка между нами и караульнею была обита досками, почему свет оттуда к нам не проходил. Коль скоро при захождении солнца ударило 6 часов, то после сего каждые полчаса караульные к нам входили с фонарями и осматривали нас, а иногда будили и заставляли откликаться. И как летние ночные часы у японцев очень коротки, то они почти беспрестанно к нам входили и не давали нам покоя. Японцы разделяют сутки на 12 часов и считают 6 часов дневных или от восхождения до захождения солнца и столько же ночных, то есть от захождения до восхождения. Следовательно, часы их не равны. Когда день длиннее ночи, то и часы дневные более, и тому противное. Для меры времени употребляют они небольшой деревянный брусок, намазанный сверху глиной и выбеленный. В глине проведен узенький желобок, в который насыпается порошок какой-то травы, который горит весьма медленно, а по сторонам желобка в известных делениях сделаны дырочки, в кои втыкается гвоздик. Подле дырочек назначена длина часов дневных и ночных в течение 6 месяцев, от весеннего до осеннего равноденствия. Часы сии в другие 6 месяцев уже будут ночные дневными и обратно. И так японские часовые, сыскав длину дневного часа в известное время, замечают онную гвоздиками и, насыпав в желобок порошку, зажигают с полудни, и таким образом горением травы меряют время. Брусок сей японцы хранят в закрытом ящике и стараются держать в сухом месте, но совсем тем мокрая или сухая погода имеет большое действие над их часами. Сутки они начинают считать с полуночи, в которое время бьют в колокол 9 часов, ударив прежде 3 раза для возвещения, что часы будут бить. То же делают они всякий раз, когда бьют часы. По прошествии часа после полуночи бьют 8 часов, потом 7, а при восхождении солнца 6, после сего 5, там 4, а в полдень опять 9. В час пополудни 8, в 2 часа пополудни 7, при захождении солнца 6, потом 5 и, наконец, 4, а после с полуночи начинаются новые сутки. Японцы бьют часы таким образом. Сначала ударят раз в колокол, потом минуты через 1,5, 2 раза вдруг один после другого. Сие 3 удара возвещают, что часы будут бить или, так сказать, говорят «слушай». Потом также минуты через 1,5 начинают бить часы. Удар после удара секунд через 15, но последние 2 удара, вдруг один после другого, как бы тем означали полно считать. На рассвете 4 мая пришел к нам чиновник и всех нас перекликал по именам. А около полудня сказали, что мы должны идти к губернатору, и повели нас в замок, связав, как накануне, и таким же порядком за конвоем, как прежде водили. В замке посадили нас в переднюю перед судебным местом и через несколько минут привели господина Мура и Алексея, которых, однако, посадили в судебном месте особенно. Через несколько времени ввели нас в присутственное место, развязав прежде руки мне и господину Хлебникову совсем и оставив только веревки по поясу, а матросам развязали одни кисти, локти же оставались связанными. Господин Жемур и Алексей связаны не были. Когда губернатор вышел и занял свое место, то начал снова предлагать нам многие из прежних вопросов, а на некоторые из них требовал только пояснения. Когда же все это было кончено, то спросил он меня, как я считаю поступок своего ухода, хорошим или дурным, и как я признаю себя, правым или виноватым перед японцами. «Японцы сами, — отвечал я, — заставили нас принять такие меры. Во-первых, взяли они нас обманом, показаниям нашим не верят и не хотят снестись с нашими судами, будь бы они пришли сюда, чтобы получить от нашего правительства уверение в справедливости того, что мы объявляем. Так что нам было делать? Посему я и не считаю себя перед ним виноватым. По самой справедливости дела». Губернатор на сие сказал, что он удивляется моим словам. «Взятие нас в плен — старое дело, и говорить о нем не должно. А он спрашивает только, прав ли я или виноват в том, что ушел, и что если я буду считать себя правым, то он этого никак не может представить своему государю». Я тотчас приметил, что ему хотелось, чтобы мы признали себя виноватыми, и потому сказал, «Если бы мы судились с японцами перед Богом, или там, где мы были бы наравне, то я мог бы много кое-чего сказать в оправдание нашего поступка. Но здесь японцев миллионы, а нас 6 человек, и мы у них в руках. То пусть они судят, как хотят. Прав ли я или виноват, я только их прошу считать виноватым меня одного, ибо прочие мои товарищи ушли по моему приказанию». Приметно было, что губернатор с большим удовольствием принял признание мое в том, что я виноват, и сказал: «Похвально, что, желая оправдать своих соотечественников, я беру всю вину на себя. Но в таком случае послушание моим повелением может быть только некоторым образом извинительно матросам, а не господину Хлебникову, ибо он, быв сам офицером, должен знать, что начальство мое над ним простиралось, пока мы были на корабле, а не в плену». Потом сделал он господину Хлебникову подобный вопрос: признает ли он себя виноватым? И когда господин Хлебников стал приводить доводы в наше оправдание, и что по всем правилам справедливости и человеколюбия нельзя нас обвинить, то японцы начали было сердиться и беспрестанно повторяли, что таких ответов нельзя им представить своему государю. Напоследок уже то лаской, то гневом убеждали нас всех сказать прямо, что мы нехорошо сделали, говоря, что это нам же в пользу послужит, и когда мы на это согласились, то они весьма были довольны. После сего вскоре губернатор нас отпустил, оставив у себя для расспросов господина Мура и Алексея. Здесь надобно сказать, что когда я объявил японцам, сколь много меня мучит боль в ногах и что я с трудом могу стоять, то губернатор тотчас приказал подать мне стул и велел во все время нашей конференции сидеть. По выходе из судебного места нам завязали руки и отвели в тюрьму прежним порядком. Я нашел в своей клетке вместо данного мне накануне мерзкого халата прежнее одеяло и большой халат на вате. К товарищам моим также положили спальный прибор. Теперь содержать нас стали, можно сказать, настоящим образом по-тюремному, так же точно, как и японцы с нами вместе заключенного. Впрочем, хотя для нас такое содержание казалось жестоким, но я смею сказать, что в всем отношении законы японские несравненно человеколюбивее законов многих европейских держав. Мы теперь содержались в настоящей тюрьме, где также был заключен один из преступников. Следовательно, и должны место сие сравнивать с настоящими европейскими тюрьмами. А чтоб читатель мог сам сделать такое сравнение, то я здесь подробно опишу наше содержание.
3: Я уже сказал, в каких клетках мы были заключены. Внутри они были очень чисты, а также и в коридорах работники наши каждый день мели. Когда же нас вводили в замок, то они выметали наши клетки и спальные наши платья выносили на солнце просушивать. Кормили нас по 3 раза в день, по утру, в полдень и вечером. Пища состояла в крутой из сорочинского пшена каши вместо хлеба, которую давали по порциям, меркою наподобие наших грешневиков. Такой порции для нас было слишком достаточно, и мы не могли всю ее съедать. Но матросы находили, что она для них мала. Впрочем, это только в начале, пока после трудного нашего путешествия и претерпенного голода мы чувствовали большой позыв на еду. А после и для них порции сей было достаточно. С кашей давали нам похлебку из морской капусты или из какой-нибудь дикой зелени, как то из боршовнику, черемши или дегелев, подмешивая вонную для вкуса квашеных бобов, по-японски «миссо» называемых, к чему иногда прибавляли несколько кусочков китового жиру, а временем вместо похлебки давали кусочка по 2 соленой рыбы с квашеной дикой зеленью, что бывало по большей части по вечерам. Пили мы теплую воду, и всегда, когда угодно было. Если бывало ночью спрашивали мы пить, то караульные тотчас, без всякого ропоту, будили работников и приказывали приносить нам воды. Но уже умываться нам здесь не приносили, и гребней не давали. А умывались мы той водой, которую спрашивали для питья. Гребенку же стали давать через несколько времени после. И она, как кажется, была штатная, тюремная, ибо зубцы ее были крайне малы. Видно, для того, чтобы мы не могли ими себе вреда сделать. Но при всем таком дурном содержании и обхождении с нами японцев, в некоторых случаях показывали они к нам особенное внимание. Например, один раз ночью случилось сильное землетрясение, так что вся тюрьма наша задрожала, и на дворе, и на улицах сделался необыкновенный шум. Тогда наши караульные тотчас вошли к нам с фонарями и сказали, чтобы мы не тревожились, ибо это не что иное, как землетрясение, которое часто здесь случается, но никогда не бывает опасно. Может быть, это сделали караульные сами собой по своему добродушию, ибо хотя большая часть содержавших при нас внутреннюю стражу очень сурово на нас смотрели и грубо обходились, но, к чести сего народа, справедливость заставляет сказать, что некоторые из них отменно были к нам ласковы и старались нас утешать, особенно один, по имени Гонзо. Был добродушен, он часто приносил нам какие-нибудь гостинцы и подавал так, чтобы товарищи его не могли видеть. А иногда сказывал нам

внутренней стражей в ту ночь, когда мы ушли. Он находился при отряде, посланном за нами в погоню, но уже не в звании воина, а простого работника. Он был с нами с той минуты, как нас взяли, и до прихода в Мацмай. Небритая борода и волосы на голове, а также бледное лицо показывали грусть его, которой мы были причиной. Но при первом свидании с нами он поклонился нам учтиво, не показав ни малейшего виду гнева или ненависти, и во всю дорогу услуживал нам, чем мог, весьма охотно. Видно было, что он поступал так не по принуждению, ибо другие не так обходились с нами. Поступками своими он трогал нас до слез. Имя сего достойного человека — Кана. Спустя несколько дней от последнего нашего свидания с губернатором повели меня одного в замок, где в присутствии некоторых чиновников первый и второй по губернатору начальники меня расспрашивали, приказав прежде, чтобы я по болезни в ногах сел на поданный мне стул. До входа моего еще в присутственное место выходил ко мне Теска. Разговаривая со мною о господине Муре, сказал он, что Мур жестоко на нас сердит и говорит очень много дурного о наших поступках. Но Теска советовал мне не печалиться, ибо японцы не расположены верить всем словам господина Мура. Сверх того, сказал он мне, что Мур просился в японскую службу, и потому прежде, нежели японские чиновники стали меня спрашивать, я спросил их, чтобы они позволили мне открыть им мои мысли и выслушали меня со вниманием, а переводчиков просил переводить мои слова как можно вернее. Они отвечали, что рады будут слушать все, что я желаю им сообщить». Тогда я спросил их, если бы три японские офицера были где-нибудь в плену, и двое из них сделали точно то, что мы, а третий то, что сделал Мур, и подробный отчет об их поступках дошел бы до Японии, то пусть они теперь мне скажут по чистой совести, как бы японцы стали об них судить. Они засмеялись, и на вопрос мой никакого ответа не сделали. Но вместо того старший из них сказал мне, чтобы я ничего не боялся. Для японцев как Мур, так и все другие русские равны. Им только нужно знать настоящее дело. Потом продолжал, что по японским законам ничего скоро не делается, и потому мы теперь в тюрьме. Но когда новый губернатор приедет, то нас переведут в другое, лучшее место, а после и в дом, и есть надежда, что правительство их велит отпустить нас в Россию. После сего начали они меня спрашивать. Первый их вопрос был, справедливо ли то, что они слышали от курильцев, будто Рязанов участвовал в сделанном на них нападении, дав прежде о сём Хвостову повеление, которое после, хотя он и отменил, но Хвостов не послушался, а первое повеление исполнил. Нетрудно было мне угадать, кто таковы были эти курильцы. Господин Мур все это им открыл. На сей вопрос я сказал, что мы никак не можем верить, чтобы Рязанов участвовал в всем деле, но что Хвостов учинил то без его повеления. Потом японцы предлагали мне множество вопросов из тетради, перед ними лежавшей, касательно до нашего плавания, до предмета экспедиции, о состоянии России и о политических ее отношениях к европейским державам, а особливо к Франции. Я видел, что все их сведения получили они тем же каналом. На некоторые предметы я согласился, а многие долг мой был опровергнуть по причине их неосновательности. Другие же были вовсе несправедливы.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Когда самое неприятнейшее для меня дело сие было кончено, то старший из двух чиновников сказал мне, чтобы мы ничего не боялись и не печалились, а помнили бы, что японцы такие же люди, как и другие. Следовательно, никакого зла нам не сделают, и с таковым утешением отпустил меня. А я, по приходе в тюрьму, рассказал, что со мной случилось господину Хлебникову. Вскоре после сего случая пришел к нам чиновник Накагава Мататаро с обоими переводчиками. Они принесли с собой бумагу, в которой

0: были записаны наши ответы с тем, чтобы проверить их. При всем случае, они нам сказали, что показания наши, где и как мы взяли ножи, а также известия, слышанные нами о повелении, как поступать с русскими судами, и об отправлении войск и пушек в Кунашир, не записано. И чтобы мы в другой раз, когда губернатор станет нас спрашивать, о том не говорили. Это сделано было без сомнения для того, чтобы пощадить своих людей, в всем деле запутанных. Почему мы и сами, желая избавить от беды невинных солдат и работников, через оплошность коих получили мы ножи, а также спасти самого Теска, охотно на сие предложение согласились. Но второе их требование было слишком нам противно. Оно произвело между японцами и нами горячий спор и заставило Мататаро против его обыкновения слишком разгорячиться, бронить и угрожать нам. Он хотел, чтобы мы совершенно оправдали господина Мура, признали, что намерение его уйти с нами было действительно притворное, и что он Симонова и Васильева никогда не уговаривал согласиться на наш план. Но мы этому противились, и ничего не хотели переменить в ответах наших по сему предмету. Мы говорили, что какое намерение имел в сердце господин Мур, нам неизвестно. Но поступки его не показывали, чтобы он притворялся, и мы уверены, что он действительно хотел с нами уйти и, вероятно, ушел бы, если бы робость ему не попрепятствовала пуститься на столь отчаянное предприятие. Мы имели весьма важные причины не давать ему способов вывернуться из сего дела. Считаю за нужное объяснить сие причины, дабы читатели не сочли наших поступков мщению или желанию погубить господина Мура. Он, как я выше уже сказал, покушался исключить себя из числа русских и старался уверить японцев, что он родом из Германии. Следовательно, если бы мы сами засвидетельствовали непричастность его в наших видах и всегдашнюю преданность японцам, то не мудрено, что японцы, погубив нас, могли бы отправить его на голландских кораблях в Европу для возвращения в мнимое его отечество Германию, откуда он мог бы прибыть в Россию. Тогда, не имея свидетелей, в его воле было составить своим приключением какую угодно повесть, в которой, может быть, приписал бы свои дела нам, а наши себе, и сделал бы память нашу навеки ненавистной нашим соотечественникам. Вот какая мысль более всего нас мучила, и потому мы не хотели отступить от истины для оправдания господина Мура. Впрочем, если бы сие оправдание, от нас зависящее, могло доставить ему достоинство первого вельможи в Японии, лишь бы только не возвращение в Европу, то мы охотно бы на это согласились, несмотря на то, что он изобретал все средства вредить нам. Мататаро и переводчики дня два или три сряду к нам приходили и уговаривали нас переменить наши показания касательно господина Мура. Но как мы твердили одно и то же, то они оставили нас. Но сделали ли какие-нибудь перемены в наших ответах, мы не знаем. Между тем, я крайне беспокоился мыслями, что господин Мур какой-нибудь хитростью выпутается из беды, получит со временем дозволение возвратиться в Европу, очернит и придаст вечному бесславию имена наши, когда никто и ни в какое время не найдется для опровержения его. Такая ужасная мысль доводила меня почти до отчаяния. Притом я в это время захворал, и хотя первые или 7 дней лекарь к нам не ходил, несмотря на то, что матросы требовали его помощи, но теперь японцы умилостивились, и лекарь стал посещать нас каждый день. Здесь, к чести губернатора Арао Тадзимано Ками, должно сказать, что он, полагая причиной моей болезни одну печаль, прислал к нам чиновника Накагаву Мататаро сказать мне, что если болезнь моя происходит от печали, то чтобы я успокоился. Японцы не хотят сделать нам никакого зла, и по приезде нового губернатора переведут нас в другое лучшее место, а потом оба они будут стараться о доставлении нам позволения возвратиться в свое отечество. Переводчик Комаджеро говорил с такой чувствительностью, что у него слезы на глазах показались. И сколь я не подозревал тогда искренность японцев, однако поверил ему и сделался покойнее». Вскоре после сего японцы немного улучшили наше содержание, начали иногда давать нам рот лапши по их туфа называемой, с кашей варили мелкие бобы, которые они почитают не последним лакомством, а несколько раз и из курицы похлебку давали. Для питья же вместо воды стали давать чай. Это приказано было губернатором по особенному представлению Теска. В продолжении нашего заточения в городской тюрьме повстречался случай, о котором нельзя не упомянуть. Когда соседу нашему, японцу, содержавшемуся не 6 дней, как-то он нам прежде сказал, но гораздо более, сделано было на тюремном дворе телесное наказание, так что мы крик его могли слышать, то в тот же день пришел к нам с переводчиком Кумаджеро чиновник и уголовный судья Мататаро объявить по приказу губернатора, чтобы мы, слышав о наказании преступника, содержавшегося с нами в одном месте, не заключили, что и мы подобному наказанию подвержены быть можем, ибо по японским законам иностранцев нельзя телесно наказывать. В то время мы думали, что сие уверение было ложное, сказанное только, чтобы нас успокоить. Но после узнали, что действительно у них существует такой закон, из которого исключены только те иностранцы, кои будут проповедовать японским подданным христианскую религию, ибо против таковых у них есть самые жестокие постановления. Японцы не могут назваться гонителями чужих вер. Доказательством тому служат различные секты, в их собственном государстве исповедуемые, и поклонение курильцев. Но они не терпят христианской религии, ибо католические священники, под разными предлогами жившие в Японии и пользовавшиеся всей возможной свободой, стали проповедовать христианскую веру, успели многих обратить и произвели самую ужасную междоусобную войну. И потому теперь по изгнании и по совершенном истреблении христиан – на вывешенных в публичных местах, на площадях и улицах, каменных досках, в числе иссеченных на них законов, первым пунктом стоит: кто уличит человека, исповедующего христианскую веру, тот получит в награждение 500 серебряных монет. Также у них есть закон, чтобы господа не прежде нанимали слуг, как получат от них письменное объявление, что они не христиане. Сверх того, в городе Нагасаки, где христианство более всего в прежние времена распространялось, сделана лестница, состоящая из нескольких ступеней, на коих положены утвари католической церкви, начиная с распятия и далее. По сей лестнице в каждый Новый год японского календаря все жители города Нагасаки должны пройти в знак того, что они не христиане. Переводчики наши уверяли нас, будто некоторые христиане, живущие там, тоже делают из корыстолюбия. Но чему дивиться? Разве в Европе не то же самое ежедневно случается? Ложная присяга не есть ли попирание ногами христианской религии?
1: Радиозвезда. Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
0: В половине июня водили нас всех раза два к губернатору, где в присутствии его и других чиновников читали нам наши ответы и спрашивали, так ли они написаны. Все те случаи, которые могли быть пагубны для японцев, впутанных в наше дело, и о коих выше я говорил, были выпущены. Почему мы об них и не поминали? Но когда читали ответы господина Мура, то мы делали возражение, ибо он от всего отперся и уверял, что никогда не уговаривал матросов уйти. При сём случае Шкаев ему сказал: «Побойтесь Бога, Федор Федорович, как вам не совестно? Разве вы никогда не надеетесь быть в России?» Я и господин Хлебников сказали ему: «Молчи». Господин Мур это тотчас взял на замечание. И мы после за слова сии дорого было заплатили, как то впоследствии будет описано. Наконец японцы, видев наши споры, взяли на себя согласить сделанные нами ответы и отпустили нас. 29 июня прибыл в Мацмай новый губернатор Огасавара Исеноками. 2 июля повели нас в замок. В присутственном месте нашли мы всех тех чиновников, которые обыкновенно бывали при наших допросах, и господина Мура с Алексеем. Лишь мы вошли, как господин Мур сказал мне, чтобы я ничего не боялся, ибо дела идут хорошо. Через четверть или полчаса прибыли оба губернатора со своими свитами. У каждого из них по одному чиновнику, шли впереди, а все прочие сзади. В свите нового губернатора, который был старее, находилось 2 человеками более, нежели у прежнего. Шел он впереди и сел на левой стороне, а прежний губернатор рядом с ним на правой. Все бывшие тут японцы отдали им свое почтение обыкновенным у них образом – о коем я прежде упоминал, а мы поклонились им по-своему. Прежний губернатор, указав на товарища своего, сказал, что это приехавший к нему на смену губернатор Огасавара Исеноками, и велел сказать ему, начиная с меня, чины и имена наши, что мы и сделали с поклоном, говоря «я такой-то». На сие он нам отвечал улыбкой и небольшим наклонением головы вперед. Потом прежний губернатор, приказав одному из чиновников принести большую тетрадь, сказал, что она написана Муром и названа им представлением, и что теперь нам нужно оную прочитать и объявить им, согласны ли мы в том, что Мур описывает. После сего оба губернатора вышли, поручив бывшим тут чиновникам выслушать наше мнение. Господин Мур стал сам читать свое сочинение, в коем после многих комплиментов прежнему губернатору, уделяя частицу и новому, описывает он все наши сборы уйти, почти так, как они действительно происходили, утверждая, однако, что его согласие с нами было притворное, опровергает наши ответы, стараясь нас обвинить, потом открывает японцам причину нашего путешествия, описывает подробно состояние восточного края Сибири и делает некоторые замечания о России вообще, а в заключение просит у японцев для нас милости. Выслушав сию бумагу, мы стали на некоторые места делать свои возражения, но японцы жестоко против нас за это рассердились и говорили, что мы не имеем права Мура оспаривать. Посему я сказал, что если они хотят объявление господина Мура непременно принять за справедливые, то мы переспросить их не можем, свидетелей здесь нет, и так пусть будет по их желанию. Господин Хлебников предложил еще несколько возражений и тем более раздражил японцев. Напоследок и он замолчал. Но мы твердо приняли намерение не подписывать бумаги господина Мура, если бы японцам вздумалось утвердить онную нашей подписью, чего, однако же, не последовало. По окончании сего дела оба губернатора опять вошли прежним порядком, и один из чиновников донес им, что бумага господина Мура нами прочитана. Что ж он сказал касательно нашего об ней мнения, мы разобрать не могли». После сего новый губернатор, вынув из-за пазухи куверт по-европейски сделанный, отдал его прежнему губернатору, а сей одному из чиновников, от коего передан он переводчику, а, наконец, дошел и к нам. Русская надпись на нем заключалась в двух словах — «Мацмайскому губернатору». В куверте находился лист, на коем написаны были по-русски с французским переводом «угрозы японцам» и прочие, в случае, если они не согласятся с нами торговать. Мы тотчас увидели, что это та бумага, присланная Хвостовым, о коей японцы нам прежде говорили. Впрочем, она была без числа, никем не подписана, и не сказано в ней, по чьему повелению послана она в Японию. Сим старались мы доказать, в чем и господин Мур нам усердно помогал, что произошла она от своевольства частного человека, и что мы уверены и можем клятвой утвердить, что правительство наше не имело в всем деле ни малейшего участия, хотя писавший онную и простер дерзость свою столь далеко, что такую бумагу осмелился послать в Японию. Даже и самое незнание сочинителя онной свидетельствует, что она не от правительства произошла, ибо в ней упоминается о жителях Урупа, которых там давно уже не было и нет, что, конечно, правительству нашему известно, которое в актах своих не поместило бы такой грубой ошибки, если бы бумага сия была действительно официальная. Но она не что иное есть, как подложное сочинение, написанное дерзким, малозначащим человеком. Когда губернаторы выслушали наши доказательства, то новый из них сказал, что он не спрашивает у нас, подложная ли это бумага, но хочет только знать подлинное содержание оной, дабы мог о том донести своему государю. Посему мы ее тут же перевели словесно, а после господин Мур перевел и письменно. В заключение новый губернатор сказал нам, что в непродолжительном времени нас переведут в другое лучшее место и содержание наше улучшат. После сего оба губернатора вышли, а потом и нас отвели опять в тюрьму. С сего дня все японцы, при нас бывшие, переменили свое обращение с нами. Они сделались гораздо ласковее и снисходительнее. От Тески мы узнали, что господин Мур и Алексей по уходе нашим переведены были в прежнее наше жилище, которое теперь назначается для нас. А для господина Мура с Алексеем там же делают особливую пристройку, и потому, пока оное не будет готово, мы должны оставаться в тюрьме. Сверх того, Теска же нам сказал, что государь их при отпускной аудиенции нового губернатора велел ему как можно стараться о сохранении нашего здоровья и по прибытии его в Мацмай тотчас переменить содержание наше к лучшему. Между тем повстречался случай, который показал нам в полной мере великодушие и доброту сердца переводчика нашего, Теска. Когда я поехал в Кунашир на берег, у меня в кармане было случайно черновое письмо, которое я хотел оставить японцам, не полагая, что буду иметь с ними сношение, в коем, упрекая их за вероломный поступок, что они в безоружных людей стреляли и прочее, употребил я некоторые оскорбительные для них укоризны. Но между тем говорю, что у нас без воли правительства ни один военный офицер не может начинать неприятельских действий иначе, как в собственную свою оборону, и потому теперь не хочу отмстить им за их варварский поступок. Не для того, чтобы их боялся, а потому что не смею сего сделать без воли моего государя». Последняя часть его письма служила много к показанию нашего дела в настоящем виде, а первая могла раздражить гордых японцев. Господин Мур, зная содержание его, открыл обонам японским чиновникам. Оно хранилось с прочими отобранными у нас вещами, и потому тотчас его отыскали и велели Теске переводить. Господин Мур объяснил ему все письмо, но Теске, приметив, что в нем многие слова и целые строки были вымараны, употребил сие обстоятельства в нашу пользу, замарав все те слова, которые могли показаться оскорбительными японскому правительству, а перевел одно лишь то, что служило к нашему оправданию, а прочим же сказал, что нельзя разобрать. Если бы письмо было чисто написано, то ему нельзя было бы сего сделать.
1: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Лапти». Читает Александр Бурдуков.
1: Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак, и было большое горе. Был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами от страха и от своей беспомощности. Что сделать? Чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора 30 верст. Да и не поедет никакой доктор в такую страсть. Стукнула в прихожей. Нефёд принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью. Приотворил дверь, заглянул. «Ну что, барыня, как? Не полегчало?» «Куда там, Нефёдушка? Верно, и не выживет. Все какие-то красные лапти просит». «Лапти? Что за лапти такие?» «А Господь его знает. Бредит, весь огнем горит». Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки. Все в снегу, все обмерзло. И вдруг твердо. «Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать». «Как добывать?» «В новоселке идти, в лавку. Покрасить фуксином — нехитрое дело». «Бог с тобой, да новоселок 6 верст. Где ж в такой ужас дойти?» Еще подумал. «Нет, пойду». «Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне взад, пыль-то». И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море. Пообедали. Стало смеркаться. Смерклось. Ни Фёда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если Бог донес. Ободенкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но от того, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел. Ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной, и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя, и как будто вполне разумно, дать ему красные лапти. «Мамочка, дай, мамочка, дорогая, ну что тебе стоит?» И мать кидалась на колени и била себя в грудь. «Господи, помоги! Господи, защити!» И когда, наконец, рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги, уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый, зловещий стук в окно. Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело. Белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефёда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело. Оказывается, знакомый человек. Тем только и спаслись. Поняли, что значит эти луга хуторские, протасовские, и что на горе в двух шагах жилье. За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином.
0: Мы читали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Лапти». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Бойцы группировки «Север» окружили 1700 украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Министерство обороны. Уничтожение формирования противника ведется в районах населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная. Ранее президент России заявлял, что площадь котла включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию фронта на 20 километров от границы Белгородской области. После выхода на полную мощность мост на границе России и Северной Кореи через реку Туманная могут пересекать до 300 машин в сутки, сообщил на церемонии открытия премьер-министра Михаил Мишустин.
2: Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг, совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
1: Движение по мосту будет идти круглый год. Это позволит бизнесу нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки. Министерство иностранных дел России закрывает Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге. Иностранные дипломаты обязаны покинуть страну до 18 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС. Также прекращают работу местные культурные центры имени Гёте. Их персонал должен выехать до 13 числа. Москва назвала эти шаги зеркальным ответом на закрытие российского генерального консульства в Бонне и русского дома в Берлине. Министерство внутренних дел предупреждает о росте многоэтапных мошеннических схем, где несколько аферистов последовательно обрабатывают жертву от лица разных организаций. Злоумышленники выманивают деньги под предлогом начисления социальных выплат, замены домофонов и медицинских полисов, продления договоров связи и доставки посылок. Преступники даже предлагают гражданам платную запись школьников на сдачу ЕГЭ или ОГЭ. Поэтому полиция призывает россиян критически оценивать любые неожиданные телефоны, звонки. Организаторы игр кочевников в Бишкеке на Иссык-Куле скрыли общий медальный зачет из-за спора о первом месте между Киргизией и Казахстаном. Астана заявила о 32 золотых медалях, но организаторы отдали первое место хозяевам с 30, сократив казахстанские до 29. Министерство спорта Киргизии объяснило, официальный зачет игр кочевников не ведется. Россия, напомню, завоевала 34 медали, 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Арман де Калинкур, глава из книги «Поход Наполеона в Россию», читает Василий Савинов.
3: В ожидании этих сведений император объездил по разным направлениям холмы, которые господствуют над Москвой с запада. Возвратившись к заставе, он приказал мне написать великому канцлеру в Париж и герцогу Бассана в Вильно, что мы находимся в Москве, и пометить письма Москвой. Он поставил патрули, чтобы ни один солдат не мог войти в город. Но проникнуть туда было так легко, что эта предосторожность не очень помогала. В городе была небольшая перестрелка с вооруженными крестьянами, отставшими солдатами и казаками. Пленные были переданы в корпус князя Экмюльского, который стоял на позициях перед городом. Офицеры штаба неаполитанского короля и штаба главного командования, которым было поручено раздобыть сведения, прибывали один за другим и подтверждали полученные уже ранее сообщения. Король преследовал по пятам арьергард неприятеля, продолжавшего свое отступление. Русский офицер, командовавший арьергардом, превозносил храбрость короля, но порицал его неосторожность. «Мы до такой степени восхищены вами, — сказал он ему, — что наши казаки дали себе слово не стрелять по такому храброму государю. Но в один прекрасный день с вами может все же случиться несчастье». Он уговаривал короля умерить свою благородную отвагу. Так как эти комплименты позволяли русским выиграть время, то их щедро расточали королю, тем паче, что он явно был чувствителен к ним. Он одалживал у всех различные драгоценности, чтобы сделать подарки таким любезным неприятелям. Офицер для поручений Гурго, последовавший за королем, чтобы выполнить некоторые распоряжения императора, предложил королю свои часы с боем, которые тот поспешил преподнести казачьему офицеру. Когда авангард почти прошел через весь город, граф Дюранель и Гурго, ехавшие вместе с королем, покинули его, чтобы отправиться во дворец и в арсенал, где Гурго захватил 60 казаков. В Кремле, точно так же, как и в большинстве частных особняков, все находилось на месте. Даже часы шли, словно владельцы оставались дома. Отставшие русские солдаты совершали кое-какие бесчинства. Их арестовывали каждую минуту. Но так как небольшого числа жандармов, находившихся в распоряжении Дюранеля, было недостаточно для всего города, то он занялся Кремлем и воспитательным домом и сохранил их в неприкосновенности. Он отправил императору просьбу о присылке каких-нибудь воинских частей и предупредил его, что все дома полны отставших неприятельских солдат, и императору нечего и думать о вступлении в город до тех пор, пока не удастся обыскать часть домов и организовать патрульную службу по кварталам. Такие патрули необходимы, так как город занимает огромное пространство. Император предписал ему обратиться к герцогу Тревизскому, корпус которого должен был занять город. Но численность корпуса сильно сократилась, а кроме того, маршал считал, что нельзя распылять свои силы в первые моменты, тем паче, что приближалась ночь. Он предоставил поэтому Дюранелю лишь слабые и недостаточные отряды. Как я уже сказал, состоятельные жители бежали, все власти оставили город, и он походил на пустыню. Не было даже возможности образовать какую бы то ни было администрацию. Оставались только учителя гувернёра французы, несколько торговцев-иностранцев и отдельные жители из низших слоев населения, а также прислуга в некоторых особняках. Трудно передать впечатления, которые произвели эти известия на императора. Я никогда не видел, чтобы он находился под таким сильным впечатлением. Он был очень озабочен и проявлял нетерпение после двухчасового ожидания у заставы. А новые донесения навели его, очевидно, на весьма серьезные размышления, так как его лицо, обычно столь бесстрастное, на сей раз ярко отражало его разочарование. Граф Дюранель, которого император назначил комендантом города, ревностно и энергично занимался восстановлением порядка. Он посылал императору сведения, которые ему удавалось собрать и которые целиком подтверждали то, что он уже сообщил. Московский губернатор Растопчин покинул город только в 11 часов утра, после того, как он эвакуировал все учреждения и население. Весьма незначительное число представителей имущих слоев и несколько тысяч жителей из низших слоев населения остались только потому, что не принадлежали к числу вельмож, и их положение не давало им возможности разузнать, куда же надо ехать. Большинство домов были столь же пустынны, как и улицы. Губернатор скрывал от жителей проигрыш сражения и даже проект эвакуации города вплоть до последнего момента. Нам удалось захватить лишь небольшую часть архивов и драгоценностей. В арсенале оставалось немного оружия, отставшие солдаты и ополченцы прятались в домах. Они были вооружены. Дюранель снова поэтому просил императора не вступать в город. С отставшими было трудно объясниться, трудно было даже найти проводников или толковых осведомителей, для этого требовалось много времени». Все эти сообщения еще более усилили озабоченность императора. Некоторое время он прохаживался у заставы взад и вперед, потом, сев на лошадь, подъехал к находившемуся поблизости князю Кмюльскому. Все вместе мы проехали по деревне, расположенной возле города. Император произвел рекогносцировку окрестностей на довольно большом расстоянии. Он предложил князю Кмюльскому следить за тем, чтобы ни один из пленных не мог бежать. Князь Невшательский, присутствовавший при этом, сказал мне, что маршал, наверное, в точности выполнит приказ, который он заранее предвидел, так как предписал своим войскам стрелять по порученным им пленным, если они попытаются бежать. Император вернулся обратно и проехал по предместью до моста, часть которого была разрушена. Так как река в этом месте была глубиною всего в 2 фута, то мы перешли ее вброд». Император доехал до конца улицы на противоположном берегу, а затем вернулся и стал торопить с починкой моста, чтобы можно было по нему перевозить снаряжение. Он велел расспросить нескольких жителей, но они, как оказалось, не знали ни о том, что происходило в городе, ни даже об отступлении русской армии до самого момента эвакуации города в день нашего вступления в Москву. Император оставался у моста до самой ночи. Его главная квартира была устроена в грязном кабаке, деревянном строении у въезда в предместье. Неаполитанский король, преследовавший неприятеля, доносил императору, что он захватывает много отставших. Неприятельская армия двигается, по их словам, по Казанской дороге. Он подтверждал то, что мы узнали в городе, а именно, что Кутузов скрывал проигрыш сражения и свое движение на Москву вплоть до вчерашнего дня. Власти и жители бежали из города в прошлую ночь, отчасти даже сегодняшним утром. Губернатор Растопчин узнал о проигрыше сражения лишь за 48 часов до нашего вступления в Москву. До тех пор Кутузов говорил только о своих успехах, своих маневрах и о тех потерях, которые он, по его словам, причинил нам. Неаполитанский король надеялся отбить у неприятеля часть его обозов и, по-видимому, был уверен в том, что отрежет его арьергард, так как ему казалось, что у русских крайний упадок духа. Он повторял эти сообщения во всех своих донесениях. Все эти сведения были приятны императору, и он вновь развеселился. Правда, он не получил никаких предложений у врат Москвы, но нынешнее состояние русской армии, упадок ее духа, недовольство казаков, впечатление, которое произведет в Петербурге весть о занятии второй русской столицы, все эти события, которые Кутузов бесспорно скрывал до последнего момента как от губернатора Растопчина, так и от своего государя, должны были, говорил император, повлечь за собою предложение мира». Он не мог только объяснить себе движение Кутузова на Казань. К 11 часам вечера было получено сообщение, что горят торговые ряды. Герцог Тревизский и граф Дюранель отправились туда. Этот ночной пожар нельзя было прекратить, так как под рукой не было никаких противопожарных средств, и мы не знали, где достать пожарные насосы. Жители и солдаты грабили лавки, в которые они успели проникнуть». В течение ночи было еще два небольших пожара в предместьях, далеких от того предместья, где остановился император. Их приписали неосторожности солдат на некоторых бивуаках, и был отдан приказ усилить меры охраны. Так как эти несчастные происшествия не имели особых последствий, то им не придали никакого значения. Гвардия получила приказ выставить посты в различных учреждениях. Герцог Тревизский и Дюранель, ни на минуту не покидавшие седла, делали все, что могли, чтобы обеспечить спокойствие в этом огромном городе. Дюранель, не располагая достаточными средствами для поддержания порядка, утром лично явился с докладом к императору и предложил ему передать управление городом герцогу Тревизскому, войска которого занимали город и который, следовательно, обладал необходимыми силами. Император согласился с этим предложением, и Дюранель сам отвез герцогу Тревизскому приказ взять на себя управление Москвой. В полдень император отправился в Кремль. Город без жителей был объят мрачным молчанием. В течение всего нашего длительного переезда мы не встретили ни одного местного жителя. Армия занимала позиции в окрестностях, некоторые корпуса были размещены в казармах. В 3 часа император сел на лошадь, объехал Кремль, был в воспитательном доме, посетил 2 важнейших моста и возвратился в Кремль, где он устроился в парадных покоях императора Александра. Только тогда мы узнали о воззвании к армии, которое Кутузов выпустил накануне сражения. Некоторые донесения утверждали, что накануне эвакуации между Кутузовым и Растопчиным состоялось совещание, во время которого Растопчин предлагал разрушить город, но Кутузов этому воспротивился. Он с таким негодованием отверг это предложение губернатора и другие меры, которые тот хотел принять, что собеседники расстались весьма недружелюбно. Наоборот, по другим сведениям, обе эти персоны, не любившие друг друга, встретились лишь на короткий миг, и Кутузов вплоть до последнего момента оставлял как Растопчина, так и императора Александра в неведении, ибо в Москве, как и в Петербурге, было отслужено благодарственное молебствие по случаю победы Кутузова. Мы узнали, что первый транспорт раненых в последнем сражении прибыл в Москву 12-го. 13-го по городу распространились было слухи о какой-то неудаче, но затем эти слухи рассеялись. В этот день и на следующий из Москвы отправляли ополченцев в армию. Даже видные лица были осведомлены о случившемся лишь накануне нашего вступления. Императору сообщили также много сведений о зажигательном воздушном шаре, над которым долго работал под покровом тайны некий англичанин или голландец по фамилии Шмидт. Этот шар, как уверяли, должен был погубить французскую армию, внести в ее ряды беспорядок и разрушение. Также изобретатель изготовлял много гранат и горючих материалов. Большая часть горючих материалов, найденных во многих учреждениях и приготовленных для поджога, действительно была изготовлена по определенной системе. Многие сведения противоречили друг другу и доказывали, что те, кто покинул город, даже в последний момент не посвятили остающихся в свои планы. Одна старая французская актриса рассказывала стольким лицам о разговоре, который она якобы имела с генералом Бороздиным, что император пожелал ее видеть. По словам Бороздина или этой актрисы, недовольство против императора Александра и против нынешней войны из-за Польши достигло крайних пределов. Русские вельможи хотят мира во что бы то ни стало и принудят к этому императора Александра, так как опасность угрожает их главным поместьям и наиболее ценной части их состояния. Кутузов обманул петербургский двор, общественное мнение и московскую администрацию. Считали, что он одерживает победы. Внезапная эвакуация Москвы разорит русское дворянство и принудит правительство к миру. Дворянство взбешено против Кутузова и против Растопчина, которые усыпили его лживыми успокоениями. В 8 часов вечера начался пожар в одном предместье. Туда послали людей и забыли об этом пожаре, так как его приписали неблагоразумию каких-либо солдат или офицеров. Император удалился к себе рано. Все были утомлены и отправились по его примеру спать. В половине 11-го мой лакей, дельный человек, который был со мной в Петербурге во время моего посольства, разбудил меня и сказал, что вот уже 3/4 часа, как город в огне. Как только я открыл глаза, я не мог в этом сомневаться, ибо зарево пожара давало такое освещение, что можно было бы читать в глубине комнаты, не зажигая света. Так как пожар был в одной из наиболее отдаленных от Кремля частей города, то мы решили послать за справками к губернатору, привести гвардию в боевую готовность и дать императору поспать еще некоторое время, ибо он был сильно утомлен после событий предыдущих дней. Я вскоре поехал верхом, чтобы посмотреть, что происходит, отправить подмогу, которую можно было бы собрать, и удостовериться, что имущество моего ведомства, а оно было разбросано по всему городу, не подвергается никакому риску. Ветер был северный и довольно сильный, как раз с той стороны, где был виден пожар в двух местах. Он гнал пламя к центру, что придавало огню необычайную свирепость. К половине первого ночи вспыхнул третий пожар, немного западнее, а вслед затем и четвертый, в другом квартале, по направлению ветра, который несколько повернул на запад. К 4 часам утра пожар распространился повсюду, и мы сочли необходимым разбудить императора, который послал офицеров разузнать, что происходит и как это могло случиться.
0: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
3: Войска были в боевой готовности. Немногие оставшиеся в городе жители выбегали из домов и собирались в церквях. Повсюду слышны были только стоны. Часть пожарных насосов, которые мы искали со вчерашнего дня, была увезена неприятелем. Оставшиеся были приведены в негодность. Офицеры и солдаты привели захваченных в разных домах будочников и мужиков, которых они, по их утверждению, застали, когда те хотели поджечь приготовленные в домах горючие материалы. Поляки донесли, что они арестовали уже таких поджигателей и убили их. По их словам, эти люди и некоторые жители признались, что русский губернатор дал агентам полиции приказ поджечь ночью весь город. Мы отказывались верить этим сообщениям. Арестованных было приказано оставить под стражей. Был отдан также приказ произвести новые обыски и соблюдать величайшую осторожность. Во все кварталы, не охваченные пожаром, были отправлены патрули. Мы добрались до источников всех тех сведений, которые только что были получены, и они подтвердились одно за другим. Император был очень озабочен. В первые моменты он объяснял пожар беспорядками в войсках и той небрежностью, с которой жители покинули дома. Он не мог поверить, что русские сжигают свои дома, чтобы помешать нам спать в них. В то же время он предавался серьезным размышлениям о тех последствиях, которые могли иметь эти события для армии, и о тех ресурсах, которых они нас лишали. Он не мог убедить себя в том, что это являлось результатом великой решимости и великой добровольной жертвы. Донесения, следовавшие одно за другим, не позволяли ему больше сомневаться, и он снова приказал принять все меры, которые могли бы прекратить это бедствие и привести к розыску исполнителей этих жестоких мероприятий. Он вышел пешком из Кремлевского дворца около 9:30. В этот момент привели еще 2 поджигателей, захваченных на месте преступления. Они были в мундирах будочников. Подвергнутые допросу в присутствии императора, они повторили то, что заявляли уже раньше. От своего начальника они получили приказ поджигать все. Дома были помечены, и все было приготовлено для поджога в различных кварталах по приказу, как им сказали, губернатора Растопчина. Офицеры распределили их по различным кварталам небольшими отрядами. Приказ приступить к поджогу был дан им вчера вечером и вновь повторен утром одним из начальников. Они отказывались назвать имя этого начальника, но в конце концов один из них все-таки назвал его. Это был какой-то незначительный унтер-офицер. Они не могли или не хотели объяснить, где он находится или как его можно найти. Они давали свои показания, которые тут же переводились на французский язык, в присутствии императора и сопровождавших его лиц. Много других показаний полностью подтвердили их слова. Все эти поджигатели

Жители были взяты под стражу и находились под тщательным надзором. Некоторые из них были преданы суду, а 80 человек казнены. Пожар по-прежнему распространялся от окраинных предместий, где он начался, к центру. Огонь охватил уже дома вокруг Кремля. Ветер, повернувший немного на запад, помогал огню распространиться с ужасающей силой и далеко разбрасывал огромные головни, которые, падая как огненный дождь в расстоянии более 100 таузов от горящих домов, зажигали другие дома и не позволяли самым отважным людям оставаться поблизости. Воздух был так накален, горящие сосновые головни летели в таком количестве, что балки, поддерживавшие железную крышу арсенала, загорелись. Кровля кремлевских кухонь была спасена только потому, что там поставили на крыши людей с метлами и ведрами с водой, чтобы сбрасывать головни и смачивать кровлю. Лишь при помощи неслыханных усилий удалось потушить пожар в арсенале. Там был император, а в его присутствии гвардия была способна на все. Я отправился в дворцовые конюшни, где стояла часть лошадей императора и где находились коронационные кареты царей. Потребовалась вся энергия и все мужество берейтеров и конюхов, чтобы спасти их. Одни из конюхов забрались на крыши и сбрасывали горящие головни, другие работали с двумя насосами, которые, по моему распоряжению, были подчинены днем, так как они тоже были испорчены. Можно без преувеличения сказать, что мы стояли там под огненным сводом. С помощью тех же людей мне удалось спасти также прекрасный дворец Голицына и два смежных дома, один из которых уже загорелся. Людям императора ревностно помогали слуги князя Голицына, проявившие большую привязанность к своему господину. Каждый делал, что мог, чтобы поддержать принятые меры и остановить этот разрушительный огненный поток. Но воздух был раскален, люди дышали огнем, и даже на обладателях самых здоровых легких это сказывалось потом в течение некоторого времени. Мост к югу от Кремля был до такой степени нагрет раскаленной атмосферой и падавшими на него головнями, что загорался каждое мгновение, хотя гвардия и, в частности, саперы считали для себя вопросом чести спасения этого моста. Я оставался там с генералами гвардейских частей и адъютантами императора. Нам пришлось оставаться под огненным градом, чтобы поддержать энергию людей, боровшихся с огнем. Более минуты нельзя было оставаться на одном месте. Меховые шапки гренадеров тлели на их головах. Пожар распространился до такой степени, что весь север и большая часть западной стороны города, через которую мы вступили в Москву, прекрасный театральный зал и все крупные здания этой части города были совершенно уничтожены. Мы находились среди моря огня, а западный ветер продолжал дуть по-прежнему. Пожар усиливался, и нельзя было угадать, где и когда он остановится, потому что не было никаких средств локализовать его. Огонь перекинулся за Кремль, но река должна была спасти восточную часть города. К 4 часам дня пожар еще продолжался, и император думал, что катастрофа могла быть частью комбинации, связанной с какими-либо маневрами неприятеля, хотя частые донесения неаполитанского короля и утверждали, что неприятель продолжает свое отступление по Казанской дороге. Ввиду этого император отдал приказ о выступлении и запретил оставлять что бы то ни было в городе. Для ставки был предназначен дворец в Петровском на Петербургской дороге. Увеселительный дворец, где останавливались императоры перед своим торжественным въездом в Москву, когда они приезжали для коронации. Из-за огня и ветра нельзя было проехать туда прямым путем. Пришлось кое-как среди обломков, пепла и даже среди пламени проехать через сожженную уже западную часть города, чтобы добраться до окраинных предместий. Мы достигли дворца лишь глубокой ночью и оставались там также и на следующий день. Тем временем пожар продолжался с новой силой. Часть района, простирающегося от Кремля до Петровского, в котором разместились генеральный штаб и гвардия, была, однако, спасена. Император был очень задумчив. Он не говорил ни с кем и вышел лишь на полчаса, чтобы осмотреть дворец изнутри и снаружи. Во время пребывания в Петровском он принял только князя Невшательского. Князь воспользовался случаем и изложил все те соображения, которые ему внушил пожар, пытаясь убедить императора сделать вывод и не оставаться долго в Москве. Кому это жестокое зрелище не внушало бы предчувствий других несчастий? В различных казенных и частных зданиях были заложены фитили, изготовленные на один и тот же лад. Это факт, которому я был свидетелем наряду со многими другими лицами.
Я видел эти фитили там, где они были приготовлены. Многие из них были принесены и показаны императору. Фитили были найдены также и в предместье, через которое мы вступили в город, и даже в спальной в Кремле. Дюранель, герцог Тревиский, граф Дюма и многие другие видели их при въезде в город и были настолько удивлены, что призадумались, но в конце концов они не придали этому особого значения. Показания полицейских солдат, признание полицейского офицера, которого задержали в день нашего вступления в Москву, все доказывало, что пожар был подготовлен и осуществлен по приказу графа Растопчина. Полицейский офицер, которого барон Лелорн нашел в городе, когда искал там депутацию, о которой спрашивал всех его величество, оказался человеком простодушным. Он знал все подробности и был весьма искренен в своих признаниях, которые подтвердились во многих отношениях. Обо всех приготовлениях к пожару он сообщил такие подробности, которые не оставляли больше никаких сомнений насчет приказов, отданных губернатором. Эти признания пролили тогда самый яркий свет на все дело. Из нескольких поджигателей, которых предали суду, одни были казнены, а другие оставлены в тюрьме, по выражению императора, как несчастные жертвы своего повиновения начальникам и приказам взбесившегося безумца. Полицейский офицер, которым в первый момент за отсутствием лучшего источника Лелорн пользовался для разнообразнейших справок, был вначале так напуган, что казалось, будто он слегка тронулся. По крайней мере, так можно было подумать, судя по его сообщениям. Его признания казались бредом сумасшедшего, на них не обратили тогда внимания. Несчастный довольно долго прозябал на гаупвахте, куда его посадили, когда надобность в нем миновала. После пожара вспомнили, что он предвещал его в первый же день. Вспомнили также, что когда начался в первую ночь небольшой пожар, который приписали неосторожности на бивуаках, расположенных слишком близко от деревенских домов предместья, этот офицер воскликнул, что очень скоро будет много других пожаров. А когда начался большой пожар, он стал кричать, что будет уничтожен весь город и что на этот счет даны соответствующие распоряжения. Другими словами, все его предсказания, которые, как казалось, объясняются умственным расстройством этого человека, оправдались. Тогда его допросили снова. К тому, что он уже сказал, и что говорили также различные поджигатели, которых полицейские офицеры собирали накануне отъезда губернатора Растопчина в определенном месте, захваченный нами офицер указал это место, а другие допрошенные подтвердили его указания. Он прибавил, что они получили приказ приготовить все для пожара. Им предписали держаться наготове, чтобы быть в состоянии осуществить поджог, как только они получат соответствующее распоряжение. Затем начальники каждый раз, то есть при каждой встрече, назначали своим унтер-офицерам новые свидания для получения от них отчетов. В день исполнения приказа в определенный час каждый начальник получил распоряжение и передал его дальше унтер-офицерам своего участка. Пожарные насосы были эвакуированы вместе с пожарными, а те, которые нельзя было увезти, были приведены согласно полученному приказу в негодность и поставлены подальше». Еще до вступления в Москву у императора возникла мысль не оставаться там. Пожар и его последствия, то есть гибель части продовольствия, должны были как будто побудить императора последовать этому намерению. Вполне естественная мысль, что русские не пожертвовали бы своей столицей, если бы собирались вести переговоры о мире, также должна была разъяснить ему положение. Одно время казалось, что этот довод, как и ряд других, приводившихся ему немногими лицами, с которыми он говорил тогда о своих делах, а также соображения, бесспорно приходившие в голову ему самому и без нас, побудят его принять соответствующее решение. Это было во время пребывания в Петровском и даже в первые моменты по его возвращении в Кремль. В самом деле, все было готово для отступательного движения, и князь Невшательский один момент надеялся на это. Но постоянные донесения неаполитанского короля об упадке духа в русской армии и его обещания, которые он надеялся осуществить, быстро внесли изменения в намерения императора. Король по-прежнему считал, что русская армия бежит по Казанской дороге, что солдаты дезертируют, армия разлагается, казаки готовы ее покинуть, и многие из них склонны даже присоединиться к победителю. Казачьи начальники продолжали все время расточать комплименты неаполитанскому королю, который, в свою очередь, не переставал выказывать им свою щедрость.
Авангарду не было надобности сражаться. Казачьи офицеры являлись королю за указаниями, чтобы осведомиться, до какого пункта он намерен продолжать переход и где он хочет расположиться со своим штабом. Дело доходило до того, что они охраняли назначенный им пункт до прибытия его отрядов, чтобы там ничего не случилось. Они настоящим образом кокетничали, чтобы понравиться королю, которому были весьма приятны эти знаки почтения. Император из-за этого с меньшим доверием относился к его донесениям. Эти любезности казались ему подозрительными. Он видел, что короля оставляют в дураках. Он советовал

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
2: 18 сентября император возвратился в Кремль. Его отъезд из Москвы послужил сигналом к самым серьезным беспорядкам. Спасенные от пожара дома были разграблены. Несчастные жители, оставшиеся в городе, подверглись избиениям. Двери лавок и погребов были взломаны, и отсюда все эксцессы, все преступления пьяных солдат, не желавших более слушать своих начальников. Подонки населения, пользуясь этими беспорядками, также занимались грабежом и в расчете на свою долю добычи показывали солдатам погреба и вообще все места, где, по их мнению, могло быть что-нибудь спрятано. Армейские корпуса, стоявшие вне города, посылали туда отряды, чтобы не упустить своей части продовольствия и другого добра. Можно представить себе результаты этих поисков. Находили все, в том числе обильнейшие запасы вина и водки. Склады зерна, муки и сена, находившиеся на набережных, уцелели от пожара. Лошади терпели такой недостаток фуражей от Смоленска до Гжатска и от последнего сражения до вступления в Москву, что каждый из солдат стремился захватить больше сена и запастись им на несколько месяцев. Эти грабежи происходили 15 и 16. Часть продовольствия была истреблена тут же на месте, но остатки его обеспечили нам изобилие на все время нашего пребывания в Москве и даже дали возможность кормить людей и лошадей в течение некоторого времени при отступлении. Тотчас же по возвращении в Москву император занялся изысканием способов снять с французской армии в глазах Петербурга ответственность за пожар Москвы, для прекращения которого мы сделали все возможное. Нельзя было заподозрить французскую армию в поджигательстве, если принять во внимание хотя бы ее собственные интересы. Он поручил Лилорню отыскать какого-нибудь русского, который мог бы рассказать в Петербурге подробно об этом событии и передать то, что ему поручат. Директор воспитательного дома Тутамлин, подобно доблестному отцу семейства, мужественно оставшийся во главе этого учреждения в Москве, хотя значительная часть детей была эвакуирована, был, по-видимому, пригоден для намеченной цели. Тем паче, что в качестве представителя одного из учреждений вдовствующей императрицы он пользовался бы доверием в обоих лагерях петербургского общества. Его позвали к императору. Лилорн служил переводчиком. Император сказал ему, что ведет эту чисто политическую войну без всякого чувства враждебности. Его главным желанием является мир. Он выражал это желание по всякому поводу. Он дошел до Москвы вопреки собственной воле. В Москве, как и в других местах, он сделал все для охраны имущественных ценностей и для прекращения пожаров, устраиваемых самими русскими. Когда Тутамлин изготовил свои письма, то одному из его служащих дали паспорт и средства передвижения. И Тутамлин отправил его в Петербург. Вся армия, за исключением корпусов неаполитанского короля, была расквартирована в городе или недалеко от него. Погорельцы укрывались в церквях и на кладбищах, где они считали себя в безопасности от притеснений со стороны военных. Церкви в большинстве случаев находились на площадях и были изолированы от других строений, а потому уцелели от опустошений, произведенных пожаром. Многие из этих несчастных явились в Петровское. Для них делали все, что было возможно. Я поместил 80 погорельцев в доме Голицына. В их числе был штальмейстер императора Александра Загряжский, который остался в Москве, надеясь спасти свой дом, заботы о котором составляли смысл всей его жизни. Я поместил там также одного генерал-майора, немца по рождению, который вышел в отставку после долголетней службы при императрице Екатерине. Эти несчастные потеряли все, и у них остались только солдатские шинели, в которые они кутались. Наше возвращение в Москву было отнюдь не более веселым, чем наш выезд из Москвы. Я не в силах выразить, что я переживал после смерти моего брата. Зрелище последних событий окончательно меня доконало. Весь тот ужас, который окружал нас, еще более усугублял мою скорбь об убитом брате.

0: Если человек, видя вокруг себя столько страданий и бедствий, не в состоянии ограничиться переживанием только своего личного горя, то он чувствует себя лишь еще более несчастным. Я находился в подавленном состоянии. Счастливы те, кто не видел этого ужасного зрелища, этой картины разрушения. Значительная часть города была превращена в пепел. Северная часть, более близкая к Кремлю, уцелела, потому что ветер повернул на запад. Некоторые обособленные районы, находившиеся в стороне, противоположной пожару, совершенно не пострадали. Прекрасные дворцы, окружающие Москву, были спасены от разрушительных замыслов. Только дворец губернатора Растопчина был сожжен дотла его владельцем, который выставил на показ свою решимость. Он считал ее, несомненно, весьма патриотической, объявив о ней в афише, прибитой на дорожном столбе в его подмосковном имении Воронцове. Афишу принесли императору, который высмеял этот поступок. Он много говорил о ней в этом духе и послал ее на посмешище в Париж, но там, как и в армии, результат был совершенно противоположный. Афиша произвела глубокое впечатление на всех мыслящих людей, и, по крайней мере, поскольку речь шла о поступке Растопчина, пожертвовавшего своим домом, она встретила больше одобрения, чем критики. Вот ее текст. «В течение 8 лет я украшал эту деревню, жил здесь счастливо в лоне семьи. Жители этой земли числом 1720 душ покидают ее при вашем приближении, а я поджигаю мой дом, дабы он не был запятнан вашим присутствием. Французы, я оставил вам 2 моих дома в Москве с обстановкой стоимостью в 500 000 рублей. Здесь вы найдете только пепел».
1: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
0: Через несколько дней по возвращении в Кремль император во всеуслышание заявил, что он принял решение и останется на зимних квартирах в Москве, которая даже в ее нынешнем состоянии дает ему больше приспособленных зданий, больше ресурсов, больше средств, чем всякая другая позиция. Он приказал в соответствии с этим привести в оборонительное состояние Кремль и монастыри, окружающие город, а также приказал произвести разнообразные рекогносцировки в окрестностях, чтобы разработать систему обороны в зимнее время. Император принял также много других мер предосторожности. Он сообщил, что отдал приказ о новых наборах во Франции и Польше, а также подготавливает организацию польских казаков. Польскую легкую кавалерию Наполеон ошибочно называл казаками, о чем, по его словам, уже отдано было раньше распоряжение. «Резервы получили приказ присоединиться к нам, а все шедшие к нам пополнения, двигавшиеся эшелонами, должны были обеспечивать и охранять наш тыл, наши обозы и наши коммуникации. Здания почтовых станций были укреплены. Эстафетная служба, которую я организовал еще в начале кампании, была предметом особого внимания. Сумка с депешами для императора и его штаба регулярно прибывала ежедневно из Парижа в Москву, пробыв в пути неполных 15 дней, а часто лишь 14. От Парижа до Эрфурта службу несли сменные почтальоны. От Эрфурта до Польши – курьеры бригадами по 4 человека, сменявшиеся через каждые 30 лье. В части Польши – снова сменные почтальоны. В пограничной полосе и в России – французские почтальоны, которых граф Лавалет сам отобрал, снабдил нашими лучшими почтовыми лошадьми и передал в мое распоряжение. В каждую смену входили 4 почтальона. Смена производилась через каждые 5-7 лье. Аккуратность эстафетной службы была поистине изумительной. Император всегда с нетерпением ожидал эстафеты. Задержка на несколько часов озабочивала его и даже вызывала беспокойство, хотя с эстафетной службой пока ничего еще не случалось. Парижский портфель, варшавский и виленский пакеты определяли степень хорошего или плохого настроения императора. То же самое было и с нами, так как счастье каждого таилось в известиях, получаемых им из Франции. Прибывали небольшие обозы с вином и другими предметами. Приезжали также в армию офицеры, хирурги, интендантские чиновники. Донесения комендантов главных пунктов нашей коммуникационной линии были успокоительными. Из Парижа в Москву ехали так же просто, как из Парижа в Марсель. Однако всем было тяжело примириться с мыслью, что придется провести зиму так далеко от той самой Франции, к которой обращались все наши взоры. Мы были избалованы предыдущими походами императора. Мир всегда доставался ценой лишений, длившихся всего лишь несколько месяцев. За исключением прусской и польской кампаний, зиму всегда проводили во Франции. Некоторые, в том числе и я, сомневались, что император действительно намерен провести зиму в Москве. Огромное расстояние, отделяющее нашу армию от Польши, давало неприятелю слишком много возможностей беспокоить нас. Казалось, что множество соображений по-прежнему говорит против этого проекта. Однако император так тщательно и так подробно занимался осуществлением его, говорил о нем так определенно и, казалось, считал его столь необходимым для успеха нашего похода, если не удастся добиться мира до зимы, что даже самые недоверчивые должны были в конце концов поверить. Обергофмаршал и князь Невшательский тоже, по-видимому, убедились, что мы останемся в Москве. В соответствии с этим каждый делал разные запасы, собирал покинутую хозяевами мебель и другие вещи, которые могли понадобиться для пополнения его обстановки. Запасались дровами и фуражом. Словом, каждый запасался так, как если бы ему надо было провести в Москве все 8 месяцев, остающиеся до наступления весны. Что касается меня, то признаюсь, в том подчеркивании, с которым говорил император об этом проекте, а также в принимаемых им мерах, я видел лишь желание направить наши мысли в другую сторону и активизировать собирание продовольствия, а прежде всего желание, объявив о своем проекте, тем самым подкрепить предпринятые им предварительные шаги. О них не было известно никому. Тутамлин честно хранил их в тайне, как и Лилорн, которому было поручено отправить второго нарочного. Император сказал, однако, князю Невшательскому несколько слов о характере этих шагов. Император считал, впоследствии он подтвердил это в разговоре со мной, что его демарш, предпринятый, помимо всего прочего, с целью принципиально установить, что французы ни в коей мере не причастны к пожару Москвы и даже сделали все возможное для его прекращения, доказывает его готовность к соглашению, а потому из Петербурга последует ответ и даже предложение мира. Пожар Москвы заставил императора серьезно призадуматься, хотя он и старался скрыть от себя те последствия, к которым должна была привести такая решимость. Он точно так же пытался скрыть от себя, как мало надежды на то, что правительство, принявшее такое решение, будет склонно заключить мир. Он по-прежнему хотел верить в свою звезду, верить в то, что Россия, истомленная войной, ухватится за всякую возможность положить конец борьбе. Он думал, что вся трудность только в том, чтобы найти способ завязать переговоры с соблюдением всех приличий. По его мнению, Россия приписывала ему большие претензии, но взятая им на себя инициатива, доказывая императору Александру, что сговориться об условиях будет легко, несомненно, приведет к предложениям мира. Я думаю, что император Наполеон в самом деле был бы очень сговорчив в отношении условий в этот момент, так как мир был единственным средством выкарабкаться из затруднений. Он изображал предпринятые им шаги как акт великодушия, словно можно было надеяться, что в Петербурге по-новому взглянут на его мотивы. Император старался внушить мысль, что предложения мира со стороны русских задерживаются их боязнью, как бы он ни оказался слишком требовательным. Он надеялся таким путем выбраться из того затруднительного положения, в которое попал. Именно с этой надеждой на мир он и продлил свое злополучное пребывание в Москве. Прекрасная погода, долго продержавшаяся в этом году, помогала ему обманывать себя. Быть может, до того, как неприятель стал тревожить его тылы и нападать на него, он действительно думал, как он это говорил, расположиться на зимние квартиры в России. В этом случае, по его выражению, Москва по самому своему имени явится политической позицией, а по числу и характеру своих зданий и по количеству еще сохранившихся здесь ресурсов – лучшей военной позицией, чем все другие, если мы останемся в России. В кругу приближенных император говорил, действовал и распоряжался, исходя из предположения, что он останется в Москве. И притом с такой последовательностью, что даже лица, пользовавшиеся его наибольшим доверием, в течение некоторого времени не сомневались в этом. Так обстояли дела через 10-12 дней после нашего вступления в Москву. И это мнение держалось до тех пор, пока артиллерийские обозы не стали подвергаться нападениям, а эстафеты стали запаздывать. Одна из эстафет была перехвачена. То же случилось с двумя ящиками писем из армии во Францию. Видя, что осень приближается к концу, а никаких приготовлений к отъезду не делается, я в конце концов тоже стал сомневаться в добровольной эвакуации Москвы. Мне казалось невозможным, чтобы император мог думать об отступлении во время морозов. Тем паче, что не было принято никаких предостережений для того, чтобы уберечь людей от холода, а также для того, чтобы лошади могли передвигаться по льду, хотя можно было составить представление о зиме в России на основании опыта зимы в Остероде и в Польше. Впрочем, воспоминание об этой зиме могло дать также представление об упорстве императора. Каждый день мы находили скрытые склады и погреба, в которых были спрятаны материи, одеяла, меха, и каждый покупал себе все, что ему казалось необходимым на зиму. Я выплатил жалование всем служащим моего ведомства и распорядился подбить шинели мехом или, по крайней мере, поставить меховые воротники всем, кому не удалось раздобыть достаточно меха на подкладку. Я приказал также запастись меховыми перчатками и шапками. Мне удалось спасти находившихся под моим начальством честных и храбрых слуг императора именно благодаря этой предусмотрительности, проявленной в первый же момент, когда было еще достаточно легко достать меха, а также благодаря стараниям и энергии начальника обоза, который был со мной в Петербурге и познакомился с русским климатом. Когда мы вступили в Москву, я организовал многочисленные мастерские с целью увеличить транспортные средства для перевозки сухарей и сена. Словом, я принял все необходимые меры предосторожности, чтобы не попасть в трудное положение, если мы будем передвигаться зимой. И я был рад, что благодаря этим мерам обозы и больные из моего ведомства благополучно доехали до Вильно. Немедленно по возвращении в Москву император отдал распоряжение об устройстве парадов в Кремле. Была устроена хлебопекарня, шла энергичная работа по постройке многочисленных кухонь. Стремительно развертывались оборонительные работы. Часть корпуса князя Икмюльского разместили в казармах в самом городе. Была произведена тщательная уборка овощей, в частности капусты, на огромных огородах вокруг города. В районе 2-3 лие от города убрали также картофель и сено, сложенные в многочисленных стогах. Транспорт был непрерывно занят перевозкой этих продуктов. Для снабжения императорского двора я отобрал людей, которые должны были пустить в ход мельницу. Она давала нам муку, начинавшую уже становиться редкостью. Я приказал также заготовить большой запас сухарей и соорудить сани. Словом, я приготовлял все необходимое как на тот случай, если наше пребывание здесь затянется, так и на случай отступления. Воинские отряды обходили сельские местности, чтобы раздобыть скот, который, как и мука, становился большой редкостью. Удалось организовать регулярную раздачу пайков. Госпитали были организованы довольно хорошо. В одной из боковых построек Кремля я устроил госпиталь для императорского двора. Там был безупречный уход за людьми. Надо воздать должное господам Лерминье, Жуану и Рибу. Их заботливость и редкая самоотверженность спасли многих несчастных, ослабевших после перенесенных ими чрезмерных лишений и заболевших нервной лихорадкой. Пока предварительные запросы, направленные через Тутомлина, шли в Петербург, где в них не усматривали ничего, кроме доказательства наших затруднений, о которых там уже подозревали, император Наполеон, как я уже говорил, занимался своей обычной деятельностью. Реорганизовывал корпуса, устраивал госпитали и обеспечивал снабжение, в том числе и снабжение на зиму. Ночь была для него вторым днем. Все его помыслы были посвящены Парижу и Франции. Эстафеты отправлялись туда полные разных декретов и распоряжений, датированных Москвой. Война в Испании также поглощала его внимание. Все те вопросы, которые были отодвинуты на задний план трудностями нашего похода, подготовкой войны и ведением ее в тяжелых условиях, вскоре снова стали в порядок дня. Но заботы об Испании не отвлекали императора от того огромного дела, которое занимало и удерживало его в Москве. Привыкнув диктовать мир, тотчас же по прибытии во дворец государя, столицу которого он завоевал, император был удивлен молчанием, которое хранил на сей раз его противник. Чем больше это молчание показывало ему, что нынешний противник и его нация полны воодушевления и отчаянной решимости, тем более он убеждал себя, что мир можно заключить только в Москве. Его умеренность должна была примирить все. Он снял с себя всякие обвинения в поджоге, он даже сделал все, чтобы остановить это бедствие. Он не видит, поэтому, говорил он, никакого особого повода к враждебности, которая помешала бы прийти к соглашению. Поскольку мы вошли в древнюю столицу России, оставить ее, не подписав предварительного мира, это значило бы создать видимость политического поражения, каковы бы ни были военные преимущества какой-либо другой позиции. Европа, продолжал император, смотрит на него, и положение, которое обеспечивает нам успех весною, она в настоящий момент расценивала бы все же как неудачу, а это могло бы повлечь за собой серьезные последствия. Он торопился поэтому покончить с делом, не отправляясь на поиски позиции, более близкой к нашим флангам и грозной для противника, но могущей лишь в отдаленном будущем принудить его к миру, о котором мечтал император. Он пошел бы сейчас на самые легкие условия, лишь бы они немедленно положили конец борьбе. И он говорил об этом как для того, чтобы создать определенные настроения в армии, так и для того, чтобы дать неприятелю почувствовать те опасности, которым тот может подвергнуться. Он все время повторял, что его позиция в Москве была весьма тревожной и даже угрожающей для России, если учесть те последствия, которым могла бы привести малейшая неудача Кутузова, и те меры, которые он сам мог принять, чтобы воздействовать на население. Однако характер, который приняла война, а также молчание его противников, показали императору не менее реальные опасности его собственной позиции, и он был готов эвакуироваться из России и удовольствоваться кое-какими мерами против английской торговли, чтобы спасти честь своего оружия. Он ограничивался тем, что соглашался осуществить свою цель только по видимости. Но так как он не видел, чем можно заставить русских принять эти жертвы, если не предложить их сразу же в качестве вынужденных уступок, то придавал большое значение тому, чтобы завязать переговоры, которые привели бы к взаимным объяснениям и, как он думал, к быстрому примирению. По его словам, император Александр не мог рассчитывать на такие условия соглашения. И он думал соблазнить его, предложив их в качестве своей добровольной жертвы, предназначенной оправдать Александра в глазах его нации. Увлекаясь этой идеей и не желая думать об уже сделанных шагах, он решил непосредственно написать императору Александру. Лелорню было поручено поискать в госпиталях или среди русских пленных какого-нибудь офицера высокого чина, чтобы послать его в Петербург. Он нашел брата одного из русских дипломатических агентов в Германии. Император имел с ним такой же разговор, как и с Тутомлиным. Он точно так же говорил ему о своих стремлениях к примирению и миру. Но офицер почтительно высказал свои сомнения насчет возможности прийти к соглашению до тех пор, пока французы остаются в Москве. Император не обратил внимания на эти замечания ни тогда, ни потом. Он отправил этого офицера со своим письмом, по-прежнему льстя себя надеждой, что молчание петербургского правительства объясняется только тем, что ему приписывают чрезмерные притязания, и рассчитывал, что Петербург ухватится за представляющийся ему случай воспользоваться взвешенной императором Наполеоном умеренностью. Именно эта роковая уверенность, именно эта несчастная надежда заставили его оставаться в Москве и бросить вызов зиме, которая подкосила нас быстрее, чем могла бы это сделать чума. Этот шаг, о котором в данный момент знали только князь Невшательский, Лелорн и я, долго оставался в секрете согласно желанию императора.
1: Мы читали мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Камень и червяк.
1: Как расшумелся здесь, какой невежа. Про дождик говорит на Ниве камень лежа. А рады все ему, пожалуй, посмотри. И ждали так, как гостя дорогого. А что же сделал он такого? Всего-то шел часа 2-3. Пускай же обо мне расспросит. Так я уж веки здесь. Тих, скромен завсегда. Лежу смирнехонько, куда меня не бросят. А не слыхал себе спасибо никогда. Недаром, право, свет поносит. В нем справедливости не вижу я никак.
2: «Молчи!»
1: — сказал ему червяк. Сей дождик, как его ни кратко было время, лишенную засухой сил обильно ниву напоил. И земледельца он надежду оживил, а ты на ниве сей пустое только бремя. Так хвалится иной, что служит 40 лет, а проку в нем, как в этом камне, нет.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Камень и червяк. Читал Владимир Антоник. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
3: В США есть небольшой город Ганнибал. В центре стоит двухэтажный старинный дом. Здесь провел детство Самуэль Клеменс, он же Марк Твен, он же Том Сойер. Считается, что этот литературный персонаж автобиографический, хотя сам Твен уточнял: образ собирательный, в его основе черты сразу нескольких людей. Зато достоверно известно, что Бекки Тэтчер, первая любовь Тома, это соседка Твена Лора Хоукинс, а Гекльберри Финн – друг писателя Том Бланкеншип. Через город Ганнибал протекает река Миссисипи, и местные мальчишки до сих пор ходят купаться и загорать в те самые места, где прятались герои книги. В нескольких километрах находятся пещеры, в которых Том и Бекки заблудились, когда искали клад индейца Джо. А участок у дома Клеменсов до сих пор огорожен тем самым забором, который юный Марк Твен разрешал красить соседским детям. Как мы помним по книге, за отдельную плату.
0: Кто эти люди?
3: Том Сойер, он же Марк Твен.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Усиление военного присутствия Норвегии у российских границ воспринимается Москвой как угроза безопасности нашей стране, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Такое военное строительство, которое имеет своей направленностью нашу страну, Российскую Федерацию, не может не восприниматься как угроза безопасности России. И это является поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению нашей безопасности. Этим занимается наше оборонное ведомство, а также другие соответствующие службы.
1: Ранее российский посол в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия разместила артиллерийский дивизион из 4 южнокорейских самоходных гаубиц недалеко от границы с Россией. Российские военные нанесли удар авиабомбой ФАБ-1500 с модулем планирования по мосту в Краматорске. Одновременно беспилотники «Геран-4» уничтожили стоянки грузовиков в Одесской и Днепропетровской областях. Согласно данным Министерства обороны России, атакованная техника использовалась для перевозки украинских беспилотников, комплектующих и цистерн с горючим. Успешная ликвидация этих логистических целей подтверждена средствами объективного контроля. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал поражение его христианско-демократического союза на выборах Саксония-Анхальт самым тяжелым за последние десятилетия. Правая альтернатива для Германии держала сокрушительную победу, оставив христианских демократов далеко позади. Мерц подчеркнул, что итоги этого регионального голосования неизбежно скажутся на всей международной обстановке и принесут серьезные геополитические последствия для Германии. В Белграде простились с бывшим командующим армии боснийских сербов Ратком Младичем. Отпевание в храме Святого Луки возглавил патриарх Порфирий. Среди десятков тысяч скорбящих были посол России и руководство Сербии. После траурной церемонии генерала похоронили с воинскими почестями на кладбище Топчедер. Младич ушел из жизни в гаагской тюрьме ООН, ему было 83 года. Впрочем, его сын уверен, бывшего командующего армии боснийских сербов фактически убили неправильным лечением. Космические зонды Voyager 1 и Voyager 2 спустя почти полвека преодолели плазменную стену на границе Солнечной системы. Сами аппараты не пострадали. Ученые называют этот рубеж важным достижением. Оба зонда запущены в 1977 году и до сих пор передают данные на Землю. 13 ноября Voyager 1 окажется на расстоянии одного светового дня от нашей планеты. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Главы из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: Второе. Загадка. И в России, и за границей личность Лжедмитрия была предметом самых разнообразных предположений как во время его появления, так и впоследствии. Так, из иностранцев Буссов, наслушавшись поляков, сообщает, что Лжедмитрий был сыном Батория. И недавно еще один польский историк снова разработал это предположение в своей обильной документами работе, причем он опирается на некоторые черты физического сходства. Бородавка претендента сыграла значительную роль даже и в его посмертной судьбе. Швед Видекинд слышал, с одной стороны, что родиной этого юноши была Валахия, а с другой, что он был итальянцем по происхождению. Многие из русских людей склонны были видеть в нем поляка, но для столь же многих поляков его русская национальность не представляла никакого сомнения. Даже среди тех, кто рассматривает его как лжецаревича, иные допускают, что он мог быть вполне искренен, а среди тех, кто признает его сыном Грозного, существует неуверенность во мнениях относительно имени, которое он носил, прежде чем открылся. В общем, однако, нам приходится разобраться в двух положениях, ставших как бы классическими в своем вековом противоречии, подлинность претендента и, согласно с грамотами Бориса, тождество его с монахом Григорием или Гришкой Отрепьевым, принадлежавшим к семье ярославских бояр. Я не позволю себе сказать, подобно одному историку, что если претендент не был Отрепьевым, он мог быть только истинным Дмитрием. Но, безусловно, загадка заключается в этих двух предположениях. В своей медленной эволюции историческая критика становилась то на сторону одного, то на сторону другого предположения. Но в наше время она как будто склоняется скорее ко второй гипотезе. В мутных и смущающих глубинах этого спора происходит словно встречное течение. Странное возвращение к отвергнутому уже мнению. Лет 20 тому назад один историк заявлял, что утверждение, отождествляющее Лжедмитрия с Отрепьевым, окончательно осуждено и отвергнуто наукой. Он писал: «Костомаров осудил это мнение. Он доказал, что оно зиждется на слишком шатких основаниях, чтобы отныне его можно было признавать в истории. Прошло 20 лет, и тот же самый ученый, наперекор тем, кого он привлек к своему мнению, то есть наперекор большинству, стал решительным поборником противоположного положения. Между тем не обнаружилось ни одного нового обстоятельства, по крайней мере из тех, которые история должна принимать к сведению. Единственный новый документ, внесенный за это время в прения, это найденный О. Пирлингом польский подлинник письма Дмитрия к папе Клименту VIII, которое до этого времени было известно только в латинском переводе. В этом собственноручном письме специалисты единогласно признали почерк и стиль московитянина или русского из Белоруссии. Какими бы ни были учеными эти выводы, мне они кажутся довольно сомнительными. Когда идет речь о письме, плохо написанном на польском языке, ничего не может быть, по-моему, более сходного, как приемы письма русскому, который воспитывался в Польше, с письменами поляка, воспитанного в России. Во всяком случае, предполагая, что автор послания был русским, надо еще доказать, что это был именно Отрепьев. Пытались ли, по крайней мере, заново истолковать в этом смысле издавна известные документы? Нисколько. И как на войне убитыми всегда остаются одни и те же храбрецы, так и в этом споре всегда служат все одни и те же доводы. Их выворачивают наизнанку и этим довольствуются. Мы не обладаем ни одним исходящим непосредственно от претендента документом, где бы он указал, каким образом избег он смерти. А между тем нам известно, что он высказывался по этому поводу. Вопреки обычаю, даже в самый день своего коронования он говорил народу речь, продолжительно рассказывая свои приключения. Эти ценные признания, должно быть, были собраны, если всякий след их исчез из московских архивов или нет возможности его обнаружить, тогда очевидно, что правительство, последовавшее за правлением Дмитрия, сочли уместным уничтожить неудобное им свидетельство. Так рассуждали 20 лет тому назад. А потом все изменилось. Молчание, которое официально присвоили Дмитрию его преемники, считалось доказательством того, что он рассказал нечто такое, что оправдывало его и осуждало их. Теперь оно служит свидетельством его самозванства. Но, как я имел уже повод указать, этот спор, по крайней мере, в России, стоит не на чисто научной почве. Знаменитый историк XVIII века Миллер считался сторонником отождествления Дмитрия с Отрепьевым. А между тем англичанин Кокс утверждает, что в своих беседах с этим ученым он добился его признания в противоположном убеждении. Миллер считал Лжедмитрия истинным Дмитрием. «Я не могу высказать мое убеждение в России, — говорил он, — но если вы прочитаете то, что я написал об этом вопросе, вы поразитесь слабостью тех доводов, которые я выдвигаю. Если вам придется, в свою очередь, высказаться по этому вопросу, не колеблясь, противоречьте мне, но не выдавайте меня, пока я жив». И Миллер сообщил поводы, почему он покорно мирился с научным обманом, утверждая, что Дмитрий был обманщик. В один из своих приездов в Москву императрица Екатерина спросила его: «Я знаю, вы не верите, что Дмитрий был самозванец. Скажите мне откровенно правду». Миллер молчал, но на новые настойчивые вопросы государыни он, наконец, ответил: «Вы, Ваше Величество, знаете также, что мощи истинного Дмитрия почивают в соборе Архангела Михаила и творят там чудеса». Императрица не настаивала далее. «Полагаю, что я уже устранил это затруднение и, следовательно, могу свободно приступить к изложению вопроса, который не будет более им затемняться. На этом поприще я имел уже предшественников даже и в России, хотя граф С.Д. Шереметьев еще хранит в тайне результат своих продолжительных и терпеливых исследований, и хотя его ученый друг, благодаря большой свободе печатания, которой стали пользоваться его труды, только наметил этот результат в упомянутой выше переписке, периодическая печать пошла несколько далее вперед. Издатель «Нового времени» А.С. Суворин в целом ряде статей, которые обратили на себя внимание, дерзнул восполнить пробелы между строками. Я спешу оговориться, что в подробностях высказанные таким образом предположения, а они не более как предположения, не кажутся очень твердо обоснованными. Нагие допустили зарезать вместо царевича мальчика по фамилии Истомин. Дмитрий, скрытый ими в безопасном месте и принявший потом под именем Леонида монашество, в 1603 году ушел из монастыря, чтобы потребовать обратно свое наследие. Блестящий полемист «Нового времени» воспользовался при этом работами французских невропатологов и нашел возможным даже распознать в нравственном складе и телосложении претендента все характерные признаки прирожденной эпилепсии. Сочетание великодушия и жестокости, грусти и веселости, недоверия и чрезмерной доверчивости, отсутствие истинного чутья к добру и злу, упорство преследований фантастических планов, затем неодинаковая длина рук, болезненная нервность и так далее. Эпилептические припадки, которыми действительно, по-видимому, страдал сын Марии Ногой, служа как бы наследственной чертой, устанавливают таким образом связь между претендентом и его предполагаемым отцом и дают повод к остроумным комбинациям. Но, по всей видимости, имена Истомин и Леонид просто незаконный плод басни и ошибки переписчика, смешавшего вместе, помещенный в одной из газет той поры, рассказ о сыне некоего благородного эстонца со свидетельством синодика Макаревского монастыря, где среди вписанных членов царствовавшего дома якобы находили и имя монаха Леонида. На самом-то деле запись эта относится к монахине, инокине Леониде. Возможно, что это была третья жена царевича Иоанна Иоанновича.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: Историческая истина, если ее вообще возможно на этом пути найти, требует менее хрупких оснований. Поскольку дело касается документов, утверждение подлинности Дмитрия зиждется все еще только на упомянутом уже донесении, где Вишневецкий выступил в качестве переводчика слов претендента. Это, конечно, довольно слабая точка опоры. В том виде, в каком признание Дмитрия представлено в этом рассказе, оно кишит неправдоподобностями, неточностями и необъяснимыми умалчиваниями. Его спас Пестун. Предусматривая покушение на жизнь царевича, он укладывал другого ребенка в его кровать, и однажды в полночь убийцы поразили эту жертву. Но следствие 1591 года утверждает, что несчастье произошло средь бела дня. Впрочем, было ли дело ночью или днем, но ведь труп-то должны же были узнать. И как звали этого предусмотрительного воспитателя? И где после этого события нашел он надежное убежище для своего питомца, Дмитрий ничего об этом не говорит. Но, быть может, это не то, что рассказывал претендент, будучи в Брагине. В общем, донесение, отправленное Вышневецким в Краков, сводится к своему роду интервью, а пререкание между интервьюируемым и интервьюирующим – повседневное явление. К тому же мы не обладаем даже подлинником этого документа. Его первый издатель Новаковский пользовался латинским переводом, заимствованным из архивов Ватикана, куда доставил его Рангони, нунций в Польше. Но были и другие значительно разнящиеся от него переводы этого рассказа, а потому возникают вопросы, обладал ли сам Рангони подлинником, воспользовался ли он услугами точного перевода. Те выражения, которые употребляет Дмитрий, когда говорит о своем отце, в тексте Рангони делают точность этого документа весьма подозрительной. Но допустим, что перевод этот несомненно точен. В совокупности, как это доказывает переписка, возникшая по поводу Дмитрия между Сигизмундом и польскими сенаторами, Рангони доставил почти точный перевод. Предположим еще, что каким-то чудом Вишневецкий не менее точно передал слова протежируемого им юноши. Углическое следствие дает возможность угадать, при каких обстоятельствах Дмитрий был спасен. Но он не мог сказать всей правды. Он не мог признаться, что поранил себя в припадке падучей болезни. Да, впрочем, он, может быть, и не знал правды. Воспоминания о таком припадке и о том, что непосредственно за ним последовало, легко могло изгладиться из памяти семилетнего ребенка и замениться какой-нибудь более или менее хитроумной басней. Но обратимся к обсуждению противоположного положения. Оно имеет своим исходным пунктом ряд грамот, обнародованных при появлении претендента правительством Бориса или внушенных им. В том числе находится и знаменитая окружная грамота патриарха Иова, с которой 14 января 1605 года он обратился к духовенству всей земли. В этой грамоте он устанавливает тождество претендента с Отрепьевым таким образом. Монах, носивший это имя, бежал из Москвы, и многие свидетели, в том числе некий Венедикт и некий Степан, доложили патриарху, что они признали этого монаха на пути из Москвы в Киев, что это именно он объявился за тему князя Вишневецкого в Брагине и выдал себя там за царевича Дмитрия. Таково официальное изложение дела. Нельзя сказать, чтобы оно было очень убедительно. Указанные свидетели не были в Брагине. Они не видали бежавшего монаха с тех пор, как он принял имя Дмитрия. Как же узнали они все то, за достоверность чего ручаются? Да, впрочем, чего и стоят их показания, ведь это бродяги и воры, и патриарх сам признает это. А с другой стороны, кто такой Гришка Отрепьев? Сын боярский, как я уже сказал, член рода Нелидовых, один из представителей которого Данила Борисович получил в 1497 году прозвище Отрепьев. Гришка, или Григорий, бурно провел молодость, он был среди челяди в доме Михаила Романова, но его прогнали за дурное поведение. Его взял к себе отец, но он несколько раз пытался убежать от отца, и когда ему грозило суровое наказание за какое-то более тяжкое преступление, он решил принять монашество в одном из монастырей Ярославской области, в Железном Борке. Затем ему удалось пристроиться в Чудовом монастыре в Москве. Здесь после двухлетнего пребывания его стали ценить как искусного переписчика, и сам патриарх Иов, посвятив его в диаконы, взял к себе для услуг по письменной работе. Но этот искусный писец оказался распутником, пьяницей и вором, и вновь принужден был бежать. В 1593 году, этот год указывается в первых грамотах Бориса, он скрылся в Польшу, где у него возникла мысль выдать себя за царевича Дмитрия. Сличая биографические сведения, которые сообщают официальные документы и разные повествования летописцев, находившихся под их влиянием, мы найдем некоторое различие в подробностях. В совокупности своей, однако, те черты, на которые я указал, воспроизведены почти одинаково во всех памятниках, и они внушают представление о человеке, личность которого в Москве не могла быть предметом какого-либо сомнения. Гришка был знакомым человеком и как слуга Романовых, и как слуга патриарха. Он пользовался даже некоторой известностью, правда, не совсем достославной, но довольно широкой. Мало того, в 1593 году его первая молодость уже прошла, если даже отвергнуть эту впоследствии исправленную дату, представляется все еще трудным установить хронологию на основании вышеизложенного жизнеописания, а еще того менее возможно согласовать его с числовыми данными биографии претендента.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: После 1601 года Гришка не мог служить у Михаила Романова, потому что в это время племянник царицы Анастасии разделял опалу со своей семьей. Будущий монах, должно быть, проживал в этом доме даже гораздо ранее, ведь прежде чем бежать в Польшу, ему надо было найти время проделать все известное нам из его биографии. А это бегство можно отнести отнюдь не позже, как к 1602 году. Такова последняя официально установленная дата. Несколькими годами, пусть даже несколькими месяцами ранее, этого последнего года он был посвящен в сан дьякона. Следовательно, ему было не менее 25 лет. Ссылаются на то, что церковные уставы, требующие этого предельного возраста, не всегда соблюдались по всей строгости. Допустим это. Но несколько лет монашеской жизни, а перед тем он успел еще натворить немало проказ, несомненно установлены биографией этого бездельника ко времени его выступления на сцену, которая, по предположению, была в пределах Польши. Эти данные не позволяют думать, что он был тогда еще совсем юношей. А претендент, и это ни для кого не представляло никогда никакого сомнения, при своем появлении в Польше, едва только вышел из юношеского возраста. К этой несовместимости по возрасту прибавим еще несходства физические и моральные. В 25 или 30 лет Гришка был заведомо неотесанным, грубым человеком, каким его воспитала среда монастырей и разных трущоб. А вот описание наружности претендента, как ее рисует нам в 1604 году Рангони. Хорошо сложенный молодой человек, со смуглым цветом лица, с большой бородавкой на носу, в уровень с правым глазом, белые длинные кисти рук, обнаруживает благородство происхождения. Говорит он очень смело, его походка и манера действительно носят какой-то величественный характер. А немного спустя, после второй встречи, Рангони писал: «Димитрию на вид около 24 лет, он без бороды, одарен живым умом, весьма красноречив, безупречно соблюдает внешние приличия, склонен к изучению словесных наук, чрезвычайно скромен и сдержан». Буссов, настроенный к претенденту враждебно, подтверждает эту отличительную черту, когда говорит о руках и ногах Лжедмитрия, что они обнаруживают его аристократическое происхождение. Хотя Нелидовы и вели свой род от бояр, но, обеднев и живя в деревне, они в то время не принадлежали уже никакой аристократии. А ведь прежде чем внушить Рангоне такой лестный отзыв о себе, претендент показал уже, как непринужденно может он ухаживать за надменной дочерью воеводы и без всякого смущения предстать перед изящным и церемонным двором могущественного монарха. Вскоре ему предстояло также доказать свое умение владеть саблей и укрощать самых горячих лошадей. Наконец он свободно говорил по-польски и знал немного латынь. Он был ловким наездником, воином широкого размаха и почти по-европейски образованным человеком. Разве Гришка обладал всеми этими достоинствами, отправляясь в Польшу? Ведь единственной школой для него в Москве было пребывание в течение нескольких лет в чудовой обители, да очень непродолжительная служба у патриарха и гостеприимный приют в украинских монастырях. Когда сам Димитрий отправил к тому же краковскому двору в качестве своего представителя, наиболее известного и опытного из своих дипломатов, каким неотесанным мужиком показался там даже такой человек, как Афанасий Власьев. По всей видимости, плохо осведомленное о личности претендента правительство Бориса, относя сначала бегство в Польшу Гришки к 1593 году, не знало, что имеет дело с 24-летним молодым человеком. И вот поэтому, хотя оно долго упорствовало и наперекор всякой правдоподобности поддерживало неудачно придуманную версию, отправляемые им в Польшу агенты были постепенно вынуждены более или менее открыто отказаться от этого недоказуемого положения. В 1604 году родной дядя Гришки, Смирной Отрепьев, был отправлен в Краков с официальным поручением уладить какое-то столкновение на границе, но с тайной миссией уличить своего племянника. Он добивался очной ставки, но, получив некоторые сведения, казалось, отнюдь не был уверен в ее результате. Говорят, будто бы он действительно утверждал, что если бы ему доказали истинность мнимого царевича, он поспешил бы изъявить покорность сыну Ивана IV. Очная ставка не состоялась, потому что Дмитрий был уже далеко. После столь торжественного пребывания в Кракове он готовился к победоносному походу на Москву. Конечно, ему и не следовало возвращаться обратно, чтобы подвергнуть себя испытанию, которое легко могло оказаться только ловушкой, ведь ничто не обеспечивало искренности Смирнова. В самом деле поведение этого посланника казалось настолько двусмысленным, что в некоторых кругах его считали агентом претендента. В январе 1605 года Борис сделал новую попытку. Он отправил с постником Огаревым письмо к польскому королю, которая все еще утверждала тождество претендента с Отрепьевым. Конечно, оно было доставлено Сигизмунду, но перед Сенатом Огарев, кажется, заговорил другим языком. Мы знаем его речи только из сбивчивых и неясных донесений. Однако в них легко распознать умышленную двусмысленность. Посланник, смущенный очевидностью иных данных, а также, может быть, повинуясь новым инструкциям, искал выход из своего затруднительного положения, повернув в другую сторону. Он заговорил о простом крестьянине, сыне или слуге архимандритова писца, или еще о сыне какого-то сапожника, попавшего в писцы, который, прежде чем самовольно принять имя царевича Дмитрия, назывался Димитриус Риорович. Очевидно, что эти новые указания не имеют ничего общего с Гришкой Отрепьевым, даже и в том случае, если, как это полагали, Риорович означает Григорович, и если, возможно, в одном из вышеупомянутых донесений объяснить выражение «сын сапожника» смешением двух слов «канкелариус» и «канкеолариус». К тому же, среди всех этих сбивчивых объяснений постник Огарев вставил такое замечание, что если бы претендент действительно был сыном Ивана IV, его незаконное рождение все равно лишало бы его права на престол. А это возражение, одновременно повторенное в посланиях Бориса к императору Рудольфу, имело значение почти что признание. После смерти Бориса московское правительство принуждено было пойти в этом направлении еще далее. Покрестная запись сыну венчанного выскочки не упоминает уже о Гришке Отрепьеве. Она просто обозначает претендента тем, кто называет себя Дмитрием Ивановичем. И по свидетельству самого претендента, это двусмысленное изложение дела и побудило московское войско признать его сыном Грозного. Наконец, Огареву в Польшу были посланы новые наказы, в которых предписывалось говорить не то, что прежде. Мы найдем подтверждение этого в одном из тогдашних следствий по уголовному делу, в котором был замешан и архимандрит Чудового монастыря, обвиняемый, надо думать, в том, что он помог слуге одного из своих переписчиков бежать в Польшу и выдать себя там за царевича Дмитрия. В неясных выражениях и Огарев, кажется, упомянул об этом происшествии, а ведь архимандрит этот носил имя Пафнутий, и по другим повествованиям он-то именно и постриг будущего претендента в монахи. По крайней мере, такое совпадение любопытно. отвергаемое или пренебрегаемое в ту пору тождество лжедмитрия с Отрепьевым, снова было официально принято уже только после смерти этого искателя престола, последовавшей вскоре после его торжества. В это же время избранный царем Василий Шуйский повелел причислить к лику святых младенца, убитого по приказанию Годунова, а следовательно мученика, смерть которого 15 лет тому назад он же приписывал к несчастному случаю, приключившемуся во время припадка черной немочи. Тот же Шуйский велел составить новое жизнеописание Гришки, изложенное более тщательно и более обработанным слогом. Очевидно, не удалось подыскать другого бездельника, более подходящего к роли, которую так трудно выдержать. Не нашлось и другой семьи, которая тоже согласилась бы приспособиться к столь неискусному обману. Составленное таким образом повествование и в первоначальной редакции известно под именем «Извета» или «Челобитья Варлаама». Воспроизведенное с многочисленными вариантами во множестве более поздних произведений, это повествование носит общий признак всех тогдашних документов официального и официозного характера, грубая наивность выдумки и наглое утверждение явно вымышленных или, легче всего, приходивших в голову обстоятельств. Вот краткое изложение «Извета».

и, кроме того, более года состоял при патриархе. Официозную литературу не смущали подобные хронологические невозможности. С другой стороны, целый ряд точных и согласных между собой свидетельств дает нам уверенность, что к февралю 1602 года прошло уже около 2 лет, как претендент проживал в Польше. Но продолжение этого повествования вызывает еще большее изумление и недоверие. Почему этот монах покинул Москву? Потому, говорят нам, что на него донесли патриарху, а затем и самому царю, что он выдает себя за царевича Димитрия. 2 года перед этим сия подробность не была известна патриарху, ведь, без сомнения, он не приминул бы упомянуть о ней в известной нам грамоте. Но мы можем сделать другое, более веское возражение. Как это не схватили Отрепьева, виновного в столь тяжком преступлении? Нам отвечают: по небрежности одного дьяка приказ привлечь его к ответу не был приведен в исполнение. Упущение изумительное. Но вернемся к повествованию. Итак, в феврале 1602 года, в понедельник, на 2-й неделе Великого Поста, и официальные летописцы заботятся также о точности, в Москве, на Варварском крестце, монах Пафнутьева Боровского монастыря, автор первоначального повествования Варлаам Яцкий, встретил другого монаха. Это был никто иной, как Гришка Отрепьев. В то время, когда его могли схватить по обвинению в государственном преступлении, он пригласил Варлаама сопровождать его в Киев, откуда они вместе могли бы предпринять паломничество в Иерусалим. Варлаам согласился, и монахи решили сойти завтра же, но в другом месте. Здесь они встретили третьего спутника, Михаила Повадина, в монашестве Мисаила, которого Варлаам знавал еще у князя И.И. Шуйского. Втроем они отправились в путь. В Киеве их гостеприимно приняли в Печерском монастыре, и они прожили здесь 3 недели. Затем странники пошли в Острог, откуда князь послал их в Троицкий Дерманский монастырь. Но в ту пору Отрепьев покинул своих друзей и бежал в Гощу. Здесь он скоро снял свое монашеское облачение, а в следующую весну исчез оттуда бесследно. Варлаам поспешил в Острог, чтобы принести новоубежавшего жалобу, но ему ответили, что Польша – страна свободы, что здесь нельзя мешать странникам идти куда им угодно. Впоследствии неукротимый челобитчик не побоялся последовать за своим прежним спутником до самого Самбора к Мнишкам. За такое непомерное рвение он чуть было не поплатился жизнью, но каким-то чудом, избежав смерти, он все-таки не утерпел и подал свое сообщение самому польскому королю. Его выпроводили, и вплоть до того дня, пока восшествие на престол Шуйского не развязало ему язык, он принужден был молча присутствовать при торжестве самозванца. О. Пирлинг, присоединяясь неожиданно к утверждению тождества претендента с Гришкой Отрепьевым, был поражен совпадением, что и в этом повествовании, и в рассказе самого Лжедмитрия были указаны одни и те же 3 места остановки, которые прерывали странствование бродяг-монахов: Острог, Гоща, Брагин. Но чтобы извлечь какой-нибудь довод из этого совпадения, надо последовать примеру выдающегося историка и предположить, что Варлаам, писавший в 1606 году, уже после своего пребывания в Самборе и в Кракове, где все, конечно, наизусть знали рассказ претендента, ровно ничего не знал о нем. Мало того, если в Остроге у претендента действительно был товарищ-монах по имени Варлаам, который впоследствии чуть было не погиб в Самборе, ничто еще не доказывает, что именно он был сочинителем пресловутого «Извета». Это даже совсем невероятно. Как доказал Платонов, сочинение это было составлено значительно раньше, чем предполагали. Не в конце 1606 года, а самое позднее – летом. Дмитрий был убит в мае месяце того же года. Во время его гибели бывший его товарищ, должно быть, был далеко от Москвы, даже очень далеко, ведь нет никаких следов,
что после своих

0: распри с претендентом, который восторжествовал, этот обличитель отважился приблизиться к столице. Каким же образом мог он очутиться тут, так кстати, и вручил Василию Шуйскому этот новый навет? Официально считается, что извет его был подан новому царю в мае, через несколько дней после восшествия того на престол. Легко можно согласиться с Платоновым, что извет носит все признаки басни, и случайная встреча на Варварском крестце и внезапное согласие Варлаама на странствование, о котором он и не помышлял, и присоединение третьего монаха – все это явно писательский вымысел. И вымысел этот оказывается не всегда удачным. В Самборе Варлаама обвинили в том, что вместе с боярским сыном Яковом Пыхачевым он был подослан Борисом Годуновым, чтобы убить претендента. Лжедмитрий велел казнить Пыхачева, но пощадил его предполагаемого соучастника, которого впоследствии выпустила на свободу невеста претендента. Это повествование, отличающееся скудостью воображения, сложено из отдельных кусков и отрывков, позаимствованных у разных сказаний, и из грамот самого Дмитрия. Отрывки эти плохо согласованы между собой, так из Москвы отправились в путь трое монахов, а в Киеве архимандрит Печерского монастыря Елисей насчитывает уже четверых. Не спевшись между собою, сочинители не сговорились к тому же и с патриархом Иовом. По свидетельству Иова, после целого ряда приключений Гришка Отрепьев поступил в холопы в дом одного из Романовых, а эти летописцы утверждают, что, покинув 14 лет родительский дом, он немедленно принял монашество. Впрочем, нетрудно объяснить этим противоречия. В 1605 году Иов еще не знал, что претендент был совсем юным, а в 1606 году, стараясь исправить этот недосмотр, официозные повествователи ударились в другую крайность. Ведь по их расчету выходит, что Лжедмитрию во время появления его у Вишневецких было всего только 17 лет. Иов упоминает еще о пребывании Гришки Отрепьева в Запорожье, откуда пытался его вернуть архимандрит Елисей. Автор извета отрицает это путешествие и обвиняет Елисея в покровительстве претенденту. Мы находимся в каком-то лабиринте противоречивых и недопустимых утверждений. Не поможет выбраться из них и находка, сделанная на Волыни в Загоровской монастырской библиотеке. Найдена книга со следующей надписью: «Пожалована князем Константином Острожским в августе 1602 года монахам Григорию, Варлааму и Мисаилу». И тут же добавлена заметка, что Григорий – никто иной, как царевич Дмитрий. Надпись и заметка писаны не рукой претендента, и сочинитель их пока неизвестен. За неимением других средств, стараясь хоть сколько-нибудь приблизиться к исторической вероятности, мы вынуждены пользоваться указаниями, которые нам дают грамота Иова, извет, приписываемый Варлааму, совокупность легендарных сказаний, примыкающих к этим двум первым свидетельствам, и, наконец, изданные правительствами Бориса и Шуйского официальные документы. Вот крайне сомнительные данные, из которых приходится делать предположительно вероятные, правдоподобные выводы. В Галичском уезде Ярославской области существовала древняя фамилия Нелидовых-Отрепьевых, захудалых и обедневших мелкопоместных дворян. Один из них, Богдан, имел сына Георгия, по-русски Юрия, уменьшительное имя Юшка. Отец отправил его в Москву для обучения грамоте и письму. Юноша оказался очень способным, но быстро развратился. Когда его прогнал из своего дома один из братьев Романовых, а затем и князь Черкасский, он принял монашество под именем Григория, уменьшительное Гришка. Обычай требовал, чтобы имя монаха начиналось с той же буквы, как и имя, которое он носил в миру. Григорий быстро подвигается в чинах, его посвящают в диаконы, как отличный переписчик. Он поступает сначала к архимандриту Пафнутию, а затем и к самому патриарху Иову, но он по-прежнему остается негодяем. Впрочем, не мешает усомниться в тех неблагоприятных сведениях, которые у нас о нем имеются, потому что, по большей части, они исходят из памятников памфлетного характера и, к тому же, заинтересованных в том, чтобы очернить этого козла отпущения. Может быть, кое-что в них следует урезать? Таков один из героев драмы. А вот и другой. Историки, наиболее упорно отстаивающие тождество претендента с Отрепьевым, не могли устоять против очевидности весьма явного раздвоения этой личности. Тщетно они старались сочетать в одном лице, безусловно, непримиримые черты наружности и данные биографии. Они придумывали самые необычные комбинации, чтобы привести к единству эту неустранимую двойственность, но постоянно видели двух Отрепьевых. Такая двойственность принуждает нас допустить, что в этом деле участвовали двое монахов, совсем разных монахов, подобно тому, как у Петрарки было двое учеников: Иоанн Конверсан и Иоанн Мельпагина, которых долгое время смешивали под именем Джованни да Равенна.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: В каком-то месте, которого нельзя в точности определить, может быть, в том же самом Галичском уезде, около того же времени оказался мальчик неизвестного происхождения. Его отвезли в Москву, или, что еще вероятнее, в какую-нибудь из местностей на севере. Здесь он встретил основателя Вятского монастыря, святого Трифона, который, вопреки всем уставам церкви, постриг его 14-летнего в монахи. Такая поспешность как будто указывает, что этого требовали настоятельные побуждения. Молодой монах переходит из одного монастыря в другой, но нигде не остается надолго. Это дает повод думать, что он спасается от какой-то опасности или старается замести свой след, и что у него есть могущественные покровители, которые помогают ему в столь юном возрасте так легко переходить с места на место и везде встречать радушный прием. Некоторое время он проживает в чудовом монастыре в Москве, затем скрывается и снова начинает вести бродячую жизнь. В чудовом монастыре он был келейником диакона Григория. С прибытием этого странствующего монаха среди братьев тотчас началось волнение. Согласно одному из первых повествований, предметом которого был претендент, Григорий в это время был занят собиранием сведений о смерти царевича Дмитрия. Что бы там ни думал об этом летописец, диакон, принимаясь за этот труд, не мог не иметь в виду своего келейника, возраст которого соответствовал возрасту сына Марии Ногой. Немного времени спустя скрывается, в свою очередь, и Григорий. Он достигает польской границы и в Киеве встречает своего товарища по келье. Правительство Бориса было уже встревожено тем, что происходило в чудовом монастыре. Теперь оно почувствовало еще большее беспокойство, и, не имея возможности наложить свою руку на двух главных виновников, выместило досаду на архимандрите Пафнутии и сослало его на Белоозеро. Но беглецы уже начали действовать. Григорий, или Гришка, посетил Запорожье. Следы его посещения сохранились в шайке атамана Герасима Евангелика. Потом он появляется у донских казаков, а товарищ его отправляется сначала в Острог, затем в Гощу, чтобы поучиться, и, наконец, в Брагин, где начинает свое поприще искателя престола. Во время их совместного пребывания в Киеве обнаруживается имя келейника. Один летописец упоминает о монахе Леониде, спутнике Гришки. А с другой стороны, Шуйский утверждает, что, начиная выдавать себя за царевича Дмитрия, Гришка уступил свое имя монаху Леониду, и тот согласился на такую замену. Остается выяснить, кто такой был этот Леонид. Быть может, самозванец, подготовленный в Москве к той роли, которую он столь блестяще должен был исполнить. Это совсем невероятно. Чтобы такая подготовка шла успешно, надо было обладать таким знанием людей и обстоятельств, какого не было во всем государстве Бориса. К тому же самозванство могло быть только сознательным, ведь почти 8-летний ребенок, которому Дмитрий, умирая в этом возрасте, завещал свою роль, уже сознает свою личность, хотя и не может сохранить точно воспоминания обо всем, что с ним происходило. А вся история претендента противоречит такому предположению. С начала до конца он проявлял слишком большую веру в свое предназначение и в свои права, слишком полную свободу в своих действиях. В нем не было ничего лицедейского. Предполагали даже, что Леонид был, пожалуй, или один из незаконных сыновей Грозного, или ребенок одной из жен этого государя. Насильно постриженные в монахини 6 или 7 жен Ивана IV вели, конечно, в монастырях жизнь не строже той, образец которой спустя целое столетие оставила нам тоже постриженная первая супруга Петра Великого, Евдокия Лопухина. В смутное время появилось много истинных или мнимых царевичей, которые ссылались на такое происхождение. В одной из своих грамот второй Лжедмитрий насчитал их 11. По свидетельству одного из самых ученых, иконографов Равинского, претендент был похож на Ивана IV в старости. Но имеет ли какое-нибудь значение портреты того и другого, которыми мы обладаем?
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радиозвезда». Айзек Азимов. Рассказ «Эверест». Читает Егор Серов.
1: Рассказ был опубликован до того, как в 1953 году был впервые покорен Эверест. В 1952 году готовы были уже отказаться от подъема на Эверест. Только фотографии отказываться от этого не позволяли. Ну, не очень хорошие фотографии, не четкие, с полосами, но нас интересовали только темные пятна на белом фоне. Это пятна были живыми существами. Свидетели клялись в этом. Я сказал: «Что за дьявол? Уже 40 лет говорят о живых существах, которые встречаются на склонах Эвереста. Пора что-то с этим делать». Джеймс Абрам Роббинс был одним из тех, кто убедил меня. Он помешан на альпинизме. Он все знает о тибетцах, которые не приближаются к Эвересту, потому что это гора богов. Он может перечислить на память все загадочные человекоподобные следы, даже замеченные на снегу на высоте в 7,5 километров. Он наизусть помнит все рассказы о тощих и высоких живых существах, которые носятся по ущельям выше последнего лагеря. Его со страшным трудом умудряются разбить альпинисты. Приятно иметь такого энтузиаста в главном комитете по изучению Земли. Последняя фотография, однако, добавила силы его словам. Вряд ли можно подумать, что на ней люди. Джимми сказал: «Послушайте, босс, дело не в том, что они здесь, а в том, что они так быстро двигаются. Посмотрите на эту фигуру, она размазана». Могла повернуться камера. «Тут крутой утес, и люди клянутся, что эта штука быстро двигалась. Каким должен быть метаболизм, чтобы бежать при таком количестве кислорода? Послушайте, босс, поверили бы вы в глубоководных рыб, если бы не видели их сами? Рыбы ищут новые ниши в окружающей среде, которые могут заселить, и уходят все глубже и глубже, и однажды обнаруживают, что не могут вернуться. Они так сильно адаптировались, что могут жить только под многотонным давлением. Ну, черт побери, неужели вы не можете применить это и здесь? Какие-то существа вынуждены подниматься в гору. Они постепенно привыкают к разреженному воздуху и низким температурам. Могут питаться мхом или редкими птицами точно так же, как рыба постепенно отказывается от верхней фауны, медленно опускаясь вниз. И вот однажды они обнаруживают, что не могут спуститься. Я не говорю, что это люди. Могут быть серны, горные козлы, барсуки или что угодно». Я упрямо ответил: «Свидетели говорят, что они отдаленно напоминают людей, а следы, несомненно, подобны человеческим». «Или птичьим», — сказал Джимми. «Невозможно решить». Вот тогда я и сказал: «Пора что-то с этим делать». Джимми пожал плечами и ответил: «Уже 40 лет пытаются подняться на Эверест». И покачал головой. «Ради бога», — сказал я, — «все вы альпинисты свихнувшиеся. Вас не интересует вершина. Вам нужно подняться на нее определенным путем. Пора перестать дурачиться с пиками, лагерями, веревками и прочими принадлежностями джентльменского клуба, который каждые 5 лет посылает в горы новых сосунков». «К чему вы ведете?» «Самолет изобрели в 1903 году, знаешь ли. Пролететь над Эверестом?» Он сказал это так, как английский лорд говорит: «Охотиться на лису», а рыболов — «насадить червяка». «Да», — ответил я, — «пролететь над Эверестом и опустить кого-нибудь на вершину. Почему бы и нет? Он там долго не проживет, тот парень, который спустится, я хочу сказать». «А почему бы и нет?» — снова спросил я. «Можно сбросить припасы и кислородные баки, а парень будет в космическом костюме, естественно». Потребовалось время, чтобы договориться с воздушным флотом, а к этому времени Джимми Роббинс настолько свихнулся, что решил добровольно отправиться на вершину Эвереста. «В конце концов», — почти шепотом сказал он, — «я буду первым человеком, вступившим на нее». Это начало рассказа. Сам же рассказ гораздо проще и требует всего нескольких слов. Самолет прождал 2 недели лучшего времени года, для Эвереста, разумеется, пока не дождался относительно летной погоды и вылетел. Получилось. Пилот сообщил по радио, как выглядит с высоты вершины Эвереста, а потом описал, как выглядел Джимми Роббинс, когда его парашют становился все меньше и меньше. Потом снова началась буря, и самолет с трудом вернулся на базу. Потребовалось ждать еще 2 недели, пока установится погода. И все это время Джимми провел в одиночестве на крыше мира, а я презирал себя как убийцу. 2 недели спустя самолет отправился на поиски его тела. Не знаю, зачем это, но таков человек. Сколько погибло в последней войне, кто может сосчитать? Но деньги не считают, когда нужно спасти одного или даже просто вернуть его тело. Тело не нашли, но увидели дымовой сигнал. Он поднимался вверх, и его уносил ветер. Спустили кошку и подняли Джимми по-прежнему в космическом скафандре. Выглядел он, как из ада, но, несомненно, был жив. Постскриптум к этому рассказу связан с моим посещением больницы на прошлой неделе. Джимми поправляется очень медленно. Доктора говорят «шок», они говорят «истощение», но глаза Джимми говорят гораздо больше. Я сказал: «Джимми, ты не стал говорить с репортерами, отказался говорить с правительством, но со мной ты можешь поговорить?» «Мне нечего сказать», — прошептал он. «Конечно есть», — возразил я. «Ты 2 недели в бурю прожил на вершине Эвереста. Ты не мог этого сделать. У тебя не хватило бы припасов. Кто тебе помог, Джимми, мальчик?» Вероятно, он знал, что меня обмануть не сможет. Или ему хотелось с кем-то поделиться. Он сказал: «Они разумны, босс. Сжимали для меня воздух. Установили небольшой блок питания, чтобы у меня было тепло. Устроили дымовой сигнал, когда заметили возвращающийся самолет». «Понятно. Я не хотел торопить его. Мы так и думали. Они приспособились к жизни на Эвересте и не могут спуститься вниз. Не могут. Мы не можем подняться. Даже если погода благоприятная, они нас остановят. Они, похоже, не злые существа. Зачем им нам мешать? Тебе ведь они помогли. У них нет ничего против нас. Они разговаривали со мной. Телепатия». Я нахмурился. «Ну тогда, но они не хотят общаться с нами. Они за нами наблюдают, босс, вынуждены. У нас есть атомная энергия. Вот-вот появятся космические корабли. Они обеспокоены. И Эверест — единственное место, на котором они могут жить». Я нахмурился сильнее. Он вспотел, и руки его дрожали. Я сказал: «Спокойней, парень, спокойней. Кто эти существа?» И он ответил: «А кто же может на всей Земле жить только в разреженном воздухе и холоде Эвереста? В этом-то все и дело. Они не с Земли. Они марсиане». Вот и все.
0: Мы читали рассказ Айзека Азимова «Эверест. Радиозвезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Юридические вопросы не должны мешать помощи пострадавшим после весеннего паводка в Дагестане. На это указал Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Федором Щукиным. В свою очередь, руководитель республики отметил, помощь властей усложняла то, что определенная часть жилых домов и квартир не была оформлена в собственность и не состояла на кадастровом учете.
2: Та часть помещений, которая на землях сельхозназначения, так называемого отгонного животноводства, нам очень серьезно помогает помощь общественными организациями, меценатами, жертвователями. В общей сложности около 3 миллиардов рублей – это то, что пожертвовано было из различных источников, внебюджетные фонды. И именно из этих средств и будет производиться возмещение ущерба тем нашим дагестанцам, которые не оформили своевременно в собственности это жилье.
1: Во время встречи Владимир Путин также поддержал создание Дома ветеранов в Махачкале для поддержки героев специальной военной операции и их семей. Визиты американских эмиссаров в Москву и Киев стали шагом к миру. Так считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле высоко оценили дипломатические усилия американского лидера Дональда Трампа, допустив его скорый телефонный разговор с Владимиром Путиным и возобновление трехсторонних контактов. Сами переговорщики сообщили о значительном прогрессе при согласовании графика новых встреч. Впрочем, по словам спецпосланника американского президента Стивена Уиткофа, он указал, что ключевым спорным вопросом обновленных мирных планов пока остается статус подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ущерб от кражи топлива в подмосковном управлении Министерства внутренних дел превысил 100 миллионов рублей. Об этом пишет агентство РБК. Фигурантами громкого дела стали бывшие офицеры и руководители транспортной компании. Мещанский суд уже арестовал некоторых бывших чиновников полицейского ведомства. Уволенные сотрудники обвиняются в масштабной растрате казенных средств. Следователи изучают детали этой преступной схемы. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию повышения цифровой грамотности для защиты россиян от интернет-мошенников. Документ предусматривает внедрение основ кибербезопасности в школьной